Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

0: поэзия в душе.
1: Вы слушаете «Радио говорит Москва». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-649-62. Выдано Роскомнадзором 4 марта 2016 года. Главный редактор Бабаян Роман Георгиевич. Частота 94,8 FM. Сайт говоритмосква.ру. Программы «Радио говорит Москва» предназначены для слушателей старше 16 лет.

сидел и смотрел мультфильмы, словно рыбак на причале. Даже стал забывать, что моя жизнь — это сплошной вокзал. Я сидел и смотрел мультфильмы, в комнату постучал.

Я играл на гитаре и смотрел в окно. Мысли меня умчали куда-то в горы, где солнце такое яркое, что от него прячешь глаза. Я играл на гитаре и смотрел в окно. В комнату постучали. На пороге стоял Высоцкий. Он улыбнулся мне и сказал:

Я как-то сидел, смотрел «Бриллиантовую руку». Я обожаю это кино. Вдруг кто-то сказал: угости сигареткой. И я его угостил. Я оглянулся, а в кресле сидел Андрей Миронов. Он смотрел тот же фильм, что и я, но почему-то грустил.

улыбнулся мне и сказал, он сказал: «Что-то ты выглядишь как-то устала. Может, есть какие-то просьбы? Ну так давай, проси». Я сказал: «Передай, пожалуйста, Высоцкому мою гитару. Ну и денег мне немножко дай на такси».

Ты спишь, что нового скажи? Звоню, на сердце лед. Гуляю с тенью ночи в три, мне память снова врет. Я знаю поздно, что никогда не поздно врут. Все понимаю, ты поспи, я утром наберу. Звоню ночами через день, но чувствую, не ждешь. На том конце звучит знакомая в голосе дрожь. Наш разговор похож на сон, ты не буди меня. Устал холодный телефон, стал холоднее Сименс.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Много тысяч лет назад человек начал приручать животных. Говорят, тогда люди умели понимать их язык. Сегодня этот навык утерян, но, как и наши предки, мы продолжаем жить бок о бок с животными. Кто они такие, наши питомцы? В эту субботу тема программы «Как понять собаку? Разговор на одном языке». В эфире кинолог, ветеринарный врач Владимир Гриценко. Все о собаках, кошках, хомяках и даже лошадях в программе Григория Манева «Зов предков». В эту субботу после 11. Программа предназначена для лиц старше 12 лет.

Родные песни на радиостанции «Говорит Москва». Из архива студии грамзаписи «Мелодия».

голоса. Вернешься ты вновь через тысячу, тысячи лет. Но все горит, твоя свеча. Не исчезай из жизни моей. Не исчезай сгоряча или невзначай. Исчезнут все, только ты не из их числа. Будь из всех исключения. Не исчезай в нас вовек.

не исчезай невзначай или сгоряча. Есть тысячи ламп, у каждой есть тысячи свеч, но мне нужна твоя свеча. Не исчезай, в нас чистота. Не исчезай, даже если подступит крах.

0: Москва. Птицы – это динозавры. В центре нашей галактики располагается огромная черная дыра, а ядерную реакцию можно провести в домашних условиях. Какая она – современная научная картина мира? Рассказывают кандидаты, доктора, профессора, академики и просто люди, увлеченные наукой. В эту субботу тема программы «Искусственный интеллект в науке». В эфире младшие научные сотрудники лаборатории машинного обучения и семантического анализа Института искусственного интеллекта МГУ Михаил Пукема и Глеб Скиба. Каждую субботу после 13 часов лауреат государственной премии «За верность науке» программа «Ученый свет». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Внимание! Говорит Москва!
2: 94,8 FM.
1: Говорит Москва. Поющее сердце столицы.

Оглянись, незнакомый прохожий, мне твой взгляд неподкупный знаком. Может, я это только моложе, не всегда мы себя узнаем. Ничто на земле не проходит бесследно, и юность ушедшая.

тебя. Нас тогда без усмешек встречали все цветы на дорогах земли. Мы друзей за ошибки прощали, лишь измены простить не могли. Ничто на

небесах отгорели зорницы, и в сердцах утихает гроза. Не забыть нам,

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

что с тобой, город мой. Ты поешь и смеешься, я б сегодня не пел. Виновата капель. Ах, чудеса, чудеса.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Музыка развивается по своим законам. Песне недостаточно быть хорошей, чтобы стать хитом. Что определяет успех?

0: как обрести популярность и возглавить чарт. Секреты известных и только начинающих свой путь артистов. По субботам, после 5 вечера. Живые выступления, новинки, интервью. В программе Георгия Осипова «Формула музыки». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94.8. Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни».

0: десантный батальон, десятый наш десантный батальон.
1: Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».
2: Весна по началу ступает, не смело, не слышно ступает она.
3: И все-таки чувствуем, чуть потеплело, и вдруг понимаем, весна. Весна под сверканье апрельской капели, пролет позабыл дому прав. Весна, пешеходы скользят.

0: Весна, выставляется первая рама, а с ней заодно и стекло. Сейчас вратарю неспортивная мама по первое всыпит число.
1: Весна и коробки пасутся на травке, соловушки в роще свистят.
0: Зайдешь в магазин, там весна, на прилавке одни

0: усы подкрутив над седою бородкой и шляпу надев на бекрень. Спешит старичок молодою походкой, весной зеленеет пень. Если приветливы к вам в учреждении,
1: а дома не перед
0: жена, то этому можно найти объяснение в коротеньком слове «весна». Весна!
1: Весна!
0: Весна!
1: Весна!
0: Весна! Весна!
1: Весна!
0: Весна!
2: Нам есть что вспомнить. Родные песни.

0: Имена. Поверх времен.
1: Актуальные факты истории и комментарии к ним. События сегодняшней жизни глазами наших соотечественников с самых разных точек зрения. Подробности происходящего вокруг нас в звуках и голосах участников. В эту субботу тема программы «Великий комбинатор Ильфа и Петрова на сцене Ленкома». В эфире худрук Ленкома Владимир Панков и актер, народный артист России Иван Агапов. Каждую субботу после 15 часов. Авторская программа Леонида Варебруса
0: «Имена. Поверх времен».
1: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-Кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 8 вечера и по субботам после 14. «Америка Лайт». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
3: Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

0: вспоминая лучшее, когда песни были родные. Родные песни.
1: Бьет в лицо ли ветер?

и ничуть их не остудят. Ни седины, ни морщины, уж такие это люди, уж такие это люди, настоящие мужчины.

для ревности причины. Навсегда верны подругам, навсегда верны подругам настоящие мужчины. Не всегда они плечи.

0: пока берут вершины. В каждом доме подрастают, в каждом доме подрастают настоящие мужчины.
1: Говорит Москва. Прогулки по старой столице.

Внимание! Говорит Москва. 94,8. Говорит Москва. 94,8.

Родные песни на радиостанции «Говорит Москва». Из архива студии грамзаписи «Мелодия».

0: Рок-рода. Программа Дмитрия Добрынина обретает новую форму, но сохраняет лучшие традиции.
1: Привет всем поклонникам тяжелой музыки. С вами ваш вечерний ДД Дмитрий Добрынин.
0: Яростный гроулинг и скриминг, мощные гитарные рифы, скоростные бласт-биты. Все, что делает музыку по-настоящему тяжелой.
1: Самые тяжелые новинки на нашем рок-радаре.
0: Мифы и легенды, культурное наследие разных стран, эксклюзивные интервью с мастерами отечественного и западного рока. Все это рок-радар.
1: Включите ваши приемники на полную мощность.
2: Каждое воскресенье после 8 вечера.
1: Всего вам доброго и слушайте рок.
0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: Москва.
4: 94.8 FM.
3: Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни».

Говорит Москва. Поющее сердце столицы. Родные песни.

0: внимание, говорит Москва. 94,8.
1: Симптомы. Так. Вялый. Да. Частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
2: Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. В это воскресенье тема программы «Психосоматика рака». В эфире клинический психолог и физиогномист Ольга Германчук и главный радиотерапевт Минздрава России Марина Черных. Каждое воскресенье после 14 лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва. Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

говорит Москва, поющее сердце столицы, родные песни.

Говорит Москва. У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «Мел». Радиошкола «Большой разговор». В это воскресенье тема программы «Изменения в русском языке и иностранные слова. Нормализация предлога «на». В эфире заведующая лабораторией когнитивных и лингвистических исследований Института Пушкина, кандидат филологических наук Мария Лебедева. В это воскресенье после 13 часов. Радиошкола «Большой разговор». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94,8 FM.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни».

Нам есть что вспомнить. Родные песни.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить.

говорит Москва. Поющее сердце столицы. Родные песни.

Стынет на крышах, на сонных улицах лунный свет. Старая башня в ночи сутулится, ждет рассвет. Выгнули спины,

Только не дремлют часы бессонные, полночь бьют. Здесь под часами опять влюбленные встречи ждут.

на башне, и снова снится ей старый сон. Быстрые шпаги ревнивых рыцарей.

звон полуночный плывет над крышами много лет. Старая башня немало слышала, да и нет.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
2: и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел,
1: я войду туда для пользы больного, будучи далек от всякого
3: намеренного, неправедного и пагубного.
4: Я врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. О том, как жить, чтобы никогда не болеть.
5: В эту субботу тема программы «Сердечно-сосудистая хирургия». В эфире кардиохирург, кандидат медицинских наук Сергей Попов.
4: В эту субботу после 12 часов. Врачи и пациенты. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
5: Музыка развивается по своим законам. Песне недостаточно быть хорошей, чтобы стать хитом. Что определяет успех? Как обрести популярность и возглавить чарт? Секреты известных и только начинающих свой путь артистов –

0: субботам после 5 вечера. Живые выступления, новинки, интервью. В программе Георгия Осипова «Формула музыки». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

Родные песни на радиостанции «Говорит Москва». Из архива студии грамзаписи «Мелодия».

карнавале, под сенью ночи вы мне сказали: люблю вас очень. На карнавале вы мне шептали, да-да, шептали: я вас люблю. Был я тронут нежной лаской, но, поймав коварство в глазках, снял я с вас мгновенно маску. Под маской леди, краснее меди, торчали...

0: Много тысяч лет назад человек начал приручать животных. Говорят, тогда люди умели понимать их язык. Сегодня этот навык утерян, но, как и наши предки, мы продолжаем жить бок о бок с животными. Кто они такие, наши питомцы? В эту субботу тема программы «Как понять собаку? Разговор на одном языке». В эфире кинолог, ветеринарный врач Владимир Гриценко. Все о собаках, кошках, хомяках и даже лошадях в программе Григория Манева «Зов предков». Эту субботу после 11. Программа предназначена для лиц старше 12 лет.
1: Имена. Поверх времен.
0: Актуальные факты истории и комментарии к ним. События сегодняшней жизни глазами наших соотечественников с самых разных точек зрения. Подробности происходящего вокруг нас в звуках и голосах участников. В эту субботу тема программы «Великий комбинатор Ильфа и Петрова на сцене Ленкома». В эфире худрук Ленкома Владимир Панков и актер, народный артист России Иван Агапов. Каждую субботу после 15 часов. Авторская программа Леонида Варебруса
1: «Имена. Поверх времен».
0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.

0: Москва.
1: 94.8 FM.
0: Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни».

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Птицы – это динозавры. В центре нашей галактики располагается огромная черная дыра, а ядерную реакцию можно провести в домашних условиях. Какая она – современная научная картина мира? Рассказывают кандидаты, доктора, профессора, академики и просто люди, увлеченные наукой. В эту субботу тема программы «Искусственный интеллект в науке». В эфире младшие научные сотрудники лаборатории машинного обучения и семантического анализа Института искусственного интеллекта МГУ Михаил Пукема и Глеб Скиба. Каждую субботу после 13 часов лауреат государственной премии «За верность науке» программа «Ученый свет». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва. 94,8. Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

дороги. Вот я шагаю раз и два. Плевать, что дырки в камзоле и вдрызг сапоги, зато уцелела голова. Ать-два, ать-два, левый, ать-два, правый. Вдоль по дороге столбовой. А то, что ветер в карманах, так это пустяк.

синее небо, а под ногами дальний путь. Куда иду, я не знаю, дорога сама меня приведет куда-нибудь. Ать-два, ать-два левой, ать-два правой. Так бы я, братцы, шел и шел, а то, что ветер в карманах, так это пустяк. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля

вспоминая лучшее, когда песни были родные. Родные песни.

0: Культура повседневности. Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Ведущая, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова. Плебс. Народная история Рима. В эфире доктор исторических наук Андрей Сморчков и кандидат исторических наук Никита Филянов. В это воскресенье после 16 часов. Культура повседневности. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 8 вечера в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Внимание! Говорит Москва.
2: 94,8.
3: Нам есть что вспомнить. Родные песни.

0: платье.
1: Капаю, капаю прямо на копье.
2: Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8. Реклама.
1: Семья – это тепло воспоминаний. Семья – это счастье, любовь и удача, доверие и уважение. Первая привязанность, опыт отношений, общие воспоминания, чувство ответственности начинается с семьи.
2: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
3: Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 8 вечера и по субботам после 14. «Америка Лайт». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
4: Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. В это воскресенье тема программы «Новые нормативы Минздрава. Врач-сексолог уходит, врач долголетия приходит. Кто и как будет нас лечить?» В эфире кандидат медицинских наук, терапевт-гастроэнтеролог Алена Поташова и врач-психотерапевт-сексолог Амина Назаралиева. В это воскресенье после 18 часов. Большая перемена. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
5: «Зачем тебе это надо?» — говорили одни. «Да ты послушай меня!» — говорили другие. «Тебе надо поступить совсем по-другому!» — говорили третьи. Чьим советам верить? Чужой жизненный опыт не заменит беседы со специалистом. Обсуждаем расхожие обстоятельства, чтобы лучше разобраться в личных. В эту субботу тема программы «Как мужчинам избавиться от стресса этим летом». В эфире врач-психотерапевт, кандидат медицинских наук Марат Сараев.
6: Каждую субботу после 7 вечера.
5: Личные обстоятельства.
6: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
4: Музыка развивается по своим законам. Песне недостаточно быть хорошей, чтобы стать хитом. Что определяет успех? Как обрести популярность и возглавить чарт? Секреты известных и только начинающих свой путь артистов.
6: По субботам, после 5 вечера.
4: Живые выступления, новинки, интервью. В программе Георгия Осипова «Формула музыки».
6: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва.
7: 94,8 FM.

Говорит Москва. Поющее сердце столицы. Родные песни.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни».

говорит Москва. Поющее сердце столицы. Родные песни.

0: Говорит Москва. 94,8.
1: Реклама. Природа щедро одарила нашу страну природными богатствами, дав возможность наслаждаться густыми лесами, любоваться реками и озерами, видеть животных в естественной среде обитания. Очень часто мы принимаем это как должное, забывая, что природные ресурсы ограничены. Любите и уважайте природу, этот большой живой организм, благодаря которому мы дышим, живем и развиваемся. Оберегая природу, сегодня вы даете возможность наслаждаться ее красотой будущему поколению.
2: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
3: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Настоящие войны. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни. Военным делом. Присоединяйся к своим. Служи в вооруженных силах России. Заходи на сайт службапоконтракту.рф или звони по телефону горячей линии 117.
4: Много тысяч лет назад человек начал приручать животных. Говорят, тогда люди умели понимать их язык. Сегодня этот навык утерян, но, как и наши предки, мы продолжаем жить бок о бок с животными. Кто они такие, наши питомцы? В эту субботу тема программы «Как понять собаку? Разговор на одном языке». В эфире кинолог, ветеринарный врач Владимир Гриценко. Все о собаках, кошках, хомяках и даже лошадях в программе Григория Манева «Зов предков». В эту субботу после 11. Программа предназначена для лиц старше 12 лет.
5: Gomez, Jordi Alba, Lionel Messi!
6: Oh my goodness!
5: Lionel Messi does it again, he's superhuman!
6: Broken for Fabregas, now it's Iniesta, this is it!
7: Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах, Месси и Роналду бьются за золотой мяч, а российский футбол продолжает удивлять, мы это обсуждаем вместе с вами.
8: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 8 вечера принимайте пас. Это «Голевая передача».
1: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8: Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
9: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
1: Со вторника по пятницу после 18 часов. «Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
0: «Говорит Москва». 94,8.
10: Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

солдат.

Я кондуктор трамвая, мне город знаком. Все считают работу мою пустяком.

твоей мечты ни за что не уйти. Мой трамвай голубою ракетой летит.

0: вечно молодым.
1: Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

Давайте негромко, давайте в полголоса, давайте простимся светло. Неделя другая, и мы успокоимся, что было, то было, прошло.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Симптомы. Так. Вялый. Да. Частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
2: Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. В это воскресенье тема программы «Психосоматика рака». В эфире клинический психолог и физиогномист Ольга Германчук и главный радиотерапевт Минздрава России Марина Черных. Каждое воскресенье после 14 лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: Имена. Поверх времен.
2: Актуальные факты истории и комментарии к ним. События сегодняшней жизни глазами наших соотечественников с самых разных точек зрения. Подробности происходящего вокруг нас в звуках и голосах участников. В эту субботу тема программы «Великий комбинатор Ильфа и Петрова на сцене Ленкома». В эфире худрук Ленкома Владимир Панков и актер, народный артист России Иван Агапов. Каждую субботу после 15 часов. Авторская программа Леонида Варебруса
3: «Имена. Поверх времен».
2: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94,8 FM.
4: Повтор лучшего.
2: Знаменитые сражения. Люди, повлиявшие на ход событий. Великие правители от первых князей до генеральных секретарей. О сложной истории понятным языком в программе Сергея Виватенко «Виват. История». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. «Виват. История».
5: Здравствуйте! Вы слушаете радио «Говорит Москва». В эфире программа «Виват. История». В студии автор и ведущий программы петербургский историк Сергей Виватенко. Сергей, здравствуй.
6: Здравствуйте, Саша. Здравствуйте, дорогие друзья.
5: Ну и, как всегда, я, Александра Ромашова. И, как всегда, в конце выпуска у нас будет историческая викторина, в которой мы разыграем книгу.
6: Да, Саша, мы какие-то с тобой очень консервативные.
5: Ну что ж, тогда очень консервативный выпуск сегодня у нас про древнюю русскую историю. Князь Игорь.
6: Да, дорогие друзья, поговорим о князе Игоре как историческом лице. Кто же он был на самом деле? Ну, с чего мы начнем, Саша? Конечно, с биографии его. Ну, с рождения и прочее. Отец Игоря, князь Святослав Ольгович, был женат дважды. Первый раз он женился в 1108 году на дочери половецкого хана Аепы Гергиневича. В крещении она, возможно, получила имя Анна. Второй раз Святослав Олегович женился, женился в 1136 году в Новгороде. Причем его брак вызвал скандал.
5: Почему? Какой скандал?
6: Ну, новгородский архиепископ Нифонт отказался его венчать, а и брак заключал другой священник. Ну, такой известный историк Николай Татищев со ссылкой на несохранившуюся ростовскую летопись указал, что женой Святослава была дочь новгородского посадника Петрилы. А причиной конфликта с архиепископом был тот факт, что первый муж невесты недавно погиб. То есть еще не кончилось время горевания.
5: То есть она до этого была замужем.
6: Да, да. Он тоже был до этого женат был, да?
5: Ну да.
6: Вот, да. То есть еще траур не закончился. Помните, дорогие друзья, и помнишь, Саша, что когда мы говорили, почему семья Александра II от него отвернулась в последние годы жизни, мы напомним, что да, у него умерла жена, и он, не дождавшись окончания траура, женился марганатически на княгине Долгорукой. Здесь, видимо, такая же ситуация. Ну, история такая, да. Видимо, действительно, страсть там была или еще что-то. Однако ростовская летопись, Саша, вероятнее всего, это источник 16-17 веков. когда пробелы в летописях нередко дописывались на основании домыслов и легенд. То есть, ну, еще раз, является ли это источник? Ну, в общем, возможно, да, но очень спорный, потому что его никто, кроме Татищева, не видел никогда. Другое объяснение конфликта – к моменту второго брака Святослава его первая жена еще была жива. Ну, и так бывает, да. Ряд источников публицистов предполагают, что матерью Игоря была половчанка. Однако, судя по дате брака, к моменту рождения Игоря ей было уже около 50 лет. Но, согласимся, Саша, для того времени это было, наверное, уже слишком. Кроме того, Саша, ну как бы это сказать, нет никаких известий о том, что Святослав после второго брака вернулся к первой жене. Таким образом, дорогие друзья, матерью Игоря, вероятнее всего, была вторая жена Святослава Ольгича, новгородка, которую, возможно, звали Екатерина. Еще раз, возможно, может быть. Некоторые говорят, чем глубже в истории, тем больше вот таких вот недосказанностей. Вот, да, и, вероятно всего, она была из новгородского боярского рода, наверное, богатого, потому что за нищеброда Ольгович, это черниговская часть, а Рюриковичи вряд ли бы посваталась.
5: Сергей, ну, ты разные предположения высказываешь по поводу матери Игоря, а вообще это важно? Из какого она рода?
6: Саша, спор, он от первой или второй жены? Это спор на половину или на 1/4, он половец.
5: А-а-а.
6: С будущей историей, понимаете?
5: А-а-а.
6: Ну вот как бы тут, да, кровь играет какую-то роль. Ну, мы верим мастеру Маргарите и верим Воланду, который так говорил. Так или иначе, но не более того. Так вот, Святослав – это праправнук Ярослава Мудрого, который подчинил Новгород-Северский Киеву. Ну, у нас Игорь был новгород-северский князь. Это от названия племени северян славянских. Uh-huh. То есть они действительно находились на севере или на северо-востоке от Киева. А вот для других точек места сказать это невозможно. Сейчас это Черниговская область Украины, ну, где-то километров 40 от русской границы. То есть вот где-то там. Это река Десна. То есть Новгород-Северский находится между Брянском и Черниговым. А Десна, конечно, называется, переводится на русский язык правый, значит, да. Но Десна – это левый приток Днепра. Понимаете, Саша, почему?
5: Ну, все относительно.
6: Конечно, он правый относительно от Киева. Он находится с правой стороны от Киева. Поэтому все, что такие в столице, они как бы навязывали свои мнения. Так или иначе. Ну, а до Киева где-то 270 километров. А на протяжении многих лет, Саша, город оставался оборонным форпостом для Киева. То есть он был, скажем так, держал направление главного удара половцев по столице нашей тогдашней родины. Вот. И был вторым по значению городом Черниговского княжества. После Любичского съезда 1097 года Новгород-Северский стал центром обширного удельного княжества, родовым князем Ольговичей. Ну, Ольгович не от Ольги, а от Олега, но их так называли. А вот, ну, Ольговичи – активные участники феодальных усобиц. Мы про это говорили с вами часто, и они встречаются. Ну, и первым князем был Олег Святославич, или, как его звали, Олег Гориславич. Гориславич – это дед князя Игоря, и, как известно, это кличка, что он принес горе нам, да, как раз и слово о полку Игореве. Ну, без слова о полку Игореве трудно говорить про князя Игоря, извините за тавтологию. Ну, что еще можно сказать про этот город? Основу экономики древнего Новгорода-Северского составляли ремесла, торговли, земледелие, скотоводство. Ну, и что еще придумать? Борчество, охота. Рыболовство, ну и так далее и тому подобное. Поэтому, скажем так, обычный город. На территории города найдены свидетельства хорошо развитых железодеятельного и гончарного производства. Наши археологи, ну, послевоенные его достаточно хорошо покопали.
5: А насколько большой это город был? Ну, в плане, сколько там жителей было?
6: Все это, ну, скажем так, сложно говорить однозначно. Но давайте так, не более 5000 жителей.
5: Mm-hmm.
6: А в городе, Саша, не было и епископа. Это значит, он был не центр религиозный, да? Митрополит и епископ – это если город несерьезный, если там нету 1/10 получить нормальные налоги, он туда не поедет никак. Но если он только не какой-то сподвижник, который не боится, что его сожгут местные жители или съедят. А вот, нету епископа, Саша, нету школ. Ну, потому что все школы находились при монастырях и при епископате. Угу. Да. Православная церковь являлась светом просвещения для нашего народа в то время, да? Потому что князья думали о войне, о том, как кого-то захватить, кого-то отравить, кого-то убить, кого полюбить. В общем, дел у них было много. А читать, ну, это как-то странно затем, да? Поэтому это была неграмотная столица там, да, там, интеллектуальная столица, как говорят про наш город, да? Про Новгород-Северский сказать такое невозможно, в принципе. А никаких следов развития грамотности и книжности ни историки, ни археологи, ни библиографы никто не находит, в принципе. Неудивительно, что за городской чертой начинался уже совершенно иной мир. Автор «Повести временных лет», ну, считается, что это монах Нестор, Саш. В начале XII века писал о северянах. Один обычай имели. Жили в лесах, как всякий зверь. Ели все нечистое, и срамословие у них было между отцами и снохами, и брака не было у них, но игрища между селами были обязательно. Сходились на игрища, на пляски, на всякие бесовские песни, и тут умыкали себе женщин, кто с кем сговорится. Имели, могли иметь и по две, и по три жены. Еще раз, это 1100. Уже как минимум 200 лет мы православные. А там все это продолжается, да? Ну и, скажем так, леса там действительно серьезные, дорогие друзья. Поэтому главные партизанские, да, соседний город Брянск получил название, он назывался Дебрянск, от слова «дебри». Именно там был соловей-разбойник, который насвистел Илью Муромцу много разных вещей, если вы помните, да?
7: Интересно, да.
6: Ну и главные партизаны, Второй мировой войны – это Федоров. Да, подпольный обком действует, дважды герой Советского Союза, и второй дважды герой Советского Союза, Исидор Ковпак, он из Путивля. Это соседний городок, откуда Ярославна. Поэтому лес для них отец родной. Ну да, где лес и партизаны, там книжности маловато. Я могу с этим согласиться. А давайте еще приведу одну цитату. И оттуда же, из «Повести временных лет». «Если кто умирал среди северян, то совершали тризну над ними, и потом, устроив большой костер, возлагали на него мертвеца и сжигали. Затем же, собрав кости, клали в сосуд малый и ставили на столпе на путях». Да, так же творят вятичи и ныне. Конец цитаты. Я не знаю,
7: как... Ты же сказал, что христианство уже было.
6: Было 200 лет. Но не везде и не для каждого. Днем они были христианами, да, а ночью они были язычниками. Это нормально. Саш, ну ты же продолжаешь, у нас есть блины на масленицу, хотя у нас больше 1000 лет христианства. Я уж не говорю про другие обычаи. Русский народ и другие славянские народы очень часто мимикрируют в том направлении, где им выгодно. Вот, поэтому все с этим сложно, да. Если они привыкли так, будет так. Я не знаю, как это повлияло на князя Игоря, да? Конечно, бытие определяет сознание, но то, что вот он хамил так половцам, да, не договаривался с соседями, даже целуя крест, да, это 100%, да. Так что, ну, он был князь своего народа, 100%.
7: Ты говорил, что у его деда было отчество Гориславович.
6: Отчество у него было Святославович. Просто Святославович убрали, как ругательство его называли Гориславович.
7: Ага.
6: Ну, как бы
7: потому
6: так.
7: Потому что много горя принес.
6: Абсолютно. Ну, еще раз, они все черниговские князья, Ольговичи, это люди такие, скажем так, спорные, скажем так. Хотя, наверное, по той морали такое было везде. Плюс-минус там, да? Ну, Ольговичи такие были. Ну, кто такой Гориславович? Активный участник княжеских междоусобиц на Руси. То есть, где что-то ослабло, он туда. Как Портос, я дерусь, потому что дерусь. Или как Ноздрев. А вот, после смерти своего отца Святослава сражался за Чернигов. Затем несколько лет провел в ссылке, его выгнали в Византию. А в 1079 году и 80 году Константинополе произошел бунт Варяжской гвардии, значительную часть которой составляли воины с Руси. Неизвестно, принимал ли Олег в ней участие, но, возможно, поэтому его сослали и в Византии тоже. на Родос, как можно дальше, как говорится, да? А после возвращения на Русь, ну как после возвращения на Русь, он приехал в Россию, но не совсем. Он приехал в тьму Таракань. Угу. Это как, помните, счастливцев-несчастливцев, да? Не приглашают, забыли. Не приглашают, помнят. Вот. Поэтому он находился там и ждал, когда его родственники наконец все вымрут. Да. И то, только после этого, да, он приехал и захватил Чернигов тайным, скажем так, ну, таким подлым образом. А, да, в кровавой междусобице долгое время воевал со всеми. Всем, и даже с Владимиром Мономахом, его сыновьями. Вот. Но по результатам Любечского съезда получил владение в Новгороде-Северском. Ну, вот такая семья. А, вот. Ну, давайте теперь поговорим, Саша, о самом князе Игоре. А, Игорь появился на свет 2 апреля 1151 года. Ну, считается по летописи, что он появился на следующий день после выступления в поход его отца. То есть 1 апреля он ушел, возможно, на праздник, да, а жена родила. Новорожденного, как почти всех русских князей, Саша в ту пору нарекли двумя именами. Ну, еще раз, потому что они и такие, они и сякие, понимаете? А, да, первое мирское или княжеское имя – это Игорь. Одно из старейших имен в роду Рюриковичей. Ну, как бы мы знаем прекрасно, что сын Рюрика был Игорь. Но это было, очевидно, дано в честь мученически погибшего и всеми более чтимого черниговцами дяди Игоря Ольговича. А вот в крещении младенца назвали Георгием, да. Поэтому у него было православное имя и для всех другое. Но почему Георгий? Ну, здесь, вероятно, сошлись несколько причин. Ну, в совокупности понятно, что она уже на сносях, жена, Саш. Понятно, что она родит через день, через два, возможно, через неделю. А тут надо идти в поход. Поэтому давайте его назовем военным именем – Георгием. Георгий – это все-таки православный воин, поэтому его назвали Георгием, да. А еще 4 апреля – день почитания двух святых. Георгия Мелиина – это византийский подвижник, и Георгий Милецкий – это 7 апреля. Ну, Саша, вы прекрасно понимаете, что крещение ребенка не происходит сразу, как только... Надо подождать, чтобы он остался живым. Ну, хоть немножко окреп, да? Поэтому через неделю его могли спокойно крестить, да? А тут у нас еще один Георгий. Ну, поэтому да. Может, и по какой-то другой причине его назвали Георгием. Мы не знаем, дорогие друзья. Может, хотел понравиться Юрию Долгорукому. Юрий Долгорукий же тоже Георгий. А он был другом папы героического Игоря Святослава Ольговича. И Святослав Ольгович, Саша, был тот человек, который отметился в основании Москвы. Ведь это Юрий Долгорукий говорит папаше Святославу: «Приди ко мне в град Москов». Да. Поэтому тут все перемешано, дорогие друзья, и четкого ответа мы дать не можем. Ну и Георгий в крещении, вероятно, звали как бы необходимость отмщения, из-за которого была для Святослава главным оправданием участия в этой войне. В-третьем, сын родился в походе. Рождение сына, надо думать, все же несколько задержало князя. Пасху он встречал еще на пути к Чернигову, в городе Блестове. Уже оттуда его рат без остановки двинулась к столице княжества и здесь соединилась с Владимиром Давыдовичем. А вот, и уже пошли в войну. Ну, немало поэтических образов, Саша, может возникнуть, если размышлять над обстоятельствами рождения Игоря. Да. А будущий герой слова родился в походе, и первыми звуками внешнего мира услышаны им были пение рогов и ржание боевых коней. Ну, можно и так ответить. Правда, мы не можем быть уверены, что Святослав действительно взял беременную жену в поход. Хотя летопись как будто свидетельствует именно об этом. Княгиня должна была сопровождать мужа до Чернигова, ну, где, наверное, можно было родить более безопасно, чем Новгород-Северский. Но не донесла, как говорится.
7: Я не совсем поняла. Вообще нужно было обязательно брать жену с собой в поход? Или наоборот? Не обязательно? Я не понимаю.
6: Ну, давайте так. Вообще не... Ну, давайте так. Святослав взял свою жену на предыдущую войну, а потом вместе они быстро бежали с поля боя, потому что Святослав проиграл. Вот, да. И, видимо, она мешала быстро текать. как говорят, в районе Новгорода Северского, да? Вот, поэтому у него остались плохие воспоминания о своей жене на войне. Ну, так или иначе. Ну, это сражение, которое вел Святослав, он был разбит, и она вместе с младенцем оказалась в руках Изяслава Давыдовича. Хотя летописи об этом и не упоминают. Несомненно, женщинами тогда Саши не воевали. А княгине ничего не угрожали, хотя бы потому, что Изяслав сопровождал ее или мужа, а также там был зять Роман Ростиславович. Ну, а с Ольговичами ссориться, даже если они воюют друг с другом, это себе дороже, как говорится. Но пребывание княгини новорожденного князя в Чернигове дает дополнительное объяснение и попытки Святослава Ольговича быстро захватить отчий престол и его скорейшего применения с Давыдовичами, с кем он воевал. Впрочем, Саша, дорогие друзья, я говорю это, ну, скажем так, не опираясь на какие-то документы, может, на какую-то логику. Уже с ранних лет Игорь понимал, что значит в правлении военные походы. Ну, мы не берем военный поход, когда он родился, вряд ли он ничего помнил и понимал, но в 7-летнем возрасте он впервые поехал с отцом на войну, чтобы обеспечить двоюродному дяде из-за славы Давыдовича трон Киева. Святослав, отец, умер 15 февраля 1164 года и погребен был в Спасском соборе Чернигова, где лежали почти все его родичи. А для его сыновей и для княжего в Курске Олега и для почти 13-летнего Игоря и других детей, прибывших в нежных летах, ну, например, Всеволода, прежняя жизнь закончилась. Теперь они, независимо от возраста, были не княжичами, а князьями. Помните, лиственничное право. И весь груз счетов, прав и притязаний родни, все запутанные отношения владения и наследования, хитросплетение родства с этого момента определяло их всю жизнь. Судьба их была предрешена предками, родом еще до их рождения. И были они лишь частью этой коллективной судьбы. Ну, первый серьезный поход князя Игоря был в 1169 году против Мстислава Изяславича, великого князя Киевского. Игорю тогда было 17 лет. Но если мы вспомним, что примерно в этом же возрасте Александр Невский воюет со шведами, ну и тогда акселерация происходила раньше, чем сейчас, да, поэтому, ну, это уже нормально.

0: женским именем.
1: Угу.
0: Да. Достаточно популярным, да. Хотя в то время такого, конечно, не было. Она упоминается еще раз, ни разу не упоминается как Ефросинья, что в ее полку Игореве, а только как Ярославна. Подтверждает ее происхождение и Ипатьевская летопись, называя Владимира Ярославича Шурином Игоря. Несомненно, эта брачная комбинация была очень выгодна. Игорь становился не только зятем могущественного правителя Юго-Западной Руси. Да, Ярослав Осломысл – один из главных князей галицких, любических вот этого района. Угу. Но и мужем племянницы Андрея Боголюбского, а также племянницей, она была племянницей Глеба Киевского. Ну, брак как бы гарантировал, что Осмомысл не станет поддерживать своего свата Святослава Всеволодовича против Игоря и его братьев, потому что, да, теперь они родственники, теперь они должны дружить с Ольговичами. Ну, возможно, что, наверное, брак инициировал сам Святослав, чтобы усыпить бдительность северской родни, крепче привязать ее к себе и заодно получить надежного, но и сильного арбитра на случай каких-то конфликтов. У Игоря было 6 детей, 5 или 4 сына – Владимир, Олег, Святослав, Роман и, возможно, Ростислав. И дочь, вышедшая замуж за Давыда Ольговича и родившая 3 мальчиков. Имя женщины, естественно, неизвестно. Спустя пару лет, в 1971 году, юноша организовал свой первый набег на половецкие земли. Тогда состоялась битва русской армии с армией хана Кабика и хана Кончака возле реки Ворслы. Это Полтавская область сейчас на Украине. Сражение закончилось победой в пользу Игоря. Он освободил много пленных и отнял добычу. Ну, ученые считают его грамотным военачальником. Через 11 лет, когда мужчине исполнилось 30 лет, в 1180 году, по наследству ему достался Новгород Северский с княжеством. И с этого момента началось его правление. Он правил Новгород Северский, находился там на престоле 18 лет, до 1198 года. 12 век, Саша, в русских архивах характеризуется как период войн с половецкими войсками. Вот у нас уже была такая передача и про феодальную раздробленность, и про половцев, поэтому я на этом сильно останавливаться не буду. Но могу сказать, что Русь все время слабела от междоусобиц между князьями и еще половецкими нападениями. Ну, в общем, половцы в то время – это враг номер один для славян. Самым уязвимым считалось Черниговское и Переяславское княжество, поскольку они находились ближе всего к вражеским территориям, и через нее, чтобы попасть к Киеву, ну, главной мечты всех половцев, да, захватить его, вот, надо было идти через Черниговскую землю, через Новгород Северский. Поэтому вокруг Новгорода Северского кочевники часто присутствовали. Более-менее исправить ситуацию можно было с помощью найма половцев. Воины использовались как дополнительная сила для решения межусобных конфликтов. К союзу относился и Игорь Святославич. Он и его двоюродный брат объединили армии и договорились с кочевниками, которые присоединились в виде наемников. Этим составом они двинулись на Смоленские земли, где княжили Ростиславичи.
1: Сергей, давай отвлечемся от древней русской истории и послушаем новости. На радио говорит Москва.
0: Прекрасное предложение, Саша. Давайте послушаем новости.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: Реклама. Наставники помогают сохранить традиции и передать профессиональные знания новым поколениям. Именно так формируется уважение к труду и ответственность за результат. Проект социальной рекламы реализуется при поддержке компании «Русский уголь». Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495. Военнослужащие по контракту получают ежемесячные выплаты от 204 тысяч рублей. Региональные меры поддержки, статус ветерана боевых действий, освобождение от земельного налога, компенсацию оплат услуг ЖКХ, путевки в санаторий, отпуск 2 раза в год и другие льготы от государства. Все по-честному. Служи по контракту. Служба по контракту .рф. Объясняем .рф. Телефон горячей линии 117. Птицы – это динозавры. В центре нашей галактики располагается огромная черная дыра, а ядерную реакцию можно провести.

0: вести в домашних условиях. Какая она, современная научная картина мира? Рассказывают кандидаты, доктора, профессора, академики и просто люди, увлеченные наукой. В эту субботу тема программы «Искусственный интеллект в науке». В эфире младшие научные сотрудники лаборатории машинного обучения и семантического анализа Института искусственного интеллекта МГУ Михаил Пукема и Глеб Скиба. Каждую субботу после 13 часов лауреат государственной премии «За верность науке» программа «Ученый свет». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Рок-радар. Программа Дмитрия Добрынина обретает новую форму, но сохраняет лучшие традиции.
1: Привет всем поклонникам тяжелой музыки. С вами ваш вечерний ДД Дмитрий Добрынин.
0: Яростный гроулинг и скриминг, мощные гитарные рифы, скоростные бластбиты – все, что делает музыку по-настоящему тяжелой.
1: Самые тяжелые новинки на нашем рок-радаре.
0: Мифы и легенды, культурное наследие разных стран, эксклюзивные интервью с мастерами отечественного и западного рока. Все это рок-радар.
1: Включите ваши приемники на полную мощность.
0: Каждое воскресенье после 8 вечера.
1: Всего вам доброго и слушайте рок.
0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Приложение «Говорит Москва». Звонки в прямой эфир, голосование и смс-сообщения, подкасты наших передач, прямые аудио и видеотрансляции. Слушать, думать, качать. Web Store и Google Play.
2: Право знать. Говорит Москва.
0: Повтор лучшего. О сложной истории понятным языком в программе Сергея Виватенко «Виват. История».
3: Вы слушаете радио «Говорит Москва». Продолжается программа «Виват. История». У микрофона по-прежнему историк Сергей Виватенко и я, Александра Ромашова. И герой сегодняшнего выпуска – князь Игорь.
4: Вернемся в наше Средневековье. После смерти Романа Ростиславовича в 1180 году Игорь с половцами участвовал в походе против Давыда Ростиславовича и там дошел до города Друцка. Стоит сказать, что первые годы правления новоиспеченного князя Саша отличались миром и спокойствием. Но это было не потому, что он был тогда мирный, а просто не было войны, и он был слишком слабый, чтобы куда-то лезть. Ну, это было до 1184 года. Эпоха междоусобиц постепенно угасала, и соседствующие правители задумались о перемирии. Они договорились собрать общее войско в единую армию, чтобы напасть на половцев. Перед битвой на Хирии русских возглавлял Рюрик Овруцкий и Святослав Киевский. Роль Игоря заключалась в том, чтобы он отправился на разведку рек Гнессировку в тыл врага. Не обошлось без конфликтов. Вместе с Игорем пошел по тылам еще Владимир Переяславский. Вот, и между ними произошел конфликт, который очень говорит о характере Игоря. Новгород-Северскому князю не понравилось, что Владимир пошел впереди него. Он считал, что его, как более старшего и мудрого правителя, должен был руководить армией. Ну и кто идет первым, тается большая добыча. А вот Переяславскому князю эта претензия оскорбила, и вместо того, чтобы договориться и решать вопросы мирным путем, война идет. Они где-то там за границей, да? Владимир отозвал своих воинов и отправился вместе с ними грабить Новгород-Северскую землю, пока Игорь один совершает эту рекогносцировку. Сам Игорь не вернулся во владение, а продолжал ход. Результат впечатлял Саша. С одной стороны, разбитая половецкая армия, а с другой стороны, пепелище на родине. И все были противниками из Ольговичи Игоря, считали, что вот он виноват в этом. Ну, то есть он не стал лидером, и какой процент от добычи он получил, он считал себя обкраденным. Поэтому он начал готовиться к отдельному своему походу, который запечатлен в слове о полку Игоря, Саш. Похоз послужил темой «Слово полку Игореве», написано сразу после этих событий.
3: Сергей, а какая была расстановка сил вообще? У кого было больше воинов?
4: Ну, в десятки раз, если не в 20 раз, а Полосова было больше, чем дружины князя Игоря и Святослава Всеволодовича. Игорь вместе с братом Всеволодом и князем Курбским и Трубчевским и племянником Святославом, князем Рыльским, пошли в поход. Вместе с ними пошли еще тюркское племя Кавуев. Их у нас называют черными колбуками. Это тюркские кочевники-тюрки, которые были под Киевом всегда. Но при описании злосчастного похода стоит иметь в виду возраст и опыт участников. Старшие из них были взрослые, храбрые, закалены в боях, но имели недостаточно опыт для войны с кочевниками в глубины степи. А главное, не было умудренной осторожности. Самым старшим был 34-летний Игорь. Ни он, ни Всеволод никогда не имели дела с крупными силами кочевников или союзниками. Что касается младших князей, то у них не было практически никакого опыта. Да и жизненный опыт у них был тоже ограниченный. Им было где-то в среднем по 18 лет. Владимиру еще не исполнилось 14 лет, и участвовал он в первом походе. Владимир – это был сын Игоря Саша, у которого была жена, дочь Кончака, половецкого князя. Понимаете, ну вот вроде собираются там бракосочетаться, а в то же время сначала надо тестя пограбить и убить. Ну, основная ошибка и причиной поражения Игоря стала излишняя спешка и стремление вырваться вперед остальных князей. Мы же помним, что он любит всегда первым бежать везде, да? Но ученые давно спорили между собой об истинных целях похода князя Игоря. Одни утверждали, что в первую очередь он хотел возродить Тумутараканское княжество, а другие считали, что Игорь руководствовался личными мотивами, обогащением и признанием среди других древнерусских князей его авторитета. Но мнение следователей всех сходится в одном. Полк шел к Северному Донцу. Отвечая на твой вопрос, 5000 человек. Где-то мужчин-половцев, где-то 100 тысяч. Ну, понятно, все не пойдут против этого комара. Но какая-то часть была там, все равно больше. А ученые указывают, что против князя Игоря были не все половцы, а главные рода. Это Таксоба, Дерут, Етоба. Не было лукоморских половцев и не было еще бурчевичей. Это половцы, которые живут около Дуная. Летописная повесть о походе князя Игоря на Полосу содержит сведения о боевом порядке войск русских князей того времени, который по сравнению с XI веком не стал дробиться не только по фронту, но и в глубину. При этом перед большим полком впервые упоминался также полк, составленный из стрелков, ну, из лука, и всех остальных полков. При первой встрече с половцами на реке Сюрли, по-моему, да, а удача сопутствовала Игоря. Была захвачена какая-то добыча. Были организованы преследования. При этом основные силы, большой полк Игоря и полк правой руки, все Всеволода продолжали сохранять построение. Первая закончилась битва, как я говорю, победой. Хотя накануне 1 мая произошло странное событие. Лунное затмение, Саша. Оно действительно существовало. Максимальная фаза затмения, которую могли наблюдать герои слова полку Игореве и, возможно, сам князь, составляла 0,8. То есть это 80% всего диска Луны. Ну, большое. В славянской культуре затмение считается дурным знаком, и его следует остерегаться. Не планировать важных дел, например. Поэтому Игорь стал сомневаться, нужно ли идти. Но соратники возражали и убеждали, что ничего плохого не случится. Ну и правитель демократически послушал свой электорат. А наступая дальше, русские полки не знали отдыха трое суток. А во время похода, значит, они мучились от зноя, жарко было. А вот они же все в железе, Саш. Ну и безводье. Все-таки в тех районах воды достаточно мало. На берегах реки Каялы русское войско столкнулось с основными силами половцев. Это было утро в субботу. Численное превосходство половцев было настолько серьезным, что последующий бой велся русскими войсками в окружении. То есть они просто, их было столько, что они сразу окружили. Ведя бой, войско двигалось к Донцу, на южных границах Чингисского княжества. Вариант бегства от половцев в конном строю Игорь отмел. так как не хотел бросать на произвол судьбы свою дружину. Игорь поскакал им наперерез, чтобы попытаться их вернуть, но это ему не удалось. Он вместе с дружинниками, не желая прорываться из окружения в конном строю, бросил людей и спешился. Летопись также сообщает любопытную подробность. Игорь был ранен, но продолжал двигаться на коне. Утром воскресенья он вышел к озеру и начал его огибать. Слово о полку Игореве Саша содержит отсутствующую в летописи подробность о том, что Игорь изменил направление движения своего полка для помощи полка Всеволода. Кавуи не выдержали и побежали, пытаясь вырваться из окружения. Вернуться обратно Игорь уже не мог, он был взят в плен, как и остальные князья. Впервые в русской истории князь русский попал в плен. Это был, конечно, позор очень большой. Считается, что Игорь взят был в плен половцем Челбуком Таргалавом из дружины Кончака.
3: Сергей, а кроме того, что мы знаем о Кончаке по опере Бородина,
4: да,
3: князь Игорь, что мы еще о нем знаем?
4: Когда родился, непонятно. Умер после 1203 года, последнее упоминание о нем. Это половецкий хан, но он хан донских и приднестровских половцев. А правил он где-то 1170 года по 1203 год. Сын хана Атрака, внук хана Шарукана. Ну, тебе, Саша, вижу по лицу знакомые эти имена, поэтому мы долго на них останавливаться не будем. Сын Кончака звался Юрий, а, как мы знаем, Юрием звали и князя Игоря. Поэтому, возможно, Игорь был крестным отцом этого товарища. Но как окружили и разбили, после этого у нас же ведь на границе нету никаких войск. Брешь. И половцы вторглись на Русь под двум управлением. Переославле, где держал осаду Владимир Глебович, на Курск и Путивль. Да. Одновременно Святослав сражался с половцами около место, где можно переправиться было через Днепр, чтобы не дать половцам захватить еще и правобережную Украину нынешнюю. Половцы, пограбив, ушли. Ну, потому что у них не было цели нападать. Они просто воспользовались тем, что Игорь им подарил возможность наступать через это. А вот половцам удалось сжечь только один город Римов. Кстати, вот с 13 века дорога из Половецкой степи к Путивлю стала называться Кончаковый шлях. Видимо, Кончак там шел, да. Хотя на Путивль, считается, шел не Кончак, а Гзак. Поэтому мы можем делать другой вывод, что все читали «Слово о волку Игореве», где Кончак играл достаточно видную роль. А кто такой Гзак, уже к этому времени забыли.
3: А кто это все-таки?
4: Это тоже половецкий хан, глава объединения Бурчевичей, сын хана Беглюка, а в летописи назван Козой Бурновичем, а его сын звался Роман. Да, он тоже был православным. Но это вторжение было последним, когда половцы действовали вне союза с русскими и другими князьями. Спроси, что же было в плену с Игорем Святославичем?
3: Сергей, ну мы, опять-таки, возвращаясь к опере Бородина, помним, что в плену Игорь очень неплохо проводил время.
4: Да, нет, пел жалостливые песни.
3: Да.
4: «О, дайте, дайте мне свободу».
3: Ну, это само собой, даже к нему сваталась Кончаковна.
4: Да, сама решила.
3: Да. Ну, а на самом деле, что там происходило?
4: Ну, Игорь Святославович пользовался в плену относительно свободой. Это правда, как написано. Вот, ему было представлено 20 сторожей, которые его сторожили, чтобы не сбежал, но выполняли его приказы. Игорь потребовал, чтобы из Руси к нему привезли священника, и у него был личный поп. Вот, он имел возможность ездить на истребиную охоту. Сначала он не думал бежать. Ну вот, видимо, боялся, что ему по голове еще дадут в Новгороде Северском за его художество отсидеться, да? Но потом склонился на уговоры некого Лавра, половецкого воина Лавра, который хотел уйти с половецкого войска, у него какие-то были там, скажем так, непонятные плохие взаимоотношения с Кончаком. И они бегут. Игорь бежит с иконой Богоматери Пригошья Путеводительница. По сообщению летописи, 11 дней Игорь добирался до реки Донца, откуда уже направился в Новгород Северский. Ну, Татищев, о котором мы сегодня уже упоминали, сообщает некоторые подробности возвращения Игоря в Стольный град. Будто 20 верстах от Новгорода Конигр споткнулся, и князь так повредил ногу, что не мог сесть на коня, и принужден в селе Святого Михаила остановиться ночевать. Крестьянин сообщил о Ярославне, и она, не могши более терпеть, точась в сердце на кони, поехала к нему. Конец цитаты. Горожане на конях и пешими также вышли и говорили навстречу. Супруги так друг друга обрадовались, что, обнявшись, плакали, и говорить от радости и слез ничего не могли. А радость была и по всей Северской земле. Этот рассказ, как считает следователь Сазонова, является плодом творчества. Да, и анализ его подходит к выводу об отсутствии Татищева каких-либо неизвестных нам летописных источников. Ну, если, ну, чушь, ну, кто там будет радоваться ему? Какие-то такие вещи, да? Ура, он снова с нами. А вот, да. Из плена Игорь бежал один, оставив там своего сына Владимира. А, ну, скажем так, пытаясь достичь прочного союза с Игорем, Кончак добился брака, находящегося в плену Владимира Игоревича со своей дочкой Свободой. А вот, она потом была крещена как Настасья. Это действие были направлены на то, чтобы привести в лице Игоря и все его обширные родни надежных союзников. А что Ольговичи – это серьезная сила в России, знали даже половцы. В 1187 году Кончак окончательно закрепил дружбу и союз, отпустив Владимира из плена, когда у молодых родился ребенок. «Исполови Кончаковну и сотвори, Игорь, свадьбу сыну своего и венчай его с детьми». А вот. После этого события летописцы ни раз не зафиксировали набегов Игоря и его родни на владение Кончака. Ну, конечно, бинго, наконец-то.
3: Сергей, а почему плач Ярославны по мужу, а не по сыну?
4: Ну, да, действительно. Хороший вопрос. Саш, а это не ее сын был. Владимир был от первой жены.
3: Поэтому... она была его моложе намного.
4: Ну да, там все сложно.
3: Была второй женой.
4: Да. Последний раз хан Кончак упоминается на новгородской первой летописи как участник взятия Киева 2 января 2003 года. Но не половцы его захватили, а князь Рюрик и Ольговичи. После Кончака ханом половецкой земли стал его сын с таким интересным именем Юрий. Настасья родила Владимиру ему сына Всеволода, и Всеволод и Владимир были убиты при сражении с литовцами в 1263 году.
3: А что было с Игорем после похода?
4: Ну, из Новгорода Северского Игорь отправился к Ярославу в Чернигов за помощью, а затем и в Киев к князю Святославу. Но, видимо, стремление к славе, похоже, иссякло, а вновь подвергать опасности себя и свою землю князь уже не желал. Поэтому там все было спокойно. В 1191 году Игорь с братом Селдом провел удачный поход на половцев и вступил во второй поход после получения подкрепления от Святослава. Но как только половцы смогли приготовиться к битве, Игорь сразу, без единой битвы, отвел свои войска на Русь. Игорь начал улучшать быт Новгород-Северска. А при нем было построено каменное здание Спасо-Преображенского собора. Там был и монастырь Спасо-Преображенский. Ну, наверное, потому что он пытался отмолить свои жизненные ошибки. Он, как мог, содействовал развитию городской жизни, зодчеству, духовного процветания своей малой родины. Здесь его честолюбие, стремление сравниться с сидевшим в Киеве и Чернигами своими родственниками, шло на пользу подданным. Так что любовь городского люда действительно заслужил. И остается сожалеть, что его о деяниях на этой ниве нам практически ничего не известно. А была еще жизнь семейная. У Игоря родилось еще 2 сыновей и дочь. В 1194 году Игорь упоминается в ПВЛ, что он был в числе братьев, созванных врагов Святославом Всеволодовичем, который собирал союзников в поход на Рязань. Но поход не состоялся. В 1198 году умер Ярослав Всеволодович. Перед смертью князь Черниговский назначил преемника, князя Игоря. То есть с 1198 года князь Игорь теперь Черниговский. Правил он всего 3 года и умер в Новгород-Северском в 50 лет. Похоронен Игорь, как его дядя, в Спасо-Преображенском соборе города Чернигова.
3: Сергей, а почему эта история так, в общем-то, продолжает жить в веках и так продолжает интересовать людей?
4: Ну, Саша, это история блудного сына. Мы же очень любим описывать свои поражения.
3: И, по-твоему, все-таки он герой или авантюрист?
4: Авантюрист. 100%. Ну, скажу еще, что вот на твой вопрос, почему мы так любим историю, существует около 100 переводов слова о полку Игореве. То есть 100 писателей, 100 поэтов решили по-своему это осветить. Ну, в принципе, слово о полку Игореве – это памфлет про князя Игоря. Как не надо делать, да? Поэтому он не герой. Ну, еще если сравнивать, да, вот литературные такие, да, только два известных сражения откликнулись в русской литературе средних веков. Это сражение на реке Хаяли, и второе – это Куликово поле. Ведь есть летопись, есть Задонщина, есть еще сказание о Мамаевом побоище, да. То есть вот только две, да. И если мы сравним эти два, ну, два похода, опираясь на эти источники литературные, то в нравственном и моральном плане эти два похода равны.
3: Сергей, а что известно о потомках Игоря?
4: Ну, из них не получилась какая-то ветвь, которая была стала великая и блестящая. А вот, ну, практически многие из них погибли во время татаро-монгольского похода, дети, да? А Владимир старший был убит литовцами, другими врагами. Так или иначе, ну, еще раз, ну, честно, Новгород-Северский – это не пуп земли и не центр русской духовности, понимаете, да? Но это как бы, я не знаю, там, никого не хочу обидеть, ну, не знаю, князь Крыжопольский, ну, что-то вот такое вот, да, там, да, непонятное чего, Рюрюпинский, люблю Рюпинск, люблю коз, да, и люблю арбузы, вот, но все равно, понимаете, да? То есть это было не главное, но из-за того, что он захотел стать главным, вот там в чем моральность-то, да, полез туда, куда не нужно. Старших, да, всех послал на известном направлении, что сам самый умный, он самый главный, он должен быть везде впереди, на боевом коне, на лихом коне, да, и получил. Определенно, да. Вот, я так думаю, дорогие друзья, если бы он был из какой-то серьезной ветви власти, там, да, там, родственник Юрия Долгорукова, там, или, скажем так, новгородский князь, или вот остомыслы эти вот Романы и Даниилы Галицкие, они бы не написали, потому что ответка пришла бы очень сильная, понимаете, да. А про какой-то про Новгород-Северский можно было писать что угодно. Ну, вот, да. Ну, я вот, еще раз, дорогие друзья, я посчитал, что про князя Игоря, кто он был такой, вы должны были знать.
3: Сергей, а когда половчане перестали существовать как племена?
4: Ну, их, скажем так, заставили сбежать или уничтожить татаро-монголы. А вот как раз Катян, это вот дети Кончака, они как бы еще столкнулись с татаро-монголами. Вот, и половцы вынуждены были бежать в Венгрию. И в Румынию современную, туда. А кто-то погиб, кто-то остался, кто-то мимикрировал с другими народами. Ну, в общем, да, половцы больше не те враги. Ну и честно, враги-враги последние 150 лет, ну, мы их так хорошо изучили. Они такие, еще кормятся с наших рук, еще православие принимают в большом количестве, да? То есть они уже не опасные, ну, как такие, да? Поэтому половцы, если ходят на Русь, только во главе их русский князь. И я хочу сказать, ведь от чего татаро-монгольский поход начался? Потому что наших бьют, а наши кто? Половцы. Половцы же попросили мстиславов помочь им в битве на реке Калка, да. И они пришли туда. Не потому что там, да, потому что до этого Катян там или кто там еще, другие половецкие князья помогали русским князьям в их походах куда-то там, да, за Зипунами. Где там пограбить, да? Поэтому они слишком стали близкими, ну и после этого их практически не стало. Ну, ради бога, Иван Грозный, о котором у нас будет передача, обязательно еще одна, как раз опирался в своем правлении, что он является родственником Октавиана Августа, римского Цезаря. Мало ли, что они там говорят. Другой вопрос, верят, не верят, и другой вопрос, да, всегда ли об этом вспоминают.
3: Угу. Ну что ж, Сергей, спасибо тебе за обращение к древней русской истории очередное. И настало время для нашей викторины, в которой мы разыгрываем книгу. Напомню, вопрос прошлого выпуска у нас...
4: «Мёртвые души», Саш.
3: Да.
4: Итак, дорогие друзья, вот какой вопрос я задавал в передаче о бессмертном творении Николая Васильевича Гоголя. Известный филолог называл поэму «Мёртвые души» русской Одиссеей. А какую... Поэму, посвященную Вадиму Тихонову, он называл «Новой русской Одиссеей». Правильно ли, Саша, «Москва петушки»? Она тоже была названа поэмой и Одиссеей другого героя. И действительно, мне неизвестному, кто такой Вадим Тихонов, но эту книгу Ерофеев посвятил именно ему. Есть ли у нас правильные ответы, Саша?
3: Да, первым правильный ответ прислал Кирилл Лешков.
4: Прекрасно. Кирилл, вы получите достойную книгу.
3: Ну, а теперь новый вопрос.
4: Вопрос такой. Один известный ученый разработал методы получения бромзамещенных органических кислот и фторангидридов в 1872 году. Это он сделал одновременно с великим химиком Вюрцем, который открыл альдольную конденсацию.
3: Господи.
4: Внимание, вопрос. Назовите самую известную работу этого химика, которую он так и не успел завершить.
3: Очень сложный вопрос.
4: Ну, Саша, если ты подумаешь, ты на него ответишь.
3: Ваши варианты присылайте на наш электронный адрес radio@vivat.sobaka.mail.ru либо через наше сообщество ВКонтакте. Найдите Сергея Виватенко или меня, Александру Ромашову, и в личном сообщении тоже можете отправить ваш вариант ответа. Напомню также, что последний выпуск июня у нас будет посвящен ответам на вопросы слушателей. Продолжаем принимать ваши вопросы на наш электронный адрес radio@vivat.sobaka.mail.ru либо через наше сообщество ВКонтакте. Ну а на сегодня все. Это была программа «Виват. История». До встречи через неделю.
4: До свидания, дорогие друзья. До новых встреч в эфире. Берегите себя.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
5: В Москве 9 утра. В студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. Средства ПВО с начала дня сбили на подлете к Москве 11 беспилотников. Такие данные привел мэр Сергей Собянин. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. Других подробностей нет. 10 человек пострадали при атаке ВСУ на объекты одного из предприятий Волгограда. Ночью и утром силы ПВО Минобороны отражали налет высокоскоростных воздушных целей, сообщил губернатор Андрей Бочаров. Отмечается, что все пострадавшие направлены в больницу скорой помощи для оценки степени повреждений. Медики предварительно уточнили, что угрозы жизни нет. Бочаров уточнил, что повреждены производственные объекты одного из предприятий Волгограда в Краснооктябрьском районе. Как уточнил губернатор, локальные возгорания были ликвидированы, повреждений жилых объектов не зафиксировано. В корпусе стражи Исламской революции заявили об ударах по силам США на Ближнем Востоке. Это стало ответом на атаки со стороны Вашингтона. Какие цели поражены, не уточняется. Ранее Центральное командование вооруженных сил Соединенных Штатов подтвердило нанесение ударов по территории Ирана в ответ на атаку коммерческого судна в Ормузском проливе. Американский вице-президент Джей Ди Венс заявил, что США готовы обсуждать с Ираном разногласия относительно меморандума о взаимопонимании, но на насилие намерены отвечать насилием. Так он прокомментировал заявление командования. В Москве открыли первую школу по отказу от курения. Она появилась на базе Московского научно-практического центра наркологии. Как сообщил ТАСС, главный нарколог города Антон Мосякин, в команду наставников вошли квалифицированные наркологи, психологи и терапевты, которые работают индивидуально с каждым пациентом, учитывая особенности организма и психологического состояния. По его словам, школа успела принять первых 30 пациентов. Мосякин также добавил, что сегодня обращение в Московский научно-практический центр наркологии по поводу зависимости от вейпов исчисляются десятками. Далее о валюте и погоде. Курс юаня на сегодня 11 рублей 34 копейки, доллар 77 рублей 6 копеек, евро 87 рублей 40 копеек. В Москве в эти минуты плюс 19. Сегодня ожидается облачная с прояснениями погоды, местами дождь и до плюс 23. Атмосферное давление будет выше нормы 749 миллиметров ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Музыка развивается по своим законам. Песне недостаточно быть хорошей, чтобы стать хитом. Что определяет успех? Как обрести популярность и возглавить чарт? Секреты известных и только начинающих свой путь артистов по субботам.
0: после 5 вечера. Живые выступления, новинки, интервью. В программе Георгия Осипова «Формула музыки». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Много тысяч лет назад человек начал приручать животных. Говорят, тогда люди умели понимать их язык. Сегодня этот навык утерян, но, как и наши предки, мы продолжаем жить бок о бок с животными. Кто они такие, наши питомцы? В эту субботу тема программы «Как понять собаку? Разговор на одном языке». В эфире кинолог, ветеринарный врач Владимир Гриценко. Все о собаках, кошках, хомяках и даже лошадях в программе Григория Манева «Зов предков». В эту субботу после 11. Программа предназначена для лиц старше 12 лет.
6: Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
7: и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел, я
8: войду туда для пользы больного, будучи далек от всякого
9: намеренного, неправедного и пагубного.
0: Я врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. О том, как жить, чтобы никогда не болеть. В эту субботу тема программы «Сердечно-сосудистая хирургия». В эфире кардиохирург, кандидат медицинских наук Сергей Попов. В эту субботу после 12 часов. Врачи и пациенты. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Птицы – это динозавры. В центре нашей галактики располагается огромная черная дыра, а ядерную реакцию можно провести в домашних условиях. Какая она, современная научная картина мира? Рассказывают кандидаты, доктора, профессора, академики и просто люди, увлеченные наукой. В эту субботу тема программы «Искусственный интеллект в науке». В эфире младшие научные сотрудники лаборатории машинного обучения и семантического анализа Института искусственного интеллекта МГУ Михаил Пукема и Глеб Скиба. Каждую субботу после 13 часов лауреат государственной премии «За верность науке» программа «Ученый свет». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 8 вечера и по субботам после 14. «Америка Лайт». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
10: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
0: Авторская программа Романа Бабаяна. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 6 утра. 6 утра. Время начинать движение.
11: Дамы и господа, заводите свои моторы.
0: Об автомобилях, о жизни, о вселенной и о многом другом в самой ранней программе «Моторы» с Романом Щукиным.
11: Давайте уже, держитесь там. И будьте здоровы!
0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Подписывайтесь и читайте телеграм-канал радиостанции «Говорит Москва». Эксклюзивы, актуальные комментарии, анонсы,
12: Все самое ценное и интересное из эфира. Ищите наш канал в поисковой строке Telegram по запросу «Радио говорит МСК» слитно и латиницей.
2: Говорит Москва, 94,8.
12: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.

0: 9:09 в Москве. Всем доброе утро, это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня 27 июня, суббота, Георгий Осипов.
1: И Георгий Бабаян. Всем доброе утро, друзья. Просыпаемся, пробуждаемся.
0: Наш координат, смс-портал 925-48-94-8, телеграм говорит МСК-бот, звонки 7373-94-8, код 495.
1: Наши видеотрансляции идут в YouTube-канале «Говорит Москва», в нашем официальном сообществе ВКонтакте и на Рутюб-канале, который так и называется «Говорит Москва». Все присоединяйтесь, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Не забывайте про наши каналы в мессенджере Макс и Дзен, а также в видеотрансляциях есть QR-код, который придет вас на бот в мессенджере Макс.

0: У нас куда-то делась закладка, я пытаюсь эту закладку вернуть. Подожди, пожалуйста.
1: Я даже не понимаю, какую закладку ты хочешь вернуть, но...
0: Вот эту и пытаюсь вернуть. Помнишь, она вот здесь была, да, в самом начале, но ее нет, видишь?
1: Угу. Кто-то удалил.
0: Кто-то удалил, да.
1: Сволочи.
0: Кто-то у нас, кто обычно удаляет, он в отпуске сейчас, поэтому я вот и не знаю, кто удалил. Ладно, сейчас, так, подожди,
1: давай,
0: сделаем.
1: Давай придумаем имя ей.
0: Вот.
1: Вот, новая вкладка, отлично.
0: Ну нет, надо было как-то ее... Сейчас мы ее переименуем. Подождите секундочку,
1: да? Да, слушайте, друзья, сейчас, в принципе, тогда нормальный процесс.
0: Утро началось с закладки, пишет Александр. Получается так, да.
1: День девятиэтажник пишет: доброе утро, Женька Красный. Где, к сожалению, он отлучился. Он оставил нам Женьку в красной кофте. Но мы его взгляды не знаем, может быть, в виде сюрприза он нам поведает. Что ты делаешь? У нас теперь закладка называлась «Новая закладка CJ». Это как герой из GTA.
0: Угу, все, вот, как герой из GTA. Вот теперь будь так называться, все. Вот видишь, как красиво?
1: Да.
0: Вообще не в эфир.
1: Красота. Всё. Главное, чтобы никто не удалил, главное, потому что скоро возвращается тот сам.
0: Теперь начинаем эфир. Ты видел, что на чемпионате мира произошло?
1: Нет? Нет, нет, я спал, я только результаты посмотрел с утра.
0: Ну, я у тебя про это и спрашиваю.
1: Ну, ты про что именно? Про Иран?
0: Я про все.
1: Ну, про Иран, да, видел, про испанцев видел. Я думал, там вдруг что-то произошло
0: именно в матче. А Кабо-Верде тебя со второго места
1: не удивляет? Кабо-Верде видел. Нет, все видел, все результаты видел.
0: В матче там произошло еще как. У Ирана еще как. У них на последней минуте матча гол отменили, который их в плей-офф выводил.
1: Серьезно?
0: Да, буквально на последней минуте. А еще потом они на последней секунде в перекладину попали. После отмены гола. Они праздновали так, что они выиграли чемпионат мира.
1: Да?
0: И гол отменили, да.
1: Слушай, ну, а ты ночью смотрел прямо в прямом эфире?
0: Из-за вот такого вот офсайда. То есть это сантиметров, я не знаю, носок ноги.
1: Слушай, обидно. Да. Обидно.
0: Причем там еще и ВАР убивает дух игры.
1: 100%. Мы это уже обсуждали, целую программу, по-моему, этому даже посвящали по поводу ВАРа.
0: Ну, как будто есть офсайд. Хотя я не знаю, как можно измерить вот эти вот несколько сантиметров ноги, которые в офсайде. Но, ну, вроде как да.
1: Слушай, ну тогда мне максимально обидно. Я наоборот обрадовался, что, в принципе, третье место – это неплохо. И я уверен, что сборная Ирана пройдет. Пройдет дальше, если она попадает, а я как понимаю, они попадают.
0: Нет, пока непонятно.
1: То есть мы ждем окончания. Да. Ну, сборная Ирана в любом случае показала супер яркую игру уже на этом чемпионате мира. И, видишь, запомнилась теми самыми моментами. К сожалению, я не смотрел матч, потому что он ушел в 6 утра.
0: Но им невероятно обидно должно быть. Просто, ну они так праздновали, и такой облом, но. Что есть, то есть. Причем там некоторые путают, там есть еще, там защитник был один, ближе к воротам находился, но он был за вратарем. То есть там у тебя уже в этот момент он начинает считаться как вратарь, и по нему офсайд не считают. Считают по всем остальным футболистам. То есть там даже вратарь был, по идее, третьим ближайшим к воротам человеком. То есть вратарь был далеко от того места, где забивался гол. Вообще судейство не очень, бабы судят, это вообще жесть. Ну, это да, это правда. Ну, это странно. Это странно. Ну,
1: да вообще,
0: когда целом... Когда женщина судит 22 потных гигантских мужика, которые бегают, это выглядит очень странно. Ну, то есть я могу себе представить, какая там в этот момент атмосфера у них у всех.
1: Вот Олег пишет: не понимаю, как ведущий голевой передачи может не смотреть, чем матч шел в 6 утра.
0: Может, спокойно. Он вообще не собирается, честно говоря, ни программу вести, ни футбол смотреть.
1: Да, вообще, все, открещиваюсь.
0: Нет, это не так?
1: Что, футбол смотреть или программу вести?
0: Не ты в отпуск собрался во время чемпионата
1: мира. Да, я еду в отпуск,
0: ну, да. Поэтому он так, знаете... Это...
1: Время отдохнуть.
0: Да, да.
1: Покайфовать футбол, посмотреть
0: не
1: ближе.
0: Не его тема.
1: Да.
0: Да, то вы слишком что-то как к профессионалу начали относиться. Давай, ладно, какую-нибудь.
1: Давай, ты вот темку. Как к профессионалу, давай выбери тему.
0: Я тебе уже утра. Это сказал. Ты не можешь
1: видишь,
0: уже перекинуть обратно.
1: Видишь, обвинять это всегда легко.
0: Насчет Уругвая, Бьелса упертый, уже, похоже, закончился как тренер.
1: Я для себя сделал там вывод, поколение.
0: Вальверде с гнильцой, Чуамини, видать, по делу его выстегнул. Может быть. Кстати говоря, может быть, да, вот сейчас со сборной Уругвая это проявилось еще раз. Да, может быть такое. Ну, как все шутили, что чтоб там Бьелса не придумал, Вальверде уже все равно все слил в сборной Испании перед этим матчем. Да, но Бьелса, честно говоря, давно закончился как тренер. Он вообще никогда не был, ну, чем-то сверхъестественным. Он такой тренер для тренеров. И, как сейчас принято говорить, очень нишевый.
1: Ну, нишевый, потому что он из Бильбао.
0: Нет, просто
1: там все нишевые.
0: Просто потому, что вот тренер такой.
1: Психолог рекомендовала занятия спортом для реализации подавленной злости. Во время физических нагрузок человек может легитимно проживать эмоции. Таким советом в эфире радиостанции «Говорит Москва» поделилась Ксения Жарова, цитата. «Отдать ребенку спорт или какой-то другой физической нагрузкой заниматься – это хорошо. Я рекомендую спорт всем. Спорт – это хорошая вещь. В спорте мы можем проживать легитимно различные эмоции, в том числе подавленную злость. Например, контактный вид спорта, либо там, где есть конкуренция, мы можем реализовать агрессию, быть достигатором, либо агрессивным в спарринге, например. Спорт очень хорошо влияет на психическое состояние, улучшает его». Я, честно говоря, не просто так взял эту новость. Друзья, те, кто еще не увидели или не застали, сегодня будут перекрытия в городе.
0: А, да?
1: Да, сегодня не бегут.
0: А что сегодня?
1: Сегодня не еду на велосипедах. Сегодня парад электротранспорта. Пара-пара-пам.
0: Поэтому... Они что-то троллят реально?
1: Я тебе прям на серьезке говорю. Прям вот
0: на... прям сейчас надо было устраивать парад электротранспорта.
1: Я думал, что он был запланирован заранее, но... Да, да. 27 числа, сегодня. Перекрываю Садовое кольцо, и вот Миш Николаев пишет, что...
0: Ага, да.
1: Да, да, да. Ну, типа...
0: Экстремисты-террористы.
1: Мы за ДВС, типа, да. Вот,
0: так, подожди. Реально перекрывают Садовое кольцо ради электротранспорта?
1: Да.
0: Во сколько?
1: Уже.
0: А уже? Должны
1: были, да. Я вот смотри, ввожу перекрытие. Ты видишь, да, это? Из-за транспортного электрофестиваля, вот так это называется, 27 числа Садовое кольцо перекроют.
0: Надолго?
1: На целый день.
0: На весь день Садовое кольцо? Так-то
1: с 7 утра до 18.00 будет прекращено движение транспорта по Зубовской и Большой Пироговской улицах.
0: Ну, это не
1: у меня...
0: Садовое кольцо.
1: Ну, вот у меня выскочило. Так, с часу до 8, так, это понятно. Ну, вот так вот выглядит ограничение, посмотри. Я тебе покажу картинку, чтобы ты...
0: Ничего мне по этой картинке не понятно, потому что там у тебя время разное. Перекрываются разные участки в разное время.
1: С 7 утра до 18.00. Зубовская улица от Садового кольца до улицы Большая Пироговская.
0: Да.
1: Большая Пироговская
0: улица... Это уже классика для перекрытия Садового кольца. Всегда в этом районе у тебя перекрывают на самый долгий период.
1: Да,
0: Это финал всегда у них там.
1: От улицы Еланского до Зубовской улицы. Проспект Девичьего поля от Плющиха до Зубовской улицы. Новоконюшенный переулок до улицы Бурденко, Дашков переулок от улицы Тимура Фрунзе до Зубовской улицы. С 11.50 движение будет открываться по мере прохождения автоколонны. Садовое кольцо, внешняя сторона.
0: Ну вот, вот тебе вот. До какого момента закрывается Садовое кольцо.
1: Далее, участки запрета парковки у нас есть. До 13.00 будет перекрыт Большая Пироговская улица при движении в сторону Зубовской улицы. Угу. То есть перекрытие достаточно объемное.
0: Да не, нет, недостаточно. Это они объемные, это как раз в одном маленьком местечке все перекрытия. И Садовое кольцо до, получается,
1: ну, если
0: примерно
1: верить,
0: 12 часов,
1: да.
0: Да. Ну и что, и к чему ты мне про это перекрытие? Типа это сейчас все будут злиться на электротранспорт. И поэтому надо идти
1: заниматься спортом. Конечно, конечно, не стоит гневаться и заниматься спортом. И вообще, в целом, хочется поговорить про спорт. У нас вот на радиостанции постоянно звучит ролик.
0: Самоудовлетворение.
1: Спорт, это да, самоудовлетворение и так далее. Uh-huh. Каким спортом вы занимаетесь? Вообще, помогает ли вам спорт справиться с гневом? Может быть, вы как раз записались на секцию бокса, борьбы, дзюдо, неважно, там, карате, и таким образом справляетесь со своей агрессией. А может быть, вы просто ходите в парк, играете в футбол, баскетбол, закидываете мяч, и это вам помогает расслабиться. Вот Кишиду в своем стиле, я думаю, ты на этом, над этим и смеешься.
0: Над этим я смеюсь, да.
1: Вот Эдвард пишет, самокатчики, ваш выход.
0: Это и самокатчики тоже.
1: Ну, электротранспорт, это что, самокаты? Тоже самокаты.
0: Ну, я так понимаю, не уточняется, да? Что это вообще, в принципе? Хотя автоколонна. Автоколонна,
1: ну, вроде. Я думаю, у тебя будет возможность сегодня застать ее, посмотреть.
0: Ну, наверное.
1: Проезжающую мимо.
0: Наверное.
1: Так вот, давайте по поводу спорта. Сегодня вот будет возможность у вас пересесть с автомобиля, со своего любимого, на свои ноги или на велосипед, или пойти на футбольное поле и заняться спортом. Используете ли эту возможность? Вообще, любите ли вы заниматься спортом и справляться с самоудовлетворением?
0: Мне нравится спорт, пишет Денис Девятиэтажник. Особенно Range Rover спорт.
1: Да, да, хорошая машина. Единственное, если вам повезет, чтобы не было задиров.
0: В советское время модно было отдавать детей на фигурное катание, особенно женское. Бедные девочки, сколько подорванного здоровья и травм в угоду ненормальным мамашам.
1: Зурита пишет это, но смотрите, какая советская школа была сильная. Вообще, в целом, фигурное катание в России, оно славится. И секта та самая. Кстати, подожди, я познакомился с тем, что это секта.
0: Мы же не говорим сейчас с тобой про спорт профессиональный, про олимпийский спорт, что с участием на чемпионатах мира, на олимпиадах, правильно? Mm-hmm. Мы с тобой говорим о том, что у тебя ярость есть какая-то внутри, которую ты не можешь никак никуда деть, никак, и ты ее должен будешь выплеснуть как раз на, там, на своей спортивной площадке. Слушай, в зависимости от того, каким спортом ты занимаешься.
1: Слушай, ну это хороший способ. Мне Я тебе серьезно говорю, это прям отличный способ.
0: Сколько ярости должно быть в тебе, чтобы тебе хотелось специально вид спорта себе какой-то завести, чтобы там эту ярость выплескивать, вот прям аж ярость.
1: Слушай, ну...
0: Сколько это в тебе должно сидеть этого?
1: Я не знаю, я с этим не знаком, но мне кажется, ярость — это скопление какой-то энергии или энергетики. В том случае, ты идешь на спортивную площадку и начинаешь заниматься спортом каким-то, и мне кажется, что действительно это может тебя успокоить.
0: Ну вот
1: я... В хорошем смысле, я же не говорю, мне там, кажется, если... вместо того, чтобы бить соседа, пойди бей грушу. Нет, это не, не об этом
0: ровно
1: речь.
0: По-моему, ровно об этом.
1: Нет, почему?
0: То, что ты прочитал, это ровно об этом.
1: Ну, я себе это не таким образом представляю.
0: Это и есть та самая ярость, которая в тебе должна сидеть. И я считаю, что если это так... Да никакой спорт тебе никогда в жизни не поможет. Это абсолютно ни при чем.
1: Почему?
0: Это и никакая, сброс. Никак, ничего это тебя не сбросит. Это у тебя намного сильнее чувство в тебе внутри сидит. Что-то тебя невероятно злит. Или кто-то. Если вот ты, вот у тебя что-то свое с соседом, видимо. Ты сразу про соседа начал говорить. Вот этот вот сосед, он никуда не денется. И этот сосед, он тебя также и продолжит злить. И рожа этого соседа так и продолжит быть не набитой. А это тебя не удовлетворит. А то, что ты там где-то... ну, еще же сразу у тебя всплывает в голове груша, да? То есть ты обязательно единоборствами должен заниматься.
1: Ну, мне кажется, для скидывания ярости.
0: А если, предположим, ты плаванием занимаешься, как у тебя будет с яростью? В бассейне. Ты будешь баттерфляем воду лупить?
1: Не, ну не лупить, а просто сбрасывать свою вот этот весь негатив.
0: Да кто сказал, что вообще в спорте сбрасывается какой-то негатив?
1: Ну мы же не говорим про профессиональный спорт. Мы говорим просто как любительский спорт.
0: Про любительский я и говорю. Какой там негатив сбрасывается? С чего? Там может сбрасываться у тебя только энергия, по-моему. И вес, и то не всегда. Энергия сбрасывается, а негатив, тем более ярость, крайняя степень негатива. Почему она там должна сбрасываться? Тут психолог нужен, а не спорт.
1: Не надо. Да. Подождите, ну как в этой статье был психолог, она об этом и говорит.
0: Как будто бы
1: психолог и советует этот способ.
0: А, то есть психолог уже и придумал психолог... вам заниматься спортом.
1: Да, вы пришли условно к психологу за советом, он вам предложил, если это у вас ярость...
0: Но отвлечься, это означает перевести свое внимание с одного на другое. Это не заставляет тебя забыть навсегда о том, что вот та причина твоей ярости существует. Более того, причину ярости не устраняет. Ты просто смотришь в другом направлении. Но рано или поздно ты свой взгляд все равно переведешь туда, где у тебя вот эта ярость. И все. Ну, никакой, это никогда в жизни никому не поможет и не помогал. Осипов может сбрасывать ярость, крича «Просыпаемся, пробуждаемся» в мегафон во дворе Человейника в 3:30 утра.
1: Вы что, мой сосед?
0: Может помочь сбрасывать ярость, я бы так сказал, скорее, всем соседям.
1: Слушай, вот, кстати, по поводу ярости и сбросов, я не знаю, что такое ярость, я просто знаю, что, ну, какие-то, если у вас есть эмоции, которые копятся в вас, супер помогает сходить на футбол. Поорать, покричать, попрыгать, сбросить свои эмоции. Классная вообще терапия. Вот это я от себя советую.
0: Сходить на футбол?
1: Да, да, да.
0: И что, проблемы у тебя пропадут?
1: Слушай, ну ты отвлечешься, ты сбросишь свои какие-то эмоции, покричишь. Есть же специальные даже терапии, в плане, они в игровой форме, когда ты приходишь, тебе выдают тарелки, ты их разбиваешь об стену, что-то бросаешь. Я но там
0: это,
1: не был.
0: Это,
1: я,
0: мне кажется,
1: если я ты, только видел.
0: Если ты уже вот, ну все, вот еще чуть-чуть, и ты сорвешься. Вот если ты в таком состоянии, когда у тебя руки трясутся, вот, и ты готов сделать что-то плохое, либо с самим собой, либо с кем-то, тогда я могу понять тарелки. Это вот нам пишут про выпустить пар, да? Ну вот, действительно, может быть, выпустить пар, то есть ты самую какую-то кошмарную степень, ты ее не доберешь. Вот туда прям ты не заберешься. Но если ты не настолько яростный и злой, если ты настолько яростный и злой, то это еще что-то с тобой произошло такое серьезное, по-настоящему. Это кто-то тебя должен был очень сильно разозлить. Но если ты не в этой ситуации, то никакие тарелки не пойдет нормальный человек бить тарелки. Это не нужно нормальному человеку. С нормальным уровнем отвлечения, там, я не знаю, какого-то стресса на работе, стресса дома. Нормальный человек, ему не надо бить тарелки. Вот ты пойдешь сейчас бить тарелки?
1: Нет.
0: Ну вот, и я не пойду.
1: Как-то на футболе орал, сидел, а мне сказали, что так не принято, и я захотел в фанатский сектор. Ну, слушайте, странно, что на стадионе вы можете делать все, что угодно. Ну, не кричать, конечно же, матом вокруг, когда женщины и дети. Но, тем не менее... Сбросить пар.
0: Почему бы и нет? На футбол без фанайди не пустят. Можно просто бить бутылки на мусорке где-нибудь, пишет Алекс. А в некоторых отелях есть услуга, можно разгромить номер, но стоит дорого. Есть и такая штука. Есть и такая штука, ты просто можешь там найти эти. Это как квесты. Вот
1: что-то, да, наверное, да, при... да, это
0: заходишь, рушишь комнату, да. Да, там тебе ее выставляют всю, и ты можешь бить, ты выбираешь чем ее крушить, ломать.
1: Кто был, кстати, говорят, прикольной терапией? Я не ходил, мне это не нужно, просто мне кажется, это вообще...
0: Главное дикость. Не ходить на матчи Локомотива, от них ярость только растет, пишет Игнат.
1: Да мне кажется, от любого матча может расти ярость.
0: Так получается, плохой вариант ходить?
1: Нет, ну все зависит от вас. У меня не растет.
0: Поход Бабаян никогда не занимался спортом после физического.

0: момент, когда ты это делаешь. И тогда вам надо постоянно только и делать, что бить по груши и бить по воротам. Но так не бывает. Такого не происходит. Это обман.
1: Как говорил классик, бил, бью и буду бить. Значит, бейте постоянно, чтобы ярости у вас не было.
0: Да, и этому классику, кстати говоря, это не помогло в моменте, когда надо было инвестировать, понимаешь? Вот да, если бы он только бил и больше бы ничего не делал, может быть, и 300 миллионов своих сохранил. Сколько там у него было?
1: Да, что-то порядка 300.
0: Так что там ему не помогло, у нас новости.
2: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
3: В Москве 9:30, в студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. Средства ПВО за ночь сбили 175 дронов ВСУ над регионами России. Во всех случаях поражены аппараты самолетного типа, сообщила Минобороны. Там уточнили, что беспилотники уничтожили над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Смоленской, Тульской областями, Московским регионом, Крымом, Краснодарским краем и над акваторией Черного моря. В аэропорту Сочи введены временные ограничения, он не принимает и не выпускает самолеты, сообщили в Росавиации. Уточняется, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов. Вячеслав Володин предложил передать МВД контроль над профессиями для трудоустройства мигрантов. Председатель Нижней палаты парламента заявил, что Совет Думы в ближайшее время рассмотрит этот вопрос. Цитата. «Рассчитываем, что МВД наведет порядок и пересмотрит специальности, по которым трудоустраиваются мигранты. Подчеркиваю, вне квоты на выдачу им разрешений на работу», написал Вячеслав Володин в своем канале в Максе. Он отметил, что сейчас время рассматривается... Вопрос о передаче МВД части полномочий Минтруда, включая утверждение перечней профессий, по которым мигранты могут трудоустроиться вне квот на выдачу им разрешения на работу. Перечень включает 192 специальности, в том числе 38 должностей врачей и 46 среднего медицинского персонала. Сборная Кабо-Верде по футболу вышла в плей-офф на первом для себя чемпионате мира. Она сыграла в ничью с командой Саудовской Аравии со счетом 0-0 в матче третьего тура группового этапа. Сборная Кабо-Верде набрала 3 очка в группе H и вышла в плей-офф со второго места. При этом команда не выиграла ни одного матча, ранее сыграв в ничью со сборными Испании 0-0 и Уругвая 2-2. Первыми в группе H стали испанцы, у них 7 очков, они победили сборную Уругвай со счетом 1-0. Уругвайцы набрали 2 очка и лишились шансов на выход в плей-офф, так как не войдут в топ-8 среди сборных, занявших третьи места в группах. Сборная Саудовской Аравии заняла 4-е место с 2 очками, уступив уругвайцам по разнице забитых и пропущенных мячей. Далее о валюте и погоде. Курс юаня на сегодня 11 рублей 34 копейки, доллар 77 рублей 6 копеек, евро 87 рублей 40 копеек. В Москве в эти минуты плюс 19, сегодня ожидается облачная с прояснениями погоды, местами дождь и до плюс 23. Атмосферное давление будет выше нормы 749 миллиметров ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
2: Говорит Москва. Реклама.
4: 1001, 1002, 1003. Я считаю, ты смотри. До машины впереди. 1001, 1002, 1003. На столб рядом посмотри. До него должно пройти. 1001, 1002, 1003. Счет дистанции веди. И счастливого пути.
5: Держи дистанцию 3 секунды. Компания разработана при поддержке госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
6: Телефон рекламной службы 925-3317, код 495.
7: Имена. Поверх времен.
8: Актуальные факты истории и комментарии к ним. События сегодняшней жизни глазами наших соотечественников с самых разных точек зрения. Подробности происходящего вокруг нас в звуках и голосах участников.
9: В эту субботу тема программы «Великий комбинатор Ильфа и Петрова на сцене Ленкома». В эфире худрук Ленкома Владимир Панков и актер, народный артист России Иван Агапов.
10: Каждую субботу после 15 часов.
11: Авторская программа Леонида Варебруса
12: «Имена. Поверх времен».
13: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14: «Зачем тебе это надо?» — говорили одни. «Да ты послушай меня!» — говорили другие.

0: «Тебе надо поступить совсем по-другому», — говорили третьи. Чьим советом верить? Чужой жизненный опыт не заменит беседы со специалистом. Обсуждаем расхожие обстоятельства, чтобы лучше разобраться в личных.
1: В эту субботу тема программы «Как мужчинам избавиться от стресса этим летом». В эфире врач-психотерапевт, кандидат медицинских наук Марат Сараев.
0: Каждую субботу после 7 вечера. Личные обстоятельства. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости.
1: В это воскресенье тема программы «Новые нормативы Минздрава». Врач-сексолог уходит, врач долголетия приходит. Кто и как будет нас лечить? В эфире кандидат медицинских наук, терапевт-гастроэнтеролог Алена Поташова и врач-психотерапевт-сексолог Амина Назаралиева.
0: В это воскресенье после 18 часов. Большая перемена. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Рок-радар. Программа Дмитрия Добрынина обретает новую форму, но сохраняет лучшие традиции.
3: Привет всем поклонникам тяжелой музыки. С вами ваш вечерний ДД Дмитрий Добрынин.
2: Яростный гроулинг и скриминг, мощные гитарные рифы, скоростные бластбиты. Все, что делает музыку по-настоящему тяжелой.
3: Самые тяжелые новинки на нашем рок-радаре.
2: Мифы и легенды, культурное наследие разных стран, эксклюзивные интервью с мастерами отечественного и западного рока. Все это рок-радар.
3: Включите ваши приемники на полную мощность.
0: Каждое воскресенье после 8 вечера.
3: Всего вам доброго и слушайте рок.
2: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
4: Говорит Москва.

0: 9:37 в Москве. Всем доброе утро, это радиостанция «Говорит Москва», сегодня 27 июня, суббота, Георгий Осипов.
1: И Георгий Бабаян, всем доброе утро, друзья, просыпаемся, пробуждаемся.
0: Наш координат, смс-портал 925-48-94-8, телеграмм «Говорит Москобот», звонки 7373-94-8, код 495.
1: Наши видеотрансляции идут в YouTube-канале «Говорит Москва», в официальном сообществе ВКонтакте и на Рутюбе они тоже идут. Заходите, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Не забывайте про наши каналы в мессенджере «Макс» и «Дзен», а также в видеотрансляциях вы можете найти QR-код, который приведет вас на бот в мессенджере «Макс».

0: А груши бьют бьюти-блогеры, нормальные пацаны работают с мешком. И не говорите, Андрей.
1: Мне нравится, что Зурита говорит, что в ресторане «Русь» стекла били под песню про зайцев. 100 рублей стоило. Ну, 100 рублей каких? Смотря.
0: Не, ну это для кайфа было.
1: Ну да.
0: Да, это другая история. Это не про ярость совершенно. Но это Александр пишет, что у него, значит, у друга была такая история. Друг стал злой, как собака, из-за нагрузки на работе чужих косяков, за которые ему надо отвечать. И как раз психолог посоветовал заняться спортом, пошел на бокс, спокойный, как удав теперь. В паре с психологом у него это сработало.
1: В паре с психологом это у них спарринг был?
0: А я по-другому подумал. Ну, типа, да, ну, еще и на бокс ходит. Кстати, психолог права, контроль ярости, управление гневом, вот бокс, только что морды друг другу били, и тут руки пожимают. Спорт дает навык контроля, но не в моменте это натренировывается. Вот, ладно, это другой разговор. Вот тут я соглашусь, что контроль дается, если это единоборство, там у тебя еще и, а у тебя какая-то проблема, там, может, ты в драку постоянно лезешь, то там тебе определенную этику. Не всем, короче, конечно, получается, да, ее привить, эту этику, но в основном прививается этика, в том числе, это совершенно, мне кажется, про другое, это не совсем тот разговор, который мы здесь ведем. Просто никуда не денется причина злости вашей, я вот про это, вы можете от нее отвлекаться, по-разному можно отвлечься, но это отвлечение, а причина для злости останется, ее нужно, с ней нужно работать.
1: Пишут, что советских рублей, а 100 рублей это как 100 тысяч.
0: Советских
1: сейчас.
0: Рублей, понятное дело, что советских рублей.
1: Не, ну для тех, кто не понял. Я...
0: Значит, давайте, вот ты мне вчера сказал, что на завтра. Вот давай, завтра наступило.
1: Угу.
0: Депутат Останина предложила замедлить онлайн-игры в России по аналогии с Телеграмом. Роскомнадзор и Минцифры необходимо направить все свои знания и опыт на решение этого вопроса. Мера позволит защитить детей от виртуального пространства. С такой идеей председатель комитета Государственной Думы по защите семьи вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина выступила в нашем эфире. Саму видеопродукцию необходимо контролировать. У нас есть специальные институты во власти в виде Роскомнадзора и Минцифры, которые успешно справляются с замедлением Телеграма и других платформ. Но мы предлагаем время непрерывного пребывания ребенка в социальных сетях внутри самой игры тоже ограничить. Если Роскомнадзор и Минцифры справляются с тем, чтобы замедлять Телеграм, то почему тогда не отрегулировать и время ребенка внутри игры? Направить все свои знания и профессиональный опыт на защиту наших детей от этого виртуального пространства, от социальных сетей. Это огромная опасность для наших детей. Ни Минцифры, ни Роскомнадзор не справляются сегодня с теми задачами, которые ставит общество в части защиты наших детей. Вот. Ты мне сказал, что завтра. Ну, давай, вот что ты хотел завтра.
1: Ну, ты, естественно, в целом, согласен. В целом, злободневная тема, мне кажется, и она очень много хайпа подняла вокруг себя. Я говорю сейчас про тему. Но, смотря как посмотреть на эти онлайн-игры, мне кажется, что Нина Останина просто... Я не понимаю, про что говорила.
0: Uh-huh.
1: И мне кажется, что в онлайн-игры это подразумевается, что и онлайн-казино, которое у нас запрещено, как я понимаю.
0: Онлайн-казино, а ты здесь прочитал.
1: Ну, вот я не понимаю, про что идет речь. Тут нужно конкретизировать.
0: Онлайн-игры.
1: Вот что вы подразумеваете под онлайн-играми? Потому что играть в покер... до утра, каждую ночь. Это тоже онлайн-игра. Если про эти игры...
0: Дети играют в покер до утра.
1: Я не знаю, во что они играют. Честно, я не знаю. Если это Roblox, но мы уже с ним пытались бороться. Получилось?
0: Мы помирились с ним. Почему?
1: Да, ну сейчас уже помирились. Но да. Пытались вначале бороться. Получалось у нас бороться с ним?
0: Ну, вроде да.
1: Ну, такое.
0: Ну, как?
1: Как да. Будто бы 50 на 50.
0: Угу.
1: Просто...
0: Как из...
1: Что?
0: А с Телеграмом получается бороться?
1: Вот я хотел как раз про
0: Телеграм. Напишите нам, пожалуйста, в Телеграм.
1: Про Ютуб, да, напишите туда. Телеграм, Ютуб. Что у нас еще замедляется? Террористические, экстремистские, WhatsApp.
0: Тебе говорят, что ты вот Осипов усложняет. Это обычные игры.
1: Ну, то есть вы не надо хотите усложнять. Запретить
0: просто
1: играть
0: игры.
1: Детям, ну, замедлить, не запретить.
0: Замедлить, да.
1: Замедлить играть в Counter-Strike. Ну, в условный или во что, я просто не понимаю. Если это игры, которые абсолютно не вредят...
0: Условный Counter-Strike.
1: Ну, тогда для меня это...
0: Counter-Strike, Dota.
1: Ну, для меня это странно.
0: ФИФА.
1: Ну, это очень странно. Ну, то есть, а какая цель? Вот
0: пишет Денис Девятиэтаж.
1: Чтобы многие дети Геншин
0: не сидели в интернет-пространстве, чтобы был контроль за тем, сколько они там пребывают.
1: Сейчас, на данный момент, по миру, мы начинали с тобой с Франции, если я не ошибаюсь. Новость пошла оттуда, первоисточник. Сейчас по всему миру, то ли в Арабских Эмиратах, то ли еще где-то, многим детям запрещают пользование интернетом примерно с возраста 14-15 лет. Ну, то есть я уже видел как минимум несколько, там, 3-4 страны и так далее.
0: Да.
1: Похоже это на то, ну, как будто бы в своей странной интерпретации. Если мы хотим детям запретить пользоваться интернетом, ага, мы должны это запретить. Ну, то есть мы вот пришли с вами, решили на законодательном уровне, все, дети пользуются интернетом с 14 лет. Хорошо.
0: Надо полностью
1: тогда все, запретить. Нет, тогда все играют по этим правилам. Если мы запрещаем сейчас детям играть только в игры, то я не понимаю, как будто бы игры изначально созданы для того, чтобы в них дети играли. Потом эти дети вырастают.
0: Я удивлю, игры изначально сделаны не для того, чтобы дети даже в них играли, а для того, чтобы взрослые в них играли.
1: Просто чтобы играли. Да. Давай так, игры созданы для того, чтобы в них играли.
0: Да, это взрослые. Изначально игры сделаны для того, чтобы в них играли взрослые.
1: 14 лет это тоже достаточно взрослый человек. Ну, это ребенок, но это взрослый ребенок. Мы же сейчас с вами не говорим про 6-летних детей, которые в Геншин сидят, играют. Этого не бывает.
0: Я вот не уверен, представляю что себе есть образ. Эта проблема.
1: Я себе представляю образ, там, 14-15 лет, это подросток уже.
0: Ну, 14-15 лет, безусловно, это подросток. Здесь ты представил себе образ правильно. Это подросток. Дальше что?
1: Я говорю о том, что в принципе, этот запрет какой-то странный.
0: А 14, при чем здесь 14-15
1: ну,
0: лет?
1: Потому, что ты чему это сказал? Ну, мы говорим о возрасте 14-15 лет. Почему? Я себе представляю человека, когда Нина Останина дает вот этот вот тезис, я представляю себе ребенка в 14-15
0: почему
1: лет.
0: Почему ты себе представляешь ребенка в 14-15 лет? Я тебе этот вопрос и пытаюсь задать.
1: Ну, а сколько?
0: Вот с чего ты это взял?
1: В твоем видении мира.
0: Она про ребенок, возраст не говорила.
1: Я понимаю, но сколько
0: в моем видении мира ребенок это не 15-летний подросток. Да, 6, вот это ребенок.
1: Ну, хорошо, запрещаем 6, 10, законодательно 12 играть еще, да, в Counter-Strike 6-летнему ребенку. Ну, если это чем-то вам поможет, и если большинство детей в 6 лет играют такие игры, ну, хорошо, ладно.
0: Но с 6 поможет как раз вот где-нибудь, да, вот тут Миша Николаев пишет, что с 14 уголовная ответственность.
1: И, кстати, уже об этом тоже вот есть новость, пускай о том, что хотят снизить. Возраст
0: один
1: уголовной
0: человек хочет снизить,
1: да,
0: больше никто.
1: Возраст уголовной ответственности.
0: Вот пускай вот до 14 будет. До 14 это, да, ребенок.
1: Хорошо, но у нас есть родители. Родители, которые должны регулировать. Если родитель не купит своему ребенку игру, если ее там не скачать, не поставить на компьютер, ребенок, соответственно, не сможет в нее играть. Родитель должен регулировать. И тут все-таки государство, мне кажется, это очень маленькая роль для государства. Регулировать, во сколько лет дети должны. И так на всех играх есть возрастное ограничение. Как и в фильмах, как и
0: но везде. Но оно ни на что не влияет особо.
1: Ну хорошо, а на что здесь оно будет влиять? Ребенок зашел, играет, ему 6 лет, к нему пришел дядя из Роскомнадзора и сказал, не играй больше в эту игру. Как это будет регулироваться? Как вы себе это видите? Это должны регулировать родители. Но опять же, да...
0: Ребенку дядя Майкл денежку пришлет.
1: Ну опять же, да, если...
0: Есть Миша Николаев. Это вы дядя Майкл, получается, вы же Миша.
1: Майкл Джексон, да. наш физрук.
0: Какой кошмар.
1: Ну, какие надо сообщения такие кошмары?
0: Надо лицензирование как на водку и сигареты, пишет Артем.
1: Хорошо, давайте еще раз. Водка и сигареты, лицензирование, мы, алкоголь вредит и курение вашему здоровью, безусловно, мы это не рекомендуем вам. Чем это поможет? В любом случае, эту игру покупает родитель. У ребенка нет денег на
0: покупку
1: этой игры. Иногда не покупают.
0: Некоторые игры не надо покупать.
1: Типа скачивают, пиратят. А что? Что ты подразумеваешь?
0: Они бесплатные.
1: Например? Я просто дам... Ну, я не играю в игры, я вам сразу скажу, и как бы я...
0: Например,
1: я
0: почти все. Fortnite.
1: То есть он бесплатный.
0: Например, PUBG.
1: Ну, хорошо, тогда
0: Геншин, представим... про который здесь говорили, да, бесплатный?
1: Представим, что CS, есть... Авторизация. Если авторизация вам есть эту авторизацию, сделают от определенного возраста.
0: Не могут они сделать
1: равно...
0: никакую авторизацию.
1: Слушай, через госуслуги.
0: Нет, не могут.
1: Почему?
0: Потому что это не наши игры. Ты не можешь сделать там авторизацию через госуслуги. Это не наше. Как ты пойдешь с Valve договариваться, делать авторизацию через госуслуги?
1: Тогда о чем вообще идет речь? Если мы не можем изначально договориться о том, что эти игры...
0: Не можем.
1: Все тогда.
0: Тогда мы их запрещаем просто.
1: Нет, почему? Почему запрещаем? Да пусть игра... Подожди, стоп. И доказано ли кем-то, что это приносит негатив? Компьютерная игра... Вот смотри, много... Было предположений, тезисов на тему того, что всякие дурные вещи происходят из-за того, что дети наигрались в Counter-Strike, GTA, я не знаю, там, и вот начинают... Слушайте, не в этом причина. Вообще абсолютно не в этом, а в психологических расстройствах тех или иных людей. Да, мы можем с вами рассуждать, мы не врачи, мы тут не даем какие-то диагнозы и так далее, но мы можем с вами рассуждать. На тему того, что привело к этому психологическому расстройству ребенка. Да все, что угодно может привести. Абсолютно все, что угодно. И запрещать компьютерную игру, мне кажется, что есть какие-то другие способы борьбы с теми или иными психологическими расстройствами. Если тут речь идет о запрете игр для того, чтобы их не было.
0: 500 в средние века тоже люди убивали друг друга из-за видеоигр.
1: Да.
0: Из-за GTA 3. Тогда в средние века же GTA 3 было. Вот, наверное, из-за нее, да, конечно.
1: Да, почитаем сообщение. Вот нам пишет Артем. Импортные онлайн-игры вообще надо забанить.
0: Угу.
1: Хорошо. То есть, получается, чтобы не... Ну, находятся же обходы. Дети найдут обходы, и взрослые найдут обходы. Придумают что-нибудь. Будут все равно играть. Для чего этот запрет? То есть, какая цель у этого запрета? Для меня не совсем понятно.
0: Да никому не понятно. Не, я уже просто за то, чтобы, ну, уже все, выдернуть шнур. Ну, правда.
1: Ну,
0: уже
1: об просто этом тоже есть речь.
0: Уже полностью, если хотите, уже отключите просто полностью от интернета внешнего. И оставьте только внутренний. Внутренний сделайте по госуслугам, как ты говоришь. И вот просто уже хватит играть в эту странную игру. Ой, такусик, не такусик. Ну, просто давайте отрубим его, этот внешний интернет.
1: Об этом было.
0: И не будем париться. Потому что это, ну, новость. Уже просто какая-то... честно, это клоунада. Вот это вот видео. И понятно, что это ничего, это КПРФ, инициатива одного конкретного депутата. Понятно, что это никуда никогда не дойдет. Но мы опять возвращаемся к истории с тем, что зачем говорить вообще в принципе о том, в чем ты не разбираешься. Потому что видно, что Нина Астанина не разбирается в этом вопросе. Она не понимает, о чем идет речь. Она не понимает вообще, как работают видеоигры, кто в них играет, что это такое, что такое онлайн, какую роль здесь играет слово видео, вот, да, в этом видеоигры, что это вообще там не, на самом деле не то же самое, что видео на Рутюбе или Ютюбе. Ну, не разбирается человек. Ну, зачем ты говорит об этом? Ну, если вы, там, по примеру Телеграма, ну, по примеру Телеграма это означает, надо плохо забанить, правильно?
1: Угу.
0: Надо сделать так, чтобы...
1: Это не забанить.
0: Чтобы было просто неудобно, хуже, но чтобы все продолжали пользоваться, потому что ничего своего вообще в принципе не осталось. Потому что все свое не работает, потому что все свое выпилили как раз, выпилили качественно достаточно. Намного лучше, чем мы забанили. Тот же самый Телеграм. Вот это если мы говорим по примеру Телеграма. То, что Телеграм работает, это же все...
1: Ну, это всем известно, слушайте.
0: Да, все новости, все посты на тему того, какие, значит, они козлы, когда выпилили сейчас ВКонтакте и все, что касается ВКонтакте. Все эти посты были написаны в Телеграме. Не в Максе, не во ВКонтакте. Они все были написаны в Телеграме. Всеми нашими большими чинами, ответственными за это людьми и омбудсменами по всем важным вопросам. Все они сделали посты у себя в Телеграм-каналах. В первую очередь. И потом дублировали их в Макс. И Макса ведут все люди именно таким образом. У тебя есть специальный бот, который дублирует тебе сразу автоматически все это в Макс. Любой твой пост. Но это тоже не секрет. Все это делают из Телеграма. Ну, то есть, ну, о какой блокировке Телеграма сейчас идет речь? Это смешно. Да,
1: ну, да, пользоваться так, неудобно. Так же смешно, как и блокировка онлайн-игр.
0: Да. Но тут еще и вообще еще меньше причин этого, это делать. Зачем нужно их блокировать, эти самые онлайн-игры?
1: Нет, подожди, стоп. Если у нас идет речь о той проблематике, которая была с Роблоксом, условным, да, я еще бы понял. Ну, там есть явная причина, да, это сделать. Сейчас как будто бы эта тема вообще как гром среди ясного неба. Ну, реально, в моменте появляется. А почему здесь видеоигры вообще?
0: Коммунисты перед почему выборами активизировались.
1: Почему вы их вспомнили? Ну, типа, в чем проблема? Зачем?
0: А, да, перед выборами активизировались. И, по-моему, два раза за неделю, да, какую-то вот странную историю вкидывает коммунистическая партия. И потом приходится еще и ее опровергать. Там было еще с вкладами что-то было. Но они опровергли.
1: Именно с вкладами.
0: Неправильно поняли там, да. И вот сейчас...
1: Геннадий Зюганов.
0: Но это на самом деле
1: всегда... Там неправильно типа интерпретировали это все.
0: Да, но они действительно там какой-то антикриз включили, сработали. Это как бы ладно, хорошо. Но история с видеоиграми. Но я, кстати, не уверен, что это про выборы. Не всегда это про выборы.
1: Мне кажется, тут просто совпадение во временном промежутке.
0: Да, у нас же постоянно так или иначе. И, кстати, это справедливости ради. Не связано с партией. Это говорят кто угодно, когда угодно. Сколько заявлений было на тему партии. Ой, партии. Ну, на тему партии тоже много было. На тему игр, что их надо запретить. Что слушай, игры это...
1: старая балалайка абсолютно. Да, очень старая. Да,
0: теме уже миллиард лет. Что вообще все зло на планете Земля происходит из-за видеоигр. Эти же люди говорили о вреде телевизора в 90-х, пишет Александр.
1: Я, к сожалению, наверняка не застал.
0: Наверняка о вреде радио говорили они еще раньше. Да, это все те же самые люди. По психотипу имеется в виду. Тут игра в долгую. Если долго мешать пользоваться, то это сработает, пишет Артем. Ну, да, очень сработает. Особенно если нечем пользоваться кроме этого. Ничего не сработает. На данный момент, когда Макс в полумертвом состоянии, потому что никому нормально, ну, половине пользователям, не приходит уведомление, и когда тебе надо для того, чтобы тебе приходили туда уведомления, прыгать из 5 или 6 пунктов, они выкатили, да, вот этот вот...
1: Да, веб-версия,
0: скачать. Как установить да. веб-версию на iPhone, да. Но у тебя 7 пунктов. Понятно, что это не тяжело на самом деле. Если ну, это сделать, но это надо сделать.
1: Честно говоря, меня это немножечко
0: каждый,
1: отвело от
0: каждый
1: пользования.
0: Каждый лишний клик,
1: к сожалению.
0: Он тебя очень, очень далеко от использования того или иного приложения, сайта, чего угодно, отодвигает. Битва за вот эти вот нажатия, это вообще главная битва современности. Одно нажатие отметает сразу гигантский процент аудитории от чего угодно. Это и в продажах так, и в новостях это так, и уж в приложениях, которые, у которых проблема с имиджем была. Это тем более так. Вип-сервис быстрее скачать. Вип-сервис вам еще и другие возможности предоставляет, поэтому его кто-то обязательно пойдет и скачает.
1: Ну, там тоже, слушайте, новость есть о том, что зарубежный трафик будут по-другому тарифицировать.
0: Да, уже вообще, вторая волна говоря, этих новостей.
1: Да, пошла. Честно говоря, вообще из этой новости о запрете не на Станиной, да, о предложении запрета столько ответвлений можно сейчас провести. И о том, что говорили про возраст уголовной ответственности и про VIP-сервисы здесь есть. То есть очень-очень много ответвлений, может целый эфир даже не один сделать на эту тему.
0: Вы же понимаете, что куча людей за 30 и старше гамают в игры. Почти всегда это онлайн, когда не пьешь, не куришь, не загульный спорт есть, работа, семья. Но иногда с ночью с друзьями в онлайн поиграть очень приятно, снимают стресс. А знаете, я
1: пишет
0: вот...
1: БМА.
0: Да, БМА...
1: 46007.
0: 46007. И знаете, мне я вообще первый, кто в голову пришел, это ты, когда я эту новость прочитал.
1: Почему?
0: А потому что это твой тезис всю жизнь был, что игры это для детей. В игры играют дети. Я вот сколько тебя помню, ты еще когда ребенком был, пытался лечить вот эту историю про то, что игры это значит,
1: слушай,
0: для детей.
1: Слушай, ну я считаю, что... Ну вот я не играю в компьютерные игры, кроме футбольных симуляторов, и то сейчас не хватает на это времени, да. И для того, чтобы нормально играть, нужна новая приставка, постоянное обновление игр. Я не играю, мне не хватает времени, во-первых, потому что они меня затягивают сильно. Ну, реально затягивают по времени. Я считаю, что это лишняя трата времени. То есть я потрачу его с пользой на другое. Но... Мне, в принципе, сейчас без разницы. Да, мне кажется странным, когда взрослый мужик, у него есть семья, вот, он вот, вот, тратит много времени на вот игры, он, в компьютерные игры. Пошел,
0: да.
1: Ну, я так считаю, я от этого тезиса не отказываюсь.
0: Да, конечно, не просто куча, это основная аудитория. За 30, ну, не дети, давайте так я скажу. Это основная аудитория вообще-то. Это платежеспособная аудитория, которая как раз денежку-то и заносит. Это вообще не про детей.
1: Ну, конечно, потому что у детей нет денег.
0: Мы дети, тоже как-то, кстати, дети играют обсуждали. В игры, конечно, играют, но они не единственные, кто играет в игры. Это как, и они не основные. Это как сказать, ну, что вот делают тоже и дети, и взрослые, ну, завтракают, наверное. Давайте запретим завтраки, потому что там бывают вредные завтраки.
1: Ну, об этом, слушай, об этом идет речь.
0: И надо запретить
1: типа, завтраки. Типа, сосиски развивают онкологические заболевания сейчас, ну, типа, рак желудка и так далее. Ну,
0: предположим, есть суперраковые сосиски какие-то, и их едят потенциально дети, поэтому мы запрещаем завтраки. Не сосиски, запрещаем завтраки. И не сосиски детям, а завтраки. Просто завтраки берем, запрещаем, все, хватит. Хватит на завтраков. Вот это примерно так звучит.
1: Не надо запрещать завтрак, они вкусные. Вообще, честно говоря. О,
0: это тот человек, который FIFA покупает каждый год, пишет 500. Это я, этот человек.
1: Нет, ну слушайте, покупал. Сейчас у меня, если бы у меня был бы PlayStation 5-го поколения, я бы 100% бы покупал.
0: Я этот человек. С 2006 года. У меня их очень и очень много, да. Все имеются, да, на каждый годик. Без исключений. Действительно ведь есть. Да, о, боже мой, сколько я на это денег потратил. Так, мне надо груши или что? Что там советовали?
1: Спортом.
0: Вот, надо туда, новости.
2: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
3: В Москве 10 утра, в студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. Женщина погибла в результате атаки ВСУ на Горловку. Как сообщил глава города Иван Приходько, под ударом оказался центральный городской район. Он добавил, что в том же районе еще одна женщина получила ранение при атаке украинского беспилотника. На месте работают экстренные службы. В МВД рассказали о новой схеме мошенников. Они придумали уловку с убеждением жертвы перезвонить им. Речь идет об афере с заменой домофона. Как сообщили ТАСС, в ведомстве человеку поступает звонок от неизвестного, который представляется работником управляющей компании. Он заявляет о необходимости заменить домофон и просит связаться с сотрудниками по телефону так называемой горячей линии. После того, как человек пообщается с лжесотрудником и сообщит ему данные, с ним связываются якобы силовики. Мошенники в их образе говорят, что его деньги под угрозой, а сам он подозревается в финансировании ВСУ. Далее жертве предлагают перевести деньги на безопасный счет. После того, как человек выполняет указания, он лишается средств. Владимир Путин поздравил российских выпускников школ с окончанием учебы. Президент пожелал им идти вперед и найти свое призвание. В видеообращении глава государства выразил благодарность учителям, которые открывали для школьников, цитата, «безграничный мир знаний, поддерживали в трудную минуту, помогали понять, почувствовать свои сильные стороны и способности», конец цитаты, а также делали все, чтобы ученики выросли хорошими. Владимир Путин отметил, что перед выпускниками сейчас открыто широкое пространство возможностей, и как они этим распорядятся, зависит в первую очередь от них. Сегодня в школах пройдут выпускные вечера. Глава Минпросвещения Сергей Кравцов ранее заявил, что решение о формате принимают региональные органы власти, образовательные организации и родительское сообщество. При подготовке к торжественным событиям регионы должны учитывать все требования комплексной безопасности. Сборная Сенегала вышла в плей-офф чемпионата мира по футболу. Благодаря ничейному результату в матче Египта и Ирана, сенегальцы не опустятся ниже 8-го места в рейтинге сборных, занявших 3-е места в своих группах. Их соперник в 1/16 финала определится позднее. Для сборной Сенегала это 4-й чемпионат мира. В 2002 году, когда команда впервые отобралась на мировое первенство, она дошла до четвертьфинала. В 2018 сенегальцы завершили борьбу по итогам групповой стадии. В 2022 в 1/8 финала. Далее о валюте и погоде. Курс юаня на выходные понедельник 11 рублей 34 копейки, доллар 77 рублей 6 копеек, евро 87 рублей 40 копеек. В Москве в эти минуты +19. Сегодня ожидается облачная с прояснениями погода, местами дождь и до +23. Атмосферное давление будет выше нормы 749 миллиметров ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.

0: Хит Москва.
1: 94,8 FM.
0: Реклама.
2: Спорт – это движение. Спорт поддерживает организм, укрепляет мышцы и продлевает жизнь. Это чувство самоудовлетворения после тренировки. Это общение с такими же спортсменами. Это радость и веселье. Спорт – это жизнь. Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495. Птицы – это динозавры. В центре нашей галактики располагается огромная черная дыра, а ядерную реакцию можно провести в домашних условиях. Какая она, современная научная картина мира? Рассказывают кандидаты, доктора, профессора, академики и просто люди, увлеченные наукой. В эту субботу тема программы «Искусственный интеллект в науке». В эфире младшие научные сотрудники лаборатории машинного обучения и семантического анализа Института искусственного интеллекта МГУ Михаил Пукема и Глеб Скиба. Каждую субботу после 13 часов. Лауреат государственной премии «За верность науке» программа «Ученый свет». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: Имена. Поверх времен.
2: Актуальные факты истории и комментарии к ним. События сегодняшней жизни глазами наших соотечественников с самых разных точек зрения. Подробности происходящего вокруг нас в звуках и голосах участников. В эту субботу тема программы «Великий комбинатор Ильфа и Петрова на сцене Ленкома». В эфире худрук Ленкома Владимир Панков и актер, народный артист России Иван Агапов. Каждую субботу после 15 часов. Авторская программа Леонида Варебруса
3: «Имена. Поверх времен».
2: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «МЕЛ». Радиошкола «Большой разговор». В это воскресенье тема программы «Изменения в русском языке и иностранные слова. Нормализация предлога «на». В эфире заведующая лабораторией когнитивных и лингвистических исследований Института Пушкина, кандидат филологических наук Мария Лебедева. В это воскресенье после 13 часов. Радиошкола «Большой разговор». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва.
4: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.

0: 10:07 в Москве. Всем доброе утро, это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня 27 июня, суббота, Георгий Осипов.
1: И Георгий Бабаин, всем доброе утро, друзья. Просыпаемся, пробуждаемся.
0: Наш координат, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит МСК-бот», звонки 7373-94-8, код 495.
1: Наши видеотрансляции идут в YouTube-канале «Говорит Москва», в официальном сообществе ВКонтакте и в Рутюбе они идут. Все присоединяйтесь, ставьте лайки, подписывайтесь на наши каналы. Не забывайте про мессенджер Макс и Дзен, а также в видеотрансляциях есть QR-код, который приведет вас на бот в мессенджере Макс.

0: Эх, сейчас бы в Сегу зарубиться в Mortal Kombat, пишет Эдвард.
1: Я тоже смотрю на это сообщение. Многие здесь писали, что... Как же это называется-то? Что садится?
0: Батарейка.
1: На старых телевизорах. Батарейка. Все писали о том, что в Сегу не играй, в приставку не играл, сядет.
0: А, это,
1: господи,
0: да.
1: Вылетело слово
0: выгорит,
1: просто.
0: Типа, это
1: да,
0: что,
1: да, да, да.
0: Господи.
1: Просто многие слушатели про него вспоминали, и мы не успели это зачитать сообщение, напомнить.
0: Пока за игрой топаешь... Гинескоп.
1: Гинескоп, да. Точно, точно. Спасибо большое, Миш Николаев.
0: Пока за игрой топаешь геймпарк, вот норму шагов и находил. Пишет Николай.
1: Слушай, сколько мы ходили в геймпарк.
0: А вот нам
1: сколько
0: пишет...
1: Сколько вот в торговом центре известном там был магазин, но он до сих пор есть на первом этаже, мы туда очень много ходили.
0: А, человек попросил не называть его
1: да.
0: фамилию.
1: Мы он можем пишет, даже имя не называть.
0: Я психиатр по наблюдению у подростков с компьютерной зависимостью от игр примерно на 30% выше девиантное поведение. А, вообще, мне кажется, с любой зависимостью... Ну, зависимость — это плохо. Зависимость — это значит, что без чего-то ты не можешь.
1: Ну, ребенок может без компьютерной игры.
0: Конечно.
1: Хорошо. Чем вызвана эта зависимость? Тем, что он постоянно сидит и играет?
0: Да.
1: А откуда у него столько времени?
0: Предоставлен сам, самому себе.
1: Да, хорошо. Предоставлен самому себе. По причине кого?
0: По причине того, что родителям не до него.
1: Родители. Соответственно, мы приходим к тому, что я говорил в прошлой получасовке. Соответственно, родитель должен регулировать.
0: Родители
1: тот самый
0: регулирует.
1: Запрет. Ну почему?
0: Мы потому что. Ровно
1: ну, смотри,
0: потому, почему мы сейчас с тобой.
1: Смотри, ну,
0: от
1: большое
0: мы с тобой отталкивались.
1: Родители, которые занимаются своими детьми, отдают их в секции, тот же самый спорт
0: детей,
1: первой теме.
0: Их детей это не касается. У них нет этой проблемы.
1: Ну,
0: а
1: зависимости,
0: мы-то с тобой,
1: наверное,
0: говорим,
1: вряд ли.
0: Мы с тобой говорим про детей, у которых эта проблема есть. А значит, там родители этим не занимаются?
1: Честно говоря, 30% как будто бы звучит нормально.
0: 30% звучит
1: или это
0: нормально.
1: По-твоему, много? По-твоему, много?
0: Конечно, 30% это треть.
1: Ну, слушай, я думал, что больше количество детей, большее количество детей играет в игры и страдает.
0: Не играет в игры, зависимость. Зависимость от игр. Зависимость это когда ты без игры не можешь.
1: Это как тот
0: тебя
1: мем,
0: ломает,
1: помните?
0: В истерике.
1: Я хочу
0: кидает.
1: Играть во все игры.
0: Да, да.
1: Это, ну, вот типа. Я вот так вижу эту зависимость.
0: Вот, ну вот хорошо, что ты так ее видишь. Вот так вот ее себе и визуализируй. Вот ровно вот
1: ужасно.
0: Эта история. Я в детстве в Doom играл, Mortal Kombat, GTA, Postal, Redneck Rampage и прочие игры с жестокостью через край. За всю жизнь даже не дрался толком. Плачу налоги.
1: Последний это сильно, Александр, молодец.
0: Родители, это игромания, диагноз.
1: Опа!
0: Я не знаю насчет игромании.
1: Подождите, стоп!
0: Игромания и компьютерные игры, мы их можем здесь?
1: Вообще две разных вселенных. Мне кажется, две разные.
0: Ну,
1: хотя азарт.
0: Смотря, да, смотря.
1: Если вы азартны.
0: У тебя во многих современных якобы бесплатных играх есть элемент казиношности. Вот еще в чем проблема. На нее очень часто обращают на эту проблему внимание. То есть ты можешь крутануть себе пакцы, FIFA, деньги туда закидываешь, паки покупаешь с футболистами и смотришь, выпадет тебе хороший футболист или нет. Или ты сундучки открываешь.
1: А вот то, что я на маркетплейсе кручу колесо желаний постоянно, это можно считать игроманией?
0: А там что-то может выпустить.
1: Да.
0: А ты просыпаешься с мыслью, мне срочно нужно на маркетплейс крутануть?
1: Нет, конечно, я же давно не кручу.
0: Тогда, наверное, нельзя. Но если бы ты так вот просыпался,
1: у меня
0: тогда
1: друг,
0: можно
1: у меня
0: было бы.
1: Друг есть, один товарищ, значит, он говорит, пока я не выиграю там айфон, я с этой штуки не слезу. Но он, кстати, слушай, совпадение,
0: не думаю.
1: Что он суперзависимый человек от компьютерных игр. То есть у него дорогущий компьютер, огромный монитор, он прям вот реально, все, я пойду играть в компьютерные игры домой, все. И он постоянно вот говорит про это колесо, которое он хочет крутить и выиграть айфон. Слушай, вот сейчас прям мостик в прямом эфире.
0: Ну, хорошо, и?
1: Ну, то его, мне кажется, можно назвать зависимым человеком от игр.
0: Может быть.
1: Потому что вот эти вот видеоигры привели к тому, что он постоянно крутит это колесо и не может с него слезть.
0: Это не
1: как
0: факт.
1: Как бы сейчас странно это не звучало, я сейчас говорю про колесо. Представляешь, мне в этот момент этот вот Marketplace присылает уведомление. Как работает.
0: Очень хорошо представляю.
1: Вот прям вот в эту же секунду они мне прислали уведомление.
0: Тебе прислал, Эдвард, эту...
1: Да.
0: Вот это
1: вот. Пожалуйста. Да, Виталий Филип, да, не может.
0: Вот у меня нет возможности влиять и воспитывать ребенка, а мамаша упорто сектантка. Вот кто поможет моему ребенку? Не всегда родители могут влиять. Это, я надеюсь, что вы образно, Артем. Да, но да. Что, ну вот. Не всегда родители могут влиять.
1: Мне нравится Виталий Филиппович.
0: А что делать, если родители не просто, может, или либо не могут, либо не хотят?
1: Ну, тогда справляйтесь со своими проблемами потом.
0: Ну, мы просто...
1: Ну, типа, вы сами себе создали проблемы на ровном месте.
0: Тебе для них нужно... это не проблема.
1: Зависимость детей от видеоигр?
0: Да, им наплевать.
1: Им флаг наплевать, в руки.
0: Им наплевать.
1: Флаг в руки таким родителям.
0: Это понятное дело. Им-то флаг в руки. А этот человек, он потом в обществе будет. Он потом будет жить среди нас.
1: Мне жаль.
0: Понимаешь?
1: И то потом общество, в которое он попадет.
0: Торчится, либо где-нибудь в... Он в наше общество попадет.
1: Нет, я понимаю, но да. Мне жаль его окружение.
0: Ну, вот он попадет. И я думаю, если речь идет о 30%, мы, конечно, ориентируемся сейчас на статистику,
1: просто, да,
0: на наблюдение отдельного конкретного специалиста, но если у тебя треть, это значит, что тебе жаль свое окружение.
1: К сожалению.
0: Потому что он будет в окружении кого угодно. И давай честно, в нашем с тобой окружении есть такие люди, на которых родителям было абсолютно плевать.
1: К чему это привело? Ну, я просто тебе, я сейчас не для вслух. Это привело ровно к тому, о чем мы с тобой сейчас разговариваем.
0: Почему?
1: Ну, к тому, что они играют в игры, не работают, не развиваются никак.
0: Я тебе говорю, что они эти, я про это и говорю, эти люди, я говорю, в нашем с тобой окружении.
1: Есть.
0: Ты сказал, мне жалко то окружение, в которое... То есть они попадают в социум, они
1: это правда.
0: Везде рядом
1: вот это с тобой. Правда.
0: Ну, значит, не все равно должно быть на этих детей государства.
1: А я никак не могу повлиять. Я думаю, что государство тоже не может повлиять.
0: Про государство
1: сейчас говорю. Я думаю, что государство не сможет повлиять на эту проблему.
0: Это же противоречие, пишет Артем. Государство говорит, рожайте детей, а проблемы все на родителей. Что-то не клеится. Я не говорю, что надо все валить на государство, но все же. На родителей хорошо все можно повесить, на родителей. Я, может, даже и сторонник, на самом деле, того, чтобы там все на родителей вешать как можно больше. Но по факту не всегда ты можешь все повесить на родителей. А в основном проблемные моменты ты с этих родителей даже и не спросишь. Потому что проблемы возникают там, где родителям все равно. А такие бывают люди.
1: Слушай, да, мы не в идеальном обществе живем, и... Закрывать глаза и говорить, ля-ля-ля, я ничего не вижу, ничего не слышу.
0: Ты предлагаешь это?
1: Нет, проблема есть.
0: Ну, ты предлагаешь это, ты говоришь, что это их проблема.
1: Я думаю, что просто государство будет очень тяжело регулировать данную проблему. И мне кажется, что таким образом бороться не получится. Я ровно об этом говорю.
0: А если ребенок хочет играть на скрипке? Зависимость от музыкальной школы ничем не лучше зависимости от игр.
1: Как Нудик, он играет на скрипке.
0: Я не знаю насчет... Я не видел людей, у которых зависимость от скрипки, но...
1: Я видел.
0: Любая,
1: страшные люди.
0: Любая страшная зависимость, секта. В принципе, плохо.
1: Это шутка, если что.
0: Любая зависимость.
1: Конечно, плохо. Конечно.
0: Ну вот хорошее было сообщение по поводу зависимости. Вот, значит, БМА пишет. Окей, зависимость, поведение. Алкоголь же продается в свободном доступе. И мы же понимаем, что будет, если не видеть краев. Будут проблемы максимально печальные. Если переедать сладкое, то это плохо тоже будет. А во всем должна быть норма, тем более с детства. Зависимость в любой форме – это плохо. Это задолго до того, как мы вот к этому перешли, было написано сообщение, если что. То есть, вот, пожалуйста, человек ровно про то же самое говорит. Зависимость в любой форме – это плохо. Но вам скажут, что алкоголь детям не продают. Алкоголь для детей запрещен. Но можно ли сравнить видеоигры с алкоголем? Ну, наверное, нет. Ну, как ни крутите, ну, нельзя. Элементы казино присутствуют в играх? 100%.
1: Ну, даже мы, если мы возьмем...
0: Очень много.
1: Ту самую нашумевшую GTA 6, которая сейчас выходит, которую, ну, даже я, человек, не играющий в игры, хочу поиграть. Ну, честно, мне просто интересно. Ну, это любимая игра детства.
0: Давай.
1: Там есть элементы казино.
0: Какие?
1: Ну, там есть казино в прямом смысле.
0: Кто тебе это сказал?
1: В смысле, там не будет казино, ты хочешь сказать? Я знаешь? Во время пандемии играл, значит, с тобой вместе в GTA Online.
0: Да.
1: Там было, конечно, знаю, там Ягуар выиграл, что ты мне рассказывал. GTA...
0: Ну, это же не GTA 6. Ты же мне сейчас про GTA 6 говоришь.
1: GTA Слушай, вам... есть. Ну, в GTA 5 тоже было казино.
0: Да.
1: И стриптиз-клуб был. Я думаю, конечно, что же будет.
0: Да. Но ты думаешь, ты просто констатируешь.
1: Не, не, знаешь, я думаю, безусловно.
0: Это, кстати, не худшее, что можно делать в GTA. Вообще не худшее.
1: Все, кто играл в эту игру...
0: Да.
1: Знает, о чем
0: я. Нет, я про настоящее казино. То, о чем ты мне говоришь сейчас, про то казино, которое ты мне говоришь, это не настоящее казино. Это просто ты в игре игровые деньги ставишь.
1: Да, но ты можешь закинуть, по-моему, туда настоящие рулетки. Стоп, ты можешь туда закинуть.
0: Да, а я говорю про натуральное казино, которое замаскировано под паки с футболистами. Там в натуре
1: там огромные казино. Деньги. Слушайте, а вот эти вот истории с ты КС, просто... когда покупали...
0: Там ты можешь только настоящие, по факту, скины. Деньги закинуть. Скида, свины, я же говорю.
1: Это скины вот, огромные
0: это,
1: деньги.
0: Это ровно казино.
1: Футболисты, я знаю, покупали
0: некоторые. Самое настоящее, вот, однорукий бандит. Это просто он. В прямом смысле, это самое... Ну, там нет никакого подмешивания. И ты сидишь, и туда заливаешь эти деньги до бесконечности, и ждешь, пока тебе выпадет футболист. Это ничем не обосновано. Точно так же, как и дергать ручку однорукого бандита.
1: Я просто обожаю эти комментарии, которые в одностороннем порядке можно читать и смеяться. Да, там можно все что угодно делать, Миш Николай. Да, это правда. Лучше GTA Vice City, это вообще бесспорно. Остальное GTA содержащий продукт.
0: GTA содержащий продукт.
1: Хороший. Какой лимузин был 220-й Мерседес в этом дополнении, моем любимом, а?
0: Да,
1: ты тоже. Я всю жизнь вспоминаю этот момент.
0: Всю жизнь дополнение.
1: Шакира и вот этот 220-й.
0: Экстренное сообщение, Георгий ББН задонатил 50% капитализации EA Games. Нет, я вообще не задонатил ни рубля в эти паки с футболистами. Вообще 0 рублей задонатил. И меня этим не проймешь. Я вижу, что и там про... Это трата денег впустую. Я не люблю тратить деньги впустую. Меня на такое не поймаешь. Я абсолютно в этом смысле человек ко всей этой лутке относящийся... Никак не относящийся. Я ни ставки на спорт не делаю, ни паки не покупаю, ни в казино не хожу. Мне все равно. Но люди туда... вваливают бесконечное количество денег.
1: Да, слушай, я знаю таких людей, которые покупают там всякую.
0: Ребенок-игроман хрень. Ведь появляется не просто так. Он сидит у себя на работе. Кто он? Ребенок? Отец, наверное, да? Или родитель?
1: Он сидит у тебя, может быть, на работе.
0: Нет, у себя на работе родитель сидит с 6 до 9, отрабатывает ипотеку 120 миллионов за однушку в Подольске и любимый Хавал. Ребенок родителей практически может и не видеть. Бабушки и дедушки пляшут на московском долголетии, путешествуют в Углич. Им тоже все равно. Выход тут непонятный. Либо школы превращать в полный пансион. А-ля Царско-сельский лицей, где дети будут под надзором читать Ильина и не крутить паки на зализанных и потнючих латиносов. Или же пора что-то поменять в консерватории. Как-то родителям не забивать на детей, не ставить ипотеку на первое место, а банкам где-то ущемиться.
1: Ох, это прям программа такого, знаете, уверенная программа сейчас была.
0: Ну, это правда ловушка. То есть тут не...
1: Ну, слушай, а что вы предлагаете? Вот я не понимаю. Банком ужаться, ипотеку не ставить на первое место, заниматься только ребенком.
0: Пишет Денис Девятиэтажник. Ну ладно, Виталь Филий, порядочная нейросеть. Еще на Хогвартс ссылаться, не дай бог.
1: То есть мне кажется, что здесь нужно находить баланс. В первую очередь, взрослому человеку, родителю, на первое место всегда ставит ребенка. Да, ипотека это важно, но в первую очередь ребенок.
0: Ты просишь от людей такой осознанности, такой ответственности невероятной.
1: Зачем рожать детей, чтобы не было осознанности и ответственности?
0: А вот другая история пошла. А значит, не надо рожать детей, правильно?
1: Нет, надо рожать.
0: А значит, ты идешь против государственной политики.
1: Нет,
0: сейчас.
1: Я
0: вообще
1: считаю, что нужно...
0: против государства российского.
1: Нет,
0: сейчас.
1: Я считаю, что нужно рожать. Нужно осознанно это делать, чтобы эти дети были нужными.
0: Осознанно это не работает.
1: Вообще не так.
0: Осознанно?
1: Работает.
0: Осознанно, конечно, нет.
1: Но мы тогда сталкиваемся...
0: Те 30 лет у тебя один ребенок.
1: Да, да, да. Это так оно
0: и работает. Ты способствуешь нашему вымиранию.
1: Ну, слушай,
0: ну, вот тебе,
1: два ребенка вот это тебе, тоже не способствует вот увеличению государственной численности.
0: Два ребенка не способствуют.
1: Да, нужно минимум три.
0: Да.
1: То есть, но для того, вот чтобы было три, нужна супер государственная поддержка.
0: Вот тебе осознанность. Вот и все. Осознанное это вообще не про то, чтобы рожали детей.
1: Чтобы, наверное,
0: росла,
1: да.
0: Как раз самое, что ни на есть, неосознанное, это про то, чтобы рожать детей. Вот неосознанное, это туда, all day, все, дети налево-направо. У одного мужика дети там от бесконечного количества женщин, он их даже не помнит, как они выглядят. Вот это вот про то, чтобы население было все больше и больше.
1: Даешь плойку пятую за третьего ребенка, пишет Эдвард.
0: Сюда. Я думаю, вы сильно удивитесь, насколько это могло бы повлиять.
1: Ну, слушай, это звучит как бред, но может помочь. Давайте попробуем.
0: Очень сильно
1: удивитесь. И всего лишь 50 тысяч рублей это стоит. Я думаю, оптом закупать для государства. Чего ты смотришь? Выше?
0: Повыше уже, да.
1: Ну, примерно. Давай красиво.
0: Давай по-другому сделаю. Материнский капитал разрешите на плойку потратить.
1: Сделать какой-нибудь магазин, знаешь, где можно материнский капитал тратить на плойки.
0: Все есть у нас магазины, просто переходишь просто с материнским капиталом, да, там да. Расплачиваешься, все.
1: Не, ну слушайте, проблема с материнским капиталом, да, вот как кто-то пишет, как же далеко мы ушли от Останиной инициативы. Проблема с материнским капиталом, она существует. Если бы его давали реально тратить на что-то, что можно пойти в магазин и пощупать, ну типа вот реально, на PlayStation, на телевизор, да, у тебя там в рамках 700, по-моему, тысяч рублей, вот у меня сейчас материнский капитал, там 600, ну, 700, округляем, и мне дадут пойти, допустим, купить телевизор, ну, или что-то, я не знаю, хлебопечку. Это, конечно, будет гораздо приятнее,
0: да,
1: гораздо
0: дельнее. Да, но проблема в том, что ты пойдешь, понимаешь, и обналичишь все эти деньги.
1: Это проблема, это я
0: таким
1: тоже
0: образом.
1: Думаю, да, это 100%.
0: Это не ты подумал, это те, кто подумал,
1: все.
0: Кто не дал покупать тебе хлебопечь за материнский капитал. А у тебя и так существует схема, как обналичивать этот материнский капитал.
1: Как же, я просто не знаю.
0: Ну, сейчас я буду рассказывать.
1: Это какая-то незаконная схема.
0: Ну нет, этого все. Делать нельзя. Да.
1: Все.
0: Ну это типа лайфхак.
1: Понял.
0: Своеобразно.
1: Понял.
0: И как бы с этим мы пытались побороться. То есть смысл в том, чтобы материнский капитал потратили не на мать и на ее пристрастие к свежему хлебу, а на ребенка и мать.
1: Слушай, ну просто вот я сейчас столкнулся...
0: помочь как-то существовать.
1: Смотри, я сейчас столкнулся с ситуацией, я вам просто ее расскажу. У меня есть... Племянница.
0: Хороший Денис Ютитажник, браво просто. Он говорит, это называется деньги. Денег не дадут.
1: Понятно, да.
0: Да,
1: натуре. Это образно.
0: Да, вот эта штука, деньги. На которую можно пойти и купить телевизор, хлебопечь, действительно называется деньги.
1: У меня
0: да.
1: есть племянница, это правда. Они многодетная семья, их 4 человека, 4 ребенка, и сейчас пришел момент, когда старше нужно учиться в университете, и у мамы есть материнский капитал. За 4 ребенка примерно с...
0: На годик.
1: Не инфляции.
0: Обучение.
1: Ну, то есть, они там как-то все равно стимулируют это, повышается, да? То есть, у него на 4 ребенка всего 600 тысяч рублей.
0: Да.
1: То есть, у меня даже
0: на
1: одного...
0: год не хватит.
1: У меня на одного больше, чем у нее. Да, этого, к сожалению, хватает на год. То есть, спустя 18 лет моих вот этих 700 тысяч рублей вряд ли даже хватит на год обучения моего ребенка. Вот в этом проблема. То есть, это не стимулирует. То есть материнский капитал, он, к сожалению, мы с тобой это обсуждали, к сожалению, к большому, он не стимулирует.
0: Ничего не стимулирует.
1: Даже два ребенка мне добавят всего, то есть я вообще не для этого буду рожать детей. Вообще не для этого рожают детей.
0: В роддоме все. За третьего ребенка выдавать RTX 5080. Это как, знаете, вот вам RTX 5080 или потом...
1: Или коробку от Собянина.
0: Не, или потом возьмете PlayStation.
1: А, вот да, это,
0: или
1: да?
0: коробку от Собянина. Да, вот такой выбор делать.
1: Слушайте, ну вот...
0: Я здесь дзен поймал. Я просто...
1: Забыл про него.
0: А, нет, я не про материнский капитал, я про все вот эти вот, как повысить, ничего не поможет.
1: К сожалению.
0: Ничего не
1: поможет. Мы говорим об этом к сожалению.
0: Абсолютно, да, к сожалению. Ну, нет, я не сожалею, я говорю, я поймал дзен.
1: Слушай, может ли мотивировать дополнительные 200 тысяч или сколько там на второго ребенка дают плюсом, воображаемые, виртуальные, рожать второго ребенка? Конечно, нет. Мотивировать может только желание. иметь 2 ребенка, а потом 3 ребенка. То есть вот этими дополнительными виртуальными деньгами, к сожалению, это не мотивируется.
0: Ну, или вообще это без мотивации должно происходить.
1: Мотивацией
0: становится животное желание совокупляться. Вот она главная мотивация. А все остальное, это природой так заложено. А все остальное, оно... уже от лукавого, уже не работает.
1: Другими словами, вот Артем пишет, повысит только блуд и антимораль.
0: Блуд, антимораль, ничего делания, разброты шатания, вот такие вещи. Ну, просто посмотрите, кто по миру размножается, и сразу станет все понятно. Это просто, ну, очевидная история. Вот где у тебя скучнее жить, опаснее жить, там, да, меньше живут люди...

0: по-настоящему идет процесс.
1: И в Кот-д'Ивуаре.
0: Я уже сказал про Кот-д'Ивуар.
1: Это, вот там, это да. Просто главное, что сейчас. Сенсация сегодняшняя.
0: В Сенегале. Вот это да. Сейчас новости, потом продолжим.
2: Внимание, внимание. Говорит Москва. 94,8.
3: В Москве 10:30, в студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. В Курской области 3 человека пострадали из-за атаки ВСУ. С 9 утра пятницы до 9 утра субботы над регионом сбили 108 дронов, сообщил губернатор Александр Хинштейн. В мессенджере Макса написал, что в Слободе Белой Беловского района ранена 55-летняя женщина, в деревне Гири 59-летний мужчина. В Дмитриевском районе пострадал 40-летний житель Владимирской области, который приехал туда в командировку. Все они госпитализированы. В Энергодаре машина тепловодоканала оказалась под ударом дрона ВСУ. Пострадавших нет, сообщил глава администрации города Максим Пухов. В мессенджере Макс он написал, что транспортное средство полностью сгорело. Пухов добавил, что обстановка в Энергодаре по-прежнему сложная. Тем не менее, экстренные службы продолжают работу. Синоптики анонсируют 30-градусную жару в столичном регионе. Она ожидается в Москве и области на предстоящей неделе. Температура воздуха будет достигать 30 градусов в будни. К выходным прогнозируется небольшое похолодание, сообщила ТАСС ведущий сотрудник гидрометцентра Марина Макарова. По ее словам, 29 июня в Москве будет плюс 25, плюс 27, 30 числа до плюс 30, 1, 2, 3 июля плюс 28, в пятницу до плюс 25. Синоптик отметила, что практически каждый день местами возможен кратковременный дождь. В следующие выходные в Москве и области ожидается плюс 19, плюс 24. Сборная Бельгии вышла в плей-офф чемпионата мира по футболу. В матч третьего тура группового этапа она разгромила команду Новой Зеландии со счетом 5-1. Бельгийцы набрали 5 очков и обошли египтян в турнирной таблице по разнице мячей. Чемпионат мира по футболу проходит в США, Канаде и Мексике. Турнир завершится 19 июля. Далее о валюте и погоде. Курс юаня на выходные понедельник 11 рублей 34 копейки, доллар 77 рублей 6 копеек, евро 87 рублей 40 копеек. В Москве в эти минуты плюс 19, сегодня ожидается облачная с прояснениями погода, местами дождь и до плюс 23. Атмосферное давление будет выше нормы, 749 миллиметров ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
2: Говорит Москва.
4: 9:00. Дом – это место, где тебя ждут, где слышен детский смех, где поддерживают и заботятся друг о друге. Сильная семья – основа спокойного и уверенного будущего. Социальная реклама при поддержке компании «Русский уголь».
5: Живя в большом мегаполисе, мы каждый день погружаемся в бешеный ритм дорожного движения. Помните, неважно, водитель вы или пешеход, взаимоуважение на дорогах – это залог вашей безопасности. Переходить дорогу в положенном месте, соблюдать скоростной режим и быть внимательным к знакам дорожного движения – это значит ответственно подходить к своей жизни и здоровью.
4: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495. Много тысяч лет назад человек начал приручать животных. Говорят, тогда люди умели понимать их язык. Сегодня этот навык утерян, но, как и наши предки, мы продолжаем жить бок о бок с животными. Кто они такие, наши питомцы? В эту субботу тема программы «Как понять собаку? Разговор на одном языке». В эфире кинолог, ветеринарный врач Владимир Гриценко. Все о собаках, кошках, хомяках и даже лошадях в программе Григория Манева «Зов предков». В эту субботу после 11. Программа предназначена для лиц старше 12 лет.
6: Симптомы. Так. Вялый. Да. Частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
4: Не занимайтесь сам.

0: лечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. В это воскресенье тема программы «Психосоматика рака». В эфире клинический психолог и физиогномист Ольга Германчук и главный радиотерапевт Минздрава России Марина Черных. Каждое воскресенье после 14 лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Вы слушаете «Радио говорит Москва». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-649-62. Выдано Роскомнадзором 4 марта 2016 года. Главный редактор Бабаян Роман Георгиевич. Частота 94,8 FM. Сайт говоритмосква.ру. Программы «Радио говорит Москва» предназначены для слушателей старше 16 лет.
1: «Право знать» говорит Москва.

0: 10:36 в Москве. Всем доброе утро, это радиостанция «Говорит Москва», 27 июня, суббота, Георгий Осипов.
1: И Георгий Бабаев, всем доброе утро, друзья, просыпаемся, пробуждаемся.
0: Наш координат, смс-портал 925-48-94-8, телеграмм «Говорит Москобот», звонки 7373-94-8, код 495.
1: Наши видеотрансляции идут в YouTube-канале «Говорит Москва», в нашем официальном сообществе ВКонтакте и на Рутюбе они тоже идут, поэтому все присоединяйтесь, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, не забывайте про наши каналы в мессенджере Макс и Дзен, а также в видеотрансляциях есть QR-код, который приведет вас на бот в мессенджере Макс.

0: У меня такое прикольное сообщение на экране выделено. Ты его хочешь прочитать?
1: Не, я не уверен. Оно просто очень смешно.
0: Да, спасибо.
1: Спасибо вам. Очень смешно. Значит, стимулирует рождаемость понимание того, что будет вокруг хотя бы в ближайший год. Стабильно должно быть. Стабильно плохо тоже стимулирует. Никто ничего уже не ждет. Пишет Александр. Стабильно плохо. Ну, это хорошая мысль, что, в принципе, неважно, какая стабильность. Важно, чтобы стабильность. Но может быть стабильно плохо?
0: Может. Может в тех странах, которые мы с тобой обсуждали.
1: Ну, у тебя может быть становится... У тебя всегда есть куда хуже.
0: Они не задумываются об этом.
1: Мне просто кажется, что стабильно – это стабильно. Ты можешь быть стабилен в плохом, ты можешь быть стабилен на хорошем каком-то уровне, но это стабильно – это вот без роста и без падения. А рост и падение всегда так или иначе возможно. Здесь проблема в падении. Понимаете, если бы... ну, еще и в понимании того, что, конечно, хорошо, что плохо. Потому что наше с вами плохо для некоторых из этих стран, которые мы перечисляли, это недостижимый идеал, который никогда не будет достигнут на протяжении нескольких поколений, скорее всего. То есть это просто, это не жизнь, а сказка. Это то, что мы такие, плохо. И это не значит, что мы зажрались там, да? Ну, просто по-разному бывает, да? На планете Земля. Поэтому, мысль хорошая, Александр, мысль хорошая. Конечно же, мат-капитал не повысит рождаемость, тем более, если ты на первого ребенка потратил весь мат-капитал, то на следующих тебе никакой индексации не положено. Очень странная у государства схема, пишет Сергей.
0: Так работает. Я даже не интересовался, честно. Я думаю, ты тоже.
1: Да, я тоже.
0: Вообще без разницы. Ну, типа, это абсолютно не стимулирующая вот эта вот абстрактная сумма.
1: Согласен, в Африке рожают и много. Но там у родителей запрос попроще, чем у нас. Поел риса, попил чистой воды, ни из лужи не заболел Эболой, считай, выиграл в лотерею. Это правда так, да. А уж если сбежал из своего Камеруна во Францию на пособие в много тысяч франков, даже сотен франков, то можно считать, что Бог поцеловал. У нас стандарты и замороченность все-таки как-то повыше.
0: Это наверное, то, да. Да, оно так и работает.
1: Это то, о чем я сказал. Да. Для них хорошо и для нас хорошо. Это разное. И для них плохо, и для нас плохо. Оно тоже разное. Наше плохо. Для них замечательно, просто баснословно. Для многих. Для наших хорошо, это вообще недостижимо. Понимаешь? А их плохо для нас. Ну, это просто с ума сойдешь. Если окажешься в этой обстановке, где действительно не заболел Эболой, выиграл в лотерею. Сбежал во Францию играть в футбол.
0: Замедление игр. Снижение рождаемости. Медленное превращение айфона в кирпич. Приближает время ядерного удара по Украине. Пишет Дмитрий Катков.
1: Если так преподносить, я думаю, можно даже и...
0: Это ужасно, то, что мы на самом деле над такими темами смеемся тут.
1: Время.
0: Мы уже все, просто наша психика...
1: Да, время такое.
0: Болеет, приболело.
1: Воду всю выпили, давай размножаться, пишет Миша Николаев. 506 пишет, а в Эфиопии? Вот откройте, я сейчас эксперимент провел, вот, на новостях я Осипу говорил, сколько людей жило.
0: Но это просто невозможно угадать. По открытым данным. А давай со слушателями. Вот ты даешь данные по 50, в 50-м году.
1: Да, я просто это открытые данные из Википедии.
0: Ну, только давайте не гуглить, а то так неинтересно будет. Поднимаемся наверх.
1: Ну, давайте.
0: Он просто пишет 20 миллионов.
1: Да.
0: 120 миллионов.
1: Вот Демократическая Республика Конго, да, например, которая сейчас на чемпионате мира играет.
0: Рублей, да. Слушай, 20 миллионов рублей, хорошо, Виталий.
1: Это просто, про население, да, и про рост населения. Вот Демократическая Республика Конго, данные за 1950 год.
0: Эдвард уже дает 30. У нас ставки повышаются.
1: 12 184 тысячи человек.
0: Это серьезно. 50-й теперь... год, 12 миллионов человек, друзья мои, задача.
1: Да, теперь без надо Википедии сказать, сколько живет там в 20-х. 20 миллионов белорусских рублей. Вот. Угу. Сколько живет в 20-х? Еще раз, в 50-х было 12 миллионов их. Сколько их в наше время стало?
0: Виталий Фили уже предположил.
1: Виталий Фили, я в нем не сомневаюсь.
0: Да, он ГПТ, да. Он типа все знает.
1: Да, вот надо сказать, сколько их в 20-х.
0: Друзья, давайте активизируемся, пишите в бот. Да. Макс, Телеграм, СМСки. Mm-hmm. Не, ну, Эдвард, слушайте, фантазер вы. Много, много mm-hmm. берете, но я бы не удивился.
1: 50 миллионов.
0: Слушай, Артем пишет 100 миллионов.
1: Да.
0: Виталий Фили, не читаем пока.
1: Потому что люди, в отличие от тебя, понимают, что подвох существует.
0: Эдвард, 400. Ну, слушай, я все-таки как-то тут адекватно пытался подойти. И мне кажется, что это, ну, просто нереальная сумма.
1: Да. 100 миллионов их. 100 миллионов человек. Демократическая Республика Конго. Это, между прочим, все такие на этом чемпионате мира. А, помнишь, типа...
0: Угу.
1: Демократическая Республика Конго, да это вообще что за, типа... Да это...
0: Пародия.
1: Малышарики. Их,
0: ну да.
1: Да, с обычным.
0: Их типа путают с обычным Конго и думают, типа, что это за пародия. Типа, что это прикол,
1: да.
0: Что ли?
1: Да, да, да. Хотя это, наоборот, большая страна. Это очень большая страна, на самом деле. Но здесь вопрос не в размере. Здесь вопрос в шаге. И вы такой шаг увидите там примерно во всех странах.
0: Примерно мы еще
1: во всех странах
0: еще с тобой один что-то пример подобное. Приводили.
1: Да я могу любой.
0: Ну, любую страну.
1: Давай, я не знаю, вот Нигерия. Нигерия, демография, все. Вбиваем, смотрим. Та же самая Википедия, тот же самый источник.
0: Открываю. Кстати, да, в Африке две штуки Конго.
1: Да, ну да, две штуки. Пожалуйста, вот 52-й год вот здесь есть, значит, 30 миллионов человек. В 22-м году 227 миллионов человек.
0: Еще раз, первая цифра какая
1: 30.
0: Была? Ну, сейчас 227.
1: В 10 раз практически. Вот тебе, пожалуйста, ну не в 10 раз, но...
0: Ну, слушай, все многократно раз.
1: Да-да-да, там везде так. Там везде так. Раньше ведь как было? Детей столько, сколько дал Всевышний, а теперь решение о зачатии и сохранении принимает сам человек. И что-то сделать с этим уже нельзя, поздно. Можно только изменить легкое отношение к этому. Да, ну, я думаю, что, честно говоря, вот уже там, где прижилось, уже поздно. Уже поздно. Сами столько над этим работали. Столько над этим работали, так старались, привили, и потом такие, о, боже мой, а что делать? А вымираем. Уже поздняк. И вот эта вот осознанность, ой, а нужно квартирку, ой, а нужно
0: машинку,
1: ой, а нужно добиться,
0: а потом стиральную машинку, а потом ремонт,
1: путешествовать обязательно,
0: вот это вообще успеть, я люблю, да.
1: А нужно...
0: Все нужно успеть, кроме главного.
1: Конечно, да, можно, а еще есть такая история, как пожить для себя, а ребеночка родить тоже для себя, и вот эта вся бурда в голове, ну, во-первых, она, естественно, от того, что ты, ну, у тебя есть возможность купить машину, есть возможность попутешествовать, есть возможность купить квартиру, и поэтому эту возможность надо реализовать. Никто же не говорит, а я хочу еще купить себе частный самолет, и пока у меня не будет частного самолета, никаких детей. Так никто не говорит. Тебе говорят в пределах своих возможностей. И это... Нормально, это у всех, как всем, плюс-минус доступно. Вот. Поэтому все говорят, квартиру, машину, попутешествовать.
0: Виталий Филипп пишет, а у меня есть свой самолет. Вот они, роботы, как будут захватывать.
1: Да, уже все, они уже захватили. А в Азии по две Кореи и Китая. И же Денис девятиэтажник, да. Это тоже правда. Это тоже правда. Противникам игр хочу напомнить, что тысячи дроноводов на фронте появились не от сырости. Мегаваттник. Кстати, тоже правда. Очень, очень это помогла история. Корея только одна. Пишет Виталий Вели. И восклицательный знак ставит. Проблема публичной площадной демографии в том, что публичные акторы, комментаторы все хотят, все хотят лишить просто сталинским... решить, наверное, да, сталинскими ударами простого Лехи или простого чиновника. От таких разговоров просто периодами вянут уши, закручиваются в трубочку. Это скорее, от этого скорее вред, чем польза. Демография — это комплексы, финансы, скрепы, квартирки, стандарты и сериалов про эскорт поменьше. У нас минусы игры, все проблемы от них. Ну, это не совсем про демографию, да, это уже про последствия, да, это уже про, когда детишки-то здесь, про игры начинают говорить. Ну, это да, это комплекс, это правда. Комплекс слишком, слишком тяжелый, слишком потерянный. 19 век 1,65 миллиардов людей в мире, 21 век 8 миллиардов. У человечества большие проблемы. Да, и надо смотреть, за счет кого вот этот прирост произошел. Вот туда надо смотреть, и за счет кого он точно не произошел. Вот, вот мы за счет кого он не произошел. Мы европейцы, американцы, которые белые американцы, не латиноамериканцы, а белые американцы, вот эти вот потомки англичан, ирландцев, итальянцев, вот за счет нас не произошел этот прирост. За счет латиноамериканцев произошел, индийцев произошел, китайцев произошел, африканцев произошел, еще как.
0: Дмитрий пишет такую смешную шутку. По моему мнению, у тебя сбор вести на средства контрацепции.
1: Мне больше понравилась демографическая республика Конго. Это тоже очень хорошее. А у тебя сбор вести на средства контрацепции, да. Ну, как вариант. Да и Китай едино неделим. Согласен. Елена пишет, меня забанили. Нет, Елена, вас не забанили.
0: Все видим. А что вы писали? Подождите, было какое-то сообщение от вас? Давай найдем уж.
1: Давай.
0: В Африке успехи медицинского обслуживания привели к тому, что из 13 рожденных детей выживают все 13. А 60 лет назад до взрослого возраста дожили бы трое-четверо. Отсюда бешеный прирост населения. Смертность сократилась, а рождаемость осталась на уровне средневековья.
1: Да. Да, отлично. Согласен. Полностью. А у нас к чему привело?
0: Да, у нас,
1: к сожалению... У нас точно так же из 13 раньше выживало 3-4, а потом начали выживать и из одного один. Все, медицина, да. Медицина отлично. Медицина развивается, в том числе и в Африке. Это правда. Но только они продолжают рожать, а мы нет. Это реальность. Ничего ты с этим не сделаешь. Это, от этого никуда это не победить, эти цифры. Это произойдет не в будущем. Это происходит здесь и сейчас. Это уже произошло. Ну, посмотрите, правда, на сборную Англии по футболу, например. Вот это их колонии, да? Но мы же понимаем, что если бы англичан было бы столько же сейчас, сколько их было там 20 лет назад, то была бы хоть какая-то конкуренция с этими колониями. Они эту колонию уже не вывозят. Все, там одни черные. Там одни нигерийцы, ганцы и все прочие. Их колонии. Потому что их там огромное количество. А белых англичан их меньше, все меньше и меньше становится.
0: Теперь я понимаю...
1: Ноль расизма, это исключительно факты просто.
0: Дмитрий вот. Катков пишет. Теперь я понимаю, почему мы развалили футбол. Все страны с хорошей демографией хорошо играют в футбол. Вот оно как!
1: Нет.
0: Не, ну слушай, это ради шутки. Сообщение ради шутки.
1: Да, да, но это
0: Ты на серьезку сейчас хочешь это приложить?
1: Как раз вообще никакой связи нет между качеством игры в футбол и хорошей демографией. Но хорошая демография, в принципе, может привести к много чему хорошему. Вы их представляешь, сколько их, если их хватает на другую страну, например? Вот ведь больше всего граждан сейчас на чемпионате мира, как ты думаешь, какой страны?
0: Франции.
1: А я тебе уже говорил, да? А, понятно.
0: Даже в эфире, быстро. По-моему, ты об этом говорил.
1: Да, больше всего граждан Франции на чемпионате мира. При этом они играют за разные сборные. При этом они еще и являются гражданами этих стран тоже, всех бывших
0: французских колоний. Ну да, там колоний. Же распространенная эта история с двойным гражданством.
1: И мы понимаем, какого эти люди цвета. И они все африканцы. Все африканцы. Может быть, арабы. Да, потому что это Франция. Но... Тем не менее, это точно не белые французы.
0: Слушайте, ну
1: белые вот французы вымирают.
0: По поводу футбола, и я вот вспомнил «Вака-Вака», песню Шакиры, прекрасно. В ЮАР был шикарный чемпионат мира. Шикарный.
1: Да, попробуем найти.
0: Чего?
1: Поможем, да,
0: а
1: найти связь
0: найти?
1: Какую-то. Даша.
0: Даша.
1: Да.
0: Мне не надо находить связь. Не, я к тому, что...
1: Отвратительный слушайте, был чемпионат мира, во-первых, в Южной Африке.
0: Почему? Очень красочный, яркий.
1: Ну, сам по себе, то, как он проходил, ну, там жаловались ну, все.
0: Ну, слушай, сейчас тоже жалуются все. Самый идеальный был, как всегда, в России в 2018 году. Идеальный чемпионат мира.
1: Во-первых, да. Но, во-вторых, в Южной Африке просто было очень, во-первых, опасно.
0: Вовузел, пишет Виталий Фили, разблокирован. Да. вы делаете.
1: Да, было очень страшно, опасно. Воровали, грабили, насиловали.
0: Я к тому, что, ну, реально, то есть Африка, вроде, казалось бы, да, Южная Африка, но чемпионат мира, футбол, все приехали, в экономику инвестировали, стадионы поставили.
1: Не худший вариант.
0: Нет, вообще далеко не худший вариант. То есть мы
1: должны это понимать. Наверное, из тех, что там есть.
0: 500-600 пишет, у нас был лучше, это 100%. И Олимпиада, и чемпионат мира, и Евровидение, которое было в 2008 году. Никто не может нас перебить.
1: Что здесь Евровидение?
0: Ну, все мировые какие-то... Не, ну, слушай, все мировые там, конкурсы, турниры и так далее, которые проходят в России, они проходят на высочайшем уровне. И лучше никто до сих пор перебить не может за долгие-долгие годы.
1: Евровидение?
0: Ну, конечно, в 2008 году все до сих пор вспоминают его.
1: Кто его до сих пор вспоминает, кроме тебя? Евровидение 2008 года.
0: Во всей Европе всегда, что оно было на высочайшем уровне.
1: Кто это делает, где ты это видел?
0: Я тебе еще раз говорю, есть люди, которые смотрят каждый год этот конкурс и реально сравнивают, и у нас было лучше.
1: Жалко. Мне их жалко, слушай, этих людей, очень сильно
0: Олимпиада
1: жалко.
0: 8. Ну, Олимпиада 8 тоже хорошая была.
1: Билан вспоминает.
0: Билан
1: предыдущее, получается. В основном. Он вспоминает 2007-го. Сербская. Это в Сербии было.
0: Конечно.
1: Да. Кто все эти люди? Вот и мне интересно, кто все эти люди. Кто концентрирует свое внимание именно на Евровидении и вспоминает 2008 год. Чемпионат 2010-го Испания сделала его немного скучным. Не, футбол, мы же не про футбол, мы про организацию, если говорим, давайте про организацию. Если мы говорим про футбол, про атмосферу на стадионах, нет, там было классно, вувузелы, действительно. Кстати, эти вувузелы потом запретили, вувузелы,
0: да, это да, тоже да, был, очень громкий,
1: была причина того, почему этот чемпионат мира называли отвратительным. Он футболисты.
0: Ну, запомнился.
1: Потому что футболисты говорили, что невозможно ни жить, ни играть при звуке этих вувузел. Не, запомнится, он точно абсолютно запомнился. Так, Кончиту Вурст.
0: Это тут, да. Likes like the finish.
1: Ну, я не знал песни, кстати, никогда в жизни бы не напел. Ну, я в твой плейлист, судя по всему, больше никогда лезть не захочу. Тут просто нет, тут, видишь, я не могу дочитать до конца, потому что тут как бы игра слов у Миши Николаева. Оно, ну...
0: А, да, да, да.
1: Не просто забыть, но там, да, там есть оборот определенный.
0: Вот Эдвард почувствовал, о чем я хотел донести. Говорит, мы говорим с Осьмом про атмосферу.
1: Атмосфера, да, атмосфера, нет, атмосфера была хорошая была, да. Топ, атмосфера вообще была шикарная. Но с точки зрения проведения, это был очень плохой чемпионат мира.
0: Особенно
1: как в сравнении с предыдущим в Германии.
0: Германия в 2006 году был шикарный.
1: Да, ноль вопросов. Ну, как смогли. Просто ты пытался привести в пример его как образцово-показательное проведение чемпионата мира, я тебе говорю, что...
0: Я говорю про атмосферу, я говорю даже элементарно, вот этот трек «Вака-вака» от Шакиры, ну, вспомните в Германии, что было, вообще никак в жизни не вспомните. Какие-то такие атрибуты. Ну, не вспомните.
1: Oh my God, вот в Москве Осипов была... помнит песню Кончиты Вурст.
0: Я все помню, слушайте, это
1: да, Миша Николаев говорит, тут вопросики, конечно, да. Согласен, согласен, да. Это прям вот, прям серьезные звоночки.
0: А я помню песню «Молитва» в Сербии, ты вспоминал, которая, в принципе, привела тогда в Евровидение
1: Никаких
0: в Сербию.
1: Никаких вопросов по поводу сербской песни. У нас вопрос только по поводу конкретно одной. Вот.
0: Слушай, ну, с точки зрения, если мы с вами одной на вокал сейчас будем говорить, но он или она, я там не знаю, кто
1: он,
0: это.
1: Конечно.
0: Он шикарно пел. Ну, то есть, если мы закроем глаза и просто будем слушать шикарно исполненную песню. Их песня хорошая.
1: А что было в Германии в 45-м?
0: Угу.
1: Тут невозможно забыть. Виталий Фили. Задержку матча на 2 часа из-за дождя уже ничего не переплюнет. Это про нынешний чемпионат мира. Тебе уже просто призывают не отмазываться. Все, расслабься.
0: Про что?
1: С песней. Все.
0: Ну, я не отмазываюсь, нет, уже, я помню. Слушайте, уже...
1: Просто
0: я
1: отмазывайся фанат, дальше, да.
0: Фанат я... был в свое время.
1: Фанат кончит.
0: Нет, Евровидение.
1: О, да. У меня... Это я тоже не буду
0: читать. Но это смешно. Это прям смешно.
1: Мне страшно лезть в этот турецкий плейлист, пишет Виталий.
0: А вы слышали новый хит, который вот в Москву приезжал диджей, который сделал нашумевший вот этот турецкий хит в этом году? Та-да-да-да-да-да-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-
1: Нет, я не слышал. Нашумевший, вот этот вот нашумевший турецкий диджей, который сделал хит, вот этот вот.
0: Кислотный диджей.
1: Конечно же, вы слышали все это.
0: Кислотный мюзик.
1: Вы что, не слышали?
0: Диджей Венс? Спрашивает Николаев. Он со мной здесь в студии сидит, вот, каждые выходные этот Венс.
1: Иноагент Осипов пишет 506. Да-да-да. Но он его туда тянет. Тянет его туда, это правда.
0: Ничего не могу с этим поделать.
1: Это патологическое вранье завело его вот на путь на агентство. А этот диджей был вчера возмущен Константинополем, набрал. Это вчера вообще смешная была штука. Так, теперь все слышали, пишет Денис, девятиэтажный.
0: Это, кстати, не вчера было.
1: Что? Про Константинополь звонок был вчера, конечно.
0: Вчера?
1: Да.
0: Это всего лишь было вчера?
1: Да. Что там вообще в Турции происходит? Всех звезд наркотой ловят. Ответь нам, кстати, за это. Вот. Давай.
0: Я пойду разберусь.
1: Надо
0: разобраться.
1: То есть ты не знаешь, ты не в курсе?
0: Не знаю. Ну, реально это смешно, слушайте. Всех там, кто играл в этом великолепном веке,
1: но
0: всех
1: я поймали актеры. Ты должен разнюхать это.
0: Хорошо.
1: Разнюхать? Ты должен.
0: Ты должен. Я хорошо. Как это? Эмильен, по машинам! Осипов в Турции разнюхивает дело.
1: Да-да-да, надо как-то разобраться.
0: Мы все, если вы что-то о чем-то подумали, мы порицаем, отрицаем.
1: Что-то я вообще не вкуриваю, что здесь происходит. Ну, в общем, да. Так, конечно, со словами можно играть до бесконечности. Вчера, видишь, тебе пишут точно.
0: Да.
1: Вчера это было, конечно. Кстати, да, реально, там же... Они все в одном сериале, да, играли, эти люди?
0: Все.
1: Но что-то мне подсказывает, что там конкретно под один определенный какой-то продюсерский проект копают и все.
0: Может быть.
1: Если так,
0: по там, если начнут копать, копают жестко.
1: Угу. Ну иди, ладно, покопайся в песочке. Проект Эрдогана. Вся Турция играла. Вы про «Великолепный век»? Ну вот кто-то, да, что-то там, ну да, там действительно, это «Великолепный век» — это такая глобальная.
0: Постучались в дверь, пишет Мишенька. Георгий Бабаян.
1: Это точка, да.
0: Всем счастливо, пока.
2: Внимание, внимание. Говорит Москва. 94,8.
3: В Москве 11 часов. В студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. Два человека погибли в результате массового отравления в Подмосковье, шестеро госпитализированы. Как сообщает телеграм-канал 112, пострадавшим поставили диагноз «острое отравление неизвестным веществом». Трое находятся в тяжелом состоянии. Известно, что отравление произошло в частном доме в Солнечногорске. Обстоятельства ЧП выясняются. Один человек пострадал в результате удара ВСУ по ДНР. В Горловке ранен подросток, сообщил глава города Иван Приходько. По его словам, это местный житель 2009 года рождения. Другие подробности не приводятся, на месте работают экстренные службы. В Армении возобновилось рассмотрение дела об отмене итогов выборов. Конституционный суд изучает иск 7 политических сил о признании результатов голосования недействительными. Партии и блоки представляют факты нарушений во время подготовки к выборам, предвыборной агитации и в день голосования. Парламентские выборы прошли в Армении 7 июня. Победила правящая партия «Гражданский договор» премьер-министра Никола Пашиняна. У нее 49,7% голосов. На втором месте блок бизнесмена Самвела Карапетяна «Сильная Армения». 23,2%. Третье место у блока экс-президента страны Роберта Кочаряна Армения. 9,9%. Тренер сборной Ирана по футболу упрекнул США в политизированности на турнире. Амир Галинои заявил, что американские власти странно обращаются с футболистами Исламской Республики. В частности, от них требуют выезжать незадолго до матча и сразу покидать США. Цитата. «Страна-хозяйка несправедливо к нам относится», — сказал тренер на пресс-конференции. Он подчеркнул, что футбол должен объединять и быть отделенным от политики. В группе G Иран набрал 3 очка и находится на третьем месте. В следующую стадию выходят 8 команд, занявших третьей строчки на групповом этапе. Иран пока на 6-й позиции в этой статистике. Выход сборной в плей-офф зависит от результата других команд. Далее о валюте и погоде. Курс юаня на выходные понедельник 11 рублей 34 копейки, доллар 77 рублей 6 копеек, евро 87 рублей 40 копеек. В Москве в эти минуты плюс 19, сегодня ожидается облачная с прояснениями погода, местами дождь и до плюс 23. Атмосферное давление будет выше нормы, 749 миллиметров ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
2: Москва.
4: 94.8 FM.
5: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Настоящие войны. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни. Военным делом. Присоединяйся к своим. Служи в вооруженных силах России. Заходи на сайт службапоконтракту.рф или звони по телефону горячей линии 117.
6: Культура повседневности. Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Ведущая, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова. Плебс. Народная история Рима. В эфире доктор исторических наук Андрей Сморчков и кандидат исторических наук Никита Филянов. В это воскресенье после 16 часов. Культура повседневности. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
7: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
6: Со вторника по пятницу после 18 часов. «Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
2: Говорит Москва.
6: Много тысяч лет назад человек начал приручать животных. Говорят, тогда люди умели понимать их язык. Сегодня этот навык утерян, но, как и наши предки, мы продолжаем жить бок о бок с животными. Кто они такие, наши питомцы? Все о собаках, кошках, хомяках и даже лошадях в программе Григория Манева «Зов предков». Программа предназначена для лиц старше 12 лет.
8: Здравствуйте, друзья! Григорий Манев, «Зов предков» на волнах радиостанции «Говорит Москва». Меня нередко спрашивают, что нужно для того, чтобы успешно обучать своего питомца. И я каждый раз говорю одно и то же. Прежде всего, взаимопонимание. Но как понять представителя другого биологического вида? Как научиться разговаривать с ним на одном языке? Чтобы ответить на этот вопрос, я пригласил сегодня в нашу студию ветеринарного врача, кинолога, преподавателя, автора интереснейших книг по теории дрессировки Владимира Васильевича Гриценко. Владимир Васильевич, приветствую вас.
9: Здравствуйте, дорогие товарищи.
8: Владимир Васильевич, а вот правда, как понять другой биологический вид, потому что мы нередко совершаем такую ошибку, как очеловечивание. И вот от этой ошибки прежде всего всегда кинологи-то и страхуют. А вот что такое очеловечивание?
9: А фигу с маслом. И вообще не нужно страховать. Дело в том, что и правильно делаем, что антропоморфизируем, и правильно делаем, что очеловечиваем. Потому что на самом деле Canis familiaris, как лучший друг человека, это логически нам гораздо ближе, чем примат. Почему собака стала лучшим другом человека? А потому что семья волка идентична семье человека. Матерая. Там нет лидерства, там нет борьбы за лидерство в семье, в человеческой. Вы же знаете, и в семье волка тоже нет. Есть матерые, есть сигалетки, щенки данного года рождения, есть переярки прошлого года рождения. Они остаются до 2-3-летнего возраста в семье. И есть, могут быть, дядюшки и тетушки, бабушки и дедушки, как у нас. И когда мы берем щенка в семью, он у нас кто? Сигалеток. Да, ребенок, правильно. Ребенок, щенок этого года рождения. Потом он начинает расти. Меняются роли, ранги. И иногда он может остаться в семье, иногда нет. Но как, я к чему? Потому что когда щенка мы берем, для него ничего не меняется. Он попадает в такую же структурную семью.
1: Социальную структуру.
9: Да, да, так, которая генетически у него задана. А для нас то же самое. Что такое маленький щенок и маленький ребенок? Не умеет разговаривать. Уси-пуси, писает и какает, где ни попадя. Его нужно кормить, его нужно оберегать. Недаром взрослые люди с собакой разговаривают на детском языке. Вы же знаете это.
1: Ну, конечно.
9: Ну и все. И еще момент. В 90% случаев специальных знаний, как показывает практика, и не нужно. Вот ваши родители были педагоги?
1: Нет.
9: А воспитали вас прекрасного человека. Мои родители
1: спасибо
9: тоже...
1: Спасибо за комплимент моим родителям.
9: И вам тоже, да. Мои родители тоже не были педагогами. И большая часть людей...
1: тоже воспитали прекрасного человека.
9: Ну вот, я не знаю. Вот я и покрасил. Хорошо, что слушатели этого не видят. Итак, точно так же и с собакой. По большому счету, большая часть современных людей за рубежом и у нас считают собаку членом семьи. Она на самом деле член семьи, потому что мы выделяем ей место, финансы, время. Мы ее обучаем, мы заботимся о здоровье, мы его кормим, как и о других членах семьи. Она может занимать роль ребенка на самом деле, но это уже... Не очень. Ну, хотя, может быть, для некоторых одиноких людей, пожилых, роль ребенка, который иногда часто отводит собаки, тоже очень полезна. То есть, по большому счету, в большинстве случаев...
1: Они просто заботятся о них, и это им дает возможность излить свою любовь, когда дети выросли, внуки далеко. А здесь есть собака, то есть, есть с кем общаться, и, опять же, вот здесь пожилые люди, они попадают вот в этот социум, когда нужно общаться.
9: Да, и недаром есть такое определение любви и любовь – это потребность быть необходимым. И вот как раз люди удовлетворяют вот свою потребность быть необходимым, воспитывая собаку. Специальные знания, кинологические, биологические, они, в общем, нужны, ну, знаете, в 20% случаев. Тогда люди обращаются к кинологу.
1: А вот все-таки очеловечивание собаки, вот я, вы всегда меня немножечко вот в тупик ставите, когда мы с вами общаемся, а, слава богу, мы знакомы уже очень много лет, я вам задаю какой-то вопрос, и мне кажется, что я знаю, какой ответ я получу.
9: Григорий Евгеньевич.
1: А, да, получается, что далеко не всегда я знаю.
9: Григорий Евгеньевич, я вас перебью. Дело в том, что единственный способ понять животное, понять представителя другого вида, это... антропоморфизм, очеловечивание. А как вы еще поймете, что чувствует собака?
1: Возражу вам. Потому что, ну вот посмотрите, мы совершенно по-разному воспринимаем этот мир. У нас основной поток информации идет с помощью зрения, у них с помощью обоняния. Согласны?
9: Ну, не совсем, так скажем, потому что, например, охотничья собака, лайка, когда идет и работает, она сначала работает по... слуху, потом по зрению, только потом включает обоняние. Это все очень относительно, когда мы говорим о том, что есть животное, макросматики, микросматики, все очень относительно. Дело в том, что некоторые вещества человек обоняет и воспринимает гораздо лучше, чем собака, например, да, и такие факты тоже есть. Нет, дело в том, что мы можем понять, что чувствует... мы не можем стать собакой. Есть такое умвель, такое понятие. Мир, вы тут правы, мы видим мир немного по-разному, но это как раз и не дает нам...
1: Воспринимаем.
9: И видим, и воспринимаем по-разному, и видим по-разному. У нас разные зрения,
1: да,
9: у собак.
1: Да,
9: собак
1: все-таки
9: дальтоники в этом плане. Но у нас очень много, если говорить о собаке конкретно, очень много перекрывается. И разве вы со своей собакой... Не понимаете этого? Вы же на самом деле живете практически в одном мире. Да, она чуть лучше в обонянии, чуть лучше в слухе, но зрение такое же, как у нас с вами практически, ну, за исключением там цветовой коррекции какой-то. А все остальное то же самое. Мы кто? Мы позвоночные, млекопитающие, высокосоциализированные, семейные существа.
1: Хищники оба.
9: Ну, почти хищники, притворяемся хищниками, потому что мы очень всеядные, надо сказать. Вот, а поэтому у нас очень много общего, и это как раз, с чего мы с вами сегодня начали, и сделала собаку лучшим другом человека. Очень много общего. И это как раз позволяет обычному кинологическому обывателю не иметь специального образования, но при этом прекрасно воспитывать собаку.
1: Но при этом...
4: Мы не кормим собак той же самой едой с нашего стола, в общем, чем питаемся мы, считается это неправильно. Хорошо, да. Я сразу, чтобы не углубляться.
9: Григорий Евгеньевич, вы прям идеалист какой-то, вы прям какой-то, вот я не знаю, академический ученый. Ну, давайте с нами вернемся к истоку. Жил-был волк, потом появился синантропный волк, потом появилась синантропная собака. А ныне она тоже, кстати, здравствует. Что ест синантропная собака?
4: Что она идет?
9: А что она найдет? Она найдет то, что от нас осталось.
4: Ну, либо, если мы говорим о тех событиях, которые происходили несколько тысяч лет назад, здесь уже либо это падаль, так. Либо это то, что добыто на охоте, какие-то некрупные звери.
9: Очень мало. Так даже человеческие какашки у синантропных собак занимают до 30% рациона. Все остальное – это, на самом деле, отходы человеческого питания. А, ну, трупов сейчас мало, да, ну, даже в сельской местности. Охотятся, да, собаки, которые живут в пригородных лесах, начинают охотиться. Но все-таки они не чистые хищники, им трудно это делать. Они едят то, что остается от нас с вами, едят то, что мы едим, только и всего. И так было всегда. Это же помоечник. Почему? А собака была очень полезна, да, в многие тысячелетия. Почему именно сейчас она с ней стали бороться, с синантропной собакой? Потому что собака, крысы, голуби уничтожали биологические остатки той же самой древней Москвы и других древних городов, где не было вот такой утилизации мусора, отходов, как сейчас, например, существует в Москве. Поэтому синантропная собака, а на самом деле не хищник, это помоечник, падальщик и подбиральщик. И поэтому говорить о том, что вот, да, вот мы не должны собаку кормить нашими объедками, это очень относительно. Да, хотя бы те же 300 лет назад, 400 лет назад, ну кто, да, варил собаке кашу? Да никто не варил. То, что оставалось, то и выбрасывали. А сейчас есть такое понятие натурального питания. Это тоже неправильно, потому что ну, мускульное мясо так крайне редко перепадало собаке, что не является
4: ее деликатес, основным. Человеку-то не всегда доставалось.
9: Тем более, да, тем более на самом деле. А вот, поэтому, по большому счету, я почему, например, так хорошо отношусь к фабричным кормам? А потому что как раз эти какашки, которые продаются в мешках, они как раз и идеальный продукт питания синантропной собаки, которая питалась ими 15 тысяч лет назад. Вот именно такими сухими, то, что осталось, то, что валялось где-то на помойках, то, что мы выбрасывали, они именно это и ели. Поэтому, по большому счету, крупные хорошие фирмы, они и пищевые, они и имитируют вот как раз вот...
4: Даже запах.
9: Даже запах, да, на самом деле.
4: Хорошо,
9: так.
4: Вернемся к вопросу, который я задал изначально. Как понять все-таки другой биологический вид? Потому что большинство людей, которые заводят, ну, впервые собаку, сталкиваются с весьма прозаичными сложностями, такими проблемами, когда собака убегает или собака там бежит на дорогу, потому что она не понимает, что вот там машины и это опасность. Опять же, если мы говорим о том поведении, которое для собаки свойственно, когда собака подбирает с земли, как нам кажется, всякую гадость. Мы-то знаем, что это всякая гадость, и мы знаем, что собака может получить отравление, но собака этого не знает. И вот здесь на самом простом бытовом уровне у человека возникают проблемы. И ему нужно научить собаку самым простым вещам, говоря языком кинологов, отдрессировать собаку, чтобы у собаки были на вооружении, вернее, у дрессировщика команды ко мне, запрещающая команда, чтобы собака выходила спокойно из подъезда, не отрывая руки хозяевам и не смущая всех тех, кто входит в этот подъезд. Это все равно дрессировка, это все равно взаимодействие.
9: Да, взаимодействие.
4: И понятно, если мы говорим о том, что есть площадки, есть специалисты, которые помогут научить человека. Но все-таки изначально мы всегда исходим из того, что говорим: ребята, наблюдайте за собакой. Собака вам всегда подскажет, как она себя ведет в той или иной ситуации, и от этих действий мы с вами в дальнейшем и будем отталкиваться. А люди зачастую не понимают, почему себя собака ведет так, а не иначе. И вот здесь начинаются подобные высказывания: «Ой, у меня такая глупая собака!» И я всегда людей осаживаю, с одной стороны, когда они так говорят, с другой стороны, я понимаю, откуда у этого заблуждения ноги растут. И вот как людям научиться понимать своих собак? Наблюдение – это одно, но нам же ведь нужно научиться еще и влиять на этих четвероногих.
9: А вы подняли две очень больших проблемы, и вы знаете, эти две проблемы не всегда друг с другом согласуются, по большому счету. Первая часть вопроса – это как понять свою собаку. Для этого нужно изучать этологию, canis familiaris. Да, именно науку о поведении. Не бихевиоризм, не физиология высшей нервной деятельности, а именно вот этологию. Этологию синантропной собаки, прежде всего, из которой мы и вывели породистых собак. Именно из тех собак, которых мы называем беспородными, там, дворнягами, сельскими собаками, деревенскими собаками и так далее. Но как только мы начинаем изучать этологию, мы тут же сталкиваемся с довольно серьезной проблемой, потому что если мы примем собаку как этологический вот, самостоятельный вид, то есть такая фраза «понять, простить». Понимаете, я тут сам недавно только это осознал, потому что всегда был вот таким дрессировщиком команда, навык, выполнение. А если оценить поведение собаки, у них в группах, это высокосоциализированное существо, они конечно стремятся жить в группах, но у них же в группах нет такого уровня взаимоотношения, как мы навязываем ей. Там же нет такого. Я приказал, ко мне через дорогу не бегай, далеко не уходи, поводок. Какой поводок у собаки? Вы чего? Она вообще, она обязана тянуть поводок. Для нее это неестественно. Продуньте ходить на поводке. Поэтому она и тянет, поэтому она и бежит, поэтому она вылетает, поэтому она нюхает. То есть, если мы поймем этологию собаки, мы поймем, что не надо их в квартирах держать. И ее место на улице. Вот там ее этологическая ниша, там она счастлива. А если говорить о дрессировке, по большому счету, то, вы знаете, мы, когда заводим собаку, мы занимаемся процессом, если хотите, гуманизации. Это не отчеловечивание. Это мы принуждаем собаку жить по человеческим законам.
4: А это правильно?
9: Быть немного... А выхода иного нет. Вот я тоже об этом долго думал. Если это неправильно с точки зрения интересов canis familiaris, вида, но с точки зрения человека, а как иначе мы сможем жить с собакой? Мы
4: не можем потому что огромный жить. Город, здесь есть огромное количество всяких опасных штук, как движущиеся машины, там, ну, я уже говорил, там какие-то яды, и вообще вот что да, здесь да, только да, нету, да, да, да. Там, я не знаю.
9: И желание укусить кого-нибудь. Это же, естественно, для собаки драться, лаять и кусаться. Однако нехорошо с точки зрения человека кусать другого за ягодицу. Поэтому мы и занимаемся гуманизацией собаки. А это несколько противоречит ее этологическим стандартам поведения, ее этологии. Но собака удивительное существо. Я не перестал его восхищаться. Она чрезвычайно адаптивна. Она до такой степени адаптивна, что по большому счету кто завоевал мир? Мы, собаки, волки. Ну, тараканы слегка.
4: Кстати говоря, когда мы говорим, дорогие друзья, о том, что собака очень легко адаптируется к различным ситуациям, вот вы себе представьте, для того, чтобы вывести путем целенаправленной селекции из маленького крошечного чихуахуа огромного сенбернара, человеку нужно всего лишь 100 лет. То есть человек будет просто отбирать особи, которые выделяются по размерам, по другим каким-то параметрам. Но собака очень быстро и очень легко приспосабливается к различным, во-первых, окружающим раздражителям, а во-вторых, она очень легко подстраивается под надобности человека. И здесь, конечно, собаке, наверное, вообще псовым в этом плане ну, равных нет. Так вот, гуманизация – это все, конечно, прекрасно, хотя, с другой стороны, вот тоже интересная штука. Я не раз сталкивался и ловил себя, как говорят, на мысли, что вот ты приезжаешь там в какую-то европейскую страну, и ты видишь, что там собаки ходят без поводка, что можно заходить с ними в общественный транспорт, в какие-то учреждения, и собаки себя ведут адекватно. У нас, к сожалению, ну, адекватных, я не говорю, собак, адекватных хозяев не так много. А вот почему так? Это отбор, это уже там просто всех собак, которые мешали жить человеку, их просто повывели, или у нас, в общем, какой-то воздух свободы превалирует?
9: Вы знаете, Григорий Евгеньевич, вы предлагаете вступить на политико-экономическую, так сказать, стезю.
4: Я очень часто замечал такие особенности.
9: Я на ваш вопрос отвечать не буду, именно потому что это политический и экономический вопрос. Но отчасти. Одна из причин, ну, например, в Германии существует такой закон, что вам не продадут щенка, если вы не окончили курсы по вождению собаки. Я недавно нашел в интернете, я ее перевел, я с огромным удовольствием ее прочитал, учебник для этих курсов по теории дрессировки, 135 страниц. Далее, в этом учебнике написано, что да, вы обязаны получить, пройти курсы по вождению собаки в течение 2 месяцев после приобретения щенка, иначе у вас щенка заберут по суду. Или если вы... последняя ваша собака умерла 5 лет назад. То есть, если вы 5 лет не имели собаку, вы снова обязаны пройти курсы по вождению собаки.
4: Там есть еще очень интересные законодательные такие казусы, потому что ты платишь за собаку, если ты ее не обучил, 150, это в Северной Рейн-Вестфалии, вот это земля Северной Рейн-Вестфалии, я с этим столкнулся. Ты платишь 150 евро в месяц налог за собаку. Как только ты прошел обучение, ты платишь, если не ошибаюсь, 50 евро в год.
9: Вот видите, как здорово. Это очень стимул к тому, что люди на самом деле ответственно относятся, изучают
4: экологию. То есть вы считаете, что это чисто экономическая история?
9: А у нас да. Потому что, извините, нет, не будем на эту тему.
4: Ну ладно, хорошо, не буду провокационных вопросов задавать. Вернемся все-таки к дрессировке. Вот у меня сейчас здесь лежит книга очень интересная. Мы о ней поговорим во второй части программы. А пока да, потому что вообще Владимир Васильевич, он пишет безумно интересные книги, а об этом, в общем, вскользь говорить не хочется. По поводу, опять же, очеловечивания. Вот как вы относитесь к тому, что некоторые владельцы разрешают собаке залезать на диван, некоторые владельцы, ну, скажем так, укладывают свою собаку в постель, потому что вот лично для меня, у меня собаки всю жизнь, у меня, правда, были крупные собаки всегда, и для меня это неприемлемо. А я знаю людей, которые, в общем, не вчера в кинологии, это специалисты, которые говорят: а вот мне так нравится, вот я так хочу, я так разрешаю. И у меня здесь, в общем, такой слом сознания происходит, потому что, с одной стороны, я знаю, что это неправильно, ну, потому что собака несет на своих лапах кучу грязи, она линяет, и, в общем, ну, все-таки, как бы, ну, наверное, хочется спать в чистой постели. С другой стороны, вот я художник, я так вижу, этот аргумент, он практически ничем не бьется. Как вы считаете? Вот какое ваше здесь, какое ваше мнение?
9: Я считаю так, что ежели человеку нравится спать со своей собакой в одной постели, да ради бога, пусть он спит. Вы знаете, замечательный такой писатель Даниил Гранин в свое время сказал: хорошим человеком можно быть на 1000 ладов. Спишь ты со своей собакой, ты хороший человек. Не спишь ты со своей собакой, ты тоже хороший человек. Это дело вкуса. А дело в том, что, ну, это точно так же, когда вот мы живем в квартире, у нас какие-то свои, да, взаимоотношения с другими людьми, с социальными партнерами, в смысле, и суррогатами социальных партнеров, животными. Это наше личное право, если мы никому не причиняем боли, страданий. Поэтому... Ну, и даже с точки зрения этологии. Я хочу привести еще один пример. Вы, наверное, не подкармливаете собаку свою со стола?
4: Следующий вопрос.
9: Вот, поэтому давайте так. Вот вы взяли щенка. Щенок 2-месячный. Он обязан спать в куче. Даже такой термин есть в кинологической литературе, в англоязычной. Куча. Он обязан ощущать контакт со себе подобным или с матерью. есть совершенно неэтологические рекомендации, типа того, что вот завели щенка, ему отвели место, а он орет, верещит, скулит, визжит, ничего, 2-3 дня поверещит, успокоится, успокоится. Но он уже не член вашей семьи, он это поймет. И потом, как вы можете требовать от него, например, любви, преданности, выполнения команд? А вы кто для него? В этом возрасте он должен спать под боком мамы. И поэтому, почему он вопит? Это, безусловно, рефлекторное, по Павлову, безусловно, рефлекторный вопль. Я один, двухмесячный щенок один не выдержит. И он начинает вопить, чтобы его мама нашла и спасла. Это сигнал СОС. И когда он, а мы для него папа и мама, если мы его привели в нашу семью, и он вопит, он призывает, спасите меня, я один, меня же съест, съедят медведи, я умру от переохлаждения.
4: Хорошо, как потом отучить-то не спать в кровати?
9: А это второй вопрос.
4: Вход рубль, выход два?
9: Да, нет, никто не говорит. Вы можете не брать его в кровать, но вы обязаны положить его рядом со своей кроватью и опустить руку вниз, чтобы он уткнулся туда носом.
4: Я прошу прощения, я все опять об очеловечивании. И уж извините меня за этот термин, но... Вот когда человек сопоставляет себя и собаку, он где-то переносит какие-то свои ценности, свое поведение на поведение собаки. И вот мы все часто, особенно по весне, сталкиваемся с тем, что наступаем, прошу прощения, в продукты собачьей жизнедеятельности, и когда я вот, я сам лично делаю замечания там другим владельцам собак, я говорю, почему вы не убираете? И слышу миллион отговорок. Это что, обычная лень? Это очеловечивание? Или это просто безответственное отношение?
9: Ну нет, к очеловечиванию...
4: И как вообще приучить наших людей убирать за своей собакой?
9: Давайте вспомним с вами довоенную Германию, когда они начали бороться с зайцами. Насколько я могу знать, я могу ошибаться. Но, по-моему, нескольких зайцев просто расстреляли. И в Германии зайцы перестали существовать. Зайцы как люди, не оплачивающие проезд в транспорте. А здесь никакого отношения этот факт, о котором вы сказали, к антропоморфизму не имеет. Это на самом деле морально-этические нормы, именно человеческие. Поэтому, правда, нужно заставлять, что ли, людей по-разному. Рекомендовать, пропагандировать уборку, да, какашек за своей собакой. Разъяснять, почему это плохо. Это не только грязь. Дело в том, что там же яйца глистов созревают, а они опасны и для человека тоже.
4: Вот на этой оптимистичной ноте мы перейдем к новостям, а потом опять вернемся в студию проекта «Зов предков».
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94.

Сотрудника агентства в оперативных службах подростки отмечали день рождения. Вечеринка проходила в частном доме в Солнечногорске. Ранее в телеграм-каналах появилась информация о массовом отравлении в Подмосковье. Сообщалось, что 6 пострадавших доставили в больницу с диагнозом «острое отравление неизвестным веществом». 3 из них находятся в тяжелом состоянии. В Крыму предупредили об отключениях света из-за проведения работ. Они возможны в ближайшие дни на срок от 2 до 5 часов. Об этом сообщил в канале ВМАКСе министр энергетики региона Владимир Воронкин. По его словам, в работе по восстановлению электроснабжения Крыма задействовано более 500 специалистов. 24 июня глава республики Сергей Аксенов заявил, что в результате атак ВСУ на полуострове повреждена энергетическая инфраструктура, введены графики отключения света. В украинских Сумах начались отключения воды из-за отсутствия электричества. Она будет подаваться в дома с пониженным давлением и по графику. Об этом сообщает телеграм-канал местного горводоканала. Уточняется, что водоснабжение будет обеспечено только в течение нескольких часов утром и вечером. Одновременно с этим в местном облэнерго сообщили о перебоях с подачей электричества из-за повреждения инфраструктуры. Далее о валюте и погоде. Курс юаня на выходные понедельник 11 рублей 34 копейки, доллар 77 рублей 6 копеек, евро 87 рублей 40 копеек. В Москве в эти минуты плюс 19, сегодня ожидается облачная с прояснениями погода, местами дождь и до плюс 23. Атмосферное давление будет выше нормы, 749 миллиметров ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.

0: Хит Москва.
1: 94,8 FM.
2: Реклама. Первый дисковый тормозной механизм был запатентован Уильямом Ланчестером в 1902 году. Тормоза с медными колодками издавали такой скрип, что пугали не только пешеходов, но и водителей. Сегодня скрип тормозов не испугает пешеходов. Поэтому тормозите заранее, перед пешеходным переходом. Компания «Притормози» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
3: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
4: «Зачем тебе это надо?» — говорили одни. «Да ты послушай меня!» — говорили другие. «Тебе надо поступить совсем по-другому!» — говорили третьи. Чьим советам верить? Чужой жизненный опыт не заменит беседы со специалистом. Обсуждаем расхожие обстоятельства, чтобы лучше разобраться в личных.
5: В эту субботу тема программы «Как мужчинам избавиться от стресса этим летом». В эфире врач-психотерапевт, кандидат медицинских наук Марат Сараев.
6: Каждую субботу после 7 вечера.
7: Личные обстоятельства.
8: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9: Как известно, история ничему не учит. Она только наказывает за незнание. Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами.
10: В это воскресенье тема программы «Загадка Испании. Франциско Франко». В эфире кандидат исторических наук Георгий Филатов.
11: Каждое воскресенье после 11 часов в программе «Исторический пасьянс».
12: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
13: Говорит Москва. .ру. Новости, интервью, записи передач, блоги.
14: Из эфира в сеть и обратно.
13: Говорит Москва. .ру.
15: По вопросам размещения рекламы звоните 925-33-17, префикс 495.

Много тысяч лет назад человек начал приручать животных. Говорят, тогда люди умели понимать их язык. Сегодня этот навык утерян, но, как и наши предки, мы продолжаем жить бок о бок с животными. Кто они такие, наши питомцы? Все о собаках.

0: О собаках, кошках, хомяках и даже лошадях в программе Григория Манева «Зов предков».
1: Дорогие друзья, Григорий Манев, «Зов предков» на волнах радиостанции «Говорит Москва». И у меня сегодня в гостях замечательный человек, кинолог, ветеринарный врач, преподаватель, автор очень интересных книг по теории дрессировки Владимир Васильевич Гриценко. И говорим мы сегодня о поведении собаки. Говорим мы сегодня о том, как себя собака чувствует, ощущает и воспринимает себя в человеческой стае. И, естественно, касаемся дрессировки в том числе. И вот передо мной лежит книга, которая, я так понимаю, что вот совсем недавно увидела свет. Называется она «Воспитание и дрессировка щенка». Владимир Гриценко. О чем эта книга? И вот я так понимаю, что здесь я так чуть-чуть пролистал. С одной стороны, какие-то интересные моменты, связанные с этологией, то есть наукой о поведении. С другой стороны, вот у вас нестандартные методы донесения информации, это говорят все студенты, которые с вами общаются. Можно буквально пару слов? Анонсируйте, что это за книга и чем она интересна.
2: Так, ну, интересно или нет,
1: это... Про студентов я знаю точно.
2: Должны сказать читатели, хотя и сейчас уже есть отзывы, хорошие отзывы и на Озоне, и на Литресе. А чем отличается эта книга от всех остальных? А эта книга отталкивается именно от этологии. То есть я пытаюсь объяснить поведение собаки и предсказать поведение молодой собаки, что она будет делать в семье через неделю, через две, через три, с точки зрения вероятности. Я с моими коллегами на нашей учебно-дрессировочной площадке «Сокольники» в течение нескольких лет мы выдавали людям, которые приходили к нам на дрессировку, соответствующие анкеты с выяснением, с просьбой рассказать, а с какими формами нежелательного поведения они встречались, чтобы представить себе картину, с чем встретится владелец.
1: Городской собаки.
2: Да, владелец городской собаки. А мы собрали эту информацию, проанализировали ее, и с учетом вероятности, ну, с чем столкнется, ну, например, более 40% разрушают квартиру. И вот эта глава...
1: То есть предупрежден, значит, вооружен. А значит, мы можем повлиять на это
2: именно
1: поведение.
2: Именно так. Мы можем, зная, что собака будет разрушать квартиру, поставить вопросы о содержании и воспитании щенка так, чтобы он не начал этого делать. Именно с этой целью написана эта книга. И еще. Каждый раздел, посвященный той или иной проблеме, он начинается с этологического анализа проблемы. Ну, например, да, около там, 28%, возвращаемся к подкорму собаки, со стола. Они считают, что вот нельзя кормить щенка со стола, это нежелательное поведение, когда щенок просит, клянчит. Но с точки зрения этологии, для чего?
1: Это естественно.
2: Для чего существует семья? Семья существует для того, чтобы накормить младших и всех. И кроме того, у социальных животных, у волков, у собак, у людей есть форма поведения, поведение выпрашивания. И разве вы не выпрашивали своей мамы в детстве купить мироженку? Просили?
1: Да, наверное, все просили.
2: Все просили. И когда мы с вами, как лидеры, садимся за большую миску, за большого лося, если мы его добыли на охоте, приходит наша собака и говорит, а я?
1: А мне?
2: Да, я же тоже,
1: а член... Хуже?
2: Да, я же тоже член семьи вашей. Вы же лося добыли для всех. А мы говорим, пошел отсюда, твое место вам в прихожей.
1: Так, значит, выйди из кухни.
2: Да,
1: тогда... Выйди из кухни, кому говорю.
2: Тогда я не ваш член семьи. Но если я не ваш член семьи, тогда отстаньте от меня со своими командами, приказаниями и прочими притязаниями. Ну, это, конечно, есть доля шутки, но так или иначе. А мне кажется, вот я попытался объяснить владельцам естественное поведение собаки, и они уже могут выбирать. Там одновременно я привожу рекомендации. Не нравится, если собака попрошайничает? Ради бога, вы можете ее отучить. Есть способы. Можете не приучить. Но с другой стороны, а вы можете взять просто горсть сухого корма, положить на стол? И когда приходит щенок, вы можете... Потому что вы, как лидер, обязаны делиться. Это этология, это закон поведения семейных животных. Ну, дайте ему гранулу со стола. Чего плохого-то тут будет-то такого-то? Я не понимаю. Волки, когда они заваливают лося или оленя, они все едят одновременно. Нет, это вот... Есть стая и есть семья. В стае, да, лидер может отогнать всех остальных, пока сам не поест. А семья матерый, А рядом, да, переярок ест в 20 сантиметрах, и никто никого не гонит. Потому что для всех добыли это. И стол...
1: И потому что этот маленький потом, через какое-то время, будет опять же работать на семью.
2: На всю семью, конечно, конечно. Мы все вместе, мы все для, ради каждого в нашей семье.
1: Интересно, и вот я сейчас просто прошел по оглавлению название глав. «Какая песня без баяна, а собака без дивана?» «Если в доме нет кота, то собака сирота». Так, кто еще? Тот походит на гиену, кто не любит гигиену.
2: Ну, да, общем, если тебе да. родитель имя, пищей делись, детьми своими. Ну, если говорить попрошенничестве, например.
1: Вот на самом деле я прекрасно понимаю, о чем вы говорите. Что собаку нельзя, ну вот в прямом смысле слова, уж прошу прощения опять за это слово, очеловечивать. С другой стороны, нужно ее понимать, и нужно понимать, что это за биологический вид. С другой стороны, мы вводим ограничения. Ограничения, которые прежде всего, ну, позволяют собаке жить в таком большом городе, как Москва, это такие правила современного общежития, это, опять же, вопросы безопасности. И получается, что поначалу человек, когда только сталкивается с какими-то сложностями в поведении, с проблемами в дрессировке, он начинает запрещать. А я всегда говорю, ребят, это неправильно, потому что баба-яга, если мы почитаем русские народные сказки, она сначала накормила, напоила, спать положила и только потом в печку засовывала. С другой стороны, у людей зачастую нет другого выхода, когда уже время упущено, когда это уже достаточно, ну, большой щенок, уже достаточно сильный, но он все равно мозгами-то щенок. И человек начинает запрещать. И вот, во-первых, как вы относитесь к запрещению, как вы относитесь к наказанию, и как вообще можно решить эту проблему?
2: Ну, давайте начнем с последнего, с наказания. А я сразу хочу сказать, что я абсолютно против этого термина в дрессировке. Абсолютно против. Это человеческий термин. А это во-первых.
1: А вот здесь вот мы и подошли к очеловечиванию.
2: Да, нельзя переносить морально-этические категории на собаку. У них нет этих категорий. И поэтому такие термины, как поощрение, как похвала, как что там еще... награда и наказание, они неприемлемы ни в этологии, ни в зоопсихологии. У животных нет таких понятий. Давайте с этого начнем. И я подчеркиваю, я против этого, даже термина использования, а не реализация этого термина. И не потому, что я какой-нибудь там пускаю розовые сопли, да, как позитивный тренер, или там интернетовский зоопсихолог, они обычно этим грешат. Вы знаете почему? А потому что наказание, оно неэффективно. Потому что наказание – это далеко отставленное с точки зрения физиологии отрицательное аверсивное подкрепление. Обычно я объясняю это так. Вот идет собака по улице, увидела какашку, подняла ее. У нее есть потребность есть эту какашку. Она наклонилась, взяла
1: она
2: в пасть.
1: Она уже подняла, все.
2: Взяла
1: все,
2: в пасть.
1: Уже все, уже время прошло.
2: И проглотила. То есть она получила положительное подкрепление съеданию какашки. И вот когда
1: ну,
2: владелец
1: гадости,
2: начинает...
1: Давайте так смягчим.
2: И когда владелец начинает драть собаку, а кисидорову козу, это и есть наказание. Но оно уже не относится к этому поведению. Поведение-то завершилось. Оно получило свое подкрепление положительное.
1: И собака не понимает, за что.
2: А наказание лупления владельца, оно вызывает только другую форму поведения, оборонительную. А как уж собака будет реализовать это поведение? Либо орать громко, либо принимать позу виноватую, подчинение субмиссивную, либо убегать, либо кусать хозяина, это второй вопрос. Но к подбиранию пищи это никакого отношения не имеет. Поэтому я против наказания. Во-вторых, просто запрещать и наказывать при воспитании, как и при воспитании детей, и при воспитании собак, неэффективно, потому что вы же не сообщаете. Ну, что нужно делать? Ну, например, вот пример иду. Иду со своим собаком по Кузьминскому парку, навстречу идет пара с Ауси.
1: Ну, это австралийская овчарка.
2: Да, зачем? Так сразу вопрос. Ну, зачем ему Ауси? Потому что люди явно не... Этот молодой, вероятно, кобель уходит в сторону на поводке. Человек, мужчина, его одергивает, то есть уже рывок.
1: Я объясню, просто это австралийская овчарка, это очень активная пастушья собака, спортивная собака.
2: Которая, или рабочая, да.
1: Или рабочая. И вот простому человеку вот так вот взять такую породу, ну, это все равно, что, ну, по случаю купить болид Формулы-1 для того, чтобы попробовать передвигаться на нем по Москве.
2: Ну, здесь еще добавляется несчастье собаки, потому что это не собака-компаньон, ей нужно работать, действовать, и ментально работать, и физически нагружать. Ну, дело в другом. Он ее, она уходит в сторону метра на три, он ее рывком поводка возвращает к ноге, и потом вдруг поднимает поводок и по попе ей шлеп.
1: Чтобы лучше запомнила.
2: Информация нулевая. Да, ты сильный, ты мне сделал больно. Но поэтому вот наказание и запрещение, оно не информативное при воспитании и дрессировке, они не учат. А как только, извините, мы можем заниматься прекращением, но если ты прекратил, запретил, предложи нормальный способ поведения. Поэтому в этой книге как раз и говорится, не хотите, чтобы ваша собака делала через месяц вот это, да? А воспитывайте ее вот так, сформируйте у нее альтернативное поведение. Только и всего, и не будет у вас проблем.
1: То есть, если вы наказываете собаку, но не предлагаете ей ничего взамен, если вы делаете это не своевременно, то, в принципе, это просто жестокое обращение.
2: А если вы делаете собаке больно вовремя, то это называется отрицательное аверсивное подкрепление. Это не наказание. Ну, с точки зрения теории дрессировки.
1: В теории дрессировки, да. Я просто почему так задумался, чтобы это все можно еще было перевести на понятный большинству людей язык. Но здесь, наверное, все-таки без специальных знаний не обойтись.
2: Книжки надо читать.
1: Я думаю, что не только книжки читать. У меня вообще есть такая теория, что любой человек, который завел себе собаку, неважно, сенбернара, овчарку или чихуахуа, обязательно должен прийти именно на дрессировочную площадку. Причем не заниматься со специалистом индивидуально, а прийти на дрессировочную площадку, вот как раз, чтобы было вот это вот групповое поведение, чтобы собака знала, как себя вести в социуме, когда рядом и большое количество других собак, и большое количество других людей. Я что-то не то сказал?
2: Не, вы совершенно правы. Я как раз хочу вас перебить с точки зрения убедительного совета для всех остальных. Это просто даже не совет, а принуждение. Я должен всех заставить. Купили щенка, тут же находите учебно-дрессировочную площадку, где есть воспитательная группа дрессировок.
1: Это 4 месяца.
2: Идеальный способ социализации, во-первых. А во-вторых, если вы заводите очень крупную собаку, то это поможет на самом деле очень правильно сформировать иерархические взаимоотношения. Тогда такая собака, крупный ротвейлер, кадебо, кане, корсо, будет вам и во взрослом состоянии считать вас лидером, а себя маленьким щенком. Поэтому категорически всем рекомендую. Более того, вы совершенно правы, Григорий Евгеньевич, когда мы щенка воспитываем сразу при наличии собаки справа, собаки слева, мы обучаем ее подчиняться при так называемых наличии отвлекающих факторов. Потому что очень многие владельцы говорят, вы знаете, вот когда нет никого, он слушается.
1: Идеальная собака.
2: Когда собака
1: чемпион
2: появляется, ой, все, наплевать. А тут мы изначально начинаем формировать правильное поведение. И, опять же, результаты моих наблюдений за нашей площадкой именно подтверждают. Идеальный вариант получается, когда владелец приходит на щенячью дрессировку, а потом уже идет более серьезный курс. Или общий курс дрессировки, или управляемая городская собака. У него уже со щенком закладываются изначально. Щенок просто, знаете, с молоком, что ли, всасывает правильные взаимоотношения.
1: Правильный фундамент у него есть.
2: Да, правильный фундамент.
1: Очень важный вопрос, который мне тоже часто задают, и я, вот честно говорю, вот не знаю, как на него ответить компактно. Может быть, вы мне подскажете. Какова разница между хозяином и вожаком? Потому что мы все говорим о том, что вот собака все-таки это живое существо, которое в естественной среде обитания подчиняется лидеру. Вот можно ли ставить знак равенства между вожаком в дикой живой природе и хозяином, человеком, который взял собаку в городских условиях? Это одно и то же или нет?
2: Мы немножко
1: вот,
2: уже...
1: так это все-таки разные вещи.
2: Мы немножко уже касались этого вопроса, но это на самом деле очень разные вещи, и мы должны это понимать. Но давайте, правда, оговоримся, что, опять же, хозяин-владелец – это все-таки человеческая терминология, отражающая какие-то экономические связи, не биологические. С точки зрения этологии, человек, который, ну, считает себя хозяином, который большую часть времени, именно он уделяет время на кормление, гуляние, воспитание, дрессировку, игру и так далее – это лидер, это матерый, это вожак. Хотя есть разница, экологи и этологи различают вожака и лидера, но бог бы и с ним. То есть это ведущий, да, который направляет поведение собаки. Это так на самом деле. И собака воспринимает этого человека и подчиняется ему, но когда мы говорим о лидерстве человека и собаки, и лидерстве одной собаки и другой собаки в естественной среде обитания, помните, мы с этого немного начинали. В естественной среде обитания собака не ведет себя как солдат. Она, да, лидер говорит, а пойдем вот туда. А любой член этой стаи может сказать, да не хочу. А не хочу сегодня, я пойду в другую сторону. И имеет на это право. Его никто не принуждает. Его никто не кусает за это. Да, и поэтому, то есть даже в семье волков относительная свобода. И вот это у собак заложено в генах, а когда мы ее берем и начинаем строить взаимоотношения командира и рядового, вот здесь, ну, некоторые собаки не очень хорошо к этому относятся, потому что для них это неестественно. Вот такая абсолютная контроль над поведением. Но они на этом соглашаются. И еще один момент. Опять же, вот вы еще не задавали этот вопрос, могут ли собаки лидировать или стремиться к лидерству?
1: Еще как могут.
2: Вот именно, да, и с этим мы сталкиваемся тоже. И поэтому, воспитывая щенка, мы должны это учитывать. Это тоже.
1: Ну, потому что собака зачастую, она может быть просто хитрее, она может быть сильнее, физически сильнее человека, а, следовательно, попробовать его себе подчинить. Кстати говоря, вот очень часто происходит такая вещь. Человек заводит маленького щенка, все у него хорошо, он начитался умных книг, где-то что-то, в общем, начал с ним как-то взаимодействовать, дрессировать, и говорит, как у меня все хорошо получается, какая у меня замечательная собака. Проходит какое-то время, оно, как правило, наступает ближе к 7-8 месяцам.
2: Подростковый период.
1: Как у меня, да, играй гормон. Вот, то есть происходит период полового созревания, и уже щенок начинает себя ассоциировать, ну, если не со взрослой особью, то, ну, где-то рядом.
2: На равных.
1: Да.
2: На равных. Ты кто такой вообще?
1: У меня просто сейчас вот дети в подростковом периоде, я прекрасно это понимаю, я это все на них еще перевожу. Так вот, и вдруг замечательная собака, которая никаких проблем никогда своему хозяину не доставляла, всегда слушалась и заглядывала в рот, вдруг начинает вообще себя вести своевольно, а то и проявлять агрессию, и вообще пробовать на прочность этот мир. И человек к этому бывает зачастую просто не готов. И вот здесь вот мы как раз с Владимиром Васильевичем говорили, что если вы приходите на дрессировочную площадку с маленьким щенком, потом уже идете в более такую продвинутую группу, здесь вы этих проблем сможете легко избежать. Вот по поводу коррекции поведения тоже хотелось бы поговорить, потому что сейчас это словосочетание, оно встречается сплошь и рядом, и когда мы открываем какие-то сайты, связанные с дрессировкой, с услугами дрессировщиков, коррекция поведения. Вот коррекция поведения – это что? Это какие-то насильственные действия, которые указывают собаке на ее место в этой иерархической системе, или это что-то более сложное?
2: Ну, давайте так скажем. Во-первых, слово «коррекция» никоим случае не говорит о жестких воздействиях на собаку. Хотя, вот, к сожалению, в кинологическом сленге, поскольку в кинологии очень много не биологов и не психологов, они вкладывают, и это очень устоявшееся мнение, вкладывают именно коррекцию, это значит рывок, например, на строгом поводке. Или на
1: это
2: строгом ошейнике.
1: Это насильственные действия.
2: Да, вот это так. Вот что такое, когда мы на самом деле... А коррекция ведь это просто изменение. И по большому счету, вот перевоспитание собаки, это тоже коррекция поведения. коррекцию любого поведения. Есть поведенческая медицина, которая занимается коррекцией поведения, где не бьют током, не бьют палкой, да, не дергают там на строгаче или на удавке. Я не отрицаю эти способы, я просто говорю, что коррекция – это на самом деле посложнее. Существует как минимум 10 способов коррекции, совершенно разных. Самый, например, восхитительный, в прямом смысле этого слова, это способ формирования альтернативного поведения нежелательному. То есть вы, вот вам не нравится поведение вашей собаки, а придумайте альтернативное поведение, которое бы вот вы не запрещаете, не бьете, не фукаете, а просто, вот, ну, например, ваша собака подбирает пищу земли. А научите...
1: Либо проявляет агрессию на другую собаку.
2: Да, а научите ее на улице носить игрушку в пасти. И все.
1: Которая будет просто ее отвлекать. Ну, опять же, это не панацея, это один из вариантов.
2: Да, я говорю, 10 способов коррекции поведения существует. И только 2 из них – это наказание и отрицательное аверсивное подкрепление, связанные с болевым воздействием на собаку. Все остальные лишены этого.
1: Очень сейчас такое модное течение в дрессировке – это теория такого положительного подкрепления, когда полностью запрещены, не будем употреблять это слово наказание, будем говорить о нежелательном воздействии и так далее, и так далее, что вот непротивление злу насилием, как говорил Лев Николаевич Толстой. Вы в это верите или вообще возможно такое? Ну, не надо ругаться-то, мы же все-таки в эфире.
2: Да, вот, ну, извините, Григорий Евгеньевич, на самом деле без... Дело в том, что, во-первых, я с этим тоже постоянно сталкиваюсь. Во-первых, вот это направление позитивных тренеров, оно возникло на американской почве. У нас такого не было. Именно в Америке был такой период, я не помню, то ли Кёллер, то ли был дрессировщик, который принес чисто механическую, жесткую, и я читал статьи и книги тех ранних, так сказать, американцев, где на самом деле у них не было пищевого подкрепления. Они в 70-е годы только узнали о пищевом подкреплении.
1: Кстати говоря, у нас... очень много американских дрессировщиков работают до сих пор, и я это видел сам лично, именно с помощью исключительной механики до сих пор.
2: А у нас Владимир Леонидович Дуров в 24-м году описал способ вкусового поощрения. Он у нас всегда был. Всегда был. Дуров у нас ввел понятие дрессировки на положительном подкреплении в 24-м году. А эмоциональный рефлекс он вырабатывал у животных. Он работал с положительными эмоциями. Он никогда не использовал аверсивные методы воздействия на собаку и принуждения тоже. Он их постоянно отрицал. Поэтому, кстати, мы его плохо знаем, потому что его, он противоставлял свои, так сказать, рефлексы эмоциональные рефлексами Павлова. Из-за этого он же был зоопсихологом, он же был директором, организовал и был первым директором первой практической зоопсихологической лаборатории в нашей стране. А Павлов всегда отрицал зоопсихологию. Ну, это я так. Далее. Понимаете, второе, эти люди, которые говорят так, что дрессировка на положительном подкреплении, вы меня простите, они пусть меня простят, но они безграмотны. Потому что они не знают теории научения, психологии научения. Потому что в теории научения отмена ожидаемого положительного подкрепления является отрицательным подкреплением. Вот представьте себе, вы, да, вам пообещали 5 миллионов к концу недели и не дали. Что вы ощущаете? Состояние фрустрации. А это стресс, это отрицательные эмоции. И если у собаки велика потребность, и она не получила положительного подкрепления, она испытывает просто жуткое состояние стресса. Отмена положительного подкрепления в нашей современной отечественной дрессировке является отрицательным подкреплением. Без палка бывает о двух концах. Вот и все. На этом можно и закончить.
1: Ой, разговаривать и разговаривать с вами можно долго-долго, Владимир Васильевич, но, к сожалению, правда, время нашей программы ограничено. Спасибо вам огромное, что вы пришли к нам в студию. Как всегда, поделились бесценным опытом и интересным видением дрессировки, собаководства и отношением собаки и человека. Сегодня у нас был в гостях ветеринарный врач, кинолог, преподаватель Владимир Васильевич Гриценко. Спасибо.
2: Пожалуйста, удачи, хороших собак, успехов.
1: Дорогие друзья, берегите себя и своих питомцев. С вами был Григорий Манев. Обязательно услышимся на следующей неделе. Всего хорошего. Пока.
3: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
4: В Москве полдень, в студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью Сергея Иванова. Президент направил телеграмму родным и близким бывшего министра обороны и спецпредставителя главы государства. Цитата. «Это был человек, преданный России и много сделавший для развития нашей страны, укрепления ее суверенитета», — сказал Владимир Путин. Он подчеркнул, что знания, опыт, энергия Иванова были востребованы на сложных и ответственных направлениях работы. Накануне бывший министр обороны и спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов скончался в возрасте 73 лет. В «Нафтогазе» заявили о повреждении объектов в двух регионах Украины. Они зафиксированы в центральной части и на востоке страны за последние двое суток. В телеграм-канале компании сказано, что это инфраструктура в Полтавской и Харьковской областях. Там работают специалисты, которые оценивают масштабы разрушений. За последние два дня в этих регионах неоднократно объявлялась воздушная тревога. Далее новость Лентинформагентств. Рабочий визит президента Белоруссии в Россию продолжается. Об этом РИА Новости сообщила пресс-секретарь Александра Лукашенко. Подробности через полчаса. Аналитики предупредили о резком подорожании сахара в мире. Причина – метеоявление Эль-Ниньо. Оно может погубить урожай сахарного тростника в Индии, из-за чего стране придется ограничить экспорт, а мировые цены резко вырастут. Об этом заявил РИА Новости директор Центра международного агробизнеса и продовольственной безопасности Президентской академии Анатолий Тихонов. По его словам, производство сахара в Индии может упасть на 3,8 миллионов тонн в годовом исчислении. При запрете на экспорт Бразилия не сможет быстро нарастить поставки за ограниченной переработки. Индия и Бразилия делят лидерство в мире по производству и экспорту сахара. Ранее в продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН заявляли, что Эль-Ниньо негативно скажется на продовольственной безопасности в мире. В Москве общегородской выпускной собрал более 50 тысяч школьников. Праздничные мероприятия минувшим вечером и ночью состоялись более чем на 20 площадках. Для гостей были организованы интеллектуальные конкурсы, концерт, спортивные состязания, экскурсии и другие активности, сообщает сайт мэра столицы. В полночь на главной сцене показали видео поздравления Владимира Путина и мэра Москвы Сергея Собянина. Перед выпускниками выступили Сергей Лазарев, Егор Крид, Люся Чеботина, группа «Арктик» и «Асти», а также «Баста». Для участников праздника на ВДНХ также подготовили мультимедийное световое шоу. Его впервые показали на фасадах сразу трех зданий: павильонов номер 1 «Центральный», номер 2 «Рыбостанция» и номер 71 «Дворец госуслуг». Далее о валюте и погоде. Курс юаня на выходные понедельник 11 рублей 34 копейки, доллар 77 рублей 6 копеек, евро 87 рублей 40 копеек. В Москве в эти минуты плюс 19. Сегодня ожидается облачная с прояснениями погода, местами дождь и до плюс 23. Атмосферное давление будет выше нормы 749 миллиметров ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
3: Внимание! Говорит Москва.
5: 94,8.
6: Имена. Поверх времен.
0: Актуальные факты истории и комментарии к ним. События сегодняшней жизни глазами наших соотечественников с самых разных точек зрения. Подробности происходящего вокруг нас в звуках и голосах участников. В эту субботу тема программы «Великий комбинатор Ильфа и Петрова на сцене Ленкома». В эфире худрук Ленкома Владимир Панков и актер, народный артист России Иван Агапов. Каждую субботу после 15 часов. Авторская программа Леонида Варебруса
6: «Имена. Поверх времен».
0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «МЕЛ». Радиошкола «Большой разговор». В это воскресенье тема программы «Изменения в русском языке и иностранные слова. Нормализация предлога «на». В эфире заведующая лабораторией когнитивных и лингвистических исследований Института Пушкина, кандидат филологических наук Мария Лебедева. в это воскресенье после 13 часов. Радиошкола «Большой разговор». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7: Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
8: и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел, я войду туда
7: для пользы больного, будучи далек от всякого
9: намеренного, неправедного и пагубного.
0: Я врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. О том, как жить, чтобы никогда не болеть. В эту субботу тема программы «Сердечно-сосудистая хирургия». В эфире кардиохирург, кандидат медицинских наук Сергей Попов. В эту субботу после 12 часов. Врачи и пациенты. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
7: Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
8: и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел, я войду туда
7: для пользы больного, будучи далек от всякого
9: намеренного, неправедного и пагубного.
0: Я врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. О том, как жить, чтобы никогда не болеть. Врачи и пациенты. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10: Это программа «Врачи и пациенты» в студии Наталья Троицкая. Здравствуйте. Будем сегодня говорить о сердечно-сосудистых заболеваниях, о нашем сердце, о сосудах, о профилактике и о лечении, если вдруг не досмотрели. О диспансеризации тоже будем говорить, потому что про нее забывают. Давление особо как бы не обращать внимания, а потом вдруг случайно случается что-то не очень хорошее, типа инфаркт, инсульт. А что делать? Да, Сергей Олегович меня смотрит и говорит: да, Наташ, будем пугать, будем строчать. Но сначала координаты эфира скажу. СМС-портал +7 925 888 94 8. Телеграм для сообщений говорит МСК-бот. Прямой эфир 8495-7373-948. Телеграм-канал Радио говорит МСК. Там можете писать ваши сообщения. Ютуб-канал говорит Москва. Рутуб можете всем досмотреть, комментарии оставлять, писать сообщения. Читайте, конечно, канал радиостанции говорит Москва в Дзене, в Максе тоже будут работать. В общем, мы везде. Вот, поэтому задавайте вопросы. А пока представляю нашего гостя. Главный врач научно-клинического центра номер 1 РНЦХ имени академика Петровского, кардиохирург, кандидат медицинских наук, прямо с работы. Вот бегом, да. Снял халат и уже в студии сидит Сергей Олегович Попов. Здравствуйте.
11: Добрый день, Наталья. Добрый день, уважаемые слушатели и зрители, надеюсь.
10: Да, конечно же. Тут у нас была новость, да, мы сейчас перед эфиром обсуждали по поводу сахара, да. Что для сосудов это не очень хорошая история, поэтому
11: для организма нет худа без добра. Сахар, да. Все-таки это сладкая смерть, мы это не устаем повторять. Ну, понятно, что какие-то рамки должны быть вменяемые, но тем не менее мы понимаем, что с учетом нашей готовой продукции, с учетом фастфуда и так далее, углеводов мы поглощаем, употребляем в разы или там в десятки раз больше, нежели нам требуется. Поэтому спасибо этому шторму, который, в общем...
10: Сергей Олегович, сейчас сладкоежки вам там напишут. Кстати, сахар, а белая смерть, соленая, туда относится соль?
11: Да,
10: сладкая смерть, белая смерть, да. Вообще, что лучше, сахар или соль? Как вот кардиохирург сейчас скажет?
11: Лучше все в меру, в меру. Мы понимаем, что есть нормы, есть референсные значения, которых нужно придерживаться, поэтому и сахар. Сахар это нужен, глюкоза это энергия наша для организма, для всех процессов, для метаболизма, для умственной и физической какой-то активности. Вот соль это тоже электролиты, по большому счету, которые необходимы нам для, ну, начиная там с проведения ритма и заканчивая тоже всякими работой насосов, которые, в общем, клетку, межклеточное вещество транспортируют все полезные, скажем так, электролиты, поэтому все нужно, но все нужно в меру. Вот к сожалению, вот. В меру мы, в общем, плохо знаем, поэтому...
10: Поэтому пишем, сколько можно алкоголя.
11: Поэтому проще пугать.
10: Да. Поэтому мы сейчас больше будет у нас кнута, чем пряника в эфире, да, сегодня?
11: Кнут.
10: Да что ж такое-то. Давайте про распространенность поговорим вообще в России, сердечно-сосудистые заболевания, потому что в мире, последняя новость, на первое место вышли психические заболевания. Сердечно-сосудистые на втором, онкологические на третьем. А у нас в России как? У нас же тоже тревожность, ого-го какая.
11: Скажем так, информации, источников информации много разных существует. Если мы говорим про какие-то органические поражения, то поражение сердечно-сосудистой системы, оно далеко-далеко впереди. И я думаю, что даже все психические расстройства, ну не все, но многие, можно связать с нарушением, скажем так, кровоснабжения и так далее в результате поражения сосудов. Если мы говорим про сердечно-сосудистые заболевания, безусловно, скажем так, половина от всех, это у нас ишемическая болезнь сердца, то есть это поражение сосудов, питающих сердце. Значит, ну, точнее, 30%, наверное, не половина, 20% поменьше, но, опять-таки, значим, это заболевание церебровоскулярной системы, то есть это поражение сосудов мозга, головного, спинного и так далее. Ну и, скажем так, дальше немножко поменьше идут нарушения ритма сердца, клапаны, пороки кардиомиопатии и так далее, и так далее. Но в целом, сердечно-сосудистая система, она значимая, и поражение ее все-таки на первом месте у нас пока по заболеваемости и, к сожалению, по летальности. Вот, тем более сегодня у нас достаточно, скажем, активно уделяется внимание долголетию, здоровому долголетию, активному долголетию, и мы понимаем, что средний возраст у нас вырос. Это действительно так, и мы понимаем, что у нас, скажем, сердечно-сосудистые патологии, они добавились, да, если раньше у нас, к сожалению, были какие-то неблагоприятные случаи по другим заболеваниям, сейчас у нас пациенты, скажем так, доживают и до онкологии, и до поражения сердечно-сосудистой системы, поэтому, скажем так, эта тема актуальная. Нужно добавить, что сердечно-сосудистые заболевания, опять-таки, мы неустанно повторяем, они, к сожалению, молодеют у нас. Ну, это наш социум, наши привычки, вот, которые, в общем, в кавычках помогают нам. И, соответственно, я думаю, мы еще далеко будем в лидерах.
10: Да.
11: Работы хватит.
10: В грустных лидерах, да. На самом деле.
11: Ну, грустные, безусловно, грустные, но, тем не менее, нужно делать выводы какие-то, предпринимать решения, все будет хорошо.
10: А вот почему, кстати, вот как раз сердечно-сосудистые катастрофы, те самые инфаркты, инсульты, сейчас уже, ну, очень часто встречаются у молодых, причем больше у молодых мужского пола, у мужчин, 30-40-летних. Это уже прямо вот раньше это было как-то, ну, редко достаточно, на это обращали внимание. А сейчас здоровый человек, бах, инфаркт.
11: Ну, скажем так, есть такая точка зрения, что заболеваемость увеличивается в том числе в результате улучшения диагностики. Понятно, что если обследовали 100 человек, нашли из них половину больных, скажем так, с латентными какими-то формами, со скрытыми формами. Если обследовали 5 человек, то нашли 2. То есть, соответственно, та же самая популяция, но не значит, что люди были здоровее, это значит, что, в общем, выявляли меньше. Сейчас достаточно распространена ранняя диагностика заболеваний, доступна диспансеризация, которая необходима, которую мы также неустанно повторяем. И все это позволяет, скажем так, на более ранних этапах диагностировать и начинать лечить заболевания, предвосхищая неблагоприятные события. Ну и, соответственно, ну, в какой-то степени портит нам статистику, если можно так выразиться. Но это все-таки хороший тренд на раннюю диагностику. А что касается молодых, ну, вот я так косвенно сказал, безусловно, скажем так, это мода наша, которая позволяет некоторые вещи, которые, в общем, непозволительны, наверное. Ну, начиная с вейпов, вот у нас были выпускные, участвовал так или иначе в выпускном. И мне, ну, я, в общем-то, был не то что приятно удивлен, но, в общем, приятно
10: поражен.
11: Поражен, да, наверное. Да, угу. Спасибо. то, что все-таки на входе там забирали вейпы, сигареты и так далее. Понятно, что там на территории все это, к сожалению, как-то появлялось, но тем не менее, да, то есть вообще тренд такой заложен, он правильный. Вся эта красота, вся эта вот мода, скажем так, она такая сиюминутная, а потом через года, скажем так, мы видим воочию, что, допустим, два у нас пациента, один курильщик, второй нет, и, в общем, одно и то же заболевание протекает, ну, в общем, достаточно по-разному, поэтому хочется кричать во всеуслышание, что, ребят, давайте сейчас подумайте о каком-то будущем своем и так далее.
10: Потому что, да, вот мы тут с пульмонологом говорили, попкорновая какая-то болезнь, даже не знаю, как точно она называется, то, что с бронхами и легкими превращается в сплошные рубцы. Какие-то непонятные пузырики, которые, в общем, потом уже этими легкими, к сожалению, пользоваться уже нельзя, вот если так сказать.
11: Да,
10: это вот от вейпов, вот, да, от вейпов молодых.
11: Совершенно справедливо, да. Эмфизематозные заболевания, буллезные заболевания, когда поражается ткань легких, понятно, что там так или иначе она заживает, слипается, но мы понимаем, что полезная площадь легких уменьшается. Соответственно, газообмен ухудшается и вытекают все такие гиповентиляционные осложнения, да, начиная с того, что люди болеют тяжелее и дольше обычными болезнями, там, сезонными нашими какими-то респираторными вирусными инфекциями, и заканчивая, что, ну, действительно, это, в общем, какие-то тяжелые пневмонии, которые сочетаются с, не знаю, искусственной вентиляцией легких длительными и так далее, и рядом, в общем, осложнений, которые возможны при их лечении. Поэтому проще профилактика, периодические осмотры, о которых тоже говорится, которые, в общем, необходимо делать, они в разные периоды, если интересно, можем тоже коснуться этой темы.
10: Вот хотелось бы сейчас вот про эти периоды как раз и говорить, потому что все считают, что профилактику сердечно-сосудистых заболеваний, сердца, нужно начинать после 45 или после, там, ближе к 50, а что раньше? Раньше считаю, слушайте, до сих пор такое мнение, что абсолютно организм здоровый, что там? Ну, можно иногда кровь дать,
11: конечно. Ну, мы все здоровы, мы рождаемся, и, в общем, в процессе жизни мы, в общем, заболеваем теми или иными заболеваниями. Ну, скажем так, если среднестатистические какие-то там рекомендации, то действительно, что периодически целенаправленные такие чекапы по сердечно-сосудистым заболеваниям, по сердечно-сосудистой системе, ну, рекомендовано внимательно делать после, ну, начиная с 40 лет у мужчин и 50 у женщин, там, связано с гормональным фоном. Но есть такая большая оговорочка, да, как вот в договорах или в контрактах всегда звездочки маленьким шрифтом написано, да, что при отсутствии дополнительных усугублений каких-то, ну, например, дополнительные заболевания мочеводящей системы, какие-то диабет, например, сахарный, артериальная гипертензия, вредные привычки, ожирение, малоподвижный образ жизни. И вот эти все, ну и там еще ряд других моментов. И все каждый этот момент, он как бы уменьшает 40 лет, скажем, меньше. То есть и понятно, что мы так или иначе все имеем какой-то вот этот неблагоприятный фактор. И, соответственно, это нам говорит о том, что все-таки обследоваться нужно раньше. Мы сейчас не говорим про плановые периодические медосмотры, которые, в общем, ну, рекомендуют делать там, начиная с 20 лет.
10: Да.
11: Это банально. Мы приходим, сдаем кровь на, например, общий биохимический анализ крови, на, скажем так, качественный анализ состава крови, липиды посмотреть. Это банальное ЭКГ. Элементарные вот эти исследования, они позволяют как минимум заподозрить какие-то изменения и начать, значит, раскручивать этот клубочек и более, скажем так, внимательно обследоваться по данному направлению. Вот, после вот там 30-35, это уже здесь можно говорить о том, что дополнительные исследования по ультразвуковой диагностике сердца достаточно информативно. Можно, скажем, усилиться в сторону назначения компьютерной томографии, которая там верифицирует нам некоторые заболевания сердечно-легочной системы. Вот опять-таки мы уже к легким переходим, да, и так далее, и так далее. То есть профилактические медосмотры, они нужны, они важны, они, может быть, кажутся, скажем, каким-то поверхностным мероприятием, но тем не менее, даже у нас мы когда проводим тот небольшой спектр обследования, он очень часто, каждый раз позволяет выявить, начиная с заболеваний сердечно-сосудистой системы, заканчивая там онкологическими какими-то на ранней стадии. То есть, когда еще нет жалоб, но мы видим уже, что скрытая артериальная гипертензия, какое-нибудь скрытое нарушение липидного обмена и так далее, это все есть.
10: Угу. УЗИ шеи спрашивают, когда, в каком возрасте делать. Это как раз УЗИ сосудов шеи, я поняла, да? Чтобы там посмотреть, нет ли каких-то бляшек?
11: Да, видимо, речь идет про доплексное сканирование сосудов шеи. Чтобы перейти к этому вопросу, я бы, наверное, еще шаг назад сделал. Угу. Касательно жалоб, которые, скажем так, все-таки обследование, оно должно быть прицельным для чего-то. Не просто так прийти, сделать и так далее, а, допустим, появились какие-то жалобы. Соответственно, мы начинаем некое такое расследование, врачебное расследование. Что же стало причиной данного состояния? Поэтому жалобы, что касается сердечно-сосудистой системы, они достаточно специфичны, в то же время характерны другим заболеваниям. Мы говорим, что начинает болеть в области груди, может это иррадиировать куда-то, в лопатку, как правило, в левую сторону, в левую руку и так далее. Вот. Но опять-таки это может быть связано с остеохондрозом банально. Да? То есть мы как-то там плохо лежали, плохо сидели, плохо спали, утром встали, что-то там покалывает и так далее. Вот. Жалобы могут быть на сердцебиение, перебои ритма сердца. Это уже более специфические такие моменты. Жалобы могут быть банально на одышку, на снижение толерантности к физическим нагрузкам. То есть раньше мы там ходили в магазин, поднимались домой на четвертый этаж без проблем. Тут там у нас на третьем этаже уже как бы одышечка, а потом одышка становится на втором этаже, а на третьем этаже мы уже вынуждены останавливаться и так далее. То есть мы понимаем, что со временем что-то у нас, в общем, мы как бы хуже стали переносить физические нагрузки. Вот. Что касается УЗИ шеи, безусловно, это, как правило, жалобы на головокружение, причем они могут усиливаться при каких-то функциональных пробах, например, повороте головы, то есть две артерии основные, которые питают головной мозг, из них поражается либо одна, либо вторая, и когда мы поворачиваем голову, пережимаем контрлатеральную сторону, соответственно, более явно, более четко испытываем дефицит кровоснабжения головы и говорим, что ага, что-то не так, нужно, значит, пойти и сделать УЗИ сосудов шеи. Поэтому, если есть жалобы, безусловно, это откладывать не нужно. Если жалоб нет, если есть время и, скажем так, желание, какое-то эмоциональное беспокойство, то можно сделать. Плохого в этом ничего нет, метод абсолютно безопасный и достаточно информативный. Как минимум поставить референс какой-то, да, что вот делали тогда-то, тогда-то, получили вот такие-то результаты. Если, условно, на дуплексном сканировании при отсутствии жалоб будут изменения, то, соответственно, там тоже даются рекомендации по повтору исследования через, например, там 6 месяцев. Через 6 месяцев мы делаем и так далее, смотрим, какая у нас динамика. Но параллельно, если что-то находится на этом исследовании, мы говорим, что есть, допустим, атеросклеротическое поражение этих сосудов, которая требует более внимательного подхода и более такого детального изучения. То есть, как минимум, тоже нужно посмотреть другие артерии, раз, и нужно сдать анализ крови на тот же самый липидный спектр, посмотреть, как же у нас там холестерин поживает. Потому что атеросклероз, то есть это поражение сосудов артериального типа, он, как правило, системный. Это системное заболевание, которое может поражать зачастую не только сосуды шеи, может быть, сердце, ног и так далее, и так далее.
10: А атеросклероз, он помолодел? Потому что все, опять же, считают, что это все холестерин, это все возраст. Я понимаю, что как бы есть какие-то особые наследственные генетические какие-то
11: безусловно,
10: непонятные вещи.
11: Безусловно, вообще холестерин, он должен быть в крови, да, мы не можем, скажем так, в нулевые какие-то значения его перевести. Атеросклероз может быть по разным причинам повышенным, холестерин.
10: Да.
11: Это может быть какое-то, скажем так, нарушение экзогенного компонента, то есть мы, скажем, переусердствуем с пищей с определенной. Это может быть нарушение какого-то эндогенного характера, то есть синтез и утилизация липопротеинов, они, в общем, нарушается вот этот баланс. Соответственно, чаще всего, конечно, это первый вариант, мы говорим, что мы все-таки наедаем его. Вот. Но, безусловно, со временем это такой комбинированный механизм возникает, то есть комбинированное поражение, и мы говорим, что если есть цифры, соответственно, ну, нужно первое сократить, ну, как-то пищевая дисциплина должна быть, и второй момент, ну, если не получается, то, соответственно, принимать определенный спектр препаратов, которые нам снижают и холестерин, и, соответственно, уже доказано давно на большой там, выборке исследуемых людей, что это, в общем, значимо профилактирует и летальные случаи, и вообще какие-то неблагоприятные ситуации. Инсульты, ишемические поражения там, сердца, головного мозга и так далее, и так далее. Поэтому в любом случае, если есть какие-то вопросы, сомнения, делаем исследование, идем к врачу.
10: Тут вот про высокий пульс спрашивают. 90 пульс всегда, иногда выше, даже в состоянии покоя. Нужно обследоваться?
11: Обследоваться, вот, да. Ну, скажем так, 90 – это много. Мы говорим о том, что само по себе учащение сердцебиения, оно может быть вторичным, то есть на фоне каких-то заболеваний или состояний, например, анемия банально. Оно может быть, то есть, ну, человек, самые такие гипотетические варианты, например, человек худеет, мало ест и так далее, да, то есть у него какая-нибудь железодефицитная анемия и так далее. Понятно, что компенсаторно сердце начинает учащаться, чтобы улучшить кровоснабжение. И может, безусловно, или может тахикардия иметь самостоятельный какой-то генез, то есть нарушение в системе, проводящей системы сердца. То есть, либо есть какой-то эктопический водитель ритма, который дает нам ЧСС, либо есть какие-то проводящие пути, либо свой как-то водитель ритма, скажем так, болеет. Вот. Ну и заканчивая тем, что это банально может быть нарушение электролитного обмена. Ну, например, человек много занимается, потеет, соответственно, электролиты, которые способствуют правильному проведению, они, электролитный баланс нарушается, и, скажем так, это может сопровождаться тоже такими ситуациями. Если, ну, как бы тут немножко да. недостаточно данных, угу. мужчина, женщина, возраст и так далее. Но в любом случае, если, вот, как мы понимаем, это постоянно было написано, да, то есть, соответственно, ну, лучше пойти к аритмологу, да, провести часть исследования, начиная там с банальной электрокардиографии и холтера, то есть суточного мониторирования, понять, какие значения частоты сердечных сокращений, какие, может быть, нарушения ритма имеют место быть, сопровождаются ли они ишемией или не сопровождаются ишемией. В общем, много-много-много-много всяких факторов. Понятно, что нужно будет сдать анализы крови на тот же самый электролитный, значит, баланс. Как правило, назначают анализы, которые показывают нам работу щитовидной железы, потому что гормоны щитовидной железы нам тоже очень часто учащают сердцебиение, поэтому, грубо говоря, нормализация ее функции уже как бы нам снижает ЧСС, и со стороны сердца нам ничего не приходится делать. Вот. В целом, тахикардия, ну, вот в таких цифрах, она не несет какой-то жизнеугрожающий характер, и если, скажем, симптомно переносится, ну, неплохо, или там вообще никак не ощущается, кроме как там на пульсоксиметрии, там, или, знаю, на ЭКГ, угу. то, в принципе, ну, можно пока сильно не беспокоиться по этому поводу.
10: Вот это да. А вообще хороший пульс, нормальный, прекрасный. Я понимаю, что у мужчин и женщин разного возраста он разный. Но вообще идеальный, в покое, да. Какой пульс?
11: Прям вот идеальный. До 80 должен быть.
10: Ага. То есть выше уже это...
11: А самый такой... Выше уже мы понимаем, что да. сердце работает, ну, скажем так, с некой нагрузкой, что у нас нарушаются процессы между систолой и диастолой, то есть момент, когда сердце наполняется, оно должно быть наполниться хорошо и сократиться, выбросить определенный объем крови. Когда оно работает часто, соответственно, это приводит к ряду там нарушений. Банальный пример, вот когда мы побегаем, да, мы начинаем задыхаться. Это не потому, что у нас легкие болеют и так далее. Это в большей степени потому, что сердце часто работает, и вот нет этого хорошего выброса. Оно маленькими порциями бросает, соответственно, легкие не могут справиться и так далее, поэтому мы начинаем дышать.
10: Вот так вот.
11: Поэтому сисло, диасло, это важно.
10: Беречь надо свое сердечко. Уходим на новости, узнаем, что в стране и мире происходит. После этого вернемся.
3: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
4: В Москве 12:30, в студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. Российские войска освободили населенный пункт Новоскелеватая. В Днепропетровской области зачисткой занимались подразделения группировки «Восток», сообщили в Минобороны.

0: вахты офицеров. Уголовное дело возбудили после гибели двоих мужчин от отравления в Подмосковье. Расследование ведется по статье о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам. Как сообщили в главке Следственного комитета по Московской области, причиной случившегося могло стать употребление наркотических веществ. Там уточнили, что скончались двое 26-летних мужчин. Ранее в телеграм-каналах появилась информация о массовом отравлении в частном доме коттеджного поселка Бакеево в Солнечногорске. Сообщалось, что двое скончались, шестерых доставили в больницу с диагнозом острое отравление неизвестным веществом. Трое из них находятся в тяжелом состоянии. Источник ТАСС в экстренных службах сообщал, что на вечеринке по случаю дня рождения собравшиеся употребляли мефедрон. МИД Бахрейна сообщил об атаке дронов Ирана. Удар был нанесен на рассвете. Уточнили в ведомстве, какие именно объекты были целями, не сообщается. Ранее Центральное командование вооруженных сил США объявило о нанесении ударов по территории Ирана в ответ на атаку на коммерческое судно в Ормузском проливе. В свою очередь, корпус стражи Исламской революции заявил об ударах по местам дислокации американских войск на Ближнем Востоке. На Садовом кольце начался парад электротранспорта. Старт состоялся на Зубовской площади. В заезде участвуют электромобили, электросамокаты, электромотоциклы, электробусы, а также электрокары сервисов такси и каршеринга. В связи с этим внешняя сторона Садового кольца перекрыта из-за движения автоколонны. Ограничения сохранятся до окончания мероприятия. Зрителей фестиваля электротранспорта ждет развлекательная программа. Площадки работают с 11 часов до 17.30 на улицах Зубовская и Большая Пироговская, а также в проезде Девичьего поля. Далее о валюте и погоде. Курс юаня на выходные понедельник 11 рублей 34 копейки, доллар 77 рублей 6 копеек, евро 87 рублей 40 копеек. В Москве в эти минуты плюс 19, завтра ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, и до плюс 25 атмосферное давление будет выше нормы 749 миллиметров ртутного столба. Филипп Клеменов, «Говорит Москва».
1: Говорит Москва. 94,8. Реклама. Наставничество – это когда опыт становится опорой для других. Когда знания, переданные вовремя, помогают избежать ошибок и двигаться вперед. Поддержка культуры наставничества – важная социальная задача. Проект реализуется при участии компании «Русский уголь». Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495. Птицы – это динозавры. В центре нашей галактики располагается огромная черная дыра, а ядерную реакцию можно провести в домашних условиях. Какая она, современная научная картина мира? Рассказывают кандидаты, доктора, профессора, академики и просто люди, увлеченные наукой. В эту субботу тема программы «Искусственный интеллект в науке». В эфире младшие научные сотрудники лаборатории машинного обучения и семантического анализа Института искусственного интеллекта МГУ Михаил Пукема и Глеб Скиба. Каждую субботу после 13 часов. Лауреат государственной премии «За верность науке» программа «Ученый свет». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. В это воскресенье тема программы «Новые нормативы Минздрава». Врач-сексолог уходит, врач долголетия приходит. Кто и как будет нас лечить? В эфире кандидат медицинских наук, терапевт-гастроэнтеролог Алена Поташова и врач-психотерапевт-сексолог Амина Назаралиева. В это воскресенье после 18 часов. Большая перемена. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Право знать. Говорит Москва.
3: Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
4: и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел, я войду туда
3: для пользы больного, будучи далеко.

0: от всякого намеренного, неправедного и пагубного. Я врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. Врачи и пациенты.
1: Продолжаем наше общение. Говорим мы сегодня о сердце, о сосудах. Как сохранить в чудесном, прекрасном, хотя бы в адекватном состоянии, хорошо, чтобы все работало без перебоев. Вот. Говорим мы сегодня с замечательным доктором. У нас в студии главный врач научно-клинического центра номер 1 РНЦХ имени академика Петровского, кардиохирург, кандидат медицинских наук Сергей Олегович Попов. Говорили мы тут про холестерин, что за ним надо следить.
2: Обязательно.
1: Тут есть вопросы, конечно, от слушателей у нас. Почему у алкоголиков холестерин, как правило, в норме? Я не знаю, может быть, тут какое-то исследование было у алкоголиков.
2: Ну, я, честно говоря, не владею информацией касательно людей, страдающих алкоголизмом и их низкого холестерина. Надо будет заняться этим вопросом. Но, наверное, единичный случай, они имеют право быть... Собственно, так же, как и не у алкоголиков, могут быть и высокие холестерины. Это, алкоголь тут напрямую, наверное, не связан. Но в целом алкоголизм или там употребление алкогольной продукции, ну, скажем так, сверх нормы, оговоримся.
1: Да.
2: Он, безусловно, приводит к поражению, к токсическому поражению не только сердца, но и печени, поджелудочной железы, что, безусловно, там... на определенных стадиях дает какие-то осложнения по их работе и, соответственно, ферментемии соответствующие. Поэтому, ну, низкий холестерин, ну, мы рады, зато какие-нибудь ферменты поджелудочной железы повышены и так далее. То
1: есть. Мы уже по поводу алкоголизма, алкоголя, никотина говорили, что здесь нет золотой меры, правильно?
2: Нет, золотой меры нет.
1: Не сторгуйтесь никак с нами.
2: Не сторгуемся, нет. Да.
1: Андрей пишет, мне 63, если после замера давления 150 на 80 занимаюсь правильным дыханием, давление, как правило, снижается на 10 пунктов. Я понимаю, что очень много всяких видов, наверное, дыхания, я про это читала. Ну, сама, кстати, ну, когда коронавирус был, я помню, что этому дыханию обучали, у кого проблемы с легкими. Тут есть какие-то виды оздоровительного дыхания. Вот что ты по этому поводу скажете? Помогает реально?
2: Безусловно, безусловно. Но мы должны сразу оговориться, что, скажем так, у нас нет неправильного измерения давления. Давление мы меряем до дыхания и после дыхания в покое. То есть мы должны понимать, что давление нас интересует, там, повышенное или пониженное, или нормальное состояние покоя. Если мы где-то прошлись, сели, померили давление, оно высокое, это, в общем, норма. Поэтому если давление покоя повышено, соответственно, мы говорим о какой-то там проблеме, которая требует нам, которая нам диктует, скажем, какие-то действия. Вот. Если говорить про дыхательную гимнастику, безусловно, это работает история. Это, безусловно, говорит о том, что влияние симпатической, парасимпатических нервных систем, которые, в общем, тоже должны друг друга, скажем так, уравновешивать и так далее, да, здесь, видимо, есть какой-то дисбаланс, и вот эта гимнастика, она позволяет нам успокоиться, и, соответственно, вот этот триггер повышения давления, он уходит, и, соответственно, давление снижается. Важно сказать, что главный результат, на мой взгляд, да, как ты достигаешь это давление, пробежками, там, я не знаю, низкое давление поднимают, или там успокоительными какими-то мероприятиями, высокое снижают, либо медикаментозной поддержкой, неважно, главное, результат.
1: Вот интересный такой результат вот, от слушательницы. При мерцательной аритмии кардиолог выписал дополнительно антидепрессанты. Зачем они мне? Сразу вопрос, зачем они мне? А почему-то у кардиолога, наверное, слушатель не спросила, либо, может быть...
2: Ну, я надеюсь, что это действительно фибрилляция предсердия был диагноз, а не какие-нибудь тахикардии диапатические, потому что мы говорим, что учащение сердцебиения в ряде случаев не связано с самим поражением сердечно-сосудистой системы, а, допустим, эмоционально накручено, заболеванием других органов, повторюсь, щитовидной железы и так далее. Здесь, видимо, доктор посчитал, что есть какой-то эмоциональный компонент, который, в общем, воздействие на который позволит уредит ритм. Если мы говорим об истинной мерцательной аритмии, ну, наверное, в первую очередь правильнее лечить все-таки антиритмическими препаратами, чем антидепрессантами.
1: Ну да, ну может быть,
2: один препарат не исключает другой, назначение другого. Еще раз говорю, мы, в общем, к определенному возрасту набираем багаж каких-то заболеваний, багаж каких-то состояний, которые, в общем, так или иначе потенцируют друг друга. Поэтому чуть-чуть здесь, чуть-чуть там.
1: А вот давайте уже про операции на сердце поговорить.
2: Давайте поговорим.
1: Расскажите, да, нам вот про, кстати, про фибрилляцию предсердия. Это, мне кажется, наиболее часто вообще операции на сердце, да, по поводу устранения?
2: Или это даже операции не считается? Опять-таки, если мы говорим про статистику,
1: да,
2: про сухие цифры, ишемическая болезнь сердца, как говорилось выше, она, в общем, она на более лидирующих позициях, чем нарушение ритма сердца в системе, в общей статистике заболеваний по ССХ. Поэтому, если говорить про, скажем, частоте, то, безусловно, какие-то реваскуляризации, они чаще необходимо выполняются, чем радиочастотная абляция. Сейчас мы и про то проговорим. Реваскуляризация миокарда, ну, соответственно, это суть достигается... Суть операции сводится к тому, чтобы, ну, восстановить кровоток в пораженный участок сердечной мышцы и, соответственно, таким образом профилактировать происшествие неблагоприятного события, либо, скажем так, убрать какой-то болевой симптом. Если мы говорим об экстренности, то, конечно, сейчас на первый план выходят эндоваскулярные коррекции, то есть стентирование коронарных артерий, когда пациенты у нас заболевают сердцем, соответственно, обращаются, и в течение ближайших часов, есть даже определенные там стандарты, им восстанавливается кровоток по артерии, которая, собственно, и привела к вот этому неблагоприятному событию. Но мы понимаем, что в 90% случаев поражены и другие артерии, но в моменте их, безусловно, не делают. Обычно коррекция хирургическая, эндоваскулярная, происходит именно в артерии, которая дает болевой приступ, чтобы, соответственно, предотвратить все эти осложнения. Если мы говорим про аортокоронарное шунтирование, это более, скажем, такая значимая операция в жизни пациента, потому что и доступы все-таки более так, болезненные, да, то есть они существуют, либо стернотомия, большой доступ, либо там торакотомия. Неважно. То есть мы говорим о том, что уже мы разрезаем, проникаем во внутрь грудной клетки, соответственно, чтобы сделать вот эти, скажем так, шунты наложить, которые, по которым обход пораженных участков артерии, по которым будет, как по новым дорогам, течь, по новым трубкам таким течь кровь и кровоснабжать участки миокарда, которые подвержены ишемии. Скажем так, тоже множество, ну, скажем так, есть различные операции по аортоконшунтированию, то есть на работающем сердце, либо с искусственным кровообращением, с отключением сердца полностью, когда сердце не работает у нас, когда не есть необходимость в реваскуляризации, например, нескольких артерий. И, соответственно, есть артерии, которые располагаются на задней, на нижней где-то стенке миокарда, и, соответственно, чтобы туда вшиться, нужно как-то вывернуть сердце, вывихнуть его и так далее, поэтому, чтобы гемодинамика не нарушалась, поэтому сердце отключают полностью, останавливают, пришивают все эти шунты, потом запускают и, собственно, оценивают кровотоки, скорости по шунтам, как проходит, достаточно, недостаточно, есть сопротивление, нет сопротивления и так далее, если все хорошо, соответственно, закрывают раны и операция заканчивается. Все как будто бы неплохо и несложно, да, на словах, но
1: да,
2: на самом деле, да.
1: В том-то и дело, сейчас рассказали, все... так, раз, два, три, четыре, ну, и все.
2: Как правило, это делают сейчас уже на потоке многие центры, федеральные центры, к которым, собственно, мы относимся. Это, в общем, как бы так, на большом потоке, скажем так, ежедневно у нас порядка там 10-15 операций таких делается. К сожалению или к счастью, тут по-разному, с какой стороны посмотреть.
1: Да.
2: То есть пациенты есть, пациенты не уменьшаются, но возможности тоже делать операции есть. Если говорим про эндоваскулярное, про стентирование артерии, соответственно, тоже очень много операций. В общем, это, ну, можно сказать, уже такая потоковая хирургия, которая, в общем, во многих местах делается, достаточно хорошо поддерживается государством вся эта история для того, чтобы подобная хирургия развивалась и в регионах, не только в федеральных центрах, а уже большие федеральные центры занимались какой-то большой-большой хирургией по там, коррекции уже, скажем, более значимых изменений там, в сердце, аорте и так далее. Если мы говорим про РЧА,
1: да,
2: радиочастотной абляции, то есть эта операция направлена на деструкцию либо патологического водителя ритма, либо на деструкцию проводящих систем. Ну, в двух словах, собственно, суть заключается в том, что сначала производится электрофизиологическое исследование, то есть, грубо говоря, провоцируются разные участки миокарда, находится патологический участок, который вот дает эту аритмию, и, соответственно, он либо прижигается, либо вокруг него прижигаются все стенки, чтобы распространения от него не было. Потом еще раз провоцируется, смотрит, провоцируется, есть ли срывы ритма или нет. Соответственно, если есть, дожигается и так далее. То есть достигается эффект, либо мы уничтожаем этот водитель ритма, либо мы уничтожаем проводящую систему. Опять-таки, нужно сказать, что любая операция и на сердце, и, скажем, по нарушению ритма сердца, это все-таки, ну, мы должны говорить, что это уже крайняя степень какого-то воздействия, лечения. Правильно, если это нужно начинать с медикаментозной поддержки, что при ишемической болезни, что при нарушениях ритма сердца, сначала оценивается и используется весь потенциал медикаментозной поддержки. Если мы видим неэффективность какую-то, соответственно, мы уже говорим о хирургической коррекции. Вот. И, соответственно, мы должны опять-таки второй момент сказать, что операция не имеет стопроцентной гарантии. То есть, допустим, та же самая ишемическая болезнь сердца, она может вернуться, если шунты, допустим, или стенты затромбировались, ну, при определенных условиях. Или, например, возвращается аритмия к нам, то есть, грубо говоря, либо появляется другой патологический источник водителя ритма, либо, грубо говоря, скажем так, прорастают нервные волокна, и по ним, опять-таки, вот этот патологический импульс начинает проводиться. Поэтому можно сделать РЧА повторно. Ну, безусловно, процент, скажем так, он ниже при повторных или по третьих операциях. Но, тем не менее, ну, эти операции, к сожалению, делаются повторные, я имею в виду.
1: Да.
2: И, собственно, и первичные. Поэтому операция, опять-таки, потоковая. Многие центры занимаются этим, знают, как лечить. Поэтому бояться операции не нужно. Безусловно, нужно правильно к этому прийти. Очень правильно поговорить с врачом, чтобы он объяснил все риски. Все положительные какие-то, отрицательные стороны, потому что у любой операции есть отрицательные стороны, у любой абсолютно. Тут нужно правильно оценить показания и противопоказания. И, соответственно, выйти на хирургическую коррекцию, ну и, соответственно, потом реабилитироваться. Если есть какие-то вопросы, не нужно стесняться, бояться, нужно их задавать. Если есть какие-то сомнения, можно получить второе мнение в другом учреждении, пойти к другому доктору, там, к третьему доктору, условно сравнить, посмотреть, подумать. Все-таки здоровье оно одно, другого у нас не будет, его нужно беречь и сохранять.
1: Да. А, кстати, по поводу реабилитации, как восстанавливается после вот таких вот подобных операций сердце?
2: Ну, если мы говорим, ну, все зависит от масштаба, скажем так, да, масштаба хирургии, от доступов и так далее. То есть, безусловно, пациенты после хирургической коррекции, они находятся на медикаментозной поддержке. Если это нарушение ритма сердца, безусловно, какие-то аритмологические препараты, аритмические. То есть мы не говорим, что, ну, как будто бы сделали РЧА, убрали субстрат, и все, ты освободился от лекарств. Нет.
1: Нет.
2: Безусловно, будут определенные препараты, ну, все зависит от того, какая форма нарушения ритма была, которые нам будут давать некий фон благоприятный для того, чтобы не возникали предпосылки для срывов ритма. А если мы говорим про хирургию большую полостную, то, безусловно, на первый план, наверное, будет выходить в ранние послеоперационные сроки. Это болевой симптом, воспалительные какие-то возможные изменения, потому что доступы, они все болят, да, мы, в общем, чтобы добраться до сердца, делаем большие такие, ну, скажем, доступы какие-то, либо это через грудину, которая защищает наше сердце, либо это между ребер и так далее, то есть это будет болеть какое-то время. Но, еще раз повторюсь, таких операций делается большое количество, собственно, все через это проходят, и вы через это пройдете, если будет такая необходимость, переживать по этому поводу не нужно. Есть какие-то, ну, во всяком случае, спектр противовоспалительных, обезболивающих препаратов, есть какие-то, скажем, ограничивающие бандажи, жилетки и так далее, которые ограничивают движение, скажем так, и болевой симптом. Ну и плюс, чем дальше от операции, соответственно, тем будет проще. Нивелируются все эти жалобы будут. Ну и, безусловно, даже после больших кардиохирургических операций тоже будет медикаментозная поддержка для сердца, препараты, которые будут помогать сердечку работать и быстрее восстановиться, потому что все равно в зоне операции это послеоперационные отеки миокарда, тоже, возможно, там и нарушение ритма, ну и ряд каких-то других причин. В принципе, реабилитация нам нужна. Раньше, в советские годы, у нас была такая трехступенчатая реабилитация, в общем-то, наверное, это было правильно. Сейчас, к сожалению, ну, в некоторых случаях это все как-то проходит по другому сценарию. То есть мы говорили, что после кардиохирургической операции пациенты, ну, после больших кардиохирургических, да, я имею в виду, они должны были находиться в стационаре в кардиологии, то есть там, грубо говоря, 10 дней, а потом это какой-то кардиологический санаторий, когда уже пациент более, скажем так, стабильный, а риски возникновения послеоперационных неблагоприятных событий, они уже минимальны, скажем так, и ему нужно, ну, скажем, окрепнуть. Это какие-то положительные эмоции, это какие-то дозированные физические нагрузки с расширением их и так далее, и так далее. Поэтому это правильная реабилитация была, я думаю, что нужно ее придерживаться.
1: Да, вот так вот. Я прям заслушалась, на самом деле. Тут вот вопрос по поводу искусственного клапана. Как долго он служит?
2: Клапаны бывают разные, клапаны бывают в разные позиции. Ну, если мы говорим про биологические клапаны, которые могут, скажем так, в артальную позицию у нас имплантироваться даже эндоваскулярно, то биологический клапан, они подвержены деструкции. То есть, так или иначе, створки этого клапана, либо это перикардиальные створки, либо это нативный какой-то клапан от животного, они, скажем так, биодеградируются, они становятся более, менее эластичными, более такими упругими, кальцинируются и так далее. Ну, производители, как правило, завышают сроки, там пишут до 15 лет, бывает 15 лет, но мы говорим, что 10 лет – это уже хорошо. Вот, если мы говорим про механические клапаны, то есть искусственный клапан сердца из-за сплавов углерода, углеситала и так далее, они, имея тоже своих ряд неудобств в части, касающихся приема антикоагулянтной терапии, то есть пациенты принимают кроверазжижающие пожизненно и должны принимать пожизненно, потому что эти препараты адаптируют кровь к работе клапана и, соответственно, создают благоприятные предпосылки для, собственно, возникновения, или точнее для невозникновения тромбообразования на них и дисфункции, то эти клапаны, в общем, работают там 10-10-10-летиями, то есть один сердечный цикл, открытие-закрытие, ну, они, безусловно, какие-то там сотни-тысячные микрона стираются, но, скажем, на 50-70 лет их вполне хватает. То есть, да, мы говорим не про какой-то дефект поломки,
1: да,
2: а зачастую реоперации, репротезирование клапанов сердца связаны с нарушением их функции в результате тромба, который образуется, опять-таки, в результате того, что не соблюдалась необходимая антикоагулянтная кроверазжижающая терапия, либо в результате разрастания собственной ткани, которая, ну, скажем так, как вот келоидный рубец у нас. То есть она разрастает, разрастает и начинает, в общем, как-то заклинивать створки, поэтому мы видим дисфункцию, мы понимаем, что, в общем, медикаментозно мы никак не сможем помочь в этом случае, поэтому делается повторная операция, которая, собственно, заключается, ну, практически в том же, да, добраться до этого клапана, вырезать его аккуратненько, поставить другой и зашить.
1: Так все просто тут сказано, на самом деле все совсем непросто.
2: Все совсем непросто, но еще раз повторюсь, бояться этого не нужно. Значит, не должна быть ситуация, когда страх, недопонимание как-то нас отталкивает, потому что в ряде случаев ситуация неисправимая, не хирургически, поэтому не нужно бояться выйти на хирургию, но побеседовать, еще раз побеседовать, уйти, подумать, побеседовать, если время, безусловно, позволяет. И, собственно, со спокойной душой, с полным пониманием процесса нужно прийти на хирургию.
1: Вот спрашивают, дождемся мы когда-нибудь искусственного сердца, работающего прекрасно?
2: Я думаю, дождемся. Вопрос в целесообразности, стоимости, сроках работы и так далее. На данный момент, скажем, лучше думать про донорское сердце, развитие донорской службы, потому что взять разные государства, отношение к донорству, оно разное. Ну, даже вот у наших там близких соседей и братьев в Беларуси, скажем так, донорство, оно, я им непосредственно про сердце говорю, да, собственно, да. И всего остального, оно, скажем так, гораздо проще и гораздо более узаконено и более доступно для пациентов. То есть и там, и у нас есть закон, который априори, скажем так, делает нас согласными быть донором посмертными. То есть, если мы не пишем отказ, после смерти я отказываюсь быть донором и так далее, то есть мы априори считаем, что мы готовы отдать свои органы. Но, опять-таки, все это очень сложно в моменте и в больницах. Поэтому, к сожалению, все-таки летальный случай у нас происходит, и я думаю, что вполне разумно в определенных рамках рассмотреть вопрос о донорстве. То есть, условно, почему бы нет, если есть такая возможность?
1: Да, да, вот об этом, кстати, не задумывался вообще, на самом деле. Об этом многие люди говорят.
2: Все готово. Ну, как бы это ни грустно ни звучало, да. Материала много, угу. К сожалению. Да, то есть, ну, опять-таки, но еще больше нуждающихся в этом. Поэтому, чтобы что-то не придумывать, вот, пожалуйста, он есть.
1: А донорское сердце, оно уже сейчас, ну, как бы, получают люди, работают?
2: Да, безусловно.
1: Да,
2: безусловно.
1: И оно все хорошо?
2: У нас есть пациентка, да. Которую мы больше 45 лет наблюдаем после трансплантации сердца. Это, в общем, абсолютно мировой рекорд, который был выполнен в нашем центре, собственно. И она уже с этим сердцем живет дольше, чем жила со своим.
1: Вот это да.
2: Да, поэтому все это возможно, все.
1: Спасибо большое, Сергей Олегович. Вот на такой ноте мы заканчиваем наш эфир. Хотя пару слов. Как сохранить свое сердце в состоянии идеальном? Возможно? Стресс не убивает наше сердце или убивает
2: хронически? Все убивает наше сердце, да, все убивает. Ну вот я закончу словами нашего основателя нашего центра, академика Петровского Бориса Васильевича, у которого сегодня, кстати говоря, день рождения. Он говорил, что здоровье не нужно укреплять, его нужно просто беречь. От природы нам дано очень много здоровья, просто нужно его беречь. Нам хватит на 100 с лишним лет.
1: Прекрасно, благодарю. У нас в гостях главный врач научно-клинического центра номер 1 РНЦХ имени академика Петровского, кардиохирург, кандидат медицинских наук Сергей Олегович Попов. Спасибо.
2: Спасибо.
0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: В Москве час дня, в студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. В результате атаки ВСУ на Волгоградской области погиб работник предприятия. Поиски еще одного сотрудника продолжаются, сообщил губернатор Андрей Бочаров. По его словам, число пострадавших выросло до 11, состояние двоих тяжелое, врачи делают все возможное для стабилизации раненых. Утром Бочаров заявлял, что во время атаки ВСУ по Волгоградской области пострадали 10 человек, были повреждены производственные объекты. В ДНР один человек погиб в результате удара ВСУ. Жертвой атаки украинского беспилотника по Макеевке стал мужчина. По словам временно исполняющей полномочия главы городского округа Юлии Ивановой, в Червоногвардейском районе упали обломки дрона. Она уточнила, что также пострадала женщина, ее госпитализировали. В Ростовской области ВСУ ударили по военно-историческому музею «Самбекские высоты». По территории попал беспилотник. Есть пострадавшие, сообщил губернатор Юрий Слюсарь. В мессенджере Макс он написал, что на месте происшествия работают сотрудники экстренных служб и медики. Глава региона добавил, что в результате попадания дрона детонации и пожара не зафиксировано. С Украины вернулись 5 жителей Курской области и 2 из других регионов. Такие данные привела уполномоченная по правам человека Яна Лантратова. В свою очередь губернатор Александр Хинштейн сообщил, что омбудсмен встретила жителя региона на границе с Белоруссией. По его словам, 5 курян взяли в плен в 2024 году. Он подчеркнул, что Киев умалчивал о том, что эти граждане находятся на территории Украины. Хинштейн добавил, что за все время удалось вернуть 171 жителя Курского приграничья. Судьба 320 человек остается неизвестной. Сборная Сенегала вышла в плей-офф чемпионата мира по футболу. Благодаря ничейному результату в матче Египта и Ирана сенегальцы не опустятся ниже 8-го места в рейтинге сборных, занявших 3-е места в своих группах. Их соперник в 1/16 финала определится позднее. Для сборной Сенегала это 4-й чемпионат мира. В 2002 году, когда команда впервые отобралась на мировое первенство, она дошла до четвертьфинала. В 2018 году сенегальцы завершили борьбу по итогам групповой стадии. В 2022-м в 1/8 финала. Далее о валюте и погоде. Курс юаня на выходные понедельник 11 рублей 34 копейки, доллар 77 рублей 6 копеек, евро 87 рублей 40 копеек. В Москве в эти минуты плюс 19, завтра ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков и до плюс 25. Атмосферное давление будет выше нормы, 749 миллиметров ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
0: Внимание! Говорит Москва.
4: 94,8.
5: Зачем тебе это надо? Говорили одни. Да ты послушай меня, говорили другие. Тебе надо поступить совсем по-другому, говорили третьи. Чьим советам верить? Чужой жизненный опыт не заменит беседы со специалистом. Обсуждаем расхожие обстоятельства, чтобы лучше разобраться в личных.
6: В эту субботу тема программы «Как мужчинам избавиться от стресса этим летом». В эфире врач-психотерапевт, кандидат медицинских наук Марат Сараев. Каждую субботу после 7 вечера. Личные обстоятельства. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7: Симптомы. Так, вялый. Да, частый, ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
8: Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум.
6: В это воскресенье тема программы «Психосоматика рака». В эфире клинический психолог и физиогномист Ольга Германчук и главный радиотерапевт Минздрава России Марина Черных. Каждое воскресенье после 14 лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94,8 FM.
9: Птицы – это динозавры. В центре нашей галактики располагается огромная черная дыра, а ядерную реакцию можно провести в домашних условиях. Какая она, современная научная картина мира? Рассказывают кандидаты, доктора, профессора, академики и просто люди, увлеченные наукой. Лауреат Государственной премии «За верность науке» программа «Ученый свет».
6: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10: Здравствуйте, в эфире программа «Ученый свет», в которой мы отвечаем на вопросы об окружающем мире с научной точки зрения. Меня зовут Андрей Бычков, я автор и ведущий этой программы, и со мной программу сегодня ведет, как обычно, Вера Павлова. Вера, привет.
1: Привет, Андрей, всем добрый день, здравствуйте. Рада тебя слышать в прямом эфире.
10: Да, очень взаимно. Надеюсь, со звуком у нас нормально. Вот. Но если что-то ненормально...
1: То вы нам напишите, пожалуйста.
10: Да, вы нам напишите, пожалуйста. Я предлагаю сразу представить наших гостей, потому что из их представления будет во многом понятно, о чем мы сегодня поговорим. Итак, у нас в гостях Михаил Пукема, младший научный сотрудник лаборатории машинного обучения и семантического анализа Института искусственного интеллекта МГУ, Национального исследовательского центра ИИ МГУ, руководитель прикладных проектов. Михаил, добрый день.
4: Всем здравствуйте.
11: И у нас еще второй гость.
10: И Глеб Скиба, младший научный сотрудник лаборатории машинного обучения и семантического анализа Института искусственного интеллекта МГУ, младший научный сотрудник Национального исследовательского центра ИИ МГУ и технический руководитель прикладных проектов. Глеб, добрый день.
12: Добрый день.
11: Добрый день. Глеб, Михаил, спасибо, что пришли к нам в выходной день. Лето, очень тяжело всех вытащить, а вы у нас. И давайте заранее договоримся. Я знаю, что вам удобнее на «ты», правильно? В эфире, да?
12: Да, конечно.
11: Все, мы всегда спрашиваем с Андреем, чтобы гостям было тоже комфортно.
4: Мы родом из IT, у нас так принято.
11: Ну вот, да, есть специфика сферы определенная. Ну, мы с вами сегодня поговорим о многом. Об искусственном интеллекте, в частности, о языковых, больших языковых моделях.
12: Языковых,
11: прошу прощения. О том, где это применяется, да, и, конечно, мы еще хотим, ну, никогда мы не рассказывали про Институт искусственного интеллекта МГУ, мы не знаем, что там внутри происходит, мы не знаем, какие там...
4: Страшные вещи.
11: Внутри проекты или направления.
10: Да, да, а может быть и страшные.
11: А может быть, вот да, и страшные. Сегодня хотелось бы про это поговорить. Но с самого начала... Сначала, да, Андрей, начнем. Просто надо слушателям дать
10: как будто
11: понимание.
10: Да, немножко ввести в курс дела, да.
11: Что же такое эти большие языковые модели?
10: Языковые модели.
11: Да, я очень сегодня вот так хочу. Ну, Глеб, расскажешь ты, пожалуйста.
12: Да, конечно. Про языковые модели можно рассказывать по-разному. Давайте с простого начнем. Угу. С того, что любой человек может попробовать. По-моему, все, кто не живет в пещере, уже несколько лет слышали про ChatGPT, Cloud Code и подобные модели.
11: И пользуются этим.
12: Большинство уже от школьников до пенсионеров все уже начали их использовать. Все поняли, что это... может быть, ограничено, но довольно-таки полезная штука, которую можно применять. Наш институт искусственного интеллекта исследует вот такие вот модели. Это не единственная наша тема исследования, но одна из приоритетных главных, которую мы исследуем. Вот эти большие языковые модели, как и название, они большие языковые. Модель — это довольно-таки простая конструкция, построена поверх искусственной нейронной сети. Кто, если помнит теорему Цыбенко, то что нейронная сеть может аппроксимировать любую непрерывную функцию. Под непрерывной функцией мы понимаем все, что угодно тут. В нашем случае модели аппроксимируют язык или способность выполнять какие-то задачи. Под большими мы понимаем те, которые... Ну, зачем вообще большие? Потому что на практике мы заметили, чем больше модель, чем дольше она училась, чем больше в нее данных загрузили, тем она умнее. Текущее состояние науки позволяет скейлить их почти до бесконечности.
11: Увеличивать
12: бюджет обучения, бюджет данных и размер самих моделей, и также линейно растить уровень знаний, уровень способностей этих моделей.
10: Глеб, а можно уточню немножко? Вот примерно так, как ты описал, они выглядят, ну, скажем, со стороны разработчика. А вот все-таки со стороны человека, который вот до этого жил в пещере, сегодня решил в субботу выйти из пещеры и вдруг открыл что-нибудь эдакое. ChatGPT, не знаю, GigaChat, Яндекс.AI, Gemini. Да. Как это вот для конечного потребителя выглядит?
12: Для конечного потребителя уже придумали несколько довольно-таки популярных оболочек. С чего начинали? Это чатовый интерфейс общения с пользователем.
11: Mm-hmm. Ну, то есть, это когда мы вводим какой-то запрос, нам что-то там...
12: Поэтому чат GPT.
11: Да.
12: Буквально, первоначально это были чаты, где ты пишешь, тебе моделька в ответ что-то пишет, все довольны.
11: Угу.
12: Понятно, что это немножко ограниченный интерфейс. Дальше появился голосовой чат, чат с несколькими моделями. Но чат. А куда еще можно, в какое еще воплощение, в какой еще финальный вид представить модель? Придумали отдельное приложение для телефона, для компьютера. Придумали консольные утилиты, придумали кодовые утилиты, которые интегрируются в среду разработки кода. Также уже за фасадом многих продуктов скрыто от пользователя уже существуют модельки. Модель, которая занимается рекомендациями на каком-нибудь маркетплейсе. Модели банковские, которые uh-huh. дают кредитный рейтинг. И большинство применений, которые мы уже непосредственно в жизни сталкиваемся, они скрыты, потому что пользователю не очень нужно знать, что там внутри происходит, а ему важно увидеть хороший продукт. Но непосредственно с чем можем взаимодействовать, это вот чаты, голосовые, обычные консольные утилиты, мобильные приложения.
11: Угу. Ну, как правило, мы, я думаю, уже все поработали хоть раз в своей жизни с чатом, ну, одним из, или с голосовым помощником, это тоже очень удобно, и, по-моему, уже тоже, ну, не знаю, если не в каждом доме, но хотя бы раз, наверное, кто-то попользовался голосовым помощником, что-нибудь сказал, получил какой-то ответ. Я правильно понимаю, Глеб, что история в том, что эти модели, они обучаются на вот этом огромном количестве, ну, семантических конструкций, да, то есть это слова, слова, слова, конструкции, предложения какие-то, да, плюс данные, то есть там семантика плюс цифры могут быть.
12: Да, уже примерно 2 года назад весь интернет закончился, весь скачали и положили в обучающую выборку популярных моделей.
11: Это что значит? Давай уточним, что это значит.
12: Ну, как ты сказала, все правильно, модели учатся на текстах.
11: Да.
12: Когда начинали создавать модели, где у нас больше всего текстов, подумали в интернете, и люди начали обкачивать весь интернет и на этих текстах учить модели. Примерно 2 года назад весь интернет обкачали полностью, все проучили, и в тот момент данных уже перестало хватать, чтобы дальше учить. Текущие модели в основном учатся, ну, уже больше 60% их данных, это синтетические данные, которые получились в результате общения с другими моделями.
11: Ну, то есть это уже когда нейросеть генерирует сама посредством...
12: Тексты для других нейросетей.
11: Даже не знаю, как это сказать. Вот мы до этого... Не знаю, как это описать правильно. Мы с Андреем делали несколько передач по поводу искусственного интеллекта, в которых мы обсуждали, что такое искусственный интеллект, ну, как бы высокого уровня, да, и там искусственный интеллект, там, ну, условно, level down, да, то есть низшего уровня. И...
10: Ну, их еще называют сильный и слабый, ну, да, или там general AI.
11: И все даже в каких-то передачах, да, у нас звучало, что... Андрей, вот сейчас, если я неправильно скажу, поправь меня. У нас звучало, что сильный искусственный интеллект — это тот, который будет не только выдавать решения к поставленным задачам, но также может их сам эти задачи ставить. И, ну, там еще какие-то дополнения были по этому поводу. Вот сейчас то, что ты говоришь...
12: немного
11: меня уже напугало немного.
12: Нет, ну... У меня по сильный искусственный интеллект есть хорошая любимая формулировка, то, что сильный искусственный интеллект будет агентен, то есть у него будет своя мотивация что-то делать, и нам придется его как-то...
11: Тормозить?
12: Не тормозить даже, а для взаимодействия с ним придется работать с ним как с человеком, как с отдельной личностью. Ну, то есть у него своя мотивация, свои цели, свое целеполагание, свои какие-то стандарты и подобное. А про то, что я сказал, нет, просто данные закончились. Всех мы обработали, и сейчас люди просят другие модели, дают задания генерировать тексты, генерировать инструкции, генерировать какие-нибудь сложные теоремы, инструкции, задания. И на вот этих синтетических данных учатся следующие модели.
11: А есть какая-то разница, модель научная на данных, которые были первичны, или которая научена на синтетических данных? У них есть какие-то там, не знаю, разницы вероятности погрешностей? Неточности.
12: На данном уровне из-за того, что все модели развиваются поэтапно, следующая модель немного лучше предыдущей, то текущие модели, которые учились чисто на синтетических данных, уже довольно-таки давно побеждают модели, которые учились чисто на органических данных. Причина очень банальна. Органические данные надо чистить, потому что много мусора, а синтетические данные можно сразу сделать чистыми.
11: Понятно. Андрей.
10: У меня один тезис, да, один вопрос. Тезис такой. Я хотел обратиться к нашим слушателям. Мы сегодня в прямом эфире, как координаты наши знаете. А вот можете задать любые вопросы про искусственный интеллект, про большие языковые модели, про чат GPT или про то, чем вы другим пользуетесь. Вот спрашивайте все, что хотели бы узнать. А мы ответим. А нашим гостям такой вопрос. Самый каверзный, самый как бы волнующий некоторых людей. Понимает ли вот эта модель смысл того, что она пишет? Или их все еще можно считать таким продвинутым Т9? Очень-очень-очень продвинутым, который просто угадывает в чате, в текстовом, что какое слово должно быть следующим. И таким образом формируется имитация некого разумного собеседника.
12: Ну, это очень хорошая версия Т9. Никакого самосознания, никакого понимания внутри, ничего нету. Просто мы научились очень хорошо подбирать коэффициенты в линейных регрессиях, так что мы можем этими моделями делать довольно-таки очень сложные, нетривиальные задачи.
11: Исчерпывающе. Так.
10: Что ж, действительно продвинутый Т9. Хотите, можем теперь перейти к экосистеме как раз искусственного интеллекта в Московском университете?
11: Да, давайте поговорим про это. Я тогда слово передам Михаилу.
4: Да.
11: Миш, тебе слово. Расскажи нам, что же...
4: Что это такое?
11: Да, что у вас там происходит в МГУ в плане искусственного интеллекта?
4: Ну, в МГУ искусственный интеллект цветет и пахнет. Мы очень сильно вложились сейчас в эту историю. Что такое искусственный интеллект в МГУ, из чего состоит эта экосистема? Это, конечно, как база факультет ВМК, на котором есть кафедра ММП, методов математического прогнозирования, откуда, собственно говоря, мы с Глебом и пришли. У нас научный руководитель Константин Вячеславович Воронцов. Мы пишем у него кандидатские сейчас. Вот. И был создан несколько лет назад Институт искусственного интеллекта, в котором мы работаем, в лаборатории машинного обучения и семантического анализа. Собственно, зафлаба у нас Воронцов. Создан недавно, был в прошлом году, Центр искусственного интеллекта по там, грантам, третья волна грантов Центров искусственного интеллекта. И был создан факультет искусственного интеллекта, у которого первый набор будет в этом учебном году. Набор маленький, такой элитный десант искусственного интеллекта мы будем готовить, такое бутиковое образование. Это ну, экспериментальная история для МГУ, потому что обычно у нас, ну, ты сама знаешь.
11: Ну, в ВМК все как бы знают разные кафедры, там направления.
4: Просто обычно набор, из-за того, что факультеты очень старые, наборы большие.
11: Да.
4: А здесь новая история, малюсенькое здание, новые программы, новые способы образования. Я надеюсь, что будет применяться индивидуальные треки образования с помощью искусственного интеллекта. Вот. Собственно говоря, в чем разделение и чем кто занимается? Понятно, что факультет — это про образование в первую очередь. Тут, наверное, пояснять много не нужно. Институт, в котором мы работаем, состоит из лабораторий и малых научных групп. Наша лаборатория, машинное обучение, семантический анализ, занимается исконно текстом. Вот как математика царица всех наук, Также текстовые модели, они база для всех моделей.
11: База для моделей.
4: Да, потому что в конечном итоге код — это текст. И у нас есть лаборатории, которые занимаются биоинформатикой и в медицине. У нас есть лаборатория инвазивных и неинвазивных нейроинтерфейсов. Лаборатория Дмитрия Сергеевича Ватолина, которая занимается обработкой изображений и видео. Лаборатория Юрия Дорна, и там группа есть Юрия Максимова, которые занимаются оптимизацией и задачами, там, с временными рядами, задачами многоруких бандитов. И в целом искусственный интеллект — это такая технология, которая как пластилин, она может тебя ускорить и повысить продуктивность, дать тебе какие-то инсайты и новые сентенции в разных областях деятельности. Чем конкретно мы занимаемся? Мы занимаемся вопросами языка. Например, у нас проект был, вот, ну, на который оригинально я пришел, это детекция и классификация манипулятивных техник и детекция пропаганды. Причем
11: манипулятивные техники — это где? Это в каких-то видео?
4: В тексте.
11: В тексте.
4: Да, да, я занимаюсь текстом, но на самом деле, когда ты хорошо обучил модель в одном домене, не так трудно ее дотянуть на другие модальности, то есть на изображение, на аудио, на видео, потому что в конечном итоге все можно перевести в текст. Вот. Те же самые картинки можно там сделать текстовое описание.
11: Очень интересная тема у тебя.
4: Очень интересно. Я пришел в магистратуру Константина Вячеславовича на эту тему, и это была тема там моей магистерской. Мы с Глебом вместе делали модель, размечали данные, синтезировали данные и участвовали в международном конкурсе SemiVal, в котором заняли первое место с огромным отрывом.
11: Я там пошла гуглить, потому что я не знаю, что это за конкурс.
4: Ну, это наша для дата-сайентистов такая местечковая конференция. Вот. Но там участвовало 42 команды со всего мира. Из Мексики, из Азии, из Америки команды, из Европы. И мы с огромным отрывом заняли первое место, чем очень гордимся.
11: А вот. Где это проходило? Извините, помучаю немножко на эту тему.
4: Ну, проходило это в глобальной сети интернет.
11: Ага.
4: Такая, так сказать, мировая паутина.
11: Хорошо. Я думала, может быть, там какой-то есть, знаешь, там демо-очный день или что-то.
4: Нет, там была конференция NACL, она, по-моему, в Мексике проходила в тот год. Но мы туда не поехали, потому что мы...
12: Мы не дали командировку.
4: Потому что, да.
11: Ну, далековато, да, прямо скажем.
4: Ну да.
11: А, ну, соответственно...
4: Это не помешало нам забрать свое.
11: Ну, первый приз все равно получили, да? Мы вас поздравляем с этим.
4: Спасибо. Мы еще недавно премию выиграли. Международную университетскую премию «Гравитация».
11: Ага.
4: Наш прикладной проект «Система безопасности больших языковых моделей» стал победителем в этой номинации. И тут мы, кстати, плавно подошли к еще одной составляющей экосистемы МГУ по искусственному интеллекту. Это центр искусственного интеллекта. Это сосредоточение прикладных проектов, где ученые делают более прикладную науку, то, что можно использовать в бизнесе, в производстве, в каких-то отраслях экономики и получить эффект здесь и сейчас. Наш проект, который мы вот с Глебом делаем, это система безопасности и контроля качества LLM, то бишь больших языковых моделей. В чем суть? Есть галлюцинации и токсичность. Глеб попозже расскажет подробно.
11: Это что... какие-то термины.
10: Да, об этом поговорим.
4: Да, конечно. Мы еще отдельно об этом поговорим. Но продуктово, что это значит? Что когда неподготовленный пользователь заходит в чат-бот, он может получить искаженную информацию, неправильную, он может получить агрессивный ответ, либо он может попытаться взломать так называемый jailbreak, да, побег из тюрьмы, он может взломать какой-то скрипт нейросети, общение с нейросетью, чтобы получить запрещенную информацию, например, рецепт бомбы, коктейля Молотова, яда, и из-за того...
11: попасть в одну из стоп-тем.
4: Да, в одну из стоп-тем все-таки можно попасть и взломать, так сказать, нейросеть. И мы как раз-таки делаем вот набор моделей детекторов для того, чтобы эти все ситуации, негативные сценарии нивелировать и исключить. Вот. Ну, отдельно потом про это расскажем. Помимо нашей лаборатории и нашей команды, на самом деле люди плюс-минус одни и те же во всех этих инстанциях, просто разный род деятельности. У нас есть лаборатории, которые занимаются моделированием белков, разработкой лекарств. Это Василий Раменский, Михаил Лебедев, Василий Попков. Наверняка все видели, слышали про крысу Пифию с искусственным интеллектом, либо про голубя биодрона. Это все наши коллеги. Это Василий Попков и Михаил Лебедев. В лаборатории инвазивных нейроинтерфейсов они в МГУ построили принтер, который печатает нейроинтерфейс. Биологи подключают это в мозг напрямую к крысе, либо там голубю. И другие уже ученые в искусственном интеллекте в нашем институте подключают туда разные модели.
11: Мы вот делали с Андреем несколько передач про нейроинтерфейсы. К нам приходили...
10: Нейрокомпьютерный интерфейс.
11: Да, да, да, да. К нам приходил Александр Яковлевич Каплан. И также у нас был Михаил Альбертович Лебедев
4: из
11: Култеха. То есть вот...
4: Он не из Култеха, это наш коллега.
11: Ой, я прошу прощения.
4: Да, он из нашего института, из центра.
11: Ну и, соответственно, вот мы с ними...
10: Он раньше работал в Култехе, да.
11: Мы как раз с ними обсуждали вот как вот на конкретных кейсах, как это получается, то есть что, какая вообще группа ученых должна участвовать в том, чтобы все это подключить, ввести и синтезировать. Вот, ну, довольно впечатляющий был разговор.
4: Да, есть еще. Да, Андрей.
10: Не-не, продолжай, продолжай.
4: Да, еще как бы часто вот когда мы с Глебом ходим на какие-то конференции, передачи и так далее, звучит вопрос, а чем, собственно говоря, ученый в искусственном интеллекте отличается от разработчика?
11: В корпорации.
4: Да-да, в корпорации. На самом деле...
10: Вот у нас как раз минута на то, чтобы ответить на этот вопрос.
11: Ну или можно сделать подводку, а потом после рекламы и новостей продолжим.
4: Ну, подводка очень простая.
11: Давай.
4: Да, ученый занимается наукой, а разработчик занимается продуктом.
11: Ну, отлично. Значит, ну, так как вы оба, и Глеб, и Михаил у нас, ну, можно сказать, там, без 10 минут, да, кандидаты наук, то я предполагаю, что про вас можно сказать, что вы как раз выбрали направление, ну, научное.
4: Мы пробовали и то, работали, кстати, в разное время, но в одних местах, вот, и сделали свой выбор, которые мы после перерыва обоснуем мотивацию.
11: Аргументируйте, да, пожалуйста, его, а мы подумаем.
12: Я могу быстро добавить
11: Что,
12: в чем различие ученого и программиста. Неожиданно так сложилось, то, что методология проведения исследований, работ в корпорациях и в науке плюс-минус одинаковая, и по своему функционалу люди делают плюс-минус одно и то же, но, как Миша сказал, цель у них разная. Финально, у ученых это именно опубликовать статью, там сделать какую-нибудь диссертацию и так далее, а у корпоратов это сделать какой-то продукт. И финально там часть заработать деньги именно с продукта.
11: Понятно, понятно.
10: Хорошо, тогда давайте так. Напомню нашим слушателям, мы сегодня в прямом эфире, у нас в гостях Пукема Михаил, младший научный сотрудник лаборатории машинного обучения и семантического анализа Института искусственного интеллекта МГУ, и Глеб Скиба, тоже младший научный сотрудник этой же лаборатории. Говорим мы сегодня про искусственный интеллект, и сначала новости, а потом вернемся.
13: Внимание, внимание, говорит Москва. 4,8.
14: В Москве 13:30, в студии Филипп Клеменов. Здравствуйте.
3: Херсонской области мужчина погиб в результате удара дрона ВСУ. Такие данные за сутки привел губернатор Владимир Сальдо. По его словам, беспилотник атаковал Алешки. Как уточнил глава региона, за минувший день повреждения инфраструктуры зафиксированы в 17 населенных пунктах. В Белгородской области один человек погиб после удара ВСУ по предприятию. Был атакован промышленный объект в селе Ржевка Шебекинского округа, сообщает оперштаб региона. От полученных травм мужчина скончался на месте. Выражаем искренние соболезнования его родным и близким, говорится в официальном канале оперштаба в мессенджере «Макс». Там уточнили, что при детонации на территории предприятия загорелись здания и материалы. Пресс-секретарь Александр Лукашенко анонсировала переговоры с Владимиром Путиным. Контакты президентов Беларуси и России намечены на сегодня, сообщила Наталья Эйсмонт. В комментариях

0: Медпомощь, причины случившегося выясняются. Ранее стало известно, что самый высокий небоскреб в столице КНР, Ситик Тауэр, был эвакуирован после того, как в него врезался легкий спортивный самолет. Далее о валюте и погоде. Официальный курс юаня на выходные понедельник 11 рублей 34 копейки, доллар 77 рублей 6 копеек, евро 87 рублей 40 копеек. В Москве в эти минуты плюс 19, завтра ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков и до плюс 25. Атмосферное давление будет выше нормы 749 миллиметров ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
1: Говорит Москва. Реклама.
2: Мы продолжаем трансляцию с дороги. Итак, первый нападающий джип не отстает от хэтчбека. Внимание, стремительно приближается седан. Решительно выходит на встречную. Обходит первого, второго, опасный момент. Фура! Седан завершает маневр. Недовольный хэтчбек включается в погоню. Ремонт на дороге. Седан бьет по тормозам. Удар, еще удар. Три пострадавших и одно ДТП. А все почему? Несоблюдение дистанции.
3: Держи дистанцию. Компания «Дистанция» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
4: Семья – это опора в трудные моменты и радость в обычные дни. Когда рядом близкие, легче строить планы и смотреть в будущее с уверенностью. Социальная инициатива реализуется при поддержке компании «Русский уголь». Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495. Музыка развивается по своим законам. Песне недостаточно быть хорошей, чтобы стать хитом. Что определяет успех? Как обрести популярность и возглавить чарт? Секреты известных и только начинающих свой путь артистов. По субботам, после 5 вечера. Живые выступления, новинки, интервью. В программе Георгия Осипова «Формула музыки». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Гость в студии. Тот, кому есть что сказать о настоящем и будущем. В это воскресенье тема программы «Юбилейные беседы». В эфире радиоведущая, заслуженный журналист Российской Федерации Диана Берлин. Ведущий журналист Андрей Бинев. Каждое воскресенье после 17 часов. Гость в студии. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Внимание! Говорит Москва.
5: 94,8.
4: Какая она, современная научная картина мира? Рассказывают кандидаты, доктора, профессора, академики и просто люди, увлеченные наукой. Лауреат государственной премии «За верность науке» программа «Ученый свет».
6: Здравствуйте, в эфире программа «Ученый свет», в которой мы отвечаем на вопросы об окружающем мире с научной точки зрения. Меня зовут Андрей Бычков, и программу со мной ведет Вера Павлова. Вера, привет.
7: Привет, Андрей, всем добрый день еще раз. Здравствуйте, дорогие наши слушатели.
6: Да, и наши дорогие слушатели, еще раз хочу вам напомнить, что мы сегодня в прямом эфире, поэтому, если хотите, можете задавать свои вопросы на смс номер 8-925-48-94-8, в Telegram говорит МСК-бот. В общем, пишите
7: мы
6: расскажу,
7: закончили.
6: Какая у нас сегодня тема,
7: да.
6: Чтобы вы понимали, какие вопросы можно задавать.
7: Да.
6: Говорим мы сегодня про искусственный интеллект, но чуть-чуть с таким фокусом. Во-первых, посмотреть, что там под капотом у искусственного интеллекта. Вот. Во-вторых, говорим про факультет искусственного интеллекта в МГУ, в нашей альма-матер с Верой. Вот. В общем, интересно, чем там занимаются коллеги. Вот. А у нас сегодня в гостях Михаил Пукема, младший научный сотрудник лаборатории машинного обучения и семантического анализа Института ИИ МГУ, Национального исследовательского центра ИИ МГУ, руководитель прикладных проектов. Михаил, привет еще раз.
8: Привет.
7: Привет.
6: И Глеб Скиба, младший научный сотрудник лаборатории машинного обучения и семантического анализа Института искусственного интеллекта МГУ, младший научный сотрудник Национального исследовательского центра ИИ МГУ, технический руководитель прикладных проектов. И Глеб,

0: Привет еще раз.
1: Всем добрый день.
2: Глеб, привет. Спасибо вам еще раз, ребята, что пришли очно и к нам. Да. Мы остановились в прошлой нашей части на то, что как раз вы выразили свои, ну, собственно, да, как свое видение, чем отличаются ученые в области искусственного интеллекта от, как правильно сказать, разработчиков.
1: От разработчиков компании, да.
2: Да.
1: Ну, мы в первую очередь занимаемся научной деятельностью. Что это такое? Это...
2: Вот, кстати, интересно узнать, что же такое научная деятельность в сфере ИИ, потому что кажется уже сейчас, что ИИ – это в основном вот все, что вот как продукт, да, продуктовая логика для пользователей или для каких-то там бизнес-заказчиков.
1: Ну, в науке всегда есть какой-то предмет исследования, да, объект исследования. У нас это искусственный интеллект, модели искусственного интеллекта, модели нейросетей и data science, да, наука о данных. Мы очень много работаем с данными. Это вообще завет нашего учителя, что большинство задач решается работой с данными, а не с моделью. И как показывает, кстати, опыт там, нашего участия в конкурсе, вот, о котором мы рассказывали в прошлой части, мы добились такого результата высокого как раз-таки за счет работы с данными. Когда мы уперлись в какой-то потолок по моделированию нашего решения, мы начали работать с данными и руками размечать, как бы дополнять данные, и поэтому вышли вперед. Но отходя как бы на шаг назад, да, почему мы вот выбрали науку? Я отвечу за себя, Глеб за себя. Просто когда у тебя есть какой-то запал на исследование, и есть интерес изучать, копаться, делать что-то новое. Если ты работаешь на 100% в компании, то результат, как бы потолок того, что ты можешь дать, это хорошая услуга в лучшем случае. И сделать какую-то кнопку удобней. А если ты работаешь на масштабе общества, на масштабе индустрии, страны, то ты можешь поменять индустрию и какой-то вклад сделать в общее технологическое развитие. Это что касается просто базовых каких-то исследовательских амбиций. А в целом очень важна еще свобода, творческая, научная свобода, потому что ты сам выбираешь как бы тему своего исследования, с кем тебе работать, как тебе работать. И в этом смысле мы, конечно, безумно благодарны нашему учителю и Московскому университету, что есть такая возможность, что есть ресурсы, есть классная команда, и нам интересней, конечно, растить сильных ученых, нашу школу и решать такие сложные задачи, которые, за которые остальные боятся браться.
2: Вот ты интересный очень тезис сказал, растить нашу школу. Ну, я так понимаю, здесь речь идет про некую научную школу, ведь всегда говорят там, очень там сильная физическая школа, да, или там сильная математика в России, математическая школа. Вот здесь, говоря про сферу ИИ, можем ли мы назвать вот какие-то, не знаю, зарубежные сильные школы или, может быть, группы какие-то. И хочу понять, где мы находимся в целом, ну, или там Московский государственный университет, да, в этом, ну, вот в этой мировой экосистеме.
1: Ну, зарубежные школы, тут, наверное, лучше Глеб подскажет. Я могу только сказать за нас, что мы себя считаем как бы продолжателями научной школы Журавлева, она же Рудакова, она же Воронцова. Вот, потому что это такая преемственность поколений. И все всегда в конечном итоге упирается в учителя и ученика. Вот, есть какие-то базовые идеи фундаментальные и принципы работы, как, например, уже озвученный тезис про работу с данными, которую вот мы разделяем. Про зарубежный, Глеб, подскажешь?
3: Давай. Ну, не скажу, что это прям школы. Я могу перечислить топовые компании и сказать места, из которых они берут своих
2: сотрудников.
3: Ну, давай. По компании это OpenAI, Anthropic, Grok, Google. Откуда берут своих сотрудников? Это MIT, Stanford, В Америке что-нибудь из Цюрих, Цюрих, Лондон.
2: ETH, да?
3: Да, ETH, Цюрих. В Лондоне, я не помню, какой вот этот главный математический. И вот топовые люди идут оттуда. В Китае это компания, сейчас компания, ага, это Zeta, DeepSeek, Moonshot и так далее. Откуда берут люди? Пекинские, шэньчжэньские, Синхуа и забыл четвертый.
2: А вот кроме Китая, есть ли, может быть, встречал там...
1: Харбинский политех, по-моему.
3: Не помню.
1: Да.
3: Вот мы, российская наука, находимся в довольно-таки удобном месте, то, что есть американские науки, которые довольно-таки далеко, ну, не очень далеко как наука, но как продукт довольно-таки далеко. За ним бежит Китай, который дальше российского продукта, но как наука тоже не очень далеко от нас. И Россия третье месте, где у нас подальше, чем у Китая и у Америки продукт, наука плюс-минус на одном уровне. Угу. Да, у них помассивнее, да, у них побольше финансирования, но видно, что можно при достаточных усилиях, при достаточном финансировании это догнать. А по-другому чуть сложнее.
2: Извини, пожалуйста, а как вот это вот, ну, как ты понимаешь вот этот рейтинг? То есть это по количеству статей, по количеству, не знаю, кого вы видите на конференциях?
1: Статьи, продукты.
3: Статьи, продукты, конференции. Лидеры по... Ну, в Data Science, вот, машинное обучение, есть свой рейтинг статей, не знаю, применяются ли они в других науках. Это по конференциям. Конференция самая большая, Астар, до самой низкой, это, по-моему, С. И по... журналом это Q1, Q2, Q3, Q4.
2: Ну да, в других науках так.
3: Топ стран по статьям на конференциях и на этом, журналах это, это Америка, потом Китай, потом третье место часто Россия, но смаскируемся, чтобы не попасть под санкции, там ставим аффилиации других вузов, других институций зарубежных в том числе, но, слава богу, у нас именно по научной части довольно-таки близко, и там есть возможность догнать. С продуктом там намного все сложнее, там намного больше денег, намного более все быстрее происходит, и такие обнадеживаю слова, я не могу сказать.
1: Хочется еще вскользь упомянуть, что у нас, вот в нашей науке, большая часть статей последние годы публикуется от компаний, а не от университетов.
2: Ага.
1: Как раз-таки
2: интересный
1: из-за вопросов.
2: Ход.
1: А это очень просто объяснить. Как бы из-за того, что требуется для нашей науки и для исследований много ресурсов, много денег, начиная от оборудования, заканчивая электричеством банально. А позволить это себе, как правило, могут большие компании. И вот тот же самый Google опубликовал статей больше, чем там несколько топовых университетов вместе взятых за последние годы. За последние несколько
2: потому
1: лет.
2: Что на их мы
1: еще да, растят, потому что у них есть деньги, потому что у них есть сервера, у них есть как бы деньги для того, чтобы оплачивать электричество. И они просто могут позволить себе больше экспериментов ставить. А у нас все-таки наука молодая и проходит этап становления, а любая наука, если посмотреть на историю науки, она первые этапы проходит как эмпирическая наука. То есть как бы, чем больше попыток ты сделал, тем больше там, результатов каких-то ты получил. А уже хорошие они или плохие, постфактум вы разбираете.
2: Угу. Понятно.
0: Может, ну, поговорим о бенчмарках?
2: Ну, давай. Андрей, давай.
0: Тогда вопрос к нашим гостям. Вот, тем более, они упоминали это при подготовке. А что такое бенчмарки вот, в Machine Learning? И вообще они зачем нужны? Вот как сравнивать разные модели в этом смысле?
2: Глеб, это к тебе, да?
3: Да, ну... начну с последней части, как сравнить различные модели.
2: Да.
3: Из того, что на рынке сейчас довольно-таки много уже появилось моделей, это вопрос очень стал насущным. То, что можно самому пойти потыкаться в модель и подумать, ну вот это мне больше нравится ответ, вот это ответ меньше нравится, значит буду использовать ту модель. Это не очень объективная оценка, она может иметь вид, но две модели мы так протыкаем, три модели А и C10. Uh-huh. А если вот у нас постоянно появляются новые версии моделей, нам надо постоянно для своего продукта, например, держать самую лучшую модель, которая доступна на рынке, чтобы у нас было какое-то конкурентное преимущество перед другими нашими конкурентами. Из этого возникает вопрос, а как же мерить эти модели? И можно ли придумать какие-то метрики, которые верифицируемо показывают, что этот модель лучше другой? Для измерки вот этих моделей придумали довольно-таки много способов. Можно выделить следующие. Первое, это, как я сказал, самому потыкать и понять. Этот способ вылился в подход арен, который я чуть позже расскажу. Второе, это организация бичмарков. Под бичмарки мы тут понимаем данные, на которых мы оценим, которые специализированы под какие-то конкретные задачи, область задач. Второе – это метрики, как мы оценим. И третье – методология, которая рассказывает, как применять эти метрики к этим данным, как подавать модели, как оценивать этот ответ, ну, как метрик применять. Третье – это LMS и Judge, это довольно-таки тоже подход синтеза двух предыдущих и модели. В этом подходе мы просим модель саму, другую, третью оценить, две или N модели, которые мы хотим оценить, и на основе этого ответа мы как-то судим. А если подробнее, про начнем с арен. Идея была первоначально оценка модели, когда мы, как я рассказывал, две модели потыкать, выбрать лучшую, которая нам нравится. Это не очень показательная вещь, но а почему бы нам не сделать это массовое? И тогда появился первый массовый проект LM Arena, где в закрытом режиме пользователю предлагает чат из двух или N моделей, где ты пишешь свой вопрос, N модели выдает тебе N ответов, ты выбираешь из них лучший, результаты эти агрегируются, и по шахматному рейтингу считается, какая модель лучше на текущий момент на рынке.
2: Прям звучит как методика.
3: Да.
1: Да.
3: Там в статье есть целая математика, как правильно считать рейтинг, что надо делать, чтобы он устойчивый, чтобы не было никаких предвзятостей к одной или другой модели. Например, частая предвзятость людей – это красивый стиль, когда там...
2: Удобно все, да?
3: Ну, авторы выявили то, что если дает список, что лучше нумерованный список со скобочкой, а не с точкой, и вот подобные финты. Потом предпочтение человека к длинным ответам, чем к коротким. Если человек не вчитывается в текст, видит, что один ответ длиннее второго, то он, скорее всего, скажет, ну, вот этот второй, который самый длинный и правильный, и так далее. Ну и всякие вывели теоремы про значимость этих оценок, доказали то, что при таком-то пороге оценок имеет смысл опираться на этот рейтинг. Если этот порог не пробивается, то ответ не показательный, и лучше на нее не смотреть. Довольно-таки сильная работа, до сих пор все это используют, эту арену. Есть аналоги русскоязычные, есть аналоги по доменам, не только текстовые модели, видеомодели и так далее. Второе, бичмарки. Самый простой способ описать бичмарк, это, как я сказал, данные, метрики, методологии. Под данными понимаем вопрос, на который мы хотим оценить модель. Например, мы хотим модель оценить, которая что-то понимает в финансовой грамотности. Например, мы хотим торговать на рынке. Нам нужна модель подсказчик, которая будет говорить, что вот put опцион это то, call опцион это то и так далее.
2: Звучит как что-то, ну, как бы невозможное.
1: Ну, извините. Это уже используется именно первый год.
3: Да, советовать точно может. И, кстати, на быстром рынке уже человека не осталось, где вот...
1: HFT, High Frequency Trading.
3: Там человек уже не успевает за роботом, там все роботы торгуют.
1: То есть там, где ты делаешь деньги на объеме, а не на фундаментальном.
2: Да, я понимаю, да. Ну, это как там, короткий срок, да, и не очень большая маржинальность, ну, да, да. Но быстро.
1: Да, ты просто на объеме делаешь. Да, да. Раньше еще когда-то...
3: За секунду купил, через 3 секунды продал, да, и так, да.
2: И там 10 уже, тысяч там раз уже все роботы, правильно?
1: Да. Да.
2: Ну, понятно, мне кажется, там человек просто количество не, операций не успеет, в минуту, да, столько, да, сделать.
3: Ну и...
2: Прикольно.
3: Человек уже, по-моему, в этом остался только на длинных сделках, где нужен GR, где нужно понимание...
1: Это уже не рынок.
3: Политическая интуиция, вот очень большие сделки такие.
1: Mm-hmm. Это уже не рыночные фонды, это private equity скорее.
2: Вот. Mm-hmm. Извини, я тебя перебила. Да.
3: Вот, у нас такая задача, которую мы хотим помощники себе сделать. У нас вот есть N-модели, мы хотим их как-то оценить. Как мы будем оценить? Мы идем на сайт СБ, достаем вопросы к экзамену на трейдера. Это наши данные. Метрика наша – это сколько правильно вопросов он ответил. Ну, мы тоже с сайта СБ взяли правильный ответ на вопрос. Прогнали все наши модели на этих вопросах, посчитали, сколько из них ответ правильный был, сколько неправильный, и в топе у нас самая лучшая модель, внизу самая плохая. Вот это бичмарк.
2: Угу.
3: А третье...
0: Понятно.
2: Ну, то, да, есть все протестировали на одних и тех же данных и просто смотрят результат, когда мы знаем заранее известный, да, ответ.
1: Угу. Просто вот бенчмарки – это прям... отдельное такое течение научной деятельности, то есть можно, ну, заниматься созданием, разработкой, доработкой, пополнением, описанием методологии бенчмарков. В частности, наша лаборатория этим занимается. Вот там у нас был бенчмарк на культурный код, бенчмарк на качество распознавания, ну, вот, опять же, манипулятивных техник, о чем я говорил. И это очень важная часть нашей науки, нашей деятельности. Потому что если ты знаешь тест и в чем он заключается, его можно взломать.
2: Угу.
1: Поэтому бенчмарки постоянно требуют доработки, пересмотра и новых методик. Вот. Это очень наукоемкая задача.
2: Понятно.
3: И еще дополнение, может, это звучит довольно-таки просто, но простые задачи бичмарков уже решены. Угу. А там остались задачи, которые непонятно, как мерить. А мерить надо.
2: И они бенчмарком уже не решаются.
3: А, нет, как? И вот люди сидят, вот думают, какие же метрики придумать. Ну, вот культурный код, как промерить культурный код?
1: Или, например, наша токсичность.
3: Да, как промерить текст? Токсичность?
2: Подождите, давайте так, культурный код здесь понятно, да, это вот некая... некие такие реперные вопросы, реперные на них ответы, когда человек понимает, с другим общаясь с человеком, что это мы с ним из одной там песочницы, да, условно, да, да. Да? Ну, я сейчас там грубо утрирую. Если мы говорим про токсичность, вот, Миш, ты упомянул, то здесь это уже, смотря что считать токсичностью, да, вот. То есть это некий тональность изложения,
1: всё
2: текста,
1: верно. Очень и тональность много, очень общения. Большая серая зона, как бы, да. где заканчивается сарказм и начинается токсичность. Очень тонкая грань.
2: И целевая аудитория, кто, от кого исходит, да, соответственно, эта речь, потому что тоже могут быть
1: разные. То, как мы с тобой общаемся легко и просто на «ты» с первой минуты, 30 лет назад посчитали бы хамством, например.
2: О, боже!
1: Самовольностью какой-то.
2: Ну да, я понимаю, то есть в таких сложных задачах пока no, бенчмарк no.
3: Это работа не закончена, она итеративна, вот и тоже... она постоянно нужна выполнение.
1: Просто вот это очень хороший пример про токсичность. Почему вот МГУ – это величина и сила в нашей науке? Потому что у нас есть как бы доступ к междисциплинарности, и такие крупные, очень сложные, нетривиальные задачи, ну, наверное, никто лучше нас решить не может. Потому что в МГУ там 52 факультета, ты какой ни возьми, вот какую область, химию, физику, журналистику, там, лингвистику, иностранные языки, топ-1 или там, ну, в топ-3 всегда одни из лучших людей и специалистов по направлению у нас в университете.
2: Угу.
1: И для нас это дойти до соседнего кабинета, либо там до корпуса соседнего, и получить эту лучшую экспертизу.
2: Мне кажется, токсичный здесь и лингвист, и психолог, да, и социолог.
1: И пока мы разрабатывали этот проект, вы просто не представляете, как это было сложно, сколько денег было потрачено и времени на ручную разметку, на привлечение экспертов, экспертов РАН, экспертов МГУ, психологи, лингвисты, юристы, потому что там mm-hmm. была финансовая доменная специфика, mm-hmm. Факультет государственного управления мы привлекали. Ну, в общем, это можно расширять в любой домен, на самом деле.
2: Угу. Интересно.
0: Но все равно звучит очень интересно. И... Вот этот проект мне супер нравится.
2: Мне тоже, мне кажется, что это сложно.
1: Очень сложная задача.
2: Нетривиальная эта методика.
1: В банках таких задач нет, где мы работали. Вот. И тут просто...
2: Хотя казалось бы,
1: ну,
2: да?
1: Ну да.
2: Именно там-то и может произойти.
1: Там нет, там нет компетенции таких. Ты не сможешь внутри вот, компании, которая, чья целевая метрика зарабатывать деньги...
2: Найти столько специалистов.
1: Найти столько специалистов, привлечь, профилей. Да, это очень трудно. Поэтому банки обращаются на аутсорс, да, заказывают у институтов, у таких организаций и структур, как мы, у лабораторий, заказную вот эту разработку, исследования, mm-hmm. НИРы, НИОКРы. И у нас же есть некая профдеформация, да, что такое ученый? Это человек, у которого всегда свербит mm-hmm. и хочется решить нерешенную задачу, взять какую-то вершину, которую вот, всегда боялись даже на нее смотреть.
2: Ну да.
1: Да, и классно находить, делать что-то в первый раз. Вот это то, что лично меня драйвит, и вот каждый раз, когда возникает проблема и сложность, у меня не опускаются руки, а наоборот раздувается, разжигается этот интерес внутри.
2: Мой коронный вопрос. Скажите, когда у вас будут защиты? Потому что, как я уже озвучивала, да, у нас в гостях 2 без 5 минут, ну, без 10 минут, да, кандидата
1: наук. 1 без 5, другой без 10.
2: Да, расскажите, когда ждать ваших защит? У нас вот как раз 1,5 минуты.
3: Я с сентября начну собирать документы до диссовета и надеюсь, что в следующем, ну вот, этом учебном угу. году защищусь.
2: Миша, ты?
1: Я закончил только что первый год аспирантуры. К сожалению, ну, в общем, к сожалению или к счастью, так получилось, что у меня 4-летняя аспирантура, но я хочу досрочно закончить и через 2 года защититься.
2: Отличный план. У нас тоже была 4-летняя аспирантура, да, Андрей? Ну, у меня, по крайней мере,
0: да,
2: точно, Андрей как-то...
0: Да, 4-летняя.
2: Да, у нас было тоже 4 года, но, ты знаешь, Миш, у химиков бывает обратная ситуация, мы в план никогда не защищаемся. У нас, наоборот, там всегда плюсом идет, потому что, ой, что-то еще надо докрутить.
1: Ну, благо мы с Глебом работаем.
0: Бывает и 10 лет пишет, так
1: что... У меня отец химик тоже, он защищался 7 лет. Вообще.
2: Ну вот, ну, такое вот. Очень часто, да, бывает.
1: Но мы работаем в науке, и у нас очень активная, бурная деятельность, что оставляет надежду на то, что мы сможем побыстрее.
2: А мы вам в этом желаем удачи, успехов.
0: Удачи.
2: И обязательно вас пригласим после ваших защит.
1: Большое спасибо. Всем хорошего дня.
3: Большое спасибо. Хорошего дня.
2: Андрей?
0: Да, спасибо нашим гостям. Уже, наверное, мне кажется, мы не успеем их представить. Вот, но мне кажется, беседа получилась интересная. А с нашими слушателями мы попрощаемся до следующей субботы.
2: Всем пока.
0: Всем пока.
4: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
5: В Москве 2 часа дня, в студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. В Ростовской области 11 человек пострадали в результате удара ВСУ. Украинская армия атаковала мемориальный музейный комплекс «Самбекские высоты» под Таганрогом. Как заявил губернатор Юрий Слюсарь, 9 человек госпитализированы, 2 от прохождения лечения отказались. Известно, что в результате воздушной атаки зафиксировано попадание беспилотника на территорию комплекса. Удар пришелся во время проведения там фестиваля «Крылья славы». В Иране обвинили США в нарушении 2 пунктов совместного меморандума. Тегеран будет отвечать на каждый из них. Об этом заявил военный советник верховного лидера Исламской республики Мохсен Резаи. Цитата. «США, поддерживая своих прокси-сил в регионе в отношении Ливана, нарушили 1-й пункт меморандума. Продолжением эскалации напряженности в Ормузском проливе 5-й, написал чиновник в соцсети X. Ранее в командовании вооруженных сил США заявили об ударах по территории Ирана в ответ на атаку на коммерческое судно в Ормузском проливе. Исламская республика объявила об ответных ударах по местам дислокации американских сил в регионе. Далее новость Сент-Информагентств. 12 человек по уточненной информации пострадали в результате атаки беспилотников в Ростовской области, сообщил губернатор. Подробности через полчаса. В Москве мошенники обманули пенсионера на 31,5 миллиона рублей. Жертвой злоумышленников стал 89-летний мужчина. По данным столичной прокуратуры, аферист установил контакт с потерпевшим, выдавая себя за сотрудника правоохранительных органов. Он сообщил пожилому мужчине, что от его имени были переведены деньги преступнику, после заявил о возбуждении уголовного дела и необходимости оказать содействие. Пенсионер согласился сотрудничать, курьер доставил ему некие процессуальные документы и взял обязательство о неразглашении. После этого мошенники убедили москвича снять деньги со счетов и передать курьерам. В общей сложности мужчина отдал злоумышленникам 31,5 миллион рублей. Аферистов ищут. На внешней стороне Садового кольца открыли движение, его возобновили после временных ограничений, сообщает столичный департамент транспорта. Ранее в Москве начался второй в истории электрофестиваль. Колонна двинулась с Зубовской площади. Как отмечали организаторы, мероприятие призвано не только рассказать о преимуществах экологичного транспорта, но и стать выставкой частной техники. Далее о валюте и погоде. Курс юаня на выходные понедельник 11 рублей 34 копейки, доллар 77 рублей 6 копеек, евро 87 рублей 40 копеек. В Москве в эти минуты плюс 19, завтра ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков и до плюс 25. Атмосферное давление будет выше нормы, 749 миллиметров ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
4: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
6: Военнослужащие по контракту получают ежемесячные выплаты от 204 тысяч рублей. Региональные меры поддержки, статус ветерана боевых действий, освобождение от земельного налога, компенсацию оплат услуг ЖКХ, путевки в санаторий, отпуск 2 раза в год и другие льготы от государства. Все по-честному. Служи по контракту. Служба по контракту .рф. Объясняем .рф. Телефон горячей линии 117.
7: Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. В это воскресенье тема программы «Новые нормативы Минздрава». Врач-сексолог уходит, врач долголетия приходит. Кто и как будет нас лечить? В эфире кандидат медицинских наук, терапевт-гастроэнтеролог Алена Поташова и врач-психотерапевт-сексолог Амина Назаралиева. В это воскресенье после 18 часов. Большая перемена. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8: Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
9: и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел, я
8: войду туда для пользы больного, будучи далек от всякого
10: намеренного, неправедного и пагубного.
7: Я врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. О том, как жить, чтобы никогда не болеть. Каждую субботу после 12 часов. Врачи и пациенты. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
4: Москва.
11: 94,8 FM.
7: Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-Кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
11: Добрый день, уважаемые радиослушатели. Радиостанция «Говорит Москва», передача «Америка Лайт». С вами Рафаэль Ардуханян, наша музыкальная страничка сегодня. Не только музыкальная, я стараюсь в субботу действительно соответствовать названию. Лайтовая такая Америка. Говорим о культуре, о истории Соединенных Штатов, о замечательных представителях искусства и музыки, самых разнообразных жанров. И немножко стараемся абстрагироваться. Кредо этой передачи, собственно говоря, как и всегда было. Мы никогда не отказываемся от наследия, хорошего музыкального, творческого наследия, невзирая на страну. Мы тем более не поддерживаем эту культуру отмены, которую имплементируют, глубокому сожалению, в том числе и в Америке, в отношении русской культуры, русской музыки. Я думаю, что это достойный ответ. Нет, мы это не делаем, мы интересуемся, потому что мы разделяем политику и искусство, настоящее искусство. Поэтому в данной ситуации, я думаю, что мы в двойном выигрышном положении. Люди, которые запрещают, вообще, конечно, запретить русскую культуру, это надо постараться. Но в любом случае, мы себя не обкрадываем в этом отношении и стараемся, ну, в меру я своих скромных возможностей, предоставить вам хорошие вот такие образцы и музыкальные, и творческие, и, так сказать, живописные, самые литературные культуры. У нас было много передач по поводу писателей, начиная с Эдгара По. Вот сегодня у нас уже вошло в традицию, и я очень рад, что вы поддерживаете эту инициативу. Наша музыкальная викторина, музыкальный Голливуд. Я ставлю песни из голливудских классических фильмов, и не только, но в основном оттуда, а вы догадываетесь, из какого это фильма, кто исполняет, как называется песня. Я думаю, что, конечно, дух соревновательности никто не отменял, но, конечно, основная цель ни в коем случае не втравливать вас, тем более в выходные, в эту гонку. Нет, наслаждайтесь и слушайте просто хорошую музыку. Тем более, что очень многие образцы, это были то, что вы присылаете мне, спрашиваете. Я стараюсь именно представлять вам и слушать именно вот этих исполнителей, эти песни, которые вам уже полюбились, вам нравятся. Просто мы немножко побольше о них узнаем, кто автор, кто исполняет, из какого фильма. Я думаю, что это всегда интересно. Как всегда, я прошу вас воздержаться от телефонных звонков, но у нас огромное количество контактов, и я буду более чем рад ответить и прочитать ваши комментарии, вашу критику, ваши, так сказать, вопросы, если будут возникать по ходу. СМС-портал 925-888-948, Телеграм для сообщений, Ютуб-канал у нас, ну, лучше всего, конечно, в Дзене у нас есть, ВКонтакте у нас есть, так что, пожалуйста, и, конечно, не забывайте нашу уже... за нашу социальную сеть, которая постепенно, потихонечку, может быть, не так быстро, как нам бы всем хотелось, набирает обороты. Макс, конечно, там тоже у нас идет трансляция, так что заходите, пожалуйста, и искренне надеюсь, получаете удовольствие. Аутсайдер пишет: в прошлый раз ДП и аризонскую мечту я угадал, но не стал писать, поскольку был в походе и не до того было. Аутсайдер, я вас прекрасно понимаю. Тем более, если вы были в походе, тем более с друзьями, даже Джон Депп из его фильма «Аризонская мечта», конечно же, он не мог вас, так сказать, ни в коей мере отвлечь от этого, и вы сделали правильный выбор. Но самое главное, я думаю, «Аутсайдер», вы знаете это исполнение, знаете этот фильм, а значит, вы и ваши, я надеюсь, ваши друзья в походе получили удовольствие, услышав знакомую мелодию, наверняка что-то, может быть, с ней было связано. Так что, собственно говоря, это и есть основная цель, которую, по крайней мере, я для себя ставлю. Ну хорошо, давайте, так сказать, сейчас немножко абстрагируемся, послушаем замечательную песню в исполнении четырех, я сразу говорю, четырех очаровательных, очень-очень известных исполнительниц из очень такого культового фильма, который буквально как метеор, как комета пронесся по прокатным учреждения многих стран мира, заслужил, заработал столько много Оскаров и доставил всем нам очень, так сказать, я считаю, большое, хорошее удовольствие. Надеюсь, вы отгадаете.

Аутсайдер пишет. А что тут угадывать? Аутсайдер, песни угадывать, исполнители угадывать, и фильм по возможности угадывать. Ближе всех Алексей приблизится. Конечно, голос Кристины Агилеры невозможно спутать ни с кем. Но она здесь была со своими подружками, с Пинк, с ней еще с некоторыми другими. И они исполняли эту песню, как бы, так сказать, вчетвером. Ну, в основном, конечно, солировали Пинк и Кристина Агилера. Песня называется «Леди Мармелад». И, конечно же, это, ну, уже культовый фильм, очень удачный, по-моему, снятый, если мне память не изменяет, в 2009 году, режиссером Базом Лурманом по одноименной французской, как говорится, повести. Действие происходит в Париже, конечно, в ночном клубе «Кабаре Варьете Мулен Руж». Очаровательный Николь Кидман, конечно же, блистательный Макгрегор, Эван Макгрегор исполнили эти, причем, ну, на пределе исполнялись эти роли. Я могу сказать, что там достаточно много было акробатических трюков, и Николь Кидман, и Макгрегор, они отказались от дублеров. Но это стоило сломанного ребра и перелома Николь Кидман, но она, как говорится, мужественно выстояла и заработала, конечно, похвалу. 50 миллионов потратили создатели на этот, но 180 миллионов вернулось, что называется, окупилось полностью это. Да, так что вот такое, значит, исполнение. «Леди Мармелад», фильм «Мулен Руж», блистательная Кристина Агилера и Пинк со своими подружками, по-моему, замечательно исполнили эту композицию. Она, так сказать, очень органично вписана в канву этого фильма. Но давайте сейчас совершенно другое. Но фильм мне никто, к сожалению, не... В 2001 году «Аутсайдер» пишет. Спасибо, да. Вот, «Аутсайдер», ну, я вас попрошу в следующий раз не только писать так это просто, так это, но вы угадываете, пишите название, если вы так уверены в том, что тут угадывать нечего, как вы говорите. Я надеюсь, вы сейчас не в походе, и, так сказать, соответственно, у вас есть время на ответы. Сейчас давайте совершенно другую композицию послушаем. Я убежден, что старшее поколение сейчас ностальгически будет заламывать руки, потому что это, конечно же, с этой песней, ну, я не знаю, так вся моя молодость, тинейджерство прошло. Как раз, я не знаю, в моем понимании это исполнение, это рок-баллада, она... Но то, что не уступает, так сказать, лучшим балладам, а может быть и превосходит во многом, стоит как бы особняком, потому что, собственно говоря, именно вот с этой композиции началось движение такое, это вот синтез симфонический рок, симфони-рок, который пришел, эта группа вписала, как говорится, свою лепту в это, и, конечно, совершенно уникальное исполнение, совершенно уникальные слова, слова неразделенной любви, и эта песня, она ложится на любые трагические, драматические сюжеты. Ну вот давайте, я не сомневаюсь, что вы отгадаете эту песню, потому что, ну, это невозможно, это, так сказать, она входит во все списки самых лучших рок-баллад, которые только можно себе представить. Но вот из какого фильма? И там вообще-то несколько фильмов, ну, хотя бы один, если отгадаете, я думаю, это уже будет хорошо. А в конце концов, не забывайтесь, просто наслаждайтесь замечательной, уже классической музыкой.

Да. Аутсайдер написал: наслаждаюсь в этот раз, вы правильно делаете. Но почему-то никто не догадался, что же это за группа, что это за песня, что это за исполнение. Немножко странно, потому что, ну, все-таки я думал, что уж «Ночь в белом атласе» группы Moody Blue, британской группы, композиция, которая является как бы провозвестником симфонического рока, рок-симфони, так называемый. Я надеюсь, вы обратили внимание, что эта запись была осуществлялась симфоническим оркестром, причем играли маститые исполнители из Лондонского симфонического оркестра. Сама, так сказать, идея записи – это отдельная история, я даже не буду углубляться особо, но она, конечно, достойна своего описания. Написала эту композицию гитарист и вокалист Moody Blue Джастин Хейворд. Она была записана первоначально с оркестром Питера Найта, а потом уже, ну, какие только оркестры, какие только знаменитые, известные симфонические оркестры мира и с удовольствием исполняли эту песню. Самое интересное, что она была написана в 1968 году, а вышла-то она только в 1972 году. Почему-то, я не знаю почему, но вот были сомнения и у продюсеров, и у самих. А ребят, что вот она не готова как бы. Но в 72-м году, когда ее наконец поместили, она, ну, моментально заняла с первого раза второе место в хит-параде Билборда. Лучшие 100 песен. Сразу буквально. Так что, естественно, там в кэшбоксе, то есть побил уже все мыслимые рекорды, являлась хитом в Канаде. Ну, это уже, как говорится, легенда была, потому что если есть, существует группа Moody Blue, то это, конечно же, эта песня. Песня, которая, собственно говоря, вот и является, ну, визитной карточкой во многих отношениях, безусловно, и вне всякого сомнения. И причем Хевер написал ее в возрасте 19 лет, вы можете себе представить. Ну а вот в каких фильмах это было, это отдельный вопрос. Во-первых, изначально был фильм, он так и назывался, «Ночь в белом атласе», вышел в 1987 году, Майкл Бернард. Там ничего такого особенного, как говорится, не было, фильм не имел такого успеха, но вот прозвучавшиеся песни, это уже как бы конец 80-х годов, новая аудитория появилась у ребят, и они, конечно же, уже, так сказать, второе как бы было рождение. А потом уже, сами судите, 1995 год, Мартин Скорсезе, если кто из вас помнит фильм «Казино» с очаровательной Шерон Стоун, с Робертом Де Ниро неочаровательным, то вы, конечно, помните, как раз в конце эта песня тоже игралась, это такой был заключительный аккорд всего. И еще часть саундтрека была у фильма «Темные тени», 2012 год, ну, режиссер Тим Бертон. Я думаю, тот, кто даже и не смотрел фильмы Тима Бертона, слышал о нем. Это тоже, конечно, такие фильмы нуар, драма, по сути своей. Незатейливый сюжет. Это парень и девушка расстаются. Расстаются, вспоминают, что происходит. Кстати, сюжет фильма вот «Ночь в белом атласе», он соответствует как раз сюжету, собственно говоря, и самой песни. Хорошо, давайте двигаемся дальше. Ну что ж, давайте послушаем еще одну песню. Я уже даже боюсь как-то и загадывать. Но надеюсь, вы узнаете этот голос, эту композицию. С моей точки зрения, трудно ее, так сказать, не перепутать с кем-то. Ну, в любом случае, давайте просто послушаем.

0: Ну вот, подключились, что называется, профессионалы. AB, конечно, Doors, конечно же, Morrison, конечно же, песня «Это конец». И, конечно, AB догадался, конечно, это знаменитый уже культовый фильм Копполы «Апокалипсис сейчас». Исполнение в конце, когда главные герои, собственно говоря, происходит развязка этой эпопеи, буквально посвященной Вьетнамской войне. Блистательный, конечно, Марлон Брандо, Том Шин, Чарли Шин играл там. Это, конечно же, очень органично песня эта вплелась. Поздравляю вас, вот «Аутсайдер» тоже догадался, спасибо. КВ «Урой Орбис» нет. Так что вот так вот. Сейчас, уважаемые радиослушатели, давайте прервемся на выпуск новостей, которые подготовили для вас мои коллеги, послушаем вместе. А потом продолжим музыкальный калейдоскоп.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: В Москве 14:30, в студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. Число пострадавших при ударе ВСУ по мемориальному комплексу под Таганрогом выросло до 12. Обновленные данные привел губернатор Юрий Слюсарь. Он уточнил, что 10 из них госпитализированы. Сегодня в результате воздушной атаки было зафиксировано попадание беспилотника по территории музейного комплекса «Самбекские высоты». Удар пришелся во время проведения фестиваля «Крылья славы». Российские войска уничтожили два МиГ-29 ВСУ в Николаевской области. Удар нанесен по аэродрому Вознесенск, сообщили в Минобороны. Ведомство опубликовало кадры уничтожения боевых самолетов и наземной техники обеспечения. Уточняется, что один из них находился на стоянке перед железобетонным укрытием, второй производил заправку топливом. Известно, что применялись беспилотники «Герань-4 «Сикер». ВКС России и ВВС Китая провели стратегическое патрулирование. Оно прошло над японским и восточно-китайским морями и западной частью Тихого океана. Маневры состоялись в 11-й раз, сообщили в Минобороны КНР. Там отметили, что патрулирование, цитата, «показало твердую решимость и практическую способность сторон совместно поддерживать региональный мир и стабильность», конец цитаты. В Европе с экстремальной жарой столкнутся 193 миллиона человек. Ожидается смещение экстремальных температур на восток континента. Сегодня столбики термометров в некоторых странах покажут выше

В ходе курс юаня на выходные понедельник 11 рублей 34 копейки, доллар 77 рублей 6 копеек, евро 87 рублей 40 копеек. В Москве в эти минуты плюс 21, завтра ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков и до плюс 25. Атмосферное давление будет выше нормы 749 миллиметров ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.

0: Именно поверх времен.
1: Актуальные факты истории и комментарии к ним. События сегодняшней жизни глазами наших соотечественников с самых разных точек зрения. Подробности происходящего вокруг нас в звуках и голосах участников. В эту субботу тема программы «Великий комбинатор Ильфа и Петрова на сцене Ленкома». В эфире худрук Ленкома Владимир Панков и актер, народный артист России Иван Агапов. Каждую субботу после 15 часов. Авторская программа Леонида Варебруса
0: «Имена поверх времен».
1: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Право знать. Говорит Москва.
1: Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайв».
3: Добрый день, уважаемые радиослушатели. Радиостанция «Говорит Москва», передача «Америка Лайт», наша музыкальная страничка, наш музыкальный калейдоскоп, викторина, песни из голливудских фильмов. Мы с вами угадываем их, угадываем исполнителей, название песни, конечно же, по возможности фильм. Но вот сейчас я уже смотрю, больше людей подключилось. Я очень рад этому. Надеюсь, мы все получаем с вами удовольствие от этих замечательных песен. Но позвольте мне сейчас от этой такой, от звуков калифорнийского андеграунда, представителем и основателем которого, собственно говоря, и была группа Doors, Джим Моррисон незабвенный. Давайте перенесемся в совершенно другую ипостась. И временную, и жанровую, и исполнительную. Посмотрим, сможете ли вы угадать этот супер-дупер-дупер оскароносную песню, во-первых, из оскароносного же фильма. Пожалуйста.

Андрей Валерьевич пишет: добрый день, стыдно, но Яндекс.Радио мгновенно определяет, что это Джуди Гарленд. Ну и прекрасно, Андрей Валерьевич. А скажите, радио определяет, из какого фильма, как песня называется? Нет. А вот наши испанцы... Ну, AB опять не оставил никому никаких шашек. Somewhere over the rainbow. Где-то там за радугой. Джуди Гарленд и, конечно же, волшебник из страны Оз. Аутсайдер пишет: такая классика, которая подходит ко всем старым голливудским фильмам. И вы знаете, Аутсайдер, что-то мне подсказывает, что многие американцы, которые с поколениями уже слушают и восхищаются этими фильмами и песнями, они, наверное, с вами не согласятся, мне так кажется. «Волшебник из страны Оз». Конечно же, фильм «Сказка» Виктора Флеминга, производство Метро Голдвин Майер, конечно, 1939 год. Самая известная и успешная экранизация романа. Написал это Лайм Фрэнк Баум, «Удивительный волшебник из страны Оз», аж в 1900 году, то есть в самом начале 20 века. Она характерна тем, что была снята по новой технологии, техниколор, вот трехцветная такой. Это, конечно, до сих пор фильм поражает своими красками. Нас там сколько уже прошло-то, господи, 90 лет почти. В 40-м году он был номинирован на 6 премий «Оскара», в том числе на лучший фильм, но уступил. Но кому уступил? Самое интересное, что этот Виктор Флеминг снял этот же фильм, которому он и уступил. Ну, конечно, это были «Унесенные ветром». Но, тем не менее, за лучшую музыку, за лучшую оригинальную песню, вот именно за эту «Оскар» был получен. И она, собственно говоря, тогда очень молоденькая Джуди Гарленд, ей было там буквально, ну, она тинейджер была еще фактически. Она была удостоена молодежной награды, такой молодежный «Оскар» как бы был. Вот. И, конечно же, потом эта песня, вот Джуди Гарленд, она была признана лучшей песней 20 века. Это американская звукозаписывающая ассоциация как раз вот это, собственно говоря, вычислено. А в 1989 году она была впервые включена в национальный реестр фильмов. Это вот «Аутсайдер» по поводу того, что узнаваемый — это все одно и то же. Нет, это для американцев это, конечно, классика. Очень миленькая, я не хочу сейчас ни в коей мере какие-то диссерамбы петь, но замечательный фильм, замечательная сказка. Там-там за радугой, там-там за радугой, там счастье, там сказка, там меня ждет счастье, успех и мои друзья. Ну, это, конечно, такая, знаете, традиционный, скажем так, уже традиционный сюжет очень многих американских фильмов. Но посмотрите, очень прекрасный, на мой взгляд, фильм, который даже вот спустя столько лет, он вас, по-моему, очень приятно удивит. А у Джуди Гарленд судьба сложилась, к сожалению, очень трагически. Вот этот ранний успех, он, собственно говоря, сыграл такую очень злую шутку, пристрастие к наркотикам, к алкоголю. Но поблагодарим ее за эту песню и поблагодарим за то, что Джуди Гарленд это мама уже не менее известной звезды, тоже оскароносной, несравненной Лайзы Минелли. И она, так сказать, частично унаследовала от своей мамы, конечно, и вокальные, так сказать, способности, и в какой-то степени продолжила династию в этом. Хорошо, спасибо, Эйби, поздравляю вас, как всегда, на высоте в этом плане. Давайте послушаем еще одну композицию. И она у нас звучала 2 года тому назад, когда я говорил об этой исполнительнице, рассказывал. Но вот вспомните ли вы ее, а самое главное, вспомните ли вы тот фильм, где она исполняла эту, на мой взгляд, потрясающую песню.

Да, Эйби, конечно, Диана Росс, конечно же, тема из «Махогани». Do you know, Эйби, куда знаешь ли ты, куда ты идешь? Совершенно верно, Эйби, прекрасный ответ. Знаешь ли ты, куда идешь? Нравится ли тебе то, что у тебя происходит в жизни? Знаешь ли ты это? Надеешь ли ты на что-то, когда ты оглядывался назад? Не видишь ли ты там открытых дверей, куда ты не заходил? Очень такая, знаете, со смыслом песня. Но фильм «Махогани», «Красное дерево», конечно же, где Диана Росс, блистательная Диана Росс, она не только исполняет, но она и играет там роль. Она играет, собственно говоря, в очень большой степени и свою какую-то судьбу. Амбициозная афроамериканка, она живет в бедных районах Чикаго, это, я говорю, сюжет фильма, Трейси Чемберс. Она мечтает стать модельером, работая в универмаге, выполняя грязную работу. И вот постепенно рассказывается о ее пути вот из этого вот места своей работы, где за ней платили по $2 в час. Она постепенно вступает в мир высокой моды и делает, собственно говоря, карьеру. Такой американский сюжет, конечно же, с поправкой на вот такую негритянскую тематику. И мне кажется, песня, конечно же, здесь как никогда, как никак подходит в этом плане. Ну и, конечно же, вокальные данные блистательной Дианы Росс, которой, кстати, в этом году 82 года уже исполнилось, но, так сказать, все происходит, все нормально у нее. Спасибо, Диана. Так, Айби, спасибо вам опять за правильный ответ. Ну что ж, давайте послушаем еще одну композицию.

Да, ну я вас, конечно, окончательно, наверное, запутал, но Андрей Валерьевич все отгадал, но сам признается при помощи Яндекса Радио, да? Ян Макгрегор и Алессандро Сафина, да, конечно, но что за песня? Потому что это уже, конечно, так называемый кавер. Эту песню, конечно же, она принадлежит сэру Элтону Джону. Это его песня, она так и называется «Твоя песня». «Твоя песня» все изменилось в моей жизни, когда я увидел тебя. Я забыл абсолютно обо всем. Я даже уже не помню, какого цвета твои глаза. Все изменилось в моей жизни, когда я встретил тебя. Это песня, которую действительно исполняет Эван Макгрегор. И, конечно же, вы видели там, так сказать, бэк-вокал мощный. Тенор такой бельканто Алессандро Сафина, он помогал Эвану Макгрегору в этом, вот именно в этом фильме. Я, кстати, хочу сказать, что Элтон Джон согласился, и создатели, вот обладатели прав, они согласились предоставить эту песню для этого фильма с условием, что Эван Макгрегор будет петь ее сам. И, как видите, справился парень, молодец, спел очень хорошо известную композицию, но она очень хорошо вот легла на сюжет этого произведения «Мулен Руж», любви романтичного поэта и куртизанки, через что пришлось им пройти, чтобы обрести свою любовь и в то же время сразу же ее и потерять. Так что поздравляю, «Мулен Руж», Макгрегор, Андрей Валерьевич, поздравляю вас. Вы, так сказать, фильм только не назвали, но вот, так сказать, и название песни. Песня называется «Твоя песня», «Your Song», исполняет Эван Макгрегор и Александра Сафина. Кавер песни Элтона Джона из фильма «Мулен Руж». Вот так вот у нас, так сказать, я надеюсь. Ну, я вижу, что вам понравилась эта песня. Конечно, блистательно, замечательно. Ну что, давайте еще одну композицию послушаем.

Дэн пишет: добрый день, Рафаэль Никитович, спасибо большое за передачу, настоящий концерт, спасибо за чудесную музыку. А, ну что ж, спасибо вам большое, я очень рад, что вам это... Эйби пишет: с Рутгером Хауэром, это уже было в передаче. Ага, значит, Эйби также пишет: Дорс, конечно же Дорс, да, конечно же оседлавший шторм, да, наездники во время урагана, как угодно можно, фильм «Попутчик». Эйби, нет, неправильно, да, конечно, все помнят этот фильм с Рутгером Хауэром, но дело в том, что эту песню Джим Моррисон взял для своего собственного фильма, который он закончил прямо перед своей смертью в 71-м году, если мне память не изменяет. Фильм назывался «Американская пастораль», где Джим Моррисон сыграл, собственно говоря, вот прототипа Рутгера Хауэра. Он сам сыграл, так сказать, в этом фильме про маньяка, который грабит и убивает на дорогах. Это был такой короткометражный, немножко экспериментальный даже фильм для него. Джим Моррисон, кстати, в конце жизни он очень, так сказать, любил экспериментировать, уходил от обычных форм, всегда искал что-то. Но это был Джим Моррисон, конечно. Так что фильм называется «Американская пастораль». Советую посмотреть. Он 57-минутный, не полнометражный. Это как явно было сделано как бы, ну, на спор даже в какой-то степени. Так что вот, и эта песня как раз, она вот впервые в фильме прозвучала именно там. А уже потом, конечно же, эта песня, ну, стала принадлежать всему миру. Ее уже использовали уже во всех абсолютно местах, да. Даже место, когда на лыжах. Эйби, даже помню место, где звучало, когда на лыжах катал. Отлично. Но, тем не менее, Эйби, запомните. Запомните, что вот уже, как говорится, это фильм совершенно другой. А вот Андрей Васильевич пишет, что это я и без Яндекса помню. Riders in the Storm. Андрей Валерьевич, видите, провели с нами какое-то время и уже обходитесь без Яндекс.Радио. Это похвально, я вас поздравляю. Ну что, настало время заключительной песни. Тоже культовый фильм. Тоже известнейшая композиция. Надеюсь, что вы ее отгадаете. Тем более уже были песни из этого фильма в наших предыдущих викторинах.

0: Так. Карен, Долли Уилсон, блистательно отгадали исполнителя, конечно же, тоже культовый фильм, знаменитая незабвенная «Касабланка» с Хэмфри Богартом и Ингрид Бергман, конечно же, шпионская такая, так сказать, мелодрама о потерянной любви. И о вечной любви во время войны. Долли Уилсон не такой известный исполнитель. Это одна из его, конечно, был, ну, буквально, так сказать, пик его карьеры. Но, тем не менее, это лейтмотив знаменитого оскароносного фильма «Касабланка». Уважаемые радиослушатели, всего самого доброго. Хороших вам выходных. А встретимся еще на следующей неделе обязательно.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: В Москве 15 часов, в студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. Следственный комитет возбудил дело после удара ВСУ по мемориальному комплексу в Ростовской области. Расследование ведется по статье о теракте, сообщили в ведомстве. Сегодня украинская армия атаковала мемориальный комплекс «Самбекские высоты» под Таганрогом. Пострадали 12 человек, 10 из них госпитализированы. На территории зафиксирован прилет беспилотника, детонации пожара после падения не было. Аэропорты Краснодара и Геленджика приостановили работу, они не принимают и не выпускают самолеты, сообщили в Росавиации. Там добавили, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов. Ранее аналогичные меры вводились в аэропорту Сочи, позднее их отменили. В городе действовала беспилотная опасность. Скончался президент Творческого союза художников России Константин Худяков, умер в Москве на 82-м году жизни. Об этом ТАСС сообщила его дочь Александра Худякова. В окружении вице-президента Российской академии художеств агентству рассказали, что причиной смерти стал рак легких. Константин Худяков – один из родоначальников цифрового искусства в России. Его произведения входят в собрание Государственной Третьяковской галереи в Москве, Государственного русского музея в Санкт-Петербурге, Музея современного искусства в Австрии и другие. В Беларуси объявили красный уровень опасности из-за жары. Он будет действовать в ближайшие два дня. В дневные часы на большей части республики ожидается до плюс 39. Об этом сообщает агентство Белта, ссылаясь на Центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды. По его данным, завтра на северо-востоке Беларуси будет до плюс 28, на западе до плюс 38. Далее о валюте и погоде. Курс юаня на выходные понедельник 11 рублей 34 копейки, доллар 77 рублей 6 копеек, евро 87 рублей 40 копеек. В Москве в эти минуты плюс 21, завтра ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков и до плюс 25. Атмосферное давление будет выше нормы, 749 миллиметров ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: Зачем тебе это надо? Говорили одни. Да ты послушай меня, говорили другие. Тебе надо поступить совсем по-другому, говорили третьи. Чьим советам верить? Чужой жизненный опыт не заменит беседы со специалистом. Обсуждаем расхожие обстоятельства, чтобы лучше разобраться в личных.
4: В эту субботу тема программы «Как мужчинам избавиться от стресса этим летом». В эфире врач-психотерапевт, кандидат медицинских наук Марат Сараев. Каждую субботу после 7 вечера. Личные обстоятельства. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Как известно, история ничему не учит. Она только наказывает за незнание. Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. В это воскресенье тема программы «Загадка Испании» Франциско Франко. В эфире кандидат исторических наук Георгий Филатов. Каждое воскресенье после 11 часов в программе «Исторический пасьянс». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Понедельник. Время подвести итоги. главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
5: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
4: Авторская программа Романа Бабаяна. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «МЕЛ». Радиошкола «Большой разговор». В это воскресенье тема программы «Изменения в русском языке и иностранные слова. Нормализация предлога «на». В эфире заведующая лабораторией когнитивных и лингвистических исследований Института Пушкина, кандидат филологических наук Мария Лебедева. В это воскресенье после 13 часов. Радиошкола «Большой разговор». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.

0: Говорит Москва.
1: 94,8 FM.
2: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: Имена. Поверх времен.
4: Актуальные факты истории и комментарии к ним. События сегодняшней жизни глазами наших соотечественников с самых разных точек зрения. Подробности происходящего вокруг нас в звуках и голосах участников. Авторская программа Леонида Варебруса
3: «Имена. Поверх времен».
4: «Узри. Радио».
5: Предисловие от автора. Ищем авторов! Авторы! Авторы, вы где? Авторы!
6: Это мы!
5: Мы!
6: Илья Ильф!
5: Евгений Петров!
7: Ну что ж, мы хотим, чтобы наша история получилась...
5: Доброй!
7: И злой!
5: Веселой!
7: И грустной! 1930 год. Днепрострой. Магнитка. Люди. Лозунги. Телеги. Краны.
5: Оглянись по сторонам. Взывают слова агитплаката.
7: Человек в фуражке с белым верхом стоял на распутье.
8: Здравствуйте, приветствую всех, кто в этот час вновь с нами. Начало-начало у нас с вами получается сегодня с только что прозвучавшего диалога актеров Александра Фокина, Илья Ильф, и Ильи Хармузаева, Евгений Петров. Начинается новый спектакль Ленкома Марка Захарова, великий комбинатор и наш эфир. А музыка от группы «Аракс», участвующей в постановках театра «Вживую», заметьте, аж с 1975 года. Песня тоже будет, но в конце первой части эфира. Гостями которого сегодня стали мои, правда, дорогие, не подлизываюсь, заметьте, констатирую, гости, художественный руководитель Ленкома, автор премьерного спектакля «Великий комбинатор» Владимир Панков и актер Иван Агапов, народный артист России. И сам Михаил Паниковский, между прочим. Правда, без живого гуся, но как на сцене. Спектакль, кстати, сегодня вечером. Может быть, и удастся вам купить билет. Так что имейте в виду. Естественно, вспомним про антилопу Гну не только на сцене. Так что пишите, а это уже я к слушателям, если что, вызовет любопытство. СМС-портал +7 925 48 94 8. Телеграм для сообщений — говорит МСК-бот. Так что начинаем. Я только добавлю, может быть, повторюсь, но искренне рад вас видеть. И сейчас будем говорить про спектакль, конечно, потому что он, как говорится, живьем еще только-только не находился. Вот, не насмотрели мы все зрители. С чего все началось? Наверное, так. Вот что вы решили заниматься именно романом Ильфа и Петрова? Это я к Владимиру Панкову хочу задать вопрос.
9: Во-первых, всем здравствуйте. И, во-первых, хочу сказать, там немножко чуть-чуть, поскольку у нас составы разные, да, и вот в этом составе, когда прозвучала вот ваша эта отбивка, да, там Ильфа Петрова играют Стас Тикунов и Игорь Конячин.
8: Вот. Я-то когда смотрел...
9: Да.
8: Извините, Бога ради,
9: но... это нормально, абсолютно. Ну, важно пометить, чтобы, если ребята будут слушать, чтобы им было тоже не обидно.
8: В краску ударило.
9: Да. А с чего что началось? Ну, в общем-то...
8: За что, скажем так, проще? Во-первых, роман, а за что уцепились вот при выборе спектакля-то? Ведь без интереса к романам Ильфа и Петрова вряд ли тут
9: обошлось. Ну, все-таки можно делать репертуарную политику или репертуар, исходя из каких-то собственных амбиций, но в большей своей степени я исхожу от артиста. Вот сейчас рядом сидит Иван Валерьевич Агапов. Это уникальный артист, и я... Простите, но я должен это сказать, Иван Валерьевич, это тоже не подлизывание какое-то и не лесть. вот рядом с вами, когда ты сидишь, когда ты репетируешь, ты очень многому учишься на самом-то деле.
8: С 75-го года вы же пришли в театр,
9: Нет, с 89-го.
8: С 89-го, да.
9: Так долго не живут.
8: Да ладно.
9: Поэтому ты исходишь от артистов, да, когда ты видишь, вот такой артист есть, там, как там Антон Саныч Шагин, как Максим Викторович Аверин, как Павел Евгеньевич Капитонов, да. Ну и так далее, можно... И ты понимаешь, ну и более того, ты понимаешь, что и стены диктуют свою атмосферу, и они подталкивают
8: тут
9: тебя.
8: Тут не поспоришь.
9: Да, и, собственно говоря, и такое наследие Марком Анатольевичем оставлено большое, и ты должен прислушиваться к этому. Поэтому, мне кажется, выбор очевиден, и он понятен, и, а тем более такое хулиганство в этом во всем замечательном произведении. Но а поскольку мы люди театра, мы любим похулиганить. Ну, и вот, соответственно, поэтому такой выбор.
8: Ну да, стены, вы про стены упомянули. Кстати говоря, ведь Марк Анатольевич еще Остапа Бендера в студенческом театре МГУ играл. Так что, представляете?
0: Да, он рассказывал, что он где-то играл. И он все время... У него это был один из любимых рассказов, поскольку я у него учился, он студентом, он рассказывал.
8: Везло вам.
0: И на репетициях в театре он как-то со свойственной иронией говорил, что когда он в один прекрасный момент вышел на авансцену, закинул шарф и сказал: «Я Остап Сулейман Берта Марии Бендер-Бэй», с первого ряда, хлопнув себя по коленям, встал человек, сказал: «Так!» Понял, что ничего хорошего от этого ждать нельзя, и вышел из зала. Вот. И тут Марк Анатольевич подумал, что, может, надо в режиссуру как-то уходить, потому что не внушил он доверия в образе Остапа Бендера. Вот. А так, конечно, потому что я, возвращаясь к спектаклю, еще радость в том, что сейчас очень многие знают, как надо ставить. Все, вот как Шекспира
8: ставить,
0: как Шекспира ставить, все знают, особенно Гамлета, вот как Чехова ставить, Островского. Вот, а с Ильфом и Петровым, вот как 12 стульев, многие знают, а на Золотого Теленка еще не покушались, вот на моей памяти, во всяком случае. Вот, поэтому еще восполняя пробел образования некоторых зрителей, которые, может быть, не читали, я вполне допускаю, что и такое случается в современном мире, то, мне кажется, это очень хорошее название, оно как-то украшает и репертуар театральной Москвы вообще, и Ленком в частности.
8: Ну, кстати, то, что вы о Марке Анатольевиче сказали, ведь был, это уже 76-й год, да, четырехсерийный фильм «12 стульев» с Андреем Мироновым и Анатолием Папановым. Кстати говоря, вы когда сказали, этот первый, этот, ну, про места, скажем так, он оказался, этот фильм, 15-м по счету в мировом кино. А до сцены Линкома дело тогда не дошло.
0: Ну, Марк Анатольевич тоже, он с иронией все им вспоминал, что Гамиашвили и Гайдай, когда этот фильм выходил на экран, они созвонились и сказали: «Включи телевизор, сейчас будет уголовное преступление». Потому что они как конкуренты считали, что этот фильм – это надругательство над классикой. Вот, хотя мне кажется, что имеют право совершенно и тот, и абсолютно другой. Вот. Вполне. Тем более я вчера узнал, что Андреасян собирается снимать «12 стульев».
9: Опять.
0: Слава богу, не Золотого.
9: Слава богу.
8: Давайте к началу вернемся, к самому, когда вы начали говорить про выборы актеров. У вас действительно два состава, я не учел это. Хотя прочитал, что два состава. Что главное было вот для вас, как постановщика? Игра, характер, умение перевоплощаться актером? Или ваш выбор все-таки... Я тут сегодня листал газету, в «Комсомолке» видел. Они пишут, что это ваша саунд-драма, что это вот новый термин такой, на первой репетиции, там как бы подтверждение, что вы объявили артистам, что ролей не ждите, в том смысле, что придется забыть о званиях, вот то, что вы говорили вначале. Вот тут как с этим.
9: Ну, здесь,
8: будем играть спектакль, а не роли.
9: У вас внутри вот вашего вопроса там 3 или 4 вопроса, поэтому начну по порядку.
8: Я чтобы не вмешиваться потом.
9: На самом-то деле дело не в постановке спектакля. Дело, мне кажется, в одном. Любовь к театру, в первую очередь. А что такое любовь к театру? Это ко всем службам, это ко всем артистам. Мы только встретились, мы только начинаем воспитывать друг друга, мы только начинаем пристраиваться к друг другу. Ну, как вот, прежде чем ты будешь играть на музыкальном инструменте, тебе нужно его настроить, да, чтобы все струны соответствовали тем нотам, чтобы можно было взять аккорд. И мне кажется, вот наш путь начался, не забывая прошлого, мы идем в будущее, и надо отдать должное всему-всему театру. Мы как-то стали слышать друг друга, и в мой адрес какой-то вот прямо, без благодарности это говорю, какое-то такое внимание, и я чувствую поддержку всех, я ничего не могу сказать. А это самое главное, какой-никакой театр и так далее, для меня главное живой, чтобы это было все живое, модный, немодный, сегодня в тренде, завтра ты не в тренде и так далее, но главное, это должен быть живой организм. Вот самое главное, что в театре, а спектакли, они должны это подтверждать, эту энергию. Заблуждение.
8: Владимир Панков, спасибо. Вот еще там на камеру, если увидят народ, великий комбинатор, к спектаклю, я сказал так, приложение для зрителей. Тут столько любопытного, что даже не знаешь, с какой стороны смотреть. В общем, спасибо за это, тем более, что... со многими цитатами здесь вот, и от Остапа Бендера... В этом образе, когда я был на спектакле, Антон Шагин был, вот. А, например, здесь еще есть...
9: Антон Саныч и Иван Валерьевич в одном составе.
8: Ну да, это я понял.
9: Это принципиально.
8: Ну а почему нет? Имеете право. Вот, кстати, вот программка, да. Я привык, что два состава. Ну вот, и мне очень понравилась цитата здесь, действительно, вот как добавление к самому спектаклю, что с деньгами надо расставаться легко, без стонов. И гусь как тут есть. Гусь считает, что от жизни надо брать все, кроме пера. Тут написано в объявлении: куплю гуся дорого, срочно, предложение принимается на бульварах. Некоторые подробности вашей вот предпремьерной поездки по бульварам Москвы и по Тверской, конечно. Мотоцикл — это не антилопа гну, но что-то в этом есть.
1: Не, ну там были, это был целый автопробег, потому что это была колонна ретро-автомобилей. Вот. Некоторые застали их еще на улицах. Вот там были «Волги», какие-то «Москвичи». Вот кто-то из актеров примкнул на своих мотоциклах. Это было весьма увлекательно. Это вызвало интерес не только прессы, которая в большом количестве присутствовала при этом шумном достаточно мероприятии, поскольку там был и оркестр, и все актеры в костюмах 30-х годов, которые заняты в спектакле. Мы такой, особо, чтобы не парализовывать напряженное движение Москвы.
8: Ну, живьем самое главное.
1: Да, мы так квартальчик обогнули, так вокруг театра, вот, через Петровку 38, вот, ну, без последствий.
8: Существенное добавление.
1: Да, он рядом у нас там, вот, и кончилось без последствий, но народ проявил интерес, потому что там и Антон Саншагин в белой фуражке, и там группа Бендеров, и духовой оркестр, и там кто-то на велосипедах, и в костюмах милиционеров 30-х годов, но это было шумно, это было с огоньком, с задором, и как-то люди, которые стояли в пробках, они как-то, во всяком случае, частично приобщились к театру. Может, до спектакля бы они так и не дошли, а так, может, заинтересовались, потому что мы как-то... Театр вышел на улицу, тем более такой в траме, который раньше был, Ленком, это же был театр рабочей молодежи. Там есть какие-то старые фотографии, там, когда и на балконы выходили, и на улицу выходили. И театр, он как-то выплескивался на улице, поскольку...
8: Ну, вы тоже решили, а что не выплеснулись?
1: Ну, мы очень хорошо выплеснулись, и это вызвало бы большую радость у прохожих и у стоящих
8: пробки. Видите, во все, везде выпустили великолепную этот афишу такую, на улицах побывали. Мы зрители в театре, а вот те, кто нас слушает сейчас, я думаю, будет интересно живьем, как говорится, услышать вот кусочек из спектакля.
10: Можно к вам? Вы что, меня не узнаете?
11: С доброй улыбкой сказал человек в белой фуражке и посмотрел на председателя. Председатель же посмотрел на посетителя довольно рассеянно.
12: Нет, не узнаю.
13: Улыбка на лице посетителя стала еще добрее и снисходительнее.
10: Как же, а многие говорят, что я поразительно похож на своего отца.
12: Я тоже похож на своего отца, говорят. Так вы по какому вопросу конкретно, товарищ?
10: Ну, тут все дело в том, какой отец. Я сын лейтенанта Шмидта. Помните такого? Революция Очаков?
13: Председатель смутился, привстал и стал вглядываться в лицо странного посетителя.
12: Очаков! Очаков! Ох, хорошо, что вы зашли, товарищ Шмидт! Глохни, что тут за работой, текучка заедает! Великие вехи забываешь! Наверх вы, товарищи, все поменяли. Вы, вероятно, из Москвы?
10: Да, проездом.
12: А к нам, Арбатов, ну, церкви у нас замечательные. Тут уж главнауки приезжали, собираются реставрировать. А вы сами-то, помните, восстание.
10: Ну, значит...
12: Броненосец Очаков.
10: Ну, в то героическое время я был крайне мал, я был дитя. Послушайте, как печально наблюдать. В среде шоферов такие упаднические настроения. У вас есть машина, и вы не знаете, куда ехать. У нас дела похуже, у нас автомобилей нет, но зато мы знаем, куда ехать, поедем вместе.
14: Как? Куда?
10: В Черноморск.
14: Куда?
10: У нас там одно небольшое интимное дело, и для вас работа найдется. А здесь вам терять нечего, кроме запасных цепей по дорогам. Поедем, голодать не будете, это я беру на себя. Бензин ваш, идеи наши.
14: Так, топа, бензину мало.
10: На 100 километров хватит?
14: Не, ну, хватит на полтораста.
10: Ну, значит, все в порядке, ровно через 100 километров вас на дороге будет поджидать большая железная бочка с авиационным бензином. Вам нравится авиационный бензин?
14: Бензин люблю.
10: Какой бензин? Что вы несете? Людей, которые не читают газет, надо морально убивать на месте. Вам я оставляю жизнь, поскольку надеюсь вас перевоспитать. Вы тоже не читаете газет?
14: Ну, я иногда... Нет.
10: Ну, теперь я вижу, что попал в общество совершенно некультурных людей. Идите сюда. Шевелите мозговыми извилинами. Сегодня в 12 часов дня в ваш город прибывает большой автопробег. У нас 2 часа. Плюс митинг, парад пионеров, десяток речей, то все, восторг населения. В общем... Выдвигаться нужно. Немедленно едем. Ясно? Значит, не поняли. Повторяю еще раз. Мы находимся на трассе автопробега. Наш маршрут полностью совпадает с их маршрутом. Мы можем продержаться впереди автопробега в качестве головной машины, снимая пенки, сливки и тому подобную сметану с этого... высококультурного начинания.

0: злобой, почти не скрываясь, сдружившиеся дети лейтенанта Шмидта спустились с исполкомовского крыльца и пошли вдоль ограды. Кстати, таких, как вы, я в детстве убивал прямо на месте из рогатки. Почему? Почему? Почему? Чтобы сделать ветчину. Таковы суровые законы жизни. Или, вернее сказать, жизнь диктует нам свои суровые законы. Вы зачем в кабинет полезли? Неужели не видели, что председатель не один?
1: Ну, я думал, что я...
0: Ах, вы думали? То есть вы иногда думаете, да? Кто вы? Мыслитель Спиноза? Жан-Жак Руссо? Марк Аврелий?
2: Сойдя за угол, они, не сговариваясь, бросились бежать, потом шмыгнули в подворотню, там остановились, отдышались.
3: Именно поверх времен.
4: Время летит безумно. Вот к Владимиру Панкову, наверное, такой вопрос. Вы обычно всегда перед началом спектакля несколько слов говорите нам, зрителям, да? Ну, чуть-чуть.
5: Ну, это...
4: Примарочки такие маленькие.
5: Нет, это только в предпремьерном показе я выхожу. Обязательно, вот когда на папы и мам играется, да, вот здесь я могу себе это позволить.
4: Я это к чему сказал, что вы на месте нас, зрители, ведь тоже побывали, наверное, когда, естественно, сначала замысел спектакля, потом репетиция и так далее, целиком прогон, генеральная репетиция, а вот просто как зритель.
5: Ну, это два разных эффекта. Одно дело, когда ты сидишь в зрительном зале, понятно, на выпуске, мы уже на площадке, и репетируем, это одна составляющая. И вообще, ну, так принято говорить, все равно спектакль, рождение спектакля происходит тогда, когда появляется первый зритель.
4: Конечно.
5: А вот тут у меня большие проблемы, потому что я сразу убегаю, и я хожу вокруг театра, или там...
4: То есть не смотрите.
5: Я не смотрю, я никогда не смотрю, я слушаю. Я спектакль слушаю. И вот когда вы сейчас даже дали вот отрывок, и вот мы с Иваном Валерьевичем сидим и думаем, слушай, ну это практически радиоспектакль идет. Хотя это всего лишь дорожка, звуковая дорожка со спектаклем.
4: Но все равно вы добились, я про себя как зрителя говорю, добились того, что я роман не читаю, а смотрю, а ощущение такое же, понимаете?
5: Ну, спасибо за комплимент, это дорого стоит.
4: Так, сейчас... Еще рано песня, да? Хорошо. У меня тогда, наверное, Иван, маленькая реплика. Ведь составов два, а вот вы когда смотрели тоже, может быть, игру коллег, что бы выделили для себя там, я не знаю, ваш коллега в другом составе, думаешь, а я бы вот по-другому сделал, или я бы вообще не так?
6: Ой, самое лучшее... Тут это...
4: Мне нравится ваш вопрос.
6: Как я шучу, что... Одновременно может режиссировать и играть только Никита Сергеевич Михалков. Остальным это не дано, к сожалению. Это только единичный дар, потому что тут либо ты доверяешься режиссеру и целиком вот актер, и вот занимаешься собой, потому что, как шутят актеры, лучший ненаписанный том Станиславского – это работа над ролью партнера.
4: Класс!
6: Когда какой-то актер очень любит, все актеры очень любят подходить и говорить, а я бы вот на твоем месте... Вот хочешь сказать, ну вот когда будешь на моем, тогда и сделаешь. Вот. И поэтому, конечно, надо заниматься собой. И кроме радости от того, что партнеры, естественно, разные. Два разных состава – это два разных спектакля. Я даже скажу, один состав, и то разные спектакли. Утром, может быть, один, вечером другой. Вот, и поэтому, кроме радости от того, что мы все вместе работаем, я не суюсь.
4: Отправляемся на ваш спектакль. Первая песня.

0: Леонид Варебрус. Имена. Поверх времен.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: В Москве 15:30, в студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. Яна Лантратова назвала закрытым вопрос о возвращении с Украины жителей Курской области. С таким заявлением она выступила перед журналистами. По словам уполномоченного по правам человека, есть постоянный контакт с губернатором региона Александром Хинштейном. Сегодня Лантратова сообщила, что 5 жителей Курской области и еще 2 гражданина из других субъектов вернулись в Россию с Украины. Она добавила, что в общении с украинским омбудсменом Дмитрием Лубенцом нет, цитата, «бюрократических проволочек». При необходимости они связываются по СМС или по телефону. Уголовное дело возбудили после жесткой посадки Ми-8 в Красноярском крае. Оно открыто по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна. Об этом сообщили в следственном отделе на транспорте Восточного межрегионального следственного управления СКР. Там уточнили, что ущерб от случившегося оценивается более чем в 1 000 000 рублей. Накануне в районе населенного пункта Северо-Енисейск жесткую посадку произвел вертолет Ми-8Т. Он выполнял лесоавиационные работы. На борту были 3 члена экипажа и 9 пассажиров. Пострадавших нет. Причины ЧП выясняются. Блумберг узнал причину удара США по школе для девочек в Иране. Атака в округе Минаб на юге Исламской Республики случилась из-за ошибки американской разведки. Она не обновила данные, касающиеся этого здания. По словам источников агентства, в 2019 году один из сотрудников разведслужб, проверяя информацию о возможных будущих целях для ударов, пометил школу как объект, который ранее классифицировался как сооружение ВМС Ирана. При этом в базе сведения не обновились. Это было установлено в результате расследования Пентагона, итоги которого пока не опубликованы. 28 февраля США и Израиль начали наносить удары по территории Ирана. В первый же день была атакована школа для девочек в Минабе, погибли 168 учениц, а также 14 учителей.

0: Далее о валюте и погоде. Курс юаня на выходные понедельник 11 рублей 34 копейки, доллар 77 рублей 6 копеек, евро 87 рублей 40 копеек. В Москве в эти минуты плюс 21, завтра ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, и до плюс 25 атмосферное давление будет выше нормы 749 миллиметров ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
1: Говорит Москва. Реклама.
2: Команда показывает удивительную прыткость буквально на последних секундах матча. Полузащитник отнимает шайбу, передает нападающему, тот стремительно приближается к пустым воротам.
3: Стоп, пешеходный переход. Пропускаете? Спасибо.
2: Это просто невероятно! На этой ноте мы прощаемся.
4: На пешеходном переходе важен только пешеходный переход. Кампания сложности перехода проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
5: Наставники помогают сохранить традиции и передать профессиональные знания новым поколениям. Именно так формируется уважение к труду и ответственность за результат. Проект социальной рекламы реализуется при поддержке компании «Русский уголь».
6: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
5: Если вы найдете физическую активность по душе, то больше никогда не придется заставлять себя тренироваться.
7: Проводим ликбез на тему тренировок и питания.
5: В программе «Про фитнес». В это воскресенье тема программы «Особенности фитнеса для женщин». В эфире гинеколог Ксения Буравлева. В это воскресенье после 19 часов в программе Екатерины Родиной «Про фитнес». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Гость в студии. Тот, кому есть что сказать о настоящем и будущем. В это воскресенье тема программы «Юбилейные беседы». В эфире радиоведущая, заслуженный журналист Российской Федерации Диана Берлин. Ведущий журналист Андрей Бинев.
8: Каждое воскресенье после 17 часов.
5: Гость в студии.
8: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Говорит Москва.
9: Леонид Варебрус. Имена. Поверх времен.
10: Эта музыка уже из дебютного спектакля в Ленкоме, поставленного художественным руководителем, нашим сегодняшним гостем Владимиром Панком, репетиция оркестра по фильму Федерико Феллини. Но сделанного словно фильм, хотя и с 80 артистами и 20 музыкантами, хотя я в метро видел цифры, что в спектакле 126 актеров принимают участие. Там и в этом же спектакле другой мой гость Иван Агапов, народный артист России, ставший на это время, на время спектакля, телережиссером. Сразу хочу спросить, спектакль-то документальный, когда снимали кино, удался?
11: Да.
10: Я имею в виду фильм.
11: Да. Ну, а тут вариантов нет. Так, по такому сценарию плохо не снимешь.
10: Браво. Мне очень понравилось там, если вы обратили внимание, вспышка фотоаппарата. Вот мне очень понравилось, что в спектакле и машинка пишущая, и гусь живой.
12: Это вы уже в «Великом комбинаторе» говорите.
10: Ну да, да, да. Я имею в виду, а здесь совершенно, вот когда 120 человек на сцене, вы как-то умудрились, я не знаю как, потому что это ну, практически вся труппа, наверное.
12: Вся труппа.
10: И вот эти мизансцены маленькие, они все равно воспринимаются как отдельный вот кусочек, хотя на фоне оркестра. Так что вот
12: это
10: давайте.
12: Мы когда репетировали, мы даже не помещались в репзал.
11: В репетиционный зал, да.
12: Мы открывали двери, и часть людей, ставили даже туда стулья. Но для нас это было принципиально важно, чтобы мы все встретились, чтобы мы все увидели друг друга, чтобы вот как раз настроились друг на друга. И вот Иван Валерьевич вообще говорит иногда, что первый раз даже некоторых людей увидел.
11: Ну да, ну когда вся труппа, она...
10: Я только хотел сказать...

0: Наша реприка-то у вас была, что...
1: Вся труппа, она редко собирается в театре, так бывает, там только на открытии сезона, раз там, ну, один раз в сезон, когда он открывается, вот, и то там кто-то отпрашивается на съемки, кого-то нет, и все набиваются в зал, и там как-то сложно понять, по большому счету, кто это, артист или человек с постановочной части, тем более у нас Ленком в этом отношении театр достаточно дружный, у нас нет такого вот разделение, что вот как бы тут народный артист, тут заслуженный, а тут какой-то обслуживающий персонал. У нас очень хорошая постановочная часть, и мы как-то на равных общаемся, мы все единомышленники. Мне очень нравится, что Владимир Николаевич сделал так, что у нас постановочная часть выходит на поклоны, во всяком случае, в спектакле «Великий комбинатор», потому что они являются, ну, полноправными участниками спектакля.
0: Это бесспорно.
1: Сделал всю эту красоту под руководством замечательного художника там Кондратьева, и чтобы это все летало, вращалось, бегало, и чтобы при этом все оказывались живы и здоровы, это, конечно, дорогого стоит. Вот, и поэтому, когда все актеры оказались на сцене, одновременно выяснилось, что кто-то еще и текст может говорить, потому что некоторые годами там, ну, танцевали, некоторые пели, некоторые там что-то переносили, вот, некоторые говорили, а тут все вместе. Вот, и это, конечно, вызвало радость. Какую-то, что театр ощутил себя вместе.
0: И, наконец-то, действительно, все познакомились.
1: Ну, конечно.
0: Когда все вместе. Ну,
1: как каждое утро ходишь на репетицию, волен-неволен познакомишься.
0: Нет, ну, эти маленькие сценки, которые идут во время... Ну, я не знаю, слово «на фоне» не подходит, но когда весь оркестр сидит, и вдруг отдельные такие кусочки, там, я не знаю, и Аверин первая скрипка, и Виктор Раков... концертмейстер, наконец-то я произнес тоже, вот, или первая флейта Татьяна Кравченко, это просто вот отпад какой-то, говоря современным языком, потому что мало того, что идет, уж извините, что я вам рассказываю как зритель, ради бога.
2: Мне наоборот, это очень интересно, так... почему, это правда интересно.
0: Нет, Владимир, это правда удивительно, что действительно вот кусочки какие-то, или, я не знаю, Александра Захарова, она же арфистка вроде бы, да, солирующая, она и в первой, в самом начале начинает, и финальная сцена. Это вот все закончено, я к этому.
2: Ну, тоже здесь это важно, опять, чтобы все ощутили целое, что-то одно целое, при этом у всех, ну, вы знаете, как...
0: Ну, вот, что Иван сказал только
2: ну,
0: что.
2: Ну, вот, да. Как вот, когда видишь хороший, там, я не знаю, джазовый оркестр, да, там... или симфонический, неважно, что самое... Ну, в джазе это более ярко выражено.
0: У вас своя группа «Аракс» есть, да, еще да, да. Штатный, как мне понравилось, штатный оркестр Ленкома.
2: Да, ну вот когда в джазе, когда люди солируют, да, на том или ином инструменте, как другая группа, которая не солирует, как она поддерживает этого солиста. И вот это было очень важно для нас, как мы поддерживаем друг друга, вот в разных сценах, если кто-то там солирует, потом он передает эту эстафетку другому, как подхватывают друг друга, это очень важно.
0: Кстати говоря, в одной из рецензий я прочитал, что в этот спектакль вы добавили, как же там написано-то, тонко зашифрованные воспоминания Марки Захарова, которого не стало в 2019 да. году. Идея это во время появилась, насколько я знаю, ленкомовского концерта «Задворки», тоже отдельная тема. Вот. Я просто к тому, что вот как вам это, расшифруйте сейчас воспоминания о Марке Захарове.
2: Мне кажется, надо...
0: Каждый должен, я знаю, что сам должен понять, где.
2: Мне кажется, приходите к нам на спектакли, на репетицию оркестра, если вы хотите расшифровать. Да, то как раз вот у вас будет эта возможность. Там очень много аллюзий, там очень много фантасмагории, и знающий человек Ленком.
0: Параллели такие.
2: Эти параллели, даже там, вот Иван Валерьевич, ну я могу эту немножечко mm-hmm. такую завесу приподнять, да, если вы внимательно посмотрите, Иван Валерьевич не просто играет телережиссера. Вы увидите сходство, даже параллель с Марком Анатольевичем.
0: Я сразу вспомнил, не буду же говорить. Вот, и теперь, может быть, как вот вы сами, чтобы не пересказывать идею самого спектакля, то, что действительно по фильму Феллини сделано, Ведь в конце концов там слово «восстают» не подходит, но, в общем-то, актеры, которые музыканты, или музыканты, которые актеры, они же как-то ополчаются на дирижера.
2: Ну, конечно.
0: Вот. Куда девается, куда девается музыка, когда ты перестаешь играть? А дирижер обязан уйти. Вот самая концовка самая этого всего.
2: Ну, опять же, ну, это такая... Это такая философия, да, это философия в большей своей степени. А, ну, к чему может привести свобода? К анархии, правильно?
0: Не знаю, не знаю, тут смотреть надо в каком случае.
2: Ну, вот, когда вы придете на спектакль, вы посмотрите на это. Для меня слово «свобода», она очень такая, как слово «любовь», мы можем, да, к чему... Чему на что на обратном конце находится? Чрезмерная эта свобода, без какого-то порядка, без какой-то структуры, без этого самого, она приводит, как правило, к вседозволенности приводит. Ну, это Достоевский уже, мы сейчас перейдем, можем поговорить о Достоевском, но это сейчас не нужно делать. О вседозволенности и к анархии. Все равно должна быть структура, все равно должен быть поводырь. У этого всего.
0: Вы изменили финал, добавив в него какие-то современные какие-то реалии. По занавесь робот там появляется. Я уже как из зала человек говорю, снимающий, сжимающий, вернее, в руке дирижерскую палочку. Такому дирижеру, что больше не нужны чувства, как я понимаю, в принципе.
2: Нет, просто
0: если он робот.
2: Нет, просто это просто будущее. К этому все придет. Я не со знаком минус и не со знаком плюс.
0: Просто констатировали.
2: Да, это будет. Хотим мы этого или не хотим, это будет. Это будет так. И кто-то там говорит, там, я не знаю, мне под Иван Галевич сказали, что ой, это такой ужас, когда вышел этот робот. Это так страшно. Я говорю, нет, ну скажите.
0: Страшно будет потом.
2: Это, нет, это будет данность. Дети сейчас рождаются уже с гаджетами в руках.
1: Я тоже когда ехал и увидел впервые, когда на улице оно катится само,
2: да, само
1: и
2: да.
1: Думаешь, а сейчас ничего относится, да, к этому.
2: Как-то, уже как обыденности.
1: И... Как в порядке вещей.
0: Да. Ну что, возвращаемся к великому комбинатору, что тут сделаешь?
3: Ко мне пристаете?
4: Нет, я говорю, поезжайте в Киев и спросите, кто был Паниковский до революции? И вам ответят, что он был великий, слепой. Эх! Знаете, Шура, а ведь я был богатый человек. У меня была семья. У меня был никелированный самовар. У меня была своя жилплощадь. Хорошая. У меня были свежие продукты, а это уже 90% счастья. И как вы думаете, кто мне все это обеспечил? Вот. Белая тросточка и синие очки.
5: А зачем вы бросили это дело?
4: Ой, Шура... Ну разве я пошел в дети лейтенанта Шмидта, если бы не революция? До революции я стоял на углу Крещатика и Прорезной, и городовой за 5 рублей в месяц не обращал на меня внимания. Иногда он даже следил, чтоб меня не обижали. Это хороший был человек. Очень хороший. Я его недавно встретил. Работает в театре.
5: О как!
4: Ну да. А нынешние эти, вот, как их? Милиционеры. Шур, ну, вы человек опытный. Вот скажите, с ними можно договориться? Не, они все какие-то идейные какие-то они все. Все культуртрегеры какие-то.
0: Ну вот, маленький кусочек. И теперь живьем Паниковскому. Иван, пожалуйста, о вашей роли. Потому что действительно то, что Владимир сказал, это вот начинаешь понимать именно в вашем театре. Вот честное слово, что нет маленьких ролей, играешь ты там, я не знаю, скрипку или еще чего-то, нет маленьких ролей и нет больших. Есть мастерство, которое тебя заставляет думать то, что хочет сказать тебе автор или актер через...
1: Тут даже не знаю, что сказать, потому что как-то, хочется говорить тем, что играешь. Тут вот недавно прочитал, возвращаясь к Феллини, к тому же репетиции оркестра, он сказал, что вот я, говорит, не верю, что там, когда у него спрашивали там в очередной раз, о чем его фильм, он говорит, я не верю, что искусство можно объяснить рационально. Если тебя что-то трогает на эмоциональном уровне, значит, оно заставляет тебя задуматься, ты строишь какие-то там свои гипотезы, свои мысли. А если оно тебя не трогает, ты можешь хоть 10 томов написать, и все равно ты не объяснишь человеку, что ты хочешь сказать, что-то. Вот. Так и тут, мне кажется, что главное добиться какого-то эмоционального единства там с произведением, с коллегами, со зрителем, и как бы вкладывать, что ты думаешь, там, что ты хочешь сказать. Оно тут либо получается, либо не получается. Это такие какие-то тонкие...
0: Третьего не дано, да.
1: Это такие тонкие материи, как-то очень сложно объяснить. Потому что как раньше в этом... Всегда у меня какую-то иронию вызывало, что раньше вот в советских документальных фильмах показывали вот актера, который сидит, значит, в кабинете, за столом, в очках.
0: Это смешно,
1: по-моему. Блокнот, и говорит, я вот сейчас работаю над образом. Очень интересно. Думаешь, конечно, это, конечно, такая постановка, и это, может быть, даже кто-то в это верит, но что-то в этом есть. Вот как,
2: вы сейчас разбили миф. Я в это верил.
1: Я как раз... Я сам верил. Вот, и потом всю жизнь мечтал, чтобы был свой кабинет. До сих пор кабинета нет, но...
2: Ну, я вам хочу сказать, что главное в театре – это актер.
0: Конечно.
2: Это как актер играет, что он думает, что он слышит, что это сам. Потому что он напрямую взаимодействует со зрительным залом. Напрямую. И какой будет коллектив, и какой будет, из каких актеров будет состоять коллектив, это очень-очень важно. И как они настроены друг на друга.
0: Да, но и видение режиссера тоже, потому что ведь у вас...
2: Нет, вы знаете, я вот спрашиваю часто, часто спрашиваю молодых студентов, говорю, что такое режиссура. Ну, каждый там отвечает по-разному, это мое видение, я так вижу, я та-та-та-та-та-та, но сравнительно, в общем-то, если это, не знаю, недавно, не недавно, где-то лет 10 назад я задал вопрос, а действительно, а что такое режиссура? Ну, для меня, во всех случаях. И долго ответа не было. И потом ответ пришел. Когда ты задаешь вопрос, все-таки иногда ответ доходит. Я понял, что для меня, во всяком случае, пусть это будет субъективно, но для меня режиссура – это способность разглядеть талант в других. Вот для меня это и есть режиссура. И тогда ты уходишь на совершенно другой план. Тогда возникает диалог, потому что по одну сторону рампы стоят художники, и по другую сторону рампы тоже стоят художники. И как эти художники могут договориться друг с другом?
0: Где середина?
2: Где эта середина? Да, совершенно верно.
0: Ну, давайте, наверное, все-таки к самой роли-то как-то мы немножко обошли. Вот там, конечно, у вас много всего и в спектакле и так далее. Но мне, кстати, очень понравилось, я как с 5 на 10 тоже, очень понравилось, у вас и черно-белое кино там есть, и вспышки фотоаппарата, и кинокамера, и музыка, и замечательные ребята, которые живьем поют. Вот как бы вот вроде бы разные, да, жанры, но когда это все вместе, единое целое, это просто вот...
2: Ну, вы ответили, это и есть
0: саунд-драма. Прямо как Парайкину. Парайкину, закрой рот, дура, я все сказал.
1: Нет, это вообще традиция. Ленком, он всегда был таким хулиганским молодежным театром. И как мы шутили, когда еще первый состав играли «Фигаро», и мы сидели за кулисами, там, Игорь Алексеевич Фокин, там, Татьяна Дорна Кравченко, и, там, я там сел, там, Певцов. Ну, мы играли еще там Фигаро, там Керубина, молодых. И молодые, и поплясавшие сидели в комнате перед диваном. И сидели, говорит, вот там следующая сцена, ты что-то о жизни говорили. И потом Татьяна Эдуардовна так спокойно говорит, Фок, ты пенсию-то оформила? Я говорю, да, мам, молодежный театр, сидят все молодые актеры и спрашивают, кто пенсию оформил, а кому еще впереди. Нет, я просто к тому, что как бы Марк Анатольевич, он всегда дружил с музыкой, и как бы это все такое эмоциональное воздействие, это такой монокль для актера и для зрителей. Я как-то там с удивлением, а потом понял почему, что там в каких-то особо религиозных культах музыку запрещали, говорит, она слишком на психику действует, что не надо вот человеку ее слушать, иначе он в Бога перестанет верить. Вот, и поэтому...
0: Регулировали.
1: Да, конечно, боялись. Вот, и поэтому мне кажется, что вот это все как-то вот, вот про что вы говорили, традиции Ленкома, они сохраняются. Владимир Николаевич, он как-то так объединил как бы и коллектив, и стиль, который был, потому что там, что там уж греха таить, там все вот, и «Звезда и смерть», как Кинмурет, и «Юнона Анвось», который до сих пор идет, все равно же Ленком, он был все равно где-то так.
0: В пионерском лагере не давали пластинку эту крутить, я же помню.
1: Ну вот.
0: Хотя лагерь ВТО был у нас в Сестрорецке.
1: Завидовали, потому что...
0: Нет, но я тут днями, кстати говоря, днями слушал радиостанцию «Бизнес ФМ», и там сказали, что сейчас какое-то постановление готовится или уже сделано, что в детских садах будут говорить, какие песни можно петь, а какие нельзя. Что-то мне так напомнило.
2: Ну... Всему это свое вот... время, я считаю, ну, что тут нам...
0: Нет, я не к тому, что вы должны ответить, просто я к тому, что Иван сослался
1: на... Нет, я просто имею в виду, что музыка, она как бы, она очень эмоциональна. Ну, как раз театр, мне кажется, там в последнее время очень много вот такая современная режиссура, там, Гончаров, опять же, у которого я тоже учился, он, у него было любимое слово, говорит, он есть, говорит, режиссура, а есть режиссура с большим количеством «с», это когда все вот левой рукой правое ухо, и надо сидеть и долго что-то расшифровывать. И вот мне кажется, что Ленком в этом отношении, он всегда, недаром театр рабочей молодежи, он какие-то демократические традиции нес, и мне кажется, продолжает нести, и дай бог с Владимиром Николаевичем понесет их дальше, потому что все-таки, мне кажется, сейчас, ну как, зритель он тоже разделен, он разный театральный зритель, а вот как сделать так, чтобы каждый из спектаклей вынес что-то свое, там, условно говоря, и академик, и человек, обремененный высшим образованием, и там дядя Вася, ну, не, я не потому, что дядя Вася плохой, потому что дядя Вася там целыми днями...
2: Не в уменьшительном.
1: Да, а он целыми днями где-то работает, и ему это самое, прийти бы домой поспать, а тут его в театр привели. Но все равно он, мне кажется, тоже должен что-то почерпнуть.
0: Так я не знаю, есть же спектакль «Долгожитель», та же «Поминальная молитва» или «Юнона Авось». Сколько лет идет, зал встает...
2: 43, 45,
0: сколько? Зал встает и...
1: 45 лет. Юнона 45, а «Поминальная», она 91-го года, по-моему,
0: выпуска. Ну, я еще помню... видел с Леоновым,
1: ну, так
0: старшим,
1: я там...
0: чуть не сказал.
1: Я там и младше я играл, знаю, и мы там играли молодых женихов, сейчас мы чуть подросли. Но это вот как раз о чем мы говорим, что все равно есть спектакли «Долгожители», и слава богу, и пусть они будут.
0: Ну, тогда с наступающим столетием, не будем сейчас об этом говорить, но наверняка уже думаете.
2: Думаем, и очень лихорадочно думаем.
0: Время не ждет. Спасибо, мои дорогие, что пришли, и сейчас в финале мы послушаем одну песню, как раз вот связанную с вашими актерами, потому что они все там, и я не знаю... Олег Аверин, не путать с Максимом Авериным, и Виктор Раков, и Николай Парфенюк, и Араксовец бывший, Александр Соловьев, трубач, авангардист, как пишут. Вот, этой песней мы закончим. Спасибо, что вы пришли.
2: Спасибо.
0: Мне было чрезвычайно любопытно все это услышать. Если чего-то дурацкие вопросы были, уж простите, ради бога.
2: Это вы как в традиции, русской традиции, всегда, когда ты был в деревнях, тебе говорили, когда ты уезжаешь, тебя приняли, накормили, и говорят, и они говорят, не обижайтесь, если что не
0: так. Браво!
1: Спасибо. Спасибо большое за приглашение. Спасибо.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: В Москве 16 часов. В студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. 4 человека остаются в тяжелом состоянии после отравления в Подмосковье. Им оказывается необходимая помощь, сообщили в Минздраве Московской области. Там уточнили, что в больнице были доставлены 6 пострадавших, 2 из них от госпитализации отказались. Ранее в Следственном комитете рассказали, что в частном доме в коттеджном поселке Бакеево в Солнечногорске скончались 2 26-летних мужчин. 6 пострадали. У них были признаки отравления, возбуждено уголовное дело. По версии следствия, граждане могли употреблять наркотики. Вещества. В Астраханской области произошло массовое отравление. Госпитализированы 12 человек с сальмонеллезом. Они обратились к медикам после приема готовой пищи из гастронома, сообщили в Следственном управлении СКР по региону. Проводится проверка по признакам статьи Уголовного кодекса об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Все пострадавшие доставлены в инфекционный стационар. Власти Москвы предупредили о дожде с грозой в ближайшие часы. Ожидается усиление ветра, порывы которого могут достигать 17 метров в секунду. Об этом сообщает комплекс городского хозяйства. В ведомстве призвали граждан быть внимательными на улице, не укрываться под деревьями и не парковать под ними автомобили. В гидрометцентре заявили ТАСС, что наиболее интенсивные осадки прогнозируются в столичном регионе до 6 вечера. Вера Звонарева выиграла теннисный турнир в Германии в парном разряде. Он прошел в Бад-Хомбурге. В дуэте с россиянкой выступала представительница Индонезии Алдила Суджиани. Они обыграли в финале австралийку Элен Перес и спортсменку из Нидерландов Демис Хьюрс. Встреча завершилась со счетом 6-1, 4-6, 10-5. На счету 41-летней Веры Звонаревой 12 побед на турнирах WTA в одиночном разряде и 17 в парном. Далее о валюте и погоде. Курс юаня на выходные понедельник 11 рублей 34 копейки, доллар 77 рублей 6 копеек, евро 87 рублей 40 копеек. В Москве в эти минуты плюс 21, завтра ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков и до плюс 25. Атмосферное давление будет выше нормы, 749 миллиметров ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
0: Внимание! Говорит Москва.
2: 94,8.
3: У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «МЕЛ». Радиошкола «Большой разговор». В это воскресенье тема программы «Изменения в русском языке и иностранные слова. Нормализация предлога «на». В эфире заведующая лабораторией когнитивных и лингвистических исследований Института Пушкина, кандидат филологических наук Мария Лебедева. В это воскресенье после 13 часов. Радиошкола «Большой разговор». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. «Зачем тебе это надо?» — говорили одни. «Да ты послушай меня!» — говорили другие. «Тебе надо поступить совсем по-другому!» — говорили третьи. Чьим советам верить? Чужой жизненный опыт не заменит беседы со специалистом. Обсуждаем расхожие обстоятельства, чтобы лучше разобраться в личных. В эту субботу тема программы «Как мужчинам избавиться от стресса этим летом». В эфире врач-психотерапевт, кандидат медицинских наук Марат Сараев. Каждую субботу после 7 вечера. Личные обстоятельства. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94,8 FM.
3: Знаменитые сражения. Люди, повлиявшие на ход событий. Великие правители от первых князей до генеральных секретарей. О сложной истории понятным языком в программе Сергея Виватенко «Виват. История». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. «Виват. История.
2: Здравствуйте. Вы слушаете радио «Говорит Москва». В эфире программы «Виват История». У микрофона Александра Ромашова. И в студии также автор ведущей программы, петербургский историк Сергей Виватенко. Сергей, здравствуй.
4: Здравствуйте, Саша. Здравствуйте, дорогие друзья.
2: Сегодня у нас долгожданный и традиционный выпуск ответов на вопросы наших слушателей. Вы можете отправлять их нам в течение всего года, независимо от того, готовим мы программу или она только что вышла в эфир, на наш электронный адрес radio@viva.mail.ru, либо связывайтесь с нами через наше сообщество ВКонтакте. Мы всегда рады принимать ваши вопросы, а Сергей всегда рад попытаться ответить на них.
4: Да, только в меру своей компетенции.
2: Угу. А она у тебя не маленькая.
4: Ну да.
2: Ну что ж, тогда не будем терять время. Я начну с вопроса Михаила. Читаю Карамзина, пишет он, про Берендеев, Толков и Бродников. Причем первые два, как правило, упоминаются вместе как наемные силы, не имеющие никаких собственных интересов. Бродники упоминаются только в контексте битвы на Калке. Хотелось бы узнать больше про эти народы, откуда пришли, почему задержались на Руси, куда потом ушли или где осели.
4: Ну, да, дорогие друзья, там сложно все это, потому что нет источников определенных. Ну, действительно, если мы говорим там, я не знаю, про торков, да, это тюркские племена, которые жили чуть южнее по реке Днепр в степи, были кочевыми племенами и служили скажем, различным русским князьям. А почему они служили, имели какие-то внутренние свои потребности, как пишет автор вопроса. Ну, дорогие друзья, вот гурхи такие, да, которые живут в Гималаях и служили в британской армии. И сейчас они там служат, да? Ну, какие интересы у них? Они служат просто в армии, получают за эту зарплату, да, и потом живут, как считают нужным. А вот эти люди, эти племена помогали нам. Действительно, так как они были малограмотные, у них не было своей письменности, поэтому о них мы знаем мало. Ну, торки, они были вырезаны татаро-монголами во время походов, да, на Киев. Другие потом в какое-то время с нашим древнеславянским этносом и стали ее частью. Ну, вот, наверное, так вот. Еще раз, дорогие друзья, ну, действительно, наши летописи, какие-то историки XIX века упоминают какие-то людей, какие-то события и прочее. Но если это упоминание есть только одно в летописи, говорить об этом серьезно ни к чему, потому что летописи тоже могут быть специально переписаны и написаны так, как нужно хозяину, князю или там какой-то группировке. Поэтому все это очень субъективные источники. А если у нас нет источников, лучше про это не фантазировать.
2: Следующий вопрос о времени Великой Отечественной войны, Сталине. Тут несколько вопросов от Ольги Орловой пришло. Недавно узнала, что в нашей стране есть мемориальный комплекс «Бутовский полигон», где захоронены жертвы сталинских репрессий. Удивило то, что комплекс закреплен за православной церковью, хотя гражданских там захоронено больше. Стало интересно, почему государство нигде не освещает эту тему, ведь таких комплексов в России много. Хотелось бы узнать о них побольше, ведь это тоже часть нашей истории, пусть и не совсем светлая.
4: Ну, давайте сначала. Скажем так, по Конституции Российской Федерации, почитайте, по-моему, 89-я статья, или 31-я, могу ошибаться, дорогие друзья, там написано, кто является духовным лидером нашей страны, и там написано православие. Вот, это ни хорошо, ни плохо, но действительно, за кладбищами должны в первую очередь следить, наверное, религиозные какие-то конфессии. Да, поэтому Бутовский полигон был отдан в руководство православной церкви, не вижу ничего там плохого, а убитые были православные или атеисты, или католики, или мусульмане, это уже как бы, это уже не важно, главное, что за ними кто-то следит и за этими захоронениями. Да, действительно, это трагический этап в нашей истории, репрессии 30-х годов, но я не сказал бы, что об этом у нас ничего не пишут. Вот. Возможно, это не рекламирует у нас, дорогие друзья, но найти материалы можно достаточно спокойно. Почему нет? Да. Хотя там тоже есть определенные вопросы.
2: Следующий вопрос от нее уже в лекциях о Великой Отечественной войне было освещено много тем и вопросов, но не было темы о так называемых фильтрационных лагерях. Можно ее поправить, если она неправильно называет это. То есть это лагеря, где проходили проверку военные, гражданские после окончания войны, проживавшие на оккупированной территории или которые находились в плену у немцев. В частности, правда ли, что легендарный герой, защитник Брестской крепости, майор Гаврилов, после войны был в таком лагере?
4: Ну, давайте так, проверять людей, которые попали в плен или перешли, скажем так, да, были освобождены, нужно обязательно. Потому что по-разному они могли попасть в плен, да, перейти к противнику. Это, естественно, в любой армии, да, ну, почитайте воспоминания, там, да, был такой знаменитый, ну, в 50-е годы у нас выходило Министерство обороны, много воспоминаний о Второй мировой войне, там есть воспоминания одного голландца, который был в такой фильтрационном лагере в Голландии, да, который вот ловил нацистов и так далее, и тому подобное. А сразу скажу, разговор о том, что люди из концентрационного немецкого лагеря переходили в ГУЛАГ, там, да, и так далее. Были такие вещи очень редкие, не больше 5%. А во время войны, ну, и этот процент был еще меньше, потому что нужно было на линии фронта люди. Поэтому освобожденный из плена давали автомат, и он сразу шел воевать уже по второму разу, как говорится, да. То, что там были осуждены, да, были осуждены, но сказать, что это были массовые какие-то вещи, это неправда, дорогие друзья. Это правда, неправда. Вот. Насчет Гаврилова, ну, да, скажем так, Гаврилов тоже через это прошел, потому что, во-первых, подвиг его никто не знал. Брестская крепость стала знаменитой только в 60-е годы благодаря Смирнову, отцу известного режиссера, да, вот там, подвиг, полевая почта подвига, так называемая, да, или как она там называлась. Вот, он открывал много погибших настоящих героев, честь ему и хвала. А если же говорить про Гаврилова, посмотрите в Википедии, чем он командовал в 50-е годы 20 века, где он работал. Он как раз работал начальником такого лагеря. Ну, примерно говорю, да? Вот. Ну да, бывают такие вещи. Я считаю это нормальным. И говорить это о преступлении сталинизма я бы не стал.
2: Хорошо, тут еще Ольга Орлова спрашивает твое мнение о фильме, вернее, о книге Ивана Студнюка «Война», по которой также был в советское время снят фильм, но он скорее критикует политический режим в духе времени.
4: Но это перестроечный фильм был.
2: Да, а книга содержит политическую идеологию того времени. Хотелось бы знать мнение о конкретных исторических фактах, которые приводит писатель.
4: Давайте так. Любая книга, написанная в разное время, имеет какую-то местную идеологию и свои какие-то вещи, влияния. Это понятно. Потому что «Слово полку Игореве» писалось в XII веке, и, понятно, идеология и взгляд элиты повлиял на эту книгу? Конечно, повлиял. «Одиссея». На «Одиссею» тоже Гомера повлияла местная ситуация. Поэтому говорить о том, что какие-то есть неполитизированные книги, это просто смешно. Да, ну, таких вещей не бывает. Вот, давайте так. Иван Студнюк – фронтовик. То, что он там написал, он пропускал через себя. Мы не будем говорить, какие политические взгляды были у разных писателей и фронтовиков, но они все требуют уважения тому, что они сделали, освободились от фашизма, а потом написали. Они разные, конечно. Юрий Бондарев, «Горячий снег», там, или Василь Быков, «Дожить до рассвета», или, я не знаю, там, опять-таки, «Проклятые и убиты», Астафьева, это другой взгляд на это. «В окопах Сталинграда» третий взгляд Виктора Некрасова и прочее. Здесь надо относиться просто к ним, как человек на войне. Это часть литературы, великой литературы и русской литературы. И поэтому многие произведения просто об этом. Вот о том, что они там, Иванюта, по-моему, главный герой, вот лейтенант, где он себя показал. Вот он честно себя показывает, какой он был офицер, какие у него мысли были в 41-м году. Этим интересно, а не тем, что там кто-то кричал за Родину, за Сталина, на самом деле не кричал. Это третье или четвертое. Ну, не будем смотреть, кто-то кричал за Родину, за Сталина, кто-то кричал «мама». Вот, это нормально и так, и по-другому еще, да. Поэтому не надо искать в книгах о войне какие-то третьи, четвертые вещи. Просто смотрите на них, как на фронтовиков и героев. Вот и все.
2: Вопрос по поводу операции спасения Кракова от уничтожения, рассказанной в романе Юлианы Семеновой. Насколько сомнение в ее достоверности соответствует действительности? Получается, что города, изначально обороняемые при отступлении Красной Армии, были почти полностью уничтожены, тот же Минск. А города Европы почему-то сохранились чуть ли не в довоенном виде, за редким исключением. Это вопрос от Алексея из Ростова-на-Дону.
4: Ну, давайте так, дорогие друзья. Действительно, Минск был разрушен. Ну, он разрушен, в первую очередь, не нами, а немцами. А вот, Краков и майор Вихарь. Ну, давайте так. А, майор Батян, Алексей, по-моему, звали такой, да, который был прообразом майора Вихря, у него была другая цель абсолютно. Его группа разведывательная, там, партизанская и прочее, которая в тылу врага принимала участие, это было, подчинялось личности Судоплатову. Поэтому там были другие задачи, но придя, скажем так, под Краков, они узнали, что собираются взрывать плотину. Немцы не собирались взрывать Краков как таковой, они пытались взорвать плотину, чтобы затопить наши войска и затруднить движение наступления, да? И Батян действительно взорвал Ягеллонов замок, я могу ошибаться в названиях, четко и прочее, вот, в котором находился склад боеприпасов. То есть там взорвали этот самый динамит, которым не могли потом взорвать плотину. Но цель «спасем Краков», конечно же, не стояла. Да, абсолютно. Но то, что наши солдаты не побоялись и, скажем так, могли, они рисковали, что их там убьют, они все равно пошли на это и выполнили приказ. Поэтому, еще раз, это подвиг, но немножко другой подвиг. Да? У нас не было такого, наш город, пусть они разрушают как угодно, а польский Краков нет. Вот, ну... Могли, конечно, это и не делать, но сейчас бы нас все равно это, сейчас вряд ли вспоминает в Кракове или в Польше, да, о том, что мы там за освобождение Польши заплатили около 600 тысяч человек, да, и вот спасли их там одну из главных архитектурных жемчужин, да, разговор не про это. Нет, таких вопросов не ставил, ни товарищ Сталин, никто не ставил вопрос, спасем Краков, да, Вавель или еще что-то. Вряд ли кто-то понимал, что это такое, в принципе.
2: Вопрос от Матвея Конева, он, правда... просит даже специальный выпуск программы сделать про то, что был найден шигирский идол на шигирских торфяниках, большой, и просит сделать передачу. Что это вообще такое?
4: Саша, ну, скажем так, на торфяных разработках около Екатеринбурга, да, в торфе нашли много разных археологических артефактов. Ну, в торфе там все сохраняется лучше, понимаете, да? И там был найден один из старейших религиозных идолов, которые были созданы. Ему, это мезолит, ему где-то 12,5 тысяч лет. То есть, да, он пятиметровый, сделан из лиственницы. Вот, это такая палка, и венчает палку голова какого-то идола. Там еще полоски разные там и прочее. Это было найдено в конце 19 века. Ну, где-то плюс-минус. Не надо ко мне приставать. Стенвик Фермор, по-моему, такой был человек, который вот, скажем так, узнав об этом, скажем так, о нем стало известно ученым. Ну, давайте так, это одно из древнейших идолов, которые остались. Наверное, такие же идолы еще находятся в Малой Азии, там в Турции современной. Несколько, да. Это действительно интересно. О чем они можно сказать? Да ничего нельзя о нем сказать, да? Просто голова, сделанная таким, да, достаточно жестким способом, ну, каменным топором, там было показано, да? В принципе, никто вам ничего про это рассказать не может. Знаете, как только было решено лет 15 назад, ну, где-то там, да, ученые в Екатеринбурге находятся, этот идол, решили его исследовать, да? Но чтобы исследовать, надо было отрезать маленький кусочек дерева, чтобы понять, по радиоуглеродному анализу или еще по какому-то еще, когда росло дерево, да? И тут началось крики, да? Вы забыли спросить тех людей, это оскорбление людей, которые верят в этого бога, да? Что это такое? Ну, в общем, глупость была несусветная, еле как бы историки отбились от этого. Вот, а если серьезно, что этот идол представлял, как верили, как исправляли религию в это время, никто не знает. Вот, и поэтому и вряд ли узнает, последнее время, да? Ну да, сейчас какие-то, да, верните, это знаете, как в Шерлоке Холмсе, да? Когда там Мертимер раскопал могилу, да?
2: Да, и не спросив разрешения у ближайших родственников.
4: Да, неандертальцев и так далее. Ну вот то же самое, как бы у нас это тоже произошло. Это политические какие-то вещи была там, да, какие-то местная политическая элита выступала.
2: Ну, в принципе, мне кажется, что если, например, вот когда-нибудь раскопают остатки современной детской площадки, скажем, какого-нибудь зайца или медведя, тоже же могут это признать предметом культа древнего.
4: Конечно. Дети радовались. Мы же не знаем, как этот резиновый мячик воспринимали, да? Может, это символ солнца? А может быть, при помощи удара они читали мантры какие-то, пока он летел там и так далее, и тому подобное там, да? Вот. Дайте ученым просто работать. Ну, пока у них нету каких-то, скажем так, ответов на все вопросы, но заставлять там, это голосовали ли древние славяне за блок коммунистов и беспартийных, да? Вот, на выборах. Выборов не было, и не было коммунистов и беспартийных, да, жалко. Ну, это как известный анекдот 60-х годов. А вот, так же и здесь. Господи, ну вот все, что я могу сказать. Я не думаю, что кто-то скажет больше.
2: Вопрос от Ивана Овчинникова. Кем был на самом деле узник Кексгольма?
4: Кексгольм, Саша, это Приозерск современный. И там крепость, которая была, ну, после того, как она потеряла свое военное значение, крепости делали в тюрьмы. И поэтому сидели, ну, как Петропавловская крепость стала, да, тюрьмой. А также было, здесь жила семья Пугачева, одна из семей, жена, дети, их после этого отправили туда. И был так называемый «железная маска», вот, узник Кексгольма. Ну, еще раз, я не знаю, что пишет современная публицистика про это, Иван. Я не знаю, каких художественных литератур написано об этом, что он был какой-то как железная маска Дюма, понимаете, да? Не читал, не знаю. Но вроде, когда я был там в Приозерске, мне рассказали, что это был Иван Покарин, переводчик коллегии иностранных дел. Он был самозванец, он называл себя сыном Екатерины II от графа Никиты Ивановича Панина. То, что у них, оказывается, была связь, и он родился. Вот. Екатерина об этом узнала, но отправила очень далеко. Вот. После этого он находился там долго, пока не умерла Екатерина. Потом Павел Александр I выпустил, разрешил жить в Приозерске. Ну, тогда Кексгольме назывался, да? Вот такая вот история. Ну да, но наши писатели, наши псевдоисторики из этого сделают, там, я не знаю, там, какую-то новую бомбу. Что настоящий сын Екатерины, там, Павел I находился там, или еще что-то. Ну, фантазирует. Угу.
2: Еще вопрос от Ивана. Мы все всегда слышим, как с будущими императорами, наследниками и детьми императорской семьи занимались лучшие учителя и наставники. А кто из императоров как учился? Ставили ли оценки? Слышал, что оценок не ставилось. Как проходили экзамены?
4: Ну, давайте так. Действительно, о том, что нужен грамотный наследник престола, это 100%. Когда малограмотный, от этого страдает и царь, и семья, и престол, и многие другие вещи. Поэтому наследников престола пытались воспитывать как-то, да? А первый, наверное, кого по-настоящему воспитывали как будущего императора, это был Павел I. Ну, да, наверное, Елизавету тоже воспитывали, Петровну как-то, но не в такой степени. А Павел I, да. А так это пошло уже, когда детей стало много, их обучали. Это, ну, Николай, будущий Николай I, самый лучший ученик был Александр II. Все остальные, они думали о чем угодно. Ну, Николай I, чтобы, видимо, служба медом не казалась, да, он был маленький немец такой, светленький, кучеряшками, вот, в 5-6 лет. Он, когда учитель ему что-то говорил, он клал ему голову на его плечо, учитель после этого растаивал, после этого Николай кусал замочку уха его, ну, и понятно, что пароли, но не более того. Да, а когда Николай отказался писать диктанты, потому что никто не может наследнику престола диктовать нашей стране, вот, на этом, я думаю, образование закончилось. Ну, Александр I хотел сделать лицей, то место, где Николай получит образование, и Михаил. Николай показал большой кук и сказал, не буду я с ними. Вот, поэтому, хотя царь был справный, с мозгами и образованный. Вот, Александр II, да, его учили, ну, например, Жуковский. да, Александр III в меньшей степени, и Николай учил победоносцев, там многие другие известные товарищи. А вот, стало ли лучше нашей стране от этой образованности? Сложный вопрос. Боюсь, что нет. Мало ли что кому чего учили, да? Но Николай II был не очень хороший царь, поэтому вся то, что ему обучали его очень хорошие учителя, вряд ли что-то давали. А оценки, ну, троечники они все были практически.
2: Вопрос такой, почему поляки, хорваты и чехи сохранили оригинальные славянские названия месяцев, а остальные нет?
4: Ну, потому что им навязывали сверху местная интеллигенция. То есть, понимаете, чехи, ну, чехословакии начала 20 века на чешских языках не говорили. Они говорили на немецком в основном, да, ну, были там, конечно, еще какие-то вещи. И только когда Чехословакия стала независимой, то вот Томаш Масарик разработал специальный чешский язык, придумывал новые слова. Очень сильное влияние оказала Россия, да. Вот они придумывали какие-то такие интересные, чтобы ничего не связано было с немцами, чтобы рядом не стояло, да. В других местах это оказалось, скажем так, по-другому. Но мы считали, что надо брать не свои места, что это вот как отсталые, да, а европейские. Поэтому вот так получилось. В одних странах свои названия месяцев, а в других взяли чужие. От этого народы не стали ни счастливее, ни образованнее.
2: Вопрос из Казани. У нас раздаются голоса переназвать татар в булгары. Как вы к этому относитесь?
4: Ну, дорогие друзья, скажу так, вы можете делать, что хотите, мы уважительно отнесемся, да, к любому названию. Ну, татар, конечно, есть свое прошлое, 100%, дорогие друзья, но оно, по моему мнению, я сразу прошу прощения, не только булгарское. Она, безусловно, булгарская тоже, но татары настолько сложный народ, как и все крупные народы по численности, что одним предкам определять всю историю, а тем более современное самоназвание, невозможно. А когда вы денете кипчаков, там, да, а там... буртасов, которые там жили, а вот, а еще финно-угорские разные корни, что говорит о том, что у татаров большое этногенетическое, в разных местах оно разное, генетика. Поэтому татары и булгары, ну, не только, по моему мнению. Вот, хотя кто их знает, как говорится.
2: Вопрос от человека, который недавно посмотрел художественный фильм о тамплиерах, mm-hmm. и почему у них такой странный крест, спрашивает наш слушатель.
4: О, ну... Давайте так, на самом деле, что я знаю, да, все-таки про тамплиеров у нас была передача, но мы об этом не говорили. А в награду за взятие тамплиерами крепости Эскалон, ну, это на берегу Средиземного моря в Израиле, римский папа даровал тамплиерам новое орденское облачение с крестом. По одной из версий, расширенные концы этого креста, видимо, об этом спрашивает человек, в 1153 году это было дано, это иерихонские трубы. То есть Ашкалон находится, ну, Иерихон, как видите, рядом звучит. Они считали, что как раз они этот город и освободили.
2: Хотелось бы узнать о нашей исторической связи с Сербией. Это не самые наши близкие соседи, не самая влиятельная страна. Почему их культура и язык похожи на наши? Почему они имеют влияние, мировые исторические события? Вспомни начало Первой мировой войны. Что можно посмотреть или почитать на эту тему?
4: Ну, дорогие друзья, почему они близкие? Потому что они тоже славянская группа и тоже православные. Поэтому они нам близкие в этом отношении.
2: Болгары тоже православные?
4: Да. 100%, да. Но сербы более, они нас меньше предавали, как говорится. Все-таки братушки у нас разные, как говорится, да. Вот, вопрос сложный. Может ли маленькая национальность, да, устроить что-то, да, для большой национальности? Да, конечно, 100%. Да, действительно, сербы спровоцировали Первую мировую войну. Это правда. А вот, что почитать? Ну, по-моему, на русском языке есть Стоянович «История Сербии». А так нормальных произведений я сказать не могу. Сербия – это сложное. Сложные товарищи, и говорить о том, там какой-то... Нет, они к нам хорошо относятся, но, скажем так, много у них там и других вещей. Вот, поэтому я не буду говорить. Возможно, я сделаю передачу про это. Давайте так.
2: Угу. Сергей, я предлагаю прерваться и послушать новости на радио «Говорит Москва».
4: Давайте немножко отойдем от наших вопросов и послушаем, какие ответы дает сегодняшнее время.
0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: В Москве 16:30, в студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. В Домодедове ввели ограничения на прием и выпуск самолетов. Аэропорт работает по согласованию с соответствующими органами. Как сообщили в Росавиации, причина – ограничения на использование воздушного пространства в районе авиагавани. В ведомстве предупредили о возможных корректировках в расписании рейсов. Также меры введены в аэропортах Иваново и Калуги. Глава СКР потребовал доклад по делу об отравлении людей в Подмосковье. Александр Бастрыкин ждет отчета от руководителя областного управления ведомства. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате, сообщили в пресс-службе Следственного комитета. Ранее в частном доме в коттеджном поселке Бакеево в Солнечногорске скончались двое 26-летних мужчин. Шестеро пострадали, у них были признаки отравления. Возбуждено уголовное дело. По версии следствия, граждане могли употреблять наркотические вещества. В Астраханской области скончался один из пострадавших при массовом отравлении. Ранее пациента госпитализировали с сальмонеллезом. Об этом сообщили в прокуратуре региона. Там уточнили, что за медицинской помощью обратились 12 жителей Астрахани. По данным следствия, они отравились после приема готовой пищи из гастронома. В работе его цеха местное управление Роспотребнадзора обнаружило нарушение. И далее новость Ленд-информагентств в продолжении темы. Число заболевших сальмонеллезом в Астрахани выросло до 14, среди них четверо детей, сообщают следователи. Подробности через полчаса. Губернатор Хабаровского края заявил о дефиците топлива на 3 АЗС. Оно есть на 108 станциях из 178. Как уточнил Дмитрий Демешин, напряженная ситуация сохраняется в Ванинском, Советско-Гаванском и Ульчском районах. В мессенджере Макс глава региона написал, что для обеспечения граждан бензином заключены контракты на поставку 600 тонн топлива в эти территории. Демешин подчеркнул, что власти региона ежедневно контактируют с федеральным центром. Нефтеперерабатывающие предприятия работают стабильно. Отдельно губернатор заявил, что ситуацию осложняют спекулянты, которые скупают топливо на ЗС, чтобы заработать на ажиотаже. В связи с этим некоторые компании ограничили продажу бензина и дизеля в канистры. Далее, о валюте и погоде. Курс юаня на выходные понедельник 11 рублей 34 копейки, доллар 77 рублей 6 копеек, евро 87 рублей 40 копеек. В Москве в эти минуты плюс 20, завтра ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, и до плюс 25 атмосферное давление будет выше нормы 749 миллиметров ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
0: Говорит Москва. 94,8.
3: Реклама. Дом – это место, где тебя ждут, где слышен детский смех, где поддерживают и заботятся друг о друге.

0: Занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. В это воскресенье тема программы «Психосоматика рака». В эфире клинический психолог и физиогномист Ольга Германчук и главный радиотерапевт Минздрава России Марина Черных. Каждое воскресенье после 14 лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Музыка развивается по своим законам. Песне недостаточно быть хорошей, чтобы стать хитом. Что определяет успех? Как обрести популярность и возглавить чарт? Секреты известных и только начинающих свой путь артистов. По субботам, после 5 вечера. Живые выступления, новинки, интервью. В программе Георгия Осипова «Формула музыки». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Гость в студии. Тот, кому есть что сказать о настоящем и будущем. В это воскресенье тема программы «Юбилейные беседы». В эфире радиоведущая, заслуженный журналист Российской Федерации Диана Берлин. Ведущий журналист Андрей Бинев. Каждое воскресенье после 17 часов. Гость в студии. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Если вы найдете физическую активность по душе, то больше никогда не придется заставлять себя тренироваться.
1: Проводим ликбез на тему тренировок и питания.
0: В программе «Про фитнес». В это воскресенье тема программы «Особенности фитнеса для женщин». В эфире гинеколог Ксения Буравлева. В это воскресенье после 19 часов. В программе Екатерины Родиной «Про фитнес». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: «Право знать». Говорит Москва.
0: О сложной истории понятным языком в программе Сергея Виватенко «Виват. История».
3: Вы слушаете радио «Говорит Москва». Продолжается специальный выпуск программы «Виват. История», в котором Сергей Виватенко, историк, отвечает на ваши вопросы, дорогие наши слушатели.
4: Давайте вернемся к вашим вопросам.
3: Михаил Чередниченко, хотелось бы узнать о всех столкновениях со шведами в истории России, особенно Северной Кореи, например, битва при Кольянвирте, что близ Иисауме, где до сих пор стоит памятник Долгорукову и прочих битв, возможно, которые были в районе Костомукши и близких районов, как побед и проигрыши, например, в этой же битве против русской армии был Санделс, теперь популярное пиво с его портретом в Соме. Но я читаю так, как написано.
4: Хорошо, хорошо. Слушайте, ну, давайте так. Возможно, я же делаю какую-нибудь передачу. А шведы, наши соседи, от этого, да, и великая нация, а историческая, европейская. Поэтому между нами, так как всегда была общая граница, были и столкновения. За территории, земли, религиозные битвы и так далее и тому подобное. Их было очень много. И то, что сейчас шведы отказались от нейтрального статуса и присоединились к НАТО, это тоже говорит, что вопросы еще между нами существуют определенные. Да. Так или иначе. Да, действительно, было время, когда и сражения, когда шведы нас побеждали. Это правда. Но были сражения, особенно с князем Долгоруким, да, когда мы побеждали шведов. Да. Это, ну, скажем так, в разных землях, особенно шведская война начала XIX века, она происходила в разных местах, в том числе и в районе Южной Карелии. Да. Вот. Ну, я не знаю, что там очень интересное, но давайте мы тоже, возможно, сделаем передачу.
3: Вопрос от Екатерины из Москвы. У меня вопрос, почему стали возможны репрессии в Советском Союзе в 30-х-50-х годах в таких масштабах? Почему многие люди, в том числе не только бывшие дворяне или белогвардейцы, были подвергнуты расстрелу? Почему, возможно, были в том числе пытки, как писал маршал Тухачевский, перед казнью был подвергнут пыткам? Вот такой вопрос.
4: Ну, наверное... Скажем так, репрессии и какие-то такие вещи, скажем так, происходят тогда, когда что-то формируется новое. А новое сталкивается со старым, с прошлым.

0: и так далее, и тому подобное. Поэтому общество не стабилизировалось. В обществе в 20-30-е годы были как предсторонниками социализма, так и противниками. Также еще борьба за власть, которая была внутри партии, тоже подтолкнула Сталина к репрессиям. Вот. Я сказал бы, что это характерно для всех народов и всех наций, и всех государств. Да, репрессии бывают, пытки тоже бывают, 100%. Там у демократических странах также и, да, как вы знаете, американцы пытали многих арабов за террористические акты 11 сентября 2001 года. Вот, они сейчас происходят, да, поэтому нельзя говорить, что именно советская власть оказалась. А большое количество, ну да, товарищ Сталин искренне считал, что чем ближе мы продвигаемся к социализму, тем активнее будет классовая борьба. Такая ситуация тоже была, да. Ну, репрессии – это не очень хороший, не светлый этап в нашей истории, но он был, об этом надо помнить, и надо сделать так, чтобы больше такого не повторилось.
1: Следующий вопрос от нашего слушателя, который представился как законопослушный гражданин. Он пишет, что знание истории очень важно для понимания многих социально-политических процессов. Эти знания позволяют делать определенные прогнозы. Каким вы видите будущее нашей страны до 2050 года, в том числе с учетом СВО, которое, судя по всему, еще затянется? Уверен, что вопрос непростой. Надо учитывать много факторов: демографию, экономику, развитие логистики, невменяемые внешние силы и так далее. Думаю, что можно провести исторические параллели.
0: Ну, легче не будет, дорогие друзья, так или иначе. Мы действительно сейчас на очень сложном этапе на развитие нашей страны. Это не только связано с войной, но связано, наверное, с демографическими разными вещами и так далее и тому подобное. И, конечно же, эти вызовы государство обязано решать. И кроме нас их никто никогда не решит. Поэтому, еще раз, говорить о том, что будет вот так вот, я бы не стал. Да? Это все сложно. Скажем так, все известные фантасты начала 20 века, они, если сравнить, что они писали при начале 21 века, ну, скажем так, мало кто во что попал, да, понимаете, поэтому футурология – это отдельная наука, к которой, к сожалению, я не имею никакого отношения. В прошлом, конечно, можно понять, что может произойти, да, 100%, но не более того. Все очень субъективно, и надо смотреть именно на то время и, скажем так, почему принимается как решение и что будет. Поэтому я не знаю, что будет, но хотелось бы, чтобы мы и победили в войне, и, скажем так, и продолжали быть великой державой.
1: Продолжается специальный выпуск программы «Виват истории», в котором Сергей Виватенко отвечает на вопросы наших слушателей. Узнал, что немцы получили от французов в 1871 году большую контрибуцию. Куда они ее потратили?
0: По-моему, 6,5 миллиардов. А вот, вы будете смеяться. Саша, как вы думаете, а куда могли немцы потратить? Ну, дорогие друзья, на самом деле ответ на этот факт, скажем так, поразителен, с одной стороны, да? Но это из-за той пропаганды, которая у нас все время была про немцев. А немцы вложили на постройку крепостей по границам с Российской империей. Вот Калининград, это вот Дора, там и другие башни, это все были построены как раз именно в этот период.
1: Ну,
0: то
1: я
0: есть,
1: почти угадала.
0: Да, только единственное, что крепости – это оборонительные сооружения.
1: Да, да.
0: То есть они хотели обезопасить себя от своего соседа, от России, и построили там вот эти самые крепости.
1: Вопрос такой, на сколько метров, километров стреляли лучники из лука?
0: Ну,
1: это что-то рассказывал про татарских лучников, которые стреляли лучше, потому что у них были другие луки.
0: Ну по-разному. Нет, лучшие лучники считаются англичане. Ну да. Ну, Робин Гуд, например.
1: Угу.
0: С другой стороны, конечно, можно сказать, это пиар Бориса Джонсона, но это немножко не так. Скажем так, наиболее вероятная дальность, когда можно убить человека, ну или, понимаете, для чего лук стреляется, это 200 метров.
1: На охоту.
0: Ну, охоту, лошадь, все равно кого-то убить. А вот, кого-то попасть, скажем так. Это 200 метров. Да. Но это, дорогие друзья, все-таки исключительно спортивный такой ответ. А вот, поскольку в бою стрельба из лука на такие расстояния никогда не имела смысла. Потому что чем дальше дистанция до цели, Саша, тем ниже скорость полета стрелы и, соответственно, менее смертоносным. Ну, долетит там и отскочит. Да и само попадание будет проблематичным, если только перед лучниками не ставится целью забросать кучу ничем не защищенных людей кучей стрел сомнительной убойности. Да, такое тоже может быть, да. В отличие от пуль, стрелы прямо почти не летают. Вернее, летают, но только на расстояние, составляющее 10% от максимального выстрела. Иными словами, Саша, если мишень находится от лучника дальше, чем на 300 метров, ему придется пускать стрелу не по то, где это находится, а по дуге. И чем больше расстояние, тем больше крутой будет дуга. По не слишком устойчивой цели лучник мог прицельно бить с расстояния не более 60 метров. А это было одной из причин, по которой массовое использование пеших лучников приносило ощущимый эффект лишь тогда, когда они действовали под защитой тяжелой пехоты и не менее тяжелой конницы. Ну, даже был такой стандартный дальнобой, как называлось, перестрел. Но это так 200-250 метров. Очевидно, обычный невыдающийся лучник Саша из среднего показателя лука мог выстрелить на такую дистанцию, но убить он мог, ну, скажем так, оленя мог убить на 75 метрах, медведя на 40, не более. Любое оружие, дорогие друзья, актуально только в определенных условиях, причем не только тактических, но и социальных. Арбалет – это более известный лук, а это дорого. Как бы европейцы не бравировали мощностью своих арбалетов, они всегда оставались оружием горожан. Просто потому, что приобрести их могли только достаточно обеспеченные люди, поверхностно знакомые с военным делом. А город после монгол у нас было мало, поэтому и арбалетов тоже. А когда лук и арбалет встречались друг с другом, военные профессионалы с луками почти всегда побеждали ополченцев с арбалетами. Ну так битвы при Креси, дорогие друзья, 1356 год. Английские йомины, ну, фермеры, подавили хвалебные генуэзцев своим огнем. Хотя последние были наемниками, то есть людьми опытными, и использовали которые еще повизы, такие щиты. Вот, да. Ну, победили все равно англичане. Ну, вообще, если вот говорить про нас, про Древнюю Русь, да, лучше, Саша, заплатить печенегу или половцу, который не только опытный стрелок, но и кавалерист, чем снаряжать за эти деньги арбалетчика. А вот, по театру военных действий полю боя продвигался бы арбалетчик очень медленно, а в перестрелке всегда уступит кочевнику-лучнику. Поэтому и брать более современное оружие, арбалет, или купить трех всадников за эти же деньги, да, лучше этих трех всадников. Угу.
1: Вопрос от Ивана Ботова. Хотелось бы узнать, когда мясо вошло в ежедневный рацион простого человека. На Руси каждый день есть мясо могли только зажиточные слои населения, а крестьяне ели мясо только по праздникам. Что носили? А, нет, это уже следующий вопрос.
0: Да, Иван, вы абсолютно правы, вы сами на это ответили вопрос. Давайте так. А когда были охотники и собиратели, мясо играло свою роль. Но как только появилось... Я думаю, мы сделаем свою даже передачу про это, про древнего человека, про неолит. А когда появились уже, скажем так, зерно и прочее, то люди стали есть именно зерно. Мясо стали есть меньше, 100%. Вот. Ну и во многих религиях же ведь есть религиозные запреты на мясо. Ну, в православии это тоже есть. Как называется такой запрет, Саша?
1: Пост?
0: Пост, конечно. В других религиях на мясо есть запрет, который невозможно, есть какие-то там коров где-то.
1: Ну, это появилось позже, наверное.
0: Ну, еще раз. Скажем так, иногда это идет параллельно с этим, такими вещами. Притом это дорого. А весной никогда мясо не ели. Никогда. Почему? Потому что рождается теленок, ну, примерно говорю, да, надо 2 месяца его кормить, тогда мясо будет 4 в 10 раз больше.
1: Да.
0: Вот, поэтому весной был у нас пост, когда запрещалось это есть. Вот, да. Ну, и современный человек привык к муке и другим вещам, да. Ну, и мясо стало, скажем так, популярным, когда появились лишние деньги. Наверное, вот так вот про мясо.
1: Также Иван спрашивает, что носили в своих ранцах русские солдаты.
0: Ну, как там? Помните «Войну и мир»? Перед австралийцем Кутузов приказал сделать смотр Да? И вот как бы по этому, скажем, по этому смотру сделали так, как написано в уставе, что должно было быть в ранцах, что должно быть в карманах, на что одето и так далее, как на вешальце и мыльце, да, и так далее и тому подобное. В разное время носили разное. Что носили? Ну, скажем так, личные какие-то вещи, которые были нужны. Дальше разные помощники, которые там, ну, какие-то инструменты, которые помогут на поле боя исправить винтовку, оружие или еще что-то. Также продукты определенные, сухари. Была специальная сухарная такая сумка, да, в которой носили еду. А, Саша, еще, скажем так, кроме того, что у нас был ранец, еще любой солдат в 19 веке носил в кивере, в головном уборе, определенную часть своих каких-то вещей.
1: Да, да.
0: Да. Поэтому, да, действительно, есть устав, который говорит, что обязано. Но устав не запрещает, чтобы было в ранцах, что не обязано. Да? Вот, что не запрещается, в принципе, можно. Но любой старшина на тебя наедет, если у тебя будут какие-то вещи, которые ни к чему вообще. Поэтому, наверное, так вот. Единственное, что, да, что вот проверялись на таких вот смотрах, это главное была обувь, потому что сапоги были всегда разбиты у солдат, да, и поэтому, если мы говорим, обязательно должны быть еще какие-то специальные иголки, специальные ткани и какую-то часть кожи, которые могли что-то там залатать. Но это было самое такое вот сложное, что ли, в приказах. Ну, в Музее Отечественной войны 12-го года, который есть в Москве, да, хранится ранец, да, он кожаный, с двумя плечевыми ремнями, стянутыми на груди третьим. Так было легче носить. Крышке подвязана такая называемая манерка. Это фляга белой жести. Вот. Какой провиант был у солдата? Семь обязательно, что должен быть, четырехдневный провиант. Это 7 фунтов сухарей, 200 грамм крупы. Фуражная шапка. Она называлась не потому, что из нее кормили лошадей, а потому что, скажем так, в определенное время он мог переодеться из кивера какого-то сложного, да, в простую шапку. А щетка одежная, сапожная, белильная, потому что они все были белые, ну, белые самые рейтузы, белые лосины, да, их надо было как-то чистить. 2 рубахи. В одной ты ходишь, а когда ты идешь на смерть, одеваешь чистую специально. Для этого она тоже, да? Такой маленький чемоданчик с мелками, гребешками, мылом, нитками, ножницами, ваксой. Ну и там какие-то части от оружия, которые могли менять, например, кремень. Вот, наверное, то, что было. Разговор о том, что когда маршалу Еременко, когда он пошел в армию, призвали, да, к нему подошел офицер, сказал, ну-ка, посмотри, в твоем ранце есть фельдмаршалский жезл, все ха-ха-ха. Ну, типа так шутили. Конечно, этого не было. Но, в принципе, особенно после сражений, и когда какое-то воинское подразделение обвиняет в мародерстве, то, конечно же, проверялось. А пуговица всегда лежала тоже определенная, ну, по мелочам каким-то таким, да, но не более того.
1: Это программа «Виват История». Продолжаем наш выпуск, посвященный ответам на вопросы слушателей. Следующий вопрос от Ивана. Послушал передачу о юморе. Интересно было бы узнать ваше мнение. Почему современная молодежь, с которой ты так, кстати, много общаешься в институте,
0: да,
1: не смеется над советским юмором? Например, сцена Райкина в греческом зале. В греческом зале в свое время над ней смеялся весь Советский Союз. А у современной молодежи рассказ об употреблении пищи в греческом зале вызывает только недоумение, но не смех.
0: Ну, дорогие друзья, давайте так. Юмор в разных поколениях различный. В разных эпохах тоже различных. Потому что юмор строится на том, что вокруг тебя. Да?
1: Мне казалось всегда, что есть вечные ценности и, наверное, может быть, шутки, которые актуальны всегда.
0: Ну, какие-то есть, да. Ну, я профессионально занимался КВНом, поэтому, как говорят, что шутки, которые действуют всегда, они на две темы. Теща и зад.
1: А вот. Это был еврейский анекдот.
0: Ну, да, ну не совсем. Как у нас говорил казах Усибеков из совхоза Шымкентской области, Вот наш замполит говорил про сионизм, про евреев. Все говорят, евреи, евреи. В нашем колхозе евреев нет. Ну, не поспоришь. Поэтому вряд ли ему про это анекдоты стоит рассказать. Еще раз, есть анекдот, скажем так, анекдот или шутка про момент, да? Что-то происходит сейчас за окном, тогда он понятен всем, да? А вот через 10 лет он будет непонятен. Каждому свое. Поэтому тот юмор, который мы понимаем с советского времени, да, невозможно понять сейчас.
1: Ну, мы часто цитируем смешные моменты из фильмов, так же, как и Райкин, это были передачи какие-то телевизионные
0: сценки. Это мы цитируем, а для наших студентов, да, притом в кино, конечно, они непонятны в принципе, они не смотрят эти фильмы, они не знают. И я возил студентов на экскурсию в Париж, и в наш самолет входит Рейн, ну, ученик Ахматовой, поэт и прочее. А студентка говорила, что она поэтесса. Вот, и я говорю, вот смотри, это вот ну, современный классик, да, знаменитый человек, который друг Бродского, скажем так, ученик Ахматовой и так далее и тому подобное. Не хочешь что-нибудь спросить и прочее? Она говорит, Сергей Валентинович, я стихи пишу, а чужие мне неинтересны. Ну, у многих студентов...
1: Да, писатели.
0: Да, да, да. Я это очень часто сталкиваюсь, им неинтересно другое, да. А вот, свое, да... Они готовы. А смотреть что-то другое... Да, ведь еще раз, показать им тот юмор, над которым мы смеялись и смеемся, да, им же надо показать, от чего он произошел, над чем мы смеемся. Это не значит, что они дураки, малограмотные и прочее. Просто они другие. Они зациклены по-другому.
1: Ну, это вечная тема для разговора, поэтому мы остановимся.
0: Конечно.
1: Почему в армии меняется название званий и чинов?
0: Ну, если брать детали... Саша, причин обычно несколько. Меняет война. Если звание связано с конкретной функцией, а эта функция стала не нужна, звание уходит. Ну, типа кондуктор, понимаете, да? Там или, ну, или энсином, или корнетом. Ну, нет у нас больше младших офицеров в кавалерийских частях. Да, поэтому корнетов больше не будет. Меняется государство, революция. Реформы, смена режима вообще всегда ломают старую систему званий. Армия упрощает структуру, а лишние промежуточные и степени обычно долго не живут. Политика вмешивается в военное дело. Ну, например, в 1940 году в нашей стране появилось новое звание, которое у нас не было – ефрейтор. Как вы думаете, почему в 1940 году у нас появился ефрейтор? Ну, потому что один ефрейтор сделал карьеру в другой армии, скажем так. Да, и это в то время было известно. Да, определенно. Режим или конкретный человек уходит, вместе с ним меняется. Ну и толерантность определенная. Да, в нашей советской армии была дружба народов, поэтому могли быть какие-то там названия, которые там разные и так далее. Поэтому звания и чины меняются, и это нормально. В последнее время, правда, нет, не меняются, но все движется, все изменяется. Угу.
1: А зачем матросы закутывались в пулеметные ленты?
0: Ну, видимо, во время гражданской войны ты спрашиваешь про это, да?
1: Это не я спрашиваю, это наш слушатель спрашивает.
0: Ну, если ты что-то себе на плечи, ну, скажем так, это функция рюкзака. Если ты одеваешь на себя ранцы и прочее, да, в руках нести тяжело, а на плечах проще. Определенный объем патронов, который нужен себе, да, поэтому они вот так вот себя, скажем так, особенно у матроса, да, делали вот такие вот интересные накресты. Ну и чем отличаться от других? Знаете, как там две мафиозные группы друг друга стреляют ночью, да, там где-то, да, как отличить своих от чужих? Давайте все снимем шляпы. Вот, да, кто в шляпе, туда стреляют. Так же и здесь. А здесь у белых офицеров не было таких вот лент на груди, да, поэтому вот наши, не наши, и как можно больше патронов принести. Думаю про это. Ну и честно еще, если пуля попадет в такую ленту, то больше шанса выжить.
1: Угу. Это как тоже, броня.
0: Ну, это тоже важно, потому что там же патроны стоят, да? То есть какой-то шанс выжить больше. А хочется выжить в любом случае. Угу.
1: Ну и, пожалуй, последний на сегодня вопрос. Какое отношение на Руси было к кошке?
0: Как там у Есенина? Все прошло. Потерял я бабку. А еще через несколько лет из кота того сделали шапку, а ее износил наш дед. У нас была с тобой передача про Есенина. Ну, давай так, отношение кошки утилитарное, Саша. Да, наверное, так. А вот кошка была нужна для того, чтобы с разными паразитами бороться, а не для того, чтобы ее гладить на окне.
1: Да, ну такое же отношение и сейчас в деревнях сохранилось.
0: Конечно, 100%. Та вот психоз, который есть в городах, да, про кошечку. Вот, Саша, будет время и желание, я тебе свожу в Париже, ну, под Парижем есть кладбище кошек и собак. Это, конечно, за гранью.
1: Но у нас сейчас тоже делают.
0: Да, тоже делают. Вот. Ну, там это давно, и скажу так. Ну, да, действительно. Я чувствую, что вопросы, которые вы задали, дорогие друзья, имеют под собой определенную подоплеку к тому, что я сделаю передачу про древнего человека. Про одомашивание животных, про религию. Ну, сегодня у нас были там разные вещи. Когда это появилось и почему? Про человека времен неолита и что-то я сделаю.
1: Ну что ж, тогда на этом все. Хотя вопросы у нас еще остались. Мы ответим на них обязательно в следующий раз. Напомню, что связаться с нами и задать вопрос всегда можно, написав на электронный адрес radio@vivat.sobaka.mail.ru или через наше сообщество ВКонтакте, где есть много возможностей для того, чтобы задать вопрос Сергею. С вами был историк Сергей Виватенко. Вопросы от имени слушателей задавала я, Александра Ромашова. До встречи в эфире.
0: До свидания, дорогие друзья. До новых встреч в эфире. Берегите себя.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: В Москве 17:00. В студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. В аэропорту Сочи ввели временные ограничения, они действуют на прием и выпуск самолетов, сообщили в Росавиации. Там добавили, что меры необходимы для безопасности полетов. Сегодня их вводили и отменяли в этой авиагавани. Одновременно с этим ограничения действуют в аэропортах Краснодара и Геленджика. В Белгородской области один человек пострадал в результате удара дрона ВСУ. В Ракитянском округе беспилотник атаковал грузовой автомобиль. По данным оперштаба, мужчину со множественными осколочными ранениями доставили в местную ЦРБ. Там уточнили, что техника повреждена. Также посекло еще один грузовой автомобиль и прицеп. В Шебекине и в селе Вознесеновка перебиты ЛЭП. Число заболевших сальмонеллезом в Астрахани выросло до 14, среди них четверо детей, сообщает региональное управление Следственного комитета. Источником вспышки инфекции стали рыбные котлеты. Ранее ведомстве рассказали, что не менее 12 человек, которые купили готовую продукцию в гастрономе в Астрахани, были госпитализированы с сальмонеллезом. В прокуратуре области уточнили, что один из поступивших в больницу скончался. Госавтоинспекция анонсировала массовые проверки водителей. В эти выходные инспекторы будут нацелены на выявление граждан, управляющих транспортом в состоянии опьянения. По информации газеты «Известия», рейды пройдут в Ивановской, Тамбовской, Мурманской, Ульяновской, Кировской, Пензенской, Самарской, Рязанской областях, а также в других регионах. Далее о валюте и погоде. Курс юаня на выходные понедельник 11 рублей 34 копейки, доллар 77 рублей 6 копеек, евро 87 рублей 40 копеек. В Москве в эти минуты +20, завтра ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков и до +25. Атмосферное давление будет выше нормы 749 миллиметров ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
4: Зачем тебе это надо? Говорили одни. Да ты послушай меня, говорили другие. Тебе надо поступить совсем по-другому, говорили третьи. Чьим советам верить? Чужой жизненный опыт не заменит беседы со специалистом. Обсуждаем расхожие обстоятельства, чтобы лучше разобраться в личных.
5: В эту субботу тема программы «Как мужчинам избавиться от стресса этим летом». В эфире врач-психотерапевт, кандидат медицинских наук Марат Сараев. Каждую субботу после 7 вечера. «Личные обстоятельства». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Культура повседневности. Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Ведущая – главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова. «Плебс. Народная история Рима». В эфире доктор исторических наук Андрей Сморчков и кандидат исторических наук Никита Филянов. В это воскресенье после 16 часов. Культура повседневности. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. В это воскресенье тема программы «Новые нормативы Минздрава». Врач-сексолог уходит, врач долголетия приходит. Кто и как будет нас лечить? В эфире кандидат медицинских наук, терапевт-гастроэнтеролог Алена Поташова и врач-психотерапевт-сексолог Амина Назаралиева. В это воскресенье после 18 часов. Большая перемена. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
4: Повтор лучшего. Музыка развивается по своим законам. Песне недостаточно быть хорошей, чтобы стать хитом. Что определяет успех? Как обрести популярность и возглавить чарт? Секреты известных и только начинающих свой путь артистов. Живые выступления, новинки, интервью. В программе Георгия Осипова «Формула музыки». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6: 17.06, столица, у микрофона Георгий Осипов. Всем добрый вечер, в эфире программа «Формула музыки». И сегодня у меня в гостях опытный боец нашего шоу-бизнеса, певец Митя Фомин. Митя, я тебя приветствую.
7: Добрый вечер, товарищи.
6: Наши координаты, смс-портал +7 925 48 94 8, телеграм для сообщений «Говорит МСК-бот». Звонки в прямой эфир 8 495 73 73 94 8. Ну а также у нас идут видеотрансляции в YouTube-канале «Говорит Москва», в нашем официальном сообществе ВКонтакте и телеграм-канале «Радио Говорит МСК», латиницей в одно слово. Везде вас ждем, подключайтесь, ставьте лайки, задавайте свои вопросы нашему сегодняшнему гостю. Мить, мы всегда начинаем с вопроса нашу программу. Ты готов?
7: Смотря к чему. Смотря к какому вопросу я готов. Вообще, конечно, я готовился, наверное, лет 50.
6: Вот. Ну, об этой магической цифре мы с тобой будем говорить сегодня, наверное, как минимум пол эфира, да, потому что для тебя этот год юбилейный.
7: Лучше бы мы с тобой говорили, значит, там, о 19, о 21, о 25, 50, ну что же, так сказать, из песни слов не выкинешь. Будем говорить, о чем будем говорить.
6: Мои года, мое богатство.
7: Мое богатство, да, это точно,
6: из, да, песни слов не выкинешь.
7: Совершенно верно.
6: Ну что, друзья, готов, знаешь, к чему? К тому, что мы всегда... Да, это безусловно, но мы программу-то открываем с песни.
7: Так, действительно.
6: А у нас, друзья мои, сегодня для вас огромное количество сюрпризов, потому что у Мити абсолютно новый материал.
7: Отчасти новый, отчасти не очень новый. Я хочу сказать, что предвосхитить, вернее, что сегодня я играю концерт в Мумитроль-баре. Всех вас приглашаю. И сегодня я спою те песни, которые не прозвучат там. Это у нас такой будет эксклюзив, да, потому что что-то мы играем чаще, что-то мы играем реже, что-то мы везем в тур в 26-м году. И вот эти песни, которые прозвучат сегодня, я про них, безусловно, расскажу побольше, почему я выбрал именно их.
6: Слушай, ну, хитрец,
7: хитрец. Хитрец не то слово, и на дуде и грец, что самое удивительное. И жнец еще.
6: Красавчик, ну просто красавчик. Друзья мои, вот эта цифра, которая сейчас прозвучала в эфире минуты две назад, вот вы сопоставьте ее, ну никак, никак не бьется, понимаешь, вот эта вот цифра и вот эта энергетика. Друзья мои, первая песня называется прекрасно «Моя...»
7: «Моя Москва». Я не мог... начать не с нее, а сколько это обращение к любимой столице, ко всем москвичам и гостям города, вообще, конечно, ко всей России, ко всему миру. Добрый вечер, Москва.
6: Живой звук, формула музыки, Митя Фомин. Поехали.

0: Формула музыки.
1: Митя Фомин, который начал нашу программу со столь актуальной песни для нашей радиостанции, для всего нашего города, который называется «Моя Москва». Я почувствовал себя на концерте, признаю себе честно.
2: Вау, классно.
1: Меня пробивала энергетика. Я всегда говорю правду и только правду в этом эфире. И не только в этом эфире. Ты знаешь, когда артист приходит, все себя по-разному ведут. Но, как правило, те артисты, которые очень-очень давно на сцене, которые уже признаны публикой, слушателями и так далее, их абсолютно по-другому ощущаешь в этой студии, потому что, ну, не мне тебе рассказывать, что достаточно тяжело, когда перед тобой только ведущий, звукорежиссер и, ну, не супер большая аудитория, да, это все-таки не концерт. И многие артисты, знаешь, странно себя чувствуют, а все-таки тут опыт...
2: А что они чувствуют, интересно?
1: Ну, они чувствуют, как будто бы они в студии находятся, звукозаписи. Но они в студии радио, да. И слушают миллионы слушателей.
2: Да.
1: Поэтому, друзья мои, Митя сразу слышно, он прям как на концерте.
2: Спасибо. Слушайте, а вы знаете, у меня такой своеобразный, как вам сказать, даже саундчек, наверное, и распевка. Почему? Потому что мне сегодня предстоит петь полтора часа, дольше обычного. И я себе, вот, знаете, позволил так вот роскошно распеваться в стенах вашей студии и, так сказать, можно сказать, на глазах и ушах наших слушателей и зрителей. Поэтому вдруг, если я что-то буду забывать, вы не выключаете радиостанцию. Нет, это у нас действительно все по-настоящему, все по-трушному, как, собственно, и в этой жизни сейчас.
1: Ты знаешь, ты один из немногих, опять же, да, вот, выделяем и пишем галочки на полях, артист, который приехал прямо перед концертом. Это, на самом деле, для меня лично о многом говорит, потому что мне кажется, что для артиста не бывает выходных, не бывает свободного времени, график всегда заполнен. Я специально зашел на твой сайт сейчас, сайт твоего тура. Во-первых, он мне нравится, он оформлен в цветах нашей радиостанции. Он красного цвета, белыми буквами, большими написано: «Юбилейный шоу-концерт артист». Тут можно выбрать город, тут бегущая строка. Друзья мои, если вы находитесь в тех городах, которые я сейчас зачитаю, вы обязательно должны посетить концерты Мити. Значит, 4 февраля город Королёв. Прекрасно. 6 февраля Зеленоград, 6 марта Чебоксары, 7 марта Казань, 17 марта Краснодар, 18 марта Ессентуки, 19 марта Ростов-на-Дону, 20 марта Волгоград, 24 марта Барнаул, 25 марта Кемерово и 26 марта Новосибирск.
2: Новосибирск, мой родной академгородок, в котором я, кстати, никогда не выступал. Единственное, что мы ездили туда, знаете, что делать? Вот не поверишь. Купаться на море.
1: Серьезно?
2: Абсолютно. Дело в том, что в Новосибирске есть Обское море. Это, конечно, водохранилище, оно пресное, но, тем не менее, для нас это было морем тогда. Собственно, оно так и называется, поскольку оно действительно достаточно пространное такое. И туда ходили с Новосибирска, с вокзала. Но здесь главное, конечно, электрички в большом изобилии какой-то час, и ты оказывался на песчаных дюнах. Значит, было такое ощущение курорта. И я бы туда... И более того, разросся очень вот этот берег, что там очень много пансионатов, всяких дач модных, валютных. Значит,
1: валютных?
2: Люди,
1: слушай,
2: люди,
1: интересное слово, кстати.
2: Рублевых. Да. Потом люди лодки себе купили, на лодках там ходят. В общем, все там прекрасно и замечательно.
1: Друзья мои, я должен сказать, что возрастное ограничение 12+.
2: Все-таки, да? У меня.
1: Да, у тебя.
2: Кстати, программа 16+.
1: Да, программа 16+.
2: Я тут посмотрел вокабуляр некоторых песен, все-таки 16.
1: Да, программа 16+, друзья мои, а возрастное ограничение у концертов 12+, поэтому вы можете с детьми приходить.
2: Нужно с детьми приходить. У меня столько приходит семей, почему? Потому что люди взрослели с группы, в которой я выступал, кто-то встречался на концерте, кто-то образовывал пары, браки, люди женились, выходили замуж, рожали детей, заканчивали институт, университеты, и вот приходят уже дети, даже с внуками приходят. Такое, в общем, целое поколение выросло уже, поэтому, конечно же, я буду ждать изменений. У нас все очень красиво, у нас все очень достойно, и местами даже как-то глубоко, вот скажем так.
1: Да. По-другому даже быть не может. Не я хочу посоветовать от себя. Я вообще, честно говоря, тебя как человека, за которым я наблюдаю вот в прямом эфире, с экрана телевизора узнал из проекта «Выжить в».
2: Да.
1: Потому что ты для меня открылся там абсолютно с новой стороны. Я люблю. Я вот почему-то второй эфир подряд говорю, что я потребитель контента реалити-шоу. То есть я люблю их смотреть. Знаешь, я так отвлекаюсь после работы, скажу тебе честно. И, ну, во-первых, ты машина. Во-первых, вот я хочу тебе сказать, что как рука, кстати, спросить.
2: Ты знаешь, Георгий, рука, можно сказать, плохо. Вот я хочу, чтобы наши зрители увидели этот палец, который у меня, к сожалению, действительно пострадал в реалити, который называется «Выжить в Самарканде» во втором сезоне. Это было... Действительно, я пренебрег мерами безопасности и пробил собой кирпичную стену.
1: Ну, во-первых, ты в прекрасной физической форме.
2: Да, спасибо.
1: Зрители наблюдали во время проекта. Ты любил там ходить с голым торсом, если кто-то
2: не
1: видел.
2: А там жарко.
1: Ну,
2: там
1: конечно,
2: по-другому
1: Самарканд. Самарканд, жара. Ну, Митя действительно прям отчаянно пробивал все стены. Я болел. Я тебе скажу,
2: спасибо.
1: За
2: как
1: тебя.
2: Как я болел, ты себе не писалишь.
1: Я расстроился. Я расстроился, особенно во втором сезоне.
2: Мы с Юлей более того, в четвертом, который был, как, скажем так, заключительно была битвой сезонов, я прям расстроился очень, потому что я ушел очень рано. Меня ушли прям очень рано. И все те, кто меня ушли, конечно, об этом, мне кажется, в ближайшее время пожалеют, потому что на меня слили голоса, и, в общем, как-то я так... Странно, скомканно, обескураженно, глупо вышел из реалити, хотя я мог принести команды гораздо больше. Прошу прощения те, кто остались в ней и пробыли дольше меня.
1: Скажи честно, ты общаешься с теми людьми, которые были с тобой на реалити? Или они уже...
2: Слушай, я, на самом деле, я такой странный человек, я очень непредсказуемый человек, я вообще мало с кем общаюсь. Вот, а учитывая, что в реалити иногда случайные люди, ты не ходишь туда, там, деревни, аулом, там, или квартиры, да, ты ходишь туда с людьми, которых ты увидишь впервые на съемочной площадке. Ну, то есть, ты знаешь их об их существовании, с кем ты общаешься лучше, с кем ты общаешься хуже. Но это не значит, что... Ну, как вам приходится стать одной командой. Но тогда, когда вы приходится друг против друга голосовать, вы становитесь как бы противниками. Тут как бы не до слаженности, не до, вот, знаете, не до единения, да, потому что, ну, как бы это реалити, это игра. И тут надо понимать эту специфику взаимодействия. То есть ты должен вроде как быть вместе, а потом в какой-то момент быть... и не вместе. Поэтому тут как бы я могу и ошибаться, а могу и сокрушаться, говорить, как так, против меня. Вот так, Дмитрий Анатольевич, вот так, понимаете, никто спрашивать вас не будет. Как и в жизни, вас никто не будет спрашивать. Вас могут выставить за дверь, хлопнуть дверью и никогда больше не позвать. И здесь не будет ни правых, ни виноватых, но вот так жизнь иногда распоряжается. Поэтому нужно лишь отвечать за то, что делаешь ты, и не делать вещей, которые могут тебя подвести. Я могу сказать, что во втором, в четвертом, то есть сезоне, были моменты и какие-то мысли, высказывания и действия с моей стороны, которые привели к этому шагу. Я так, честно говоря, немножечко там расслабился. Почему? Потому что мне было сложно. Я был единственным человеком из своего сезона. Все остальные там были уже двойками, тройками, а это уже коалиция, это уже команда. И приходить туда со своим каким-то сводом правил в чужой монастырь, конечно, очень-очень сложно. И несмотря на то, что ты команда, люди уже общаются даже невербально на одной волне. Поэтому вот так случилось. Ну, ничего страшного, будет еще реалити. Но зато я вел «Наследники», слушай, это вообще отдельная история.
1: Слушай, это отдельная история, ведь действительно ты прям проводишь один из самых ярких, мне кажется, годов за последнее время. И нам приятно, что ты всегда на виду.
2: Спасибо,
1: и Георгий. Ты настоящий артист. Вот я не зря в самом начале сказал, и ведь... Так и называется твое шоу. Шоу-артист,
2: да.
1: И я как понимаю, заглавная песня.
2: Совершенно верно, да. Мы с нее начинаем, как это ни странно, мы не начинаем с каких-то энергичных, таких всесокрушающих песен, композиций. Мы ее начинаем очень, его шоу, так камерно, очень театрально. Это ту песню, которую написал мой друг и композитор Алексей Романов. Он мне позвонил задолго до моего юбилея, говорит, слушай, я хочу тебе написать такую песню, которая бы тебя характеризовала, а я очень люблю Вертинского. Он говорит, мы должны что-то сделать сделать, вдохновиться, сделать некий омаж этому фантастическому исполнителю и пропустить это через себя. И вот получился такой артист, и он действительно где-то очень автобиографичен, он где-то очень откликается мне, как и все то, что я пою, и мы открываем этой песней мое шоу.
1: Песня «Артист», Митя Фомин, «Живой звук», за пультом Евгений Воркунов. Поехали!

образ мой. Легализован правопис, заткнись, отстой. Я сегодня грустный клоун, добрый клоун, клоун. Злой я был не сразу, в этом правда жизни. Вкупе с алкоголем подыграли мне. В юности, знаете ли, хотел я стать большим артистом.

на ветру. Образ мой легализован, правопис, заткнись, отстой. Я сегодня грустный клоун.

послушали меня, ростовая кукла в старом грязном платье, на исходе жизни, на исходе дня. Где-то в сердце плачет Гамлет, село солнце над Москвой. Мой воздушный шарик рваный выпускает воздух свой. Образ мой легализован.

0: Формула музыки.
1: Певец Митя Фомин и песня «Артист» также называется, как и все, юбилейное шоу, которое вы можете застать в своем городе. И сегодня будет тоже концерт у Мити. Он прямо от нас поедет.
2: Мчит туда.
1: В «Мумитроль-бар».
2: Да, все верно.
1: Кстати, программа «Артист» будет сегодня?
2: Нет, или? Сегодня, к сожалению, будет. Сегодня у нас будет клубное шоу. Мы собрали лучшее, хотя сложно еще в полтора часа вместить лучшее. Мы устроили перекличку в соцсетях. Наши поклонники написали, что они хотят услышать. Что-то мы учли, что-то не учли. Но будем, так сказать, ублажать всех, кто придет. Единственное, что главное, чтобы вместили всех. Вот так.
1: Ну, мы тебе этого искренне желаем.
2: Спасибо большое.
1: Должен быть
2: спасибо.
1: Полный солдат. По-другому быть и не может у больших артистов.
2: Да, спасибо.
1: Ты очень-очень много лет на сцене, и я нигде не могу найти упоминание, сколько именно.
2: Сколько лет на сцене?
1: Да.
2: Слушай, ну, я приехал в Москву, был 98-й год. Соответственно, учитывая, что я сразу же не пошел учиться в ВГИК, куда я поступил, а сразу согласился на головокружительную карьеру поп-идола. Соответственно, с 99-го... 25 лет.
1: Юбилей-то будет?
2: Юбилей...
1: Но смотри, юбилей возрастной есть. В следующем
2: а вот
1: году
2: про...
1: уже...
2: был как раз вот... Какой у нас? 25-й же год, да?
1: Да.
2: Соответственно... Слушай, вот, значит, в 24-м году, конечно же, мне было 50, и в 24-м я отмечал 25-летие сольной... доме сольной деятельности. 25, да, потому что 99 плюс 25 будет 24. А в прошлом году, кстати, я думаю, вспомнил, где же я отмечал Новый год? Я был в МРИ. Я был в... пел в отеле МРИ в Крыму, в одном из моих любимейших. И отмечал я день рождения в Сочи. Вот так вот.
1: Слушай, счастливый человек.
2: Да не то слово.
1: Мы тебе желаем, чтобы все твои желания прям так и исполнялись. Ты прям как под тост. Водичка, все, что надо. Знаешь, хочется спросить у тебя по поводу твоей песни. Вот у нас заканчивается получасовка, и хочется спросить по поводу песни, которая идет уже очень-очень много лет с тобой. А я увидел в твоих социальных сетях, что... примерно 15 лет.
2: Да,
1: я
2: наверное.
1: Говорю про самую громкую.
2: Да.
1: Все будет хорошо.
2: Да.
1: Это как девиз уже многих-многих в жизни. И как мы сейчас шутили с супругой и с моим сыном, который...
2: Я находится ему спою на... обязательно.
1: Да.
2: Ему да, а остальным нет.
1: Да. Она говорит, вот у нее сейчас лезут зубы, надо ему Митю включать и убеждать его, что все будет хорошо, когда зубы
2: я это сделаю обязательно. И на концерте я это сделал, конечно.
1: Сегодня на концерте обязательно эта песня будет, но... Насколько вот твой слушатель тебя одолевает этим вопросом? Митя, сегодня будет песня, все будет хорошо или нет? Вот насколько часто это происходит?
2: Я счастлив, что она есть в моем репертуаре. Я счастлив, что Алексей Романов, Александр Сахаров написали ее для меня. И она действительно стала олицетворением надежды, позитива большого количества русскоязычных людей на планете Земля, я скажу вам, без тени стеснения. Сначала, когда я услышал, я как-то в нее не поверил. Я с тех пор стараюсь никаких оценок вообще никому никогда ничего не давать, потому что все может случиться с точностью наоборот, особенно сейчас. И когда эта песня зазвучала и понеслась, и когда она мне принесла очередной вот этот вайб популярности, я возблагодарил и Бога, и людей, и вообще и моих, и композиторов, что она стала моей. Очень просят часто, очень просят. Не всегда ее исполняю, но когда я чувствую, что без нее никуда, без нее никуда.
1: Друзья мои, сегодня у нас в гостях певец Митя Фомин. Мы после выпуска новостей продолжим ему задавать свои вопросы и слушать песни, которые не вошли в сегодняшний концерт, но эксклюзивно для слушателей, говорит Москва, они будут исполнены здесь и сейчас. Новости на «Говорит Москва».
0: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
3: В Москве 17:30, в студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. В аэропорту Геленджика отменили временные ограничения. Он снова принимает и выпускает самолеты, сообщили в Росавиации. Меры вводились для обеспечения безопасности. Они продолжают действовать в аэропортах Сочи и Краснодара. Уголовное дело открыто после массового отравления в Астрахани. Расследование ведется по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Об этом сообщили в региональном главке СКР. Ранее стало известно, что в Астрахани 14 человек были госпитализированы с сальмонеллезом после приема готовой пищи из гастронома. Известно, что возбудителем инфекции стали рыбные котлеты. Поступившая в больницу женщина скончалась. В работе цеха точки общепита Роспотребнадзор нашел нарушение. ВСУ сообщили о потере истребителя МиГ-29. Он разбился минувшей ночью в Полтавской области. Уточняется, что летчик катапультировался. Самолет выполнял боевое задание. Где упал истребитель и есть ли повреждения на земле, неизвестно. Причины случившегося выясняются. В РФС назвали сборную России конкурентоспособной в случае допуска на чемпионат мира по футболу. Такое мнение журналистам высказал глава организации Александр Дюков. Цитата. «Если говорить о возможном выступлении нашей сборной, то не хотелось бы рассуждать в сослагательном наклонении. Могу сказать одно. Мы были бы вполне конкурентоспособны на этом турнире», — сказал он. При этом Дюков отметил, что не верит, что решение об участии сборной России до 15 лет в турнире ФИФА отменят. Ранее организация разрешила спортсменам из нашей страны выступить на чемпионате мира и фестивале в Азербайджане в октябре. Далее о валюте и погоде. Курс юаня на выходные понедельник 11 рублей 34 копейки, доллар 77 рублей 6 копеек, евро 87 рублей 40 копеек. В Москве в эти минуты плюс 20, завтра ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков и до плюс 25. Атмосферное давление будет выше нормы 749 миллиметров ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
0: Говорит Москва.
4: Реклама. Он сказал, что случилось с твоим отцом.
5: Я все знаю! Ты убил его!
4: Нет, Люк. Я-то...
6: Стоп, пешеходный переход. Пропускаете? Спасибо.
5: Нет!
7: На пешеходном переходе важен только пешеходный переход. Кампания сложности перехода проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
8: Наставничество – это когда опыт становится опорой для других. Когда знания, переданные вовремя, помогают избежать ошибок и двигаться вперед. Поддержка культуры наставничества – важная социальная задача. Проект реализуется при участии компании «Русский уголь».
9: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
10: В эти минуты союзные силы выбивают остальные.

Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны, но не у них.

как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. В это воскресенье тема программы «Новые нормативы Минздрава. Врач-сексолог уходит, врач долголетия приходит. Кто и как будет нас лечить?» В эфире кандидат медицинских наук, терапевт-гастроэнтеролог Алена Поташова и врач-психотерапевт-сексолог Амина Назаралиева. В это воскресенье после 18 часов. Большая перемена. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.

0: Говорит Москва.
1: 94,8 FM.
2: Повтор лучшего.
3: Секреты известных и только начинающих свой путь артистов. Живые выступления, новинки, интервью. В программе Георгия Осипова «Формула музыки».
4: 17:36, столица, у микрофона все так же Георгий Осипов. Всем добрый вечер еще раз. И сегодня у меня в гостях артист, певец Митя Фомин. Я тебя приветствую еще раз.
5: Добрый вечер. Здравствуйте.
4: Наши координаты. СМС-портал +7 925 48 94 8. Телеграм для сообщений говорит МСК-бот. Звонки в прямой эфир 8 495 73 73 94 8. Ну а также смотрите нас в Ютубе, во Вконтакте, в Телеграме. Везде подписывайтесь, ставьте лайки. Найдите Митю.
5: Да.
4: И на стриминге тоже залетайте.
5: И тоже найдите.
4: Слушайте музыку, да. И вот сердечки.
5: И приходите сегодня на концерт.
4: И приходите сегодня на концерт в Мумитроль-баре, да. В 20:30.
5: В 20:30 приходите, можно в 21.
4: Ну, слушай, я специально за полчаса...
5: полчаса, пока раздеться, пока...
4: Очередь, досмотр.
5: Пока там действительно там угостить кого-то надо.
4: Да, слушай, а вот у меня вопрос, а после концерта будет возможность с тобой сфотографироваться?
5: У некоторых, но ты знаешь, я вообще никому никогда не отказываю. Я вот иду по улице или так куда-то захожу, и я, в общем, так вот все время говорю «да». Просто если сфотографироваться после концерта, ну, там будет проблематично, скажем так. Я делаю это, как правило, у нас есть... Вот, кстати говоря, вы знаете, что вот ты, очень правильный вопрос, в том, что в некоторых городах, даже, можно сказать, во всех, у нас есть такая возможность, это называется meet and greet, то есть это встретиться и поприветствовать друг друга. Все те, кто успевает купить билет там, до определенной даты, все это есть, между прочим, можно найти в соцсетях у меня, у агентства MoveArt, с которым мы сотрудничаем. Так вот, если купить билеты до определенного времени, то можно выиграть вот эту возможность совершенно как бы бесплатно прийти на саундчек, посмотреть, как мы готовимся к концерту, пообщаться, сделать фотографию, там, не знаю, сделать сел. Да. То есть это то, что как бы мы практикуем уже давно. На самом деле я... Если бы вот какой-то артист, который мне интересен, устроил эту акцию, а некоторые устраивают, я бы поучаствовал в ней. Поэтому как бы спешите купить правильный билет.
4: Слушай, я бы тоже бы поучаствовал, это круто, я не знал, что такое даже существует.
5: Да, такое есть.
4: Но я попал опять в точку, поэтому, друзья, успевайте купить на юбилейный шоу-концерт «Артист в вашем городе» билеты, они уже в продаже, даты я называл, города называл, на сайте Митя Фомин вбивайте, первая ссылка, красота, очень красиво.
5: Супер, спасибо.
4: Успевайте покупать. Ну а следующая песня, которую мы будем для вас исполнять, не мы, а Митя, а я буду восхищаться и слушать, называется «Завтра будет все по-другому».
5: О, да.
4: Митя Фомин, «Живой звук», поехали.

0: обычно мы называем «Завтра будет все послезавтра».
1: Формула музыки.
2: Митя Фомин и песня «Завтра будет все по-другому». Вот такое вот длинное название, насколько глубинного, о чем ты говорил в самом начале, в этой песне «Завтра все будет по-другому», а все будет как? Все будет все хорошо. Будет хорошо. Слушай, мне очень понравилась песня, я тебе искренне говорю. С моего лица не сходила улыбка, потому что, ну, меня прям вот... Прёт. Я не знаю, энергетика твоя пробивает. Надеюсь, что вы тоже это чувствуете через свои радиоприемники. Очень интересная песня. Я ее слышал, но вот в живом исполнении от тебя впервые, и мне очень понравилось.
0: Спасибо, спасибо, Георгий.
2: Слушай, честно говоря, многих, я думаю, она мотивирует на что-то хорошее, на какие-то правильные мысли, что впереди нас ждет что-то хорошее, что будет все по-другому. Но вот ты исполняешь ее, и тебе веришь. Вот, друзья мои, я к чему это все говорю? Юбилейное шоу, которое называется «Артист», оно полностью оправдывает свое название. Потому что Митя Фомин, он настоящий артист. Я не боюсь артисту говорить это в лицо. Это не какая-то лесть. Мне незачем это. Это просто честное, вот такое вот искреннее, может быть, даже где-то субъективное мнение от меня, которое я выдаю всегда своим гостям. Спасибо тебе за твое творчество. Ну что, мы продолжаем дальше с тобой.
0: Продолжаем, да.
2: Друзья, напоминаю, что сегодня у вас еще есть возможность попасть на концерт Мити. Это у нас такая вот своеобразный саундчек, распевка.
0: Абсолютно, абсолютно, да. Слушай, по поводу уже прозвучавшей, я могу сказать, что одна из моих любимых в репертуаре, не могу сказать, что исполняю ее часто, но я хочу, чтобы ее все-таки расслушали, потому что было время, когда она давно вышла, на самом деле. Сейчас время расслушивать и рассматривать какие-то вещи, которые... У нас не было времени как-то вот присмотреться к каким-то вещам, которые происходили внутри страны, и мы знаем, что песни, там, явления какие-то, да, опять становятся вновь популярными и востребованными. Это, можно сказать, про многое. Поэтому она для меня... И когда я ее услышал, когда я ее спел, я не мог себе представить, что она будет столь... столь актуальной, да, потому что сейчас все по-другому, завтра будет все по-другому.
2: Слушай, ну вот тут посыпались вопросы, прочитаю. Михаил Иванов, извините, говорит, не сначала слушаю, будут ли на концерте старые хиты, очень хочется поностальгировать. Это на каком концерте?
0: Да, на каком
2: давайте,
0: концерте?
2: Михаил, сегодня будут старые хиты?
0: Смотря что сказать старым, да? Смотрите, так сказать, кто старое помянет, так сказать, да, тот что там, что с ним будет?
2: Ну, мы можем свою интерпретацию придумать.
0: Ну, все будет хорошо. Значит, что я хочу сказать? Я отчасти соглашусь с Михаилом, значит, что старое, конечно, петь надо, но если он хочет услышать старое, пускай ищет концерты группы Hi-Fi. Вот так, да. Значит,
2: а я думаю, что тут старое твое все.
0: Мое старое? Мое старое, я пою все, что хотите. Все, что только можно.
2: Ну, оно не старое, оно уже, мне кажется...
0: Проверенное временем,
2: да.
0: Слушайте, я уже без ансамбля 15 лет. Слушайте, у меня столько репертуара, что мне не вмещается, честно говоря, в концертную программу. Поностальгировать это всегда прекрасно, но я... Знаете, вот у меня есть друг прекрасный совершенно, зовут его Андрей Бутрин. Живет он в городе Новосибирске. Мы с ним... Он закончил театральное училище и уже является режиссером известным и набирает собственные курсы уже в театральной академии в Новосибирске. А я был вольнослушателем. Так вот, он оказался на моем концерте в Новосибирске. Говорит, Мить, ну ты футурист. И я понимаю, что вот он как человек, который знает историю театра, историю искусства, он сразу, причем он как бы не могу сказать, что он прям мой поклонник, да, потому что он занят спектаклями, режиссурой, своими абитуриентами и так далее, им есть о чем думать. И он ко мне пришел и говорит, ну ты чистый воды футурист, посмотри на свой костюм, посмотри на то, что ты поешь, ты про будущее, посмотри на свою видеоинсталляцию. Я понял, что я футурист, мне что про прошлое-то думать, понимаете, ну понятно, что можно поностальгировать, но надо, мне кажется, жить вот не воспоминаниями, а предвосхищениями. Не скрою, больной для меня вопрос, старый репертуар. Я надеюсь, что вселенная придет в себя, и некоторые люди, и позволят мне это сделать.
2: А я думаю, что Михаил тут все-таки про песню «Все будет хорошо».
0: А это?
2: Конечно.
0: Да, больших количеств.
2: Я думаю, что ты воспринял этот вопрос
0: превратно.
2: Прям совсем старый. Но я думаю, что тут про классический твой репертуар.
0: Да, будет. Нет, послушайте, он классический у меня весь, хрестоматийный.
2: 343 спрашивает наш слушательница. Всем добрый вечер. Хотелось бы уточнить у Мити по поводу его шоу «Артист». Данный концерт предназначен для зрителей всех возрастов. Хотелось бы пойти всей семьей. Очень ждем.
0: Только с семьей, только никак иначе. Всех берите, всех, кого вы знаете. Для всех, ну, вы знаете, я бы и детей брал совсем, потому что у меня там нет вообще ничего нецензурного, у меня там нету ничего, так сказать, про, я прошу прощения, в трусах и не вхожу.
2: Да, ни с кем там не обнимается, не целуется.
0: Нет, там у нас, слушайте, ну, я прекрасно даю себе отчет, какое сейчас у нас время. Я прекрасно даю себе отчет, если вы приходите на если заявлено слово «артист», вы знаете, вспоминайте о том, какие артисты были в ваше время, да? Артист действительно, ну, такое понятие вариабельное. Артист артисту рознь, но в нашем шоу все очень, еще раз говорю, достойно, все очень красиво, поэтому приходите все.
2: Вы умеете, Фомина, по-другому не бывает, я в этом убеждаюсь сегодня на 100%. Я говорю, для меня открылся по-новому он в реалити-шоу «Выжить в...» А сейчас на моем эфире все мои мысли, они подтверждаются. Мы продолжаем вас радовать теми песнями, которые не войдут сегодня в концерт,
0: да,
2: а вошли
0: это правда
2: в нашу эксклюзивную версию эфира. И называется Ой. Она «Слышь, да ладно».
0: Да, и вот тут я хочу сказать, что если вдруг вот как эта вот песня, которая не будет на концерте, она написана молодым композитором и исполнителем Дмитрием Пермяковым. И она... Как это сказать лучше? Скажем так, альтернативно достаточно звучит. И, в общем, она называется «Слышь». Уже по названию вы слышите, что она как бы немножечко отличается от того, что я пил, да? Вот. Но это тоже мне свойственно, вы знаете.
2: «Слышь, да ладно!» Да. Это не обращение к гостю ни в коем случае. Это название песни. Митя Фомин, «Формула музыки», «Живой звук». Погнали!
0: А это мы уже пели ее, вы знаете, да. Я могу, конечно, еще раз ее спеть, но вроде как два раза-то и не надо, да? Угу.

0: нас была. Короче, любовь у нас была.
1: Любовь у нас была. Любовь у нас была. Любовь у нас была. Любовь у нас была.

0: Да, любовь у нас была, всплыла.
1: Формула музыки.
2: Митя Фомин, песня называлась «Слышь, да ладно», да он бунтарь, слушайте, он, посмотрите, внутри него живет прям вот такой бунтарь-подросток. Во-первых, это модно, это вот сейчас в таком стиле работать модно, и ты не отстаешь от вот прям совсем-совсем молодых исполнителей, тиктокеров.
0: А этому треку лет 5, между прочим.
2: Серьезно? Я вот, признаюсь тебе честно,
0: может,
2: я не слышал.
0: 4. Ну да.
2: Я не слышал, во-первых, такое вот наблюдение маленькое, все треки качают. Mm. То есть прям все аранжировки сделаны настолько вот в ногу со временем, такое спасибо. услышишь редко, я серьезно говорю. То есть особенно вот когда у нас такой формат, а мне прям каждая песня прокачивает. Во-вторых, это прям такая бунтарская, подростковая, такая, знаешь, вот вроде бы Митя Фомин, я его знаю, я его песни слышал, я видел, как он работает на сцене. Любовь, слышь, дала... Прям мне понравилось.
0: А да, мне тоже. Когда я услышал, я говорю, я хочу ее спеть, эту песню, потому что она про меня. Вот, к сожалению, ты понимаешь, вот этот вайб не всеми поддерживается. Иногда очень сложно убедить радиостанции в том, что артисты разные. Они не только должны петь то, что от них ждут, опять же, скажем так, лидеры мнений и публика. Все-таки, мне кажется, артист должен быть вариабельным и очень и непредсказуем. На то он, собственно, артист.
2: Слушай, ну вот как пишет Роман Любовь, Митя настоящий артист, поддерживаю. Он поддерживает мои
0: Роман,
2: слова.
0: Спасибо.
2: 100% попадание. Во-первых, посмотрите на образы Мити. Я удивлен, что сегодня Митя вообще без шляпы.
0: Но... Наушники.
2: Наушники, да, помешали. Я абсолютно точно уверен. Иначе вот эта вот красивая шляпа, посмотрите на нашу обложку, обложку трансляции. О, вы да, сразу поймете, да, что там шикарные костюмы. Кстати, вот интересно, насколько ты процентов принимаешь участие в создании костюмов?
0: Раньше все делал я. Лучше бы я это не делал, когда я еще был в ансамбле. А потом, хотя все считают, что так стильно, а потом я все-таки стал прислушиваться к мнению специалистов, все-таки индустрия очень сильно поменялось, появились люди, которые отвечают за разные сферы шоу-бизнеса, в частности, за внешний вид, и, слава богу, спасибо им огромное, что это такая огромная работа, и последние вот мои образы, которые появляются в прессе, на дорожках, там это дело рук молодого, очень талантливого стилиста Даши Зотовой, который, кстати, будет на концерте. И Даша... Но я без моего ведома, так сказать, через меня ничего не пролетит, муха не пролетит. Что если мне не нравится, конечно, если а мне говорят, вот это модный тренд, я говорю, я терплю. Терпеть не могу, вот, скажем так, оверсайз. Я терпеть не могу отсутствие силуэтов. Я терпеть не могу какие-то вещи, которые делают человека асексуальным. Я считаю, что мода и одежда должна подчеркивать достоинства и прятать недостатки. Вот так.
2: Это Митя Фомин, тут нечего добавить, друзья. Если вы хоть раз видели выступление Мити Фомина на сцене, в его образах, вы поймете, о чем он сейчас говорил, потому что они все шикарные и очень интересные. Мы завершаем нашу программу песней.
0: Совершенно верно.
2: Которая называется «Мафия». Мне кажется, вот артистическая мафия и ее яркий представитель сегодня у меня в гостях это Митя Фомин. Песня «Мафия», живой звук. Погнали, поехали.
0: И это, кстати, творение моего друга и композитора Алексея Романова. Это наша последняя с ним работа из-под его пера, которая ждала своего выхода достаточно долго. Вы сейчас услышите, почему. Почему?

0: Вот так, товарищи, да.
1: Формула музыки.
2: Песня «Мафия», я думаю, под конец танцевали все. Я думаю, с самого начала танцевали все, по-другому нельзя по твоей песне.
3: Спасибо.
2: Ну что, друзья мои, зададим ему, нашему гостю, дорогому Мите Фомину, наш фирменный вопрос.
3: Да.
2: В чем формула музыки Мити Фомина?
3: В чем моя формула? В том, что я верю в то, что я пою. И для меня эти вещи всегда были очевидны с тех пор, как я, наверное, родился, с тех пор, как я вырос в группе, и с тех пор, как я пою, собственно, один. Для меня они очевидны, важны и проверены временем. А музыка должна быть всегда в жизни.
2: Это был Митя Фомин, и я ему верю. Верю на 100%. Приходите в ваших городах на концерты, юбилейный тур, который называется «Артист». И сегодня концерт прямо после нашего эфира в Мумитроль-баре. Спасибо.
3: Жду всех. Спасибо огромное.
2: Всем счастливо и пока.
1: Внимание, внимание. Говорит Москва. 94,8.
4: В Москве 6 вечера, в студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. Аэропорты Краснодара и Сочи возобновили работу. Об отмене ограничений сообщила Росавиация. Они вводились для обеспечения безопасности полетов. Другие подробности не приводятся. Один человек погиб в результате атаки дрона в Брянской области. Беспилотник ударил по припаркованной машине в деревне Петрянинка Злынковского района. Водитель скончался на месте, пассажирку доставили в больницу. Врачи борются за ее жизнь. Об этом в мессенджере «Макс» написал в Рио губернатора Егор Ковальчук. На месте ЧП работают экстренные службы. В Минобороны России сообщили об уничтожении украинского НПЗ в Запорожье. Поражен завод компании SP Yukoil, используемый в интересах ВСУ. В военном ведомстве уточнили, что применялись беспилотники дальнего действия «Герань-4 Сикер» и «Герань-2 Сикер». Министерство опубликовало видеокадры уничтожения предприятия. После ударов там возник пожар. В Великобритании возник спор из-за планов вернуть золотые визы. Как сообщает Financial Times, острая дискуссия развернулась среди членов правительства. В материале газеты приводится заявление министра по делам бизнеса и торговли Питера Кайла, который сказал коллегам, что Лондон ищет таланты, цитата, «мирового уровня». По его словам, необходимо создать такую схему выдачи виз, которая не позволит использовать ее, цитата, «женам олигархов и мошенникам». 10 июня Кабмин Великобритании провел тайное совещание рабочей группы по привлечению талантов для обсуждения возрождения программы ускоренного получения гражданства для инвесторов. В феврале 2022 года Соединенное Королевство прекратило программу, рассчитанную на богатых иностранцев. Новая идея состоит в том, чтобы выдавать вид на жительство через 3 года тем, кто вложит 5 миллионов фунтов стерлингов в британские компании, а спустя 5 лет этот человек сможет получить гражданство. Далее о валюте и погоде. Курс юаня на выходные: понедельник 11 рублей 34 копейки, доллар 77 рублей 6 копеек, евро 87 рублей 40 копеек. В Москве в эти минуты плюс 20, завтра ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, и до плюс 25. Атмосферное давление будет выше нормы, 749 миллиметров ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
1: Говорит Москва.
5: 94,8 FM.
6: Как известно, история ничему не учит. Она только наказывает за незнание. Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. В это воскресенье тема программы «Загадка Испании. Франциско Франко». В эфире кандидат исторических наук Георгий Филатов. Каждое воскресенье после 11 часов в программе «Исторический пасьянс». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
7: Ваше мнение.
0: мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
6: Со вторника по пятницу после 18 часов. Отбой. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 8 вечера в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
6: Повтор лучшего.
5: Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
7: и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел,
5: я войду туда для пользы больного, будучи далек от всякого
8: намеренного, неправедного и пагубного.
6: Я врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. О том, как жить, чтобы никогда не болеть. Врачи и пациенты. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9: Это программа «Врачи и пациенты», в студии Наталья Троицкая. Здравствуйте. Сегодня предлагаю поговорить о так называемой болезни благополучия. Ее так называют. Еще ее считают болезнью века. Желчнокаменная болезнь – тема сегодняшнего эфира. И сразу представляю нашего гостя. Заместитель главного врача городской клинической больницы номер 13 по хирургии, доктор медицинских наук, профессор Борис Евгеньевич Титков. Борис Евгеньевич, здравствуйте.
10: Добрый день.
9: Спасибо, что пришли. Сейчас подробно нам расскажете, что же такое за заболевания такие у желчного пузыря встречаются у нас. Вообще, для чего нужен этот орган? Мы, кстати, почему-то не касались этой темы, а ведь она важна. Вот мы иногда считаем, что щитовидная железа или там поджелудочная, маленький орган где-то там, чего-то, ничего особенного. А по факту эти органы влияют на всю нашу жизнь. И даже, кстати, на наше здоровье полноценное, стопроцентное. Также желчный пузырь. Что он из себя представляет, для чего этот орган существует в нашем организме? Какие функции выполняет?
10: Ну, желчный пузырь – достаточно важный орган. Он не парный, то есть он представлен в единственном числе, представляет себя, ну, как небольшую грушу, похож на грушу. Он принимает активную часть в пищеварении. Ну, если вот коснуться основных характеристик, значит, начнем издалека. Желчь нужна в организме для переваривания пищи. Особенно, когда пища содержит много клетчатки, много жирных, жира, мышечных волокон. Желчь образуется в печени. Печень имеет две доли, правую и левую, каждая из которых имеет свой проток. Эти протоки соединяются в один. И вот ниже места их соединения от желчного пузыря тоже отходит проток, так называемый пузырный проток, который соединяется с этими протоками, и в результате образуется общий желчный проток, который открывается в 12-перстную кишку. И, соответственно, в 12-перстную кишку поступает желчь. В основном желчь поступает в основном количестве, в большем, естественно, из печени. В желчном пузыре накапливается так называемая концентрированная желчь, густая. И вот когда человек переел или съел много жирной пищи, желчный пузырь сокращается и выбрасывает свою порцию концентрированной желчи, которая необходима для адекватного пищеварения. Что же происходит при развитии заболеваний? Ну, оно полиэтиологичное, то есть много причин, которые приводят к образованию камней. Основные причины – это повышение жирности, вязкости желчи. И второй компонент, который, безусловно, должен присутствовать, это нарушение сократительной функции желчного пузыря. В каких случаях это бывает? Это бывает в основном при каких-то воспалительных процессах. Иногда в желчный пузырь попадают лямблии, такие микроорганизмы. Они могут концентрироваться в печени, попадать в желчный пузырь, приводить к хроническим воспалениям стенки. И, соответственно, теряется эластичность. И, как следствие, теряется сократительная способность.
9: То есть вот эти самые паразиты, лямблии.
10: Да, маленькие. Потом, в принципе, различные дискинезии, так называемые желчных путей, то есть нормальные, отсутствие нормальной перистальтики, нормальной сократимости отражаются на желчном пузыре, и, соответственно, тоже может меняться его сократительная способность. Различные перегибы, деформации желчного пузыря и так далее, и так далее. Что же происходит? Желчь, которая густая, в которой нарушен обмен желчных кислот, застаивается в желчном пузыре. Почему? У него потеряна нормальная сократительная способность. Угу. И образуются кристаллики желчи, которые оседают на стеночках. Проходит какое-то определенное количество времени, они превращаются в камушки, либо в камушек, либо остаются маленькими, либо начинают расти. И в дальнейшем уже развивается так называемая желчекаменная болезнь. В принципе, желчекаменная болезнь – это такое собирательное понятие, то есть это образование камней в желчевыделительной системе. В 90% случаев камни образуются в желчном пузыре, и в 10% случаев они могут образовываться в желчных протоках. Угу. Либо в общем желчном протоке, либо в внутрипеченочном протоке. И тогда это носит название холедохолитиаза. Холедохолитиаза – это, в частности, в общем желчном протоке. Чем... Ну, еще какие факторы, да, я не договорил. Да. Значит, считается, что камни в желчном пузыре или калькулезный холецистит чаще развиваются у женщин, блондинок, как ни печально,
9: да, действительно,
10: старше 40 лет. Бывает, что чаще эта ситуация встречается у пациентов, у которых имеются хронические запоры, вздутие живота. Гиподинамия способствует, беременность, к сожалению, хотя это вроде бы физиологический процесс, да, но, тем не менее, он приводит к значительным изменениям в организме гормональным, прием контрацептивных препаратов и еще ряд факторов. Вот образовались камни. Камни могут не проявляться клинически, то есть человек может жить с ними, вообще не знать, что они существуют.
9: А у нас, тем более, на УЗИ особо часто не ходят, раз в 10-летку, да, как правило.
10: И действительно, и выявляется наиболее часто при плановом ультразвуковом исследовании. Как относятся к этому врачи? Ну, в странах Европы, в Америке, при выявленных камнях в желчном пузыре, которые не имеют клинической симптоматики, обычно рекомендуют наблюдение.
9: Так ли это?
10: Ну, вы знаете, дело в том, что позиция российских хирургов, она более агрессивная, я объясню почему. Угу. К сожалению, не во всех наших областях, регионах и отдаленных местечках развита современная хирургия. И поэтому, если у пациента возникает острый приступ, то, конечно, проблем не возникает в крупных городах. Вызвал скорую помощь, тебя доставили в клинику, обследовали, прооперировали, используя современные технологии. В противоположном случае иногда и диагностика, и время от заболевания до начала, до госпитализации занимается очень большое. И это может привести к очень серьезным осложнениям. И поздно выполненная операция, она, естественно, будет сопровождаться различными осложнениями, иногда даже заканчивающимися летальным исходом. Распространенность желчекаменной болезни достаточно значительная. В странах Европы, вот в частности в Германии, желчекаменной болезнью страдает более 5 миллионов человек, в США более 15. У нас, в принципе, тоже порядка 10%, то есть около 15 миллионов.
9: Но с каждым годом все растет и растет.
10: Да, тенденция увеличивается.
9: Я читал статистику просто. Почему?
10: Тенденция.
9: Ну, питание?
10: Знаете, в основном. В основном. К сожалению, во всех странах происходит увеличение людей, употребляющих свою пищу в фастфуд. Определенная гиподинамия существует. Все ездят на личном автотранспорте. К сожалению, качество продуктов далеко не отвечает тем идеалам, которые хотелось бы видеть. И все это в целом приводит к нарушениям обмена и к возникновению желчекаменной болезни. А что же делать пациенту, у которого обнаружили камни? Естественно, первым же делом надо проконсультироваться у специалиста.
9: У какого специалиста,
10: кстати? У хирурга.
9: Угу.
10: У хирурга.
9: То есть нужно, например, если в поликлинике терапевт, да, сказал, так, дружок, направляю тебя к хирургу,
10: знаете,
9: да?
10: Иногда возникают какие проблемы? Обращается пациент к терапевту, смотрит его гастроэнтеролог, находит камни и рекомендует...
9: Попить таблетки.
10: Консервативное лечение, препараты, которые способны... способны в кавычках растворить камни.
9: Или травушки какие-то.
10: Да. Ну, если касаться структуры самих камней, камни бывают разные. Это бывают камни холестериновые, бывают камни пигментные, смешанные, известковые. Так вот, препараты, которые направлены на растворение камней, это препараты урсодезоксихолевой кислоты, они растворяют только холестериновые камни. Какие камни у пациента находятся в желчном пузыре, узнать невозможно. Применение этих препаратов малоэффективно. Почему? Потому что их надо применять в течение 2 лет. Они достаточно токсичны для печени. Эффект практически незначительный.
9: Смысл тогда вообще?
10: Да, поэтому, в принципе, почему это еще является показанием таким достаточно серьезным хирургическому лечению? Потому что те же самые камни в желчном пузыре, ну ладно бы они лежали там, клад, как говорится, они же дают осложнения. Вот, например, мелкие камни под воздействием сокращения стенок желчного пузыря могут с толком желчи двинуться в 12-перстную кишку. Но до 12-перстной кишки они не дойдут. Они могут застрять либо в шейке самого желчного пузыря. Соответственно, нарушается отток желчи, желчный пузырь начинает увеличиваться в размерах, присоединяется инфекция, и вот вам классический острый холецистит. Либо камни могут проскочить в желчные протоки и не выйти из желчных протоков, застрять. Тогда развивается так называемый холедохолитиаз, который осложняется механической желтухой. И это уже определенная печёночная недостаточность, это уже более сложное лечение, то есть нужно сначала вмешиваться на протоках, потом удалять желчный пузырь и так далее, и так далее. И третий вариант – это развитие тяжелого панкреатита. Почему вдруг такая связь? Камни и панкреатит.
9: Ну, да,
10: потому что
9: тоже
10: в большинстве процентов случаев желчный проток открывается в 12-перстную кишку вместе с протоком поджелудочной железы. И когда происходит миграция камня из желчного пузыря через желчный проток в 12-перстную кишку, может повреждаться панкреатический проток. И отсюда возникает, соответственно, воспалительное изменение, отек в панкреатическом протоке, и развивается панкреатит, вплоть до тяжелейших случаев для деструкции поджелудочной железы, так называемых панкреонекрозов. Это очень тяжелое заболевание, и, к сожалению, на сегодняшний день остается одним из тех заболеваний, лечение при тяжелых формах которых сопровождается достаточно высокой летальностью.
9: Это серьезно, да. Борис Евгеньевич. А вот все-таки какие симптомы как раз нашей желчнокаменной болезни?
10: Желчнокаменной болезни, если она острая, да, то есть мы разделим. Есть хронический холецистит, это тот, который обычно проявляется тяжестью, какими-то ноющими болями.
9: Кстати, каждому, мне кажется, второму после 40 лет это ставят, после УЗИ, хронический холецистит.
10: Иногда ставят хронический бескаменный холецистит здесь. Есть разные, скажем так, классификации, разные тактические подходы. Но в любом случае после 40 лет показано обследование, показано сделать ультразвук брюшной полости. Понятно, что бывают не только проблемы желчного пузыря, но, по крайней мере, лучше диагностировать любое заболевание на ранней стадии.
9: Чем потом уже расхлёбывать.
10: Чем расхлёбывать осложнение. Так, возвращаясь к клинике острого холецистита, как правило, когда происходит миграция камня, развивается болевой приступ. Это так называемая желчная или печёночная колика, которая проявляется сильной болью в правом подреберье. Боль может иррадиировать в правое плечо, в правую ключицу, в правую лопатку. Иногда, бывает, боли иррадиируют за грудину. И здесь иногда возникает ситуация дифференциальной диагностики, что это острый холецистит, либо это коронарный синдром. Поэтому пациенту, которые поступают с жалобами на боли в эпигастральной области, за грудину, всегда первым делом нужно снять электрокардиограмму, исключить коронарный синдром, и уже это первая очередная задача, а потом уже заниматься исследованием желчевыводящей системы, потому что если ориентироваться только на, что это холецистит, можно пропустить нарушение коронарного кровоснабжения и
9: пациенту
10: не вовремя, не вовремя оказать помощь при остром инфаркте миокарда. Но это уже такие тонкости диагностики. Значит, возвращаясь опять к болевым приступам. Может сопровождаться болевой приступ рвотой рефлекторной, умеренным повышением температуры. В дальнейшем колика либо может купироваться, то есть вклинившийся камень в шейку желчного пузыря может отойти. Если он отходит, то на этом болевая симптоматика заканчивается, пузырь сокращается, и, в принципе, камни остаются в желчном пузыре, единственное, что нет острых болей. Что, в принципе, все равно по-прежнему является показанием для хирургического лечения.
9: Потому что в любой момент, на секунду, этот камень опять может.
10: Безусловно. Значит, это касается мелких камней. Крупные камни, сами по себе крупные камни не могут выскочить через пузырный проток в общежелчный, но там бывают другие осложнения. Первое. Длительно существующие крупные камни в желчном пузыре могут вызвать пролежень стенки желчного пузыря. И, например, миграция этого камня в двенадцатиперстную кишку с развитием так называемой обтурционной кишечной непроходимости, когда камень обтурирует просвет кишки и вызывается кишечная непроходимость.
9: И это очень плохо.
10: Да, может развиваться пролежень камня и в желчный проток, так называемый синдром Мерези, когда имеется дефект стенки желчного пузыря и дефект общего желчного протока. Безусловно, это тоже нужно оперировать. Операция, естественно, технически более сложная, потому что помимо удаления желчного пузыря нужно решать вопрос с пластикой желчного протока. А любые операции на желчных протоках, они всегда чреваты послеоперационными осложнениями в плане развития сужения, структуры этих протоков. И уже здесь сложнейший раздел гепатобилиарной хирургии – это протезирование протоков и так далее, и так далее, и так далее. Нередко приводящее, к сожалению, к инвалидизации пациента. Плюс длительное камненосительство в определенном проценте случаев может приводить к развитию рака желчного пузыря.
9: А вот это
10: рак желчного пузыря – это очень тяжелый процесс, отличается особой злокачественностью. К сожалению, как показывает мировая статистика, лечение рака желчного пузыря весьма драматично. Летальность достигает 90 с лишним процентов, и никакие современные методы лечения, там, включая химию, лучевую терапию, к сожалению, не помогают. Поэтому вот все в комплексе, что я вам сказал, является показанием хирургическому лечению. Что можно сказать, вот, если просмотреть историю развития хирургии в целом? Раньше классическая хирургическая доктрина строилась в зависимости от классификации форм воспаления. Потому что любая хирургическая классификация, для чего она существует, она определяет тактику лечения, схемы лечения. Ну, вот раньше считалось, что острый так называемый катаральный холецистит, что такое катаральный, это воспаление слизистой, то есть начало воспаления, это показание к проведению консервативного лечения, купирование приступа, и в дальнейшем пациента выписывали с рекомендациями плановой госпитализации для планового оперативного вмешательства. Существует другая форма воспаления желчного пузыря по этой классификации, так называемая флегмонозная форма. Флегмонозная – это когда воспаление выходит уже на серозную оболочку, то есть проходит слизистую, мышечную и на серозную оболочку. Хирургическая тактика тогда строилась следующим образом. У больных пожилого и старческого возраста, у которых риск операции был достаточно высок, им дренировали желчный пузырь, то есть накладывали так называемую холецистостому, трубочку в желчный пузырь, которую проводили либо под контролем ультразвука, либо под контролем лапароскопа. Что происходило? Гипертензия, то есть повышенное давление в желчном пузыре, стихало за счет того, что нормализовался отток желчи через эту трубочку, явления воспаления стихали, и в дальнейшем такой пациент более полноценно обследовался и решался вопрос, показано ему плановое оперативное лечение. Почему я говорю «показано»? Насколько выражена сопутствующая патология? Если сопутствующая патология не настолько была выражена, то их оперировали. Если сопутствующая патология была выражена, то, соответственно, ждали следующего приступа, условно говоря, и повторяли ту же самую процедуру. У пациентов молодого возраста с неотягощенным анамнезом, с отсутствием каких-либо значимых сопутствующих заболеваний, выполняли холецистэктомию. Ну и последняя форма воспаления – это гангренозная форма воспаления, когда полностью погибает, умирает стенка желчного пузыря, некротизируется. Там операция выполнялась по жизненным показаниям, естественно, удаление желчного пузыря. Соответственно, с определенными осложнениями и определенным процентом летальности. Ну, я подчеркну одну из таких принципиальных вещей. Раньше операции выполнялись из разреза. Доступы к желчному пузырю были разные. Одни хирурги предпочитали косой доступ в правом подреберье, другие выполняли через срединный доступ, так называемую срединную лапаротомию. В любом случае, это достаточно травматичные операции. Это порядка 7-10 дней послеоперационный период и так далее, и так далее, и так далее. Послеоперационный период, естественно, протекает более тяжело по сравнению с сегодняшним послеоперационным периодом при применении современных технологий. Почему? Разрезаны мышцы, кожа, и больной в послеоперационном периоде, естественно, ощущает боль.
9: Конечно.
10: Естественно, он щадит мышцы передней брюшной стенки, естественно, у него ограничены движения, поэтому и осложнений, в принципе, было больше. То есть, те же самые пневмонии, те же самые парезы кишечника и так далее, и так далее. Сегодня современная хирургия предлагает методы, которые широко используются во всем мире, и они уже названы золотым стандартом в лечении желчекаменной болезни. Это метод лапароскопической хирургии, лапароскопической холециститомии.
9: То есть сейчас все операции делаются именно так?
10: 99% выполняются лапароскопически. Смысл методики заключается в следующем. Под наркозом сначала в брюшную полость вводят тракар, через который вводят видеокамеру. Видеокамера позволяет очень четко осматривать все отделы брюшной полости, и через еще дополнительных 3, буквально там 0,5 до 1 сантиметра разреза вводят специальные манипуляторы, с помощью которых выполняется операция. Лапароскопия, она менее травматична, естественно, но учитывая отсутствие разрезов, более удобна для оперирующего хирурга, почему он видит все в десятикратном увеличении на экране, поэтому здесь встречается гораздо меньше осложнений. Методики на сегодняшний день, безусловно, отлажены, и результаты просто прекрасны. Я не преувеличиваю. На сегодняшний день в большинстве клиник госпитализация пациентов с желчекаменной болезнью составляет в среднем около 2-3 дней. Однако вот буквально в последний год появился ряд работ очень интересных, когда клиницисты доказывают, что при тщательном отборе пациентов на операцию, это может быть операция выполнена в день поступления больного, и больной может быть выписан в этот же день.
9: То есть, до такой
10: степени. То есть это хирургия, так называемая фаст-трек, которая позволяет пациенту не находиться в стационаре, за ним осуществляется наблюдение в амбулаторных условиях, пациент достаточно быстро реабилитируется и возвращается к нормальной полноценной жизни. Естественно, может быть задан вопрос, как себя человек чувствует после удаления желчного пузыря.
9: Ну, конечно, потому что это же орган для чего-то необходим. Он не просто так в нашем организме.
10: Ну, когда желчный пузырь нормальный, нормально функционирует, естественно, никто его не будет удалять. Когда желчный пузырь уже имеет камни, когда возникают приступы болевые, то наличие его в организме можно назвать сминой замедленного действия. Неизвестно где, неизвестно когда и во что все это превратится. Удаление желчного пузыря уже скомпрометированного, конечно, вызывает определенные перестройки в организме. Обычно у большинства пациентов это проявляется изменениями в стуле, то есть либо запоры, либо склонность, наоборот, к жидкому стулу. Однако это достаточно быстро коррегируется диетой, спазмолитиками, и особых проблем не бывает. Мы поговорили об оперативном лечении, поговорили о том, что из себя представляет желчекаменная болезнь, и все-таки, вот, безусловно, помимо этих двух аспектов, хотелось бы поговорить о том, как человеку жить, как человеку узнать, как человеку, что нужно делать дальше.
9: И для профилактики,
10: да,
9: в том числе.
10: Ну, основная, конечно, медицина вообще должна быть профилактической, не только касаясь желчекаменной болезни.
9: Абсолютно всех заболеваний, об
10: поэтому,
9: этом постоянно говорим.
10: Конечно, это активный образ жизни. Конечно, это здоровое питание. Поэтому, если взять, проанализировать заболеваемость в странах азиатских, в Индии, в Японии, там, конечно, меньше, значительно меньше случаев желчекаменной болезни. И здесь, как, в принципе, тоже хороший показатель, это достаточно низкое количество заболеваний сердечно-сосудистой системы. Угу. Потому что все это связано с жировым обменом, это связано с гиперхолестеринемией, то есть с появлением атеросклеротических изменений. Здесь взаимосвязь прослеживается. И практически в этих странах не встречается желчекаменной болезни.
9: Ну, потому что там и мясо меньше потребляют.
10: Конечно. Там в основном растительная пища, содержащая клетчатку, морепродукты, рыба, которая содержит ненасыщенные, полинасыщенные жирные кислоты омега-3. И тот же самый активный образ жизни.
9: Без него просто...
10: То есть не должно быть гиподинамии. Ну, это вот основные рекомендации. В любом случае, людям, которые достигают определенного возраста, 40-45 лет, показано плановое обследование, как я уже говорил, для исключения различной патологии органов брюшной полости, проведение ультразвука. Раз. Естественно, когда пациент узнал о своем заболевании, он должен обратиться к хирургу, и назначается полноценный комплекс обследований.
9: Борис Евгеньевич, сейчас прервемся буквально на несколько минут на новости, и потом снова вернемся, продолжим общение.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
4: В Москве 18:30, в студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. В Астрахани приостановили работу рыбного цеха после отравления. Постановление издали в местном управлении Роспотребнадзора. Как сообщили ТАСС, в правоохранительных органах региона магазин, где была куплена опасная продукция, продолжает работу. Ранее стало известно, что в Астрахани 14 человек были госпитализированы с сальмонеллезом после приема готовой пищи из гастронома. Известно, что возбудителем инфекции стали рыбные котлеты. Поступившая в больницу женщина скончалась. В Волгограде не выявлено загрязнения воздуха после пожара на предприятии. Превышение предельно допустимого уровня вредных веществ и радиационного излучения не обнаружено. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора. Утром губернатор Андрей Бочаров заявил, что один человек погиб, 11 пострадали в результате ракетной атаки ВСУ на производственные объекты одного из предприятий Волгограда. Они госпитализированы. Поиски еще одного рабочего продолжаются. Дмитрий Медведев предложил подумать об иске по изъятию резиденции президента Польши. Речь идет о дворце Бельведер в Варшаве, построенном на деньги Российской империи. Цитата. «Видимо, для баланса с лишением госнаград бандеровских прихвостней поляки задумали через суд отнять у России здание бывшего консульства в Гданьске. Про дипломатический иммунитет и имущество говорить с польскими аглоедами бессмысленно», написал зампред Совбеза в мессенджере Макс. Медведев напомнил, что нынешняя резиденция польского президента в столице страны была построена на деньги из казны Российской империи. На севере Украины призвали автомобилистов не заправляться впрок. Это необходимо, чтобы не создавать ажиотаж, заявил глава администрации Сумской области Олег Григоров. В телеграм-канале он написал, что в случае разрушения АЗС или отсутствия альтернатив рассматриваются резервные механизмы обеспечения горючим. По словам чиновника, местным властям поставлена задача постоянно контролировать потребности коммунальных и экстренных служб. Владельцам АЗС рекомендовано для их защиты устанавливать антидроновые сетки. Далее о валюте и погоде. Курс юаня на выходные понедельник 11 рублей 34 копейки, доллар 77 рублей 6 копеек, евро 87 рублей 40 копеек. В Москве в эти минуты плюс 17, завтра ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков и до плюс 25. Атмосферное давление будет выше нормы 749 миллиметров ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
1: Говорит Москва.
11: 7-я – это опора в трудные моменты и радость в обычные дни. Когда рядом близкие, легче строить планы и смотреть в будущее с уверенностью. Социальная инициатива реализуется при поддержке компании «Русский уголь». Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
12: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за Родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Настоящие войны. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни. Военным делом. Присоединяйся к своим. Служи в вооруженных силах России. Заходи на сайт службапоконтракту.рф или звони по телефону горячей линии 117.
13: У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «МЕЛ». Радиошкола «Большой разговор». В это воскресенье тема программы «Изменения в русском языке и иностранные слова. Нормализация предлога «на». В эфире заведующая лабораторией когнитивной

0: 2016 года. Главный редактор Бабаян Роман Георгиевич. Частота 94,8 FM. Сайт говоритмосква.ру. Программы радио «Говорит Москва» предназначены для слушателей старше 16 лет.
1: Право знать. Говорит Москва. Повтор лучшего.
2: Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
3: и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел, я войду туда
2: для пользы больного, будучи далек от всякого
4: намеренного, неправедного и пагубного.
0: Я врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. Врачи и пациенты.
5: Продолжаем наш разговор. Говорим мы сегодня о желчном пузыре, желчно-каменной болезни. Мы уже выяснили, Борис Евгеньевич, что есть у нас острые хронические формы заболевания, да? Кстати, про хронику сейчас коснемся, хронические. Ведь они ходят, эти дорогие товарищи, если у них что-то побаливает. Но это, кстати, вот почему хроническую форму переходят? В острой стадии, значит, не прооперирован, либо этот камень назад вернулся в желчный пузырь, и человек с этим пока живет, пока.
6: Ну, хроническая форма сама по себе, она может постепенно развиваться, то есть сначала появились, вот как мы говорили, кристаллики, превратились в камни, клинической симптоматики нет, пациент узнает о том, что у него камни в желчном пузыре, это находка является при ультразвуковом исследовании, признаками хронического холецистита калькулезного это является наличие камней и увеличение стенки желчного пузыря, она становится более толстой, теряет сократимость. Как мы уже говорили ранее, это показание к хирургическому лечению, но здесь пациент уже определяет свою судьбу
5: как
6: сам.
5: Как правило, Борис Евгеньевич, пациент вот думает, соглашаться либо нет, потому что все равно у нас как-то укоренилось это, наверное, в головах у многих пациентов, что лишний раз не лезть с операцией, спокойно живу, особо не беспокоит, и все у меня будет хорошо.
6: Ну, знаете, как можно провести такой постулат, самая лучшая операция – это та операция, которую не сделали, вроде бы, с одной стороны.
5: Да.
6: Но надо взвешивать риски. Потому что с каждым годом человек у нас не молодеет, он, к сожалению, стареет, добавляются другие заболевания различные, которые отягощают его состояние. Поэтому отсрочить эту операцию можно, условно, там, на некоторое количество времени. Ну, понятно, что у всех бывают какие-то неотложные дела, но затягивать это на долгие годы я не рекомендовал бы, потому что вот те осложнения, о которых я рассказал, они подстерегают человека в любой момент. Опять-таки, касаясь хронических холециститов, это отсутствие острого воспаления. И оперативное лечение в так называемом плановом порядке, холодном периоде, оно менее травматично и отличается гораздо меньшим количеством осложнений. Потому что те же самые лапароскопические операции, которые применяются и при острых формах воспаления, да, безусловно, они гораздо легче переносятся, чем старые методики, но количество осложнений больше. И это отмечается по всему миру. В любом случае, экстренная хирургия, касаясь любого заболевания, будь это ущемленная грыжа, которая, кстати, тоже одна из наиболее часто встречающихся патологий, это грыжи. Это проблемы возникающие. Во время операции, потому что иногда протекает не все так гладко. Во-первых, визуализировать даже четко анатомические структуры, проток, артерию желчного пузыря, общий желчный проток, бывает гораздо сложнее, когда есть воспаление. Поэтому риск повреждения каких-то структур, развития осложнений гораздо выше. Поэтому, конечно, лучше делать операцию в плановом порядке. То, что касается обследования, я остановлюсь именно на этом. Безусловно, пациент перед этой операцией должен быть полноценно обследован, начиная от анализа крови, общего, биохимических анализов крови, анализа крови на сахар, потому что иногда бывают и скрытые формы сахарного диабета. Безусловно, должна выполнена быть электрокардиограмма. Вот здесь я остановлюсь поподробнее. В литературе и в клинической практике встречается так называемый холецистокардиальный синдром. Что это такое? Когда камни в желчном пузыре могут проявляться болями за грудиной.

0: Пациент обращается к терапевту, ему снимают электрокардиограмму, находят признаки ишемической болезни, назначают ему соответствующее лечение, пациент лечится, а боли периодически повторяются. И начинаются повторные консультации врачей, начинаются новые назначения, а боли остаются. Поэтому пациенты, как и врачи, естественно, должны помнить, что желчный пузырь может провоцировать стенокардитические приступы. И поэтому в данном случае нередко радикальным избавлением от этих проблем является выполнение холецистэктомии, то есть удаление желчного пузыря. Это вот мы коснулись электрокардиограммы. Да. Конечно, должен быть выполнен ультразвук. Ультразвук – это наиболее информативный метод диагностики камней, который практически там, 98-99% случаев верифицирует камни в желчном пузыре, и современные ультразвуковые аппараты позволяют видеть патологию общих желчных протоков практически 80% случаев. В случае подозрения на патологию в протоках существуют дополнительные методы диагностики. Это так называемая эндоскопическая ретроградная холангиопанкреатография, такое сложное название. Что очень, это такое да. на простом языке? Когда человеку делают гастроскопию, через находит фатеров сосочек, который располагается в 12-перстной кишке, то есть гастродуоденоскопия, правильнее будет сказано. В этот проточек можно ввести тонкий катетер, через катетер вводится контраст, и на рентгенограмме четко видно, есть патология в желчных протоках, есть там камушки или нет. Плюс используются современные методы, как спиральная компьютерная томография, также с контрастированием, которое может позволить ответить на сложные вопросы в диагностике. Один из современных методов обследования это эндосонография. Что это такое? Когда во время гастроскопии на эндоскопе имеется ультразвуковой датчик. И непосредственно уже через стенку желудка можно хорошо с помощью ультразвука визуализировать и желчный пузырь, и протоки, и головку поджелудочной железы. Всеми этими возможностями располагает наша клиника. У нас два крупных хирургических отделения, высококлассные специалисты, которые имеют колоссальный опыт лечения желчекаменной болезни, специалисты, которые прошли специализацию не только на желчевыделительной системе, а также на поджелудочной железе, то есть к этой проблеме подходят комплексно. Результаты прекрасные.
1: Это самое главное.
0: Да. И для пациентов, наверное, мне хочется посоветовать... Следующий момент. Я понимаю, что иногда человеку, далекому от медицины, очень сложно определиться с обследованием, где это делать. Обследование нужно делать в клиниках, которые располагают всеми диагностическими возможностями и, в принципе, хорошими стационарными условиями. Что я под этим подразумеваю? Хирургическое отделение, обязательно отделение анестезиологии и реанимации.
1: Без этого никуда.
0: Вы знаете, в жизни бывает все. И на сегодняшний день, помните, мы с вами говорили о том, что вот сейчас развивается хирургия фаст-трек, операция
1: день в день.
0: Раньше,
1: да, лежали,
0: эти а сейчас... операции, эти операции могут выполняться даже в амбулаторно-поликлинических условиях, то есть в консультативно-диагностических центрах. Но опять-таки, эти консультативно-диагностические центры, они всегда должны быть обеспечены соответствующим отделением интенсивной терапии. И отбор пациентов вот именно для таких операций очень-очень строгий. Они должны быть полноценно обследованы, чтобы исключить малейшие риски развития осложнений.
1: Это вот мы как раз сейчас говорим к вопросу плановости. Лучше подойти так.
0: Конечно.
1: Если у тебя есть какая-то проблема, и ты знаешь, что в желчном пузыре у тебя камни есть, то не надо ходить и ждать. Когда ты где-нибудь окажешься далеко... в деревне у родственников или где угодно, далеко от населенного пункта, и тогда как угодно, куда тебя угодно, в остром состоянии привезут и экстренно прооперируют. А уж какие условия, что там будет, что нет, ну, это вот уже отдельная история.
0: Касаясь этого момента, знаете, наверное, хотелось бы дать рекомендации пациентам, которые, может быть, в силу каких-то жизненных событий оказались где-то далеко.
1: Так.
0: От возможности быстро приехать в клинику. Значит, ну, клиническую картину мы уже рассказали, что это сильные боли. Что делать пациенту в этой ситуации? Значит, ему нужно, естественно, отказаться от приема пищи, то есть голод, принять спазмолитики. Я подчеркиваю, только спазмолитики. Ни в коем случае не принимать никакие анальгетики. Почему? Потому что анальгетики... они способствуют стиханию боли, но они замаскировывают клиническую картину. И иногда бывают такие вещи, наступает так называемый период мнимого благополучия. То есть человек принял анальгетики, боли, естественно, под воздействием этих препаратов ушли, процесс воспаления продолжает развиваться. И если, допустим, так называемый сосудистый холецистит, я сейчас поясню, что это такое, то под воздействием анальгетизирующей терапии человек не может адекватно оценить свое собственное самочувствие, не может оценить интоксикацию. Кстати, когда появляется интоксикация, она же, токсины на что первым действуют делом? Они действуют на центральную нервную систему.
1: Да.
0: То есть они действуют на головной мозг. И человек не совсем бывает адекватен в оценке своего собственного самочувствия. И вот смотрите, интоксикация, отсутствие болевого синдрома, вроде бы все в порядке. А проблема, которая развивается, она скрыта, она замаскирована, и она серьезная. Вот когда я сказал о сосудистом холецистите, что я под этим подразумевал? Мы сейчас с вами говорили о желчекаменной болезни.
1: Да, да, да, да.
0: Понятно, что когда воспаление развивается в результате существования камней, это процесс, растянутый во времени, там от нескольких часов до суток. А бывает следующая ситуация, когда у людей обычно пожилого возраста с явлениями распространенного атеросклероза, так называемого мультифокального атеросклероза, атеросклеротические бляшки могут поражать пузырную артерию, которая питает непосредственно желчный пузырь. И вот представьте, наступает тромбоз артерии пузырной, и стенка желчного пузыря, желчный пузырь, погибает за 6 часов.
1: Ого.
0: Это так называемый первично-гангренозный холецистит. И клиническая картина у пожилых людей, она вообще стерта. То есть нет явного такого, знаете, болевого синдрома, как при печёночной колике. А есть какие-то боли. И здесь на первый план выходит как раз интоксикация. То есть болей нет, непонятно, повышается температура, человек не совсем критичен. Иногда это бывает вообще очень сложно диагностировать даже в условиях крупных городов. Стертая клиническая картина у пожилых людей бывает. И вот возвращаясь, опять-таки, значит, отсутствие приема анальгетиков, только спазмолитики, снять спазм. Местно, то есть в область правого подреберья положить холод и, естественно, как можно быстрее решать вопрос о госпитализации. Потому что надеяться на авось, что после приема спазмолитиков, холода, это 100% пройдет.
1: И конечно, как-нибудь потом, в конце лета, я
0: конечно,
1: поеду и
0: конечно же нельзя, лучше... Здесь перестраховаться, лучше обратиться к врачу. Купирован приступ, слава богу. Значит, это уже тот звоночек раздался у вас, который говорит, что этим вопросом нужно заниматься как можно быстрее.
1: Вот-вот. А, кстати, давайте о профилактике поговорим. Желчно-каменной болезни. Вот с молодых ногтей. Вот, кстати, сейчас очень много, я обратила внимание, да, так как у меня маленький ребенок, у многих так моих знакомых подруг, тоже маленькие дети, как раз загиб желчного пузыря присутствует. На УЗИ, уже в таком возрасте, в маленьком. Вот какие советы вы дадите, Борис Евгеньевич? Вот
0: как знаете, раз, наверное, да? Те же изменить анатомическое строение, то есть перегиб желчного пузыря, если он связан, допустим, с каким-то спаечным процессом, нельзя. Когда в желчном пузыре отсутствуют камни, то можно смело назначать терапию, направленную на поддержание сократимости желчного пузыря, то есть это могут быть там травы или различные медикаменты, здесь не страшно. Но учитывать что? Что невосстанавливающаяся функция желчного пузыря, естественно, это определенная группа риска для развития желчекаменной болезни. Вот мы сейчас стали говорить о строении желчного пузыря, и я вспомнил те методы, которые предпринимались раньше, и, может быть, даже они и сейчас где-то встречаются, как иногда рекомендуют лечить желчекаменную болезнь.
1: Так.
0: Многие пациенты слышали, что камни в почках дробят. И, соответственно, возникает аналогия, а почему бы не попробовать метод лечения дробления в желчном пузыре.
1: Да, спасти желчные, убрать камни, и все будет хорошо.
0: И раньше это широко практиковалось. То есть назначали желчегонные препараты, вернее, как сначала дробили камень и назначали желчегонные препараты. На сегодняшний день, конечно, от этого отказались. Я объясню, почему. Вот представьте, крупный камень. Мелкие камни не раздробишь, в них ультразвуковая волна не попадет. А представьте, есть крупный камень, в него попасть можно. Камень крупный, вот я рассказал, какие он осложнения имеет. Он имеет осложнения, это пролежни различные, ну, длительное существование может привести к раку. А здесь что мы делаем? Мы дробим камень на мелкие осколки. Получили мелкие осколки. Как их убрать из желчного пузыря? Назначить желчегонную терапию. Вот представьте, мы взяли, назначили желчегонную терапию, и тем самым образом мы только спровоцировали развитие либо приступа острого холецистита, либо миграцию камней в протоке с развитием желтухи, либо панкреатита. То есть весь составляющий букет собрали в одном флаконе. Поэтому ни в коем случае дробить камни нельзя, это не почки, это совершенно другая тема.
1: Ну, то есть где-то в регионах балуются еще этим методом?
0: Я не могу сказать, я думаю, что отказались. Я просто говорю для пациентов, которые, может быть, где-то
1: думают, могут... просто переживают, лучше бы органы сохранить, у нас же как думают.
0: Да, могут задать такой вопрос, и не дай бог им это посоветуют. Ни в коем случае этого делать не нужно, потому что единственный метод лечения – это хирургический метод лечения. Как мы уже говорили, активный образ жизни, рациональное, сбалансированное, нормальное питание, отказ от фастфуда.
1: Полностью.
0: Да, практически полностью.
1: Вот, вот с детьми тяжелее, которые нет, постарше, подростки особенно. А, кстати, вот помолодела вообще желчнокаменная болезнь?
0: Ну, знаете, наверное, сложно.
1: Раз у нас сейчас век фастфуда просто, быстрое питание, быстрые еды.
0: Здесь статистически оценить сложно. Конечно, риски с использованием фастфуда, конечно, возрастают. Другое дело, что все-таки население тенденция к старению. Поэтому здесь, конечно, количество желчекаменной болезни увеличивается, безусловно. Вопрос, молодеет ли желчекаменная болезнь, ну, я думаю, что требует дополнительного изучения, посмотреть, как распространяется она в различных возрастных группах. Однако предвестники к тому, что желчная болезнь будет молодеть, они есть. Опять-таки, это фастфуд. Это иногда неконтролируемое и неосознанное принятие гормональных препаратов, контрацептивов по показаниям, без показаний иногда принимают. Это не способствует, скажем так, улучшению здоровья и, в частности, не способствует уменьшению количества случаев желчекаменной болезни.
1: Кстати, Борис Евгеньевич, про беременность сейчас задумалась. Если вот у беременной женщины есть камни в желчном пузыре, но как бы она вынашивает ребенка, да, и вдруг как раз... случилось вот это острое состояние желчнокаменной болезни. Вот в таких случаях что врачи делают? Снимают, ну, это состояние?
0: Стараются максимально консервативной терапией снять это воспаление. Если оно прогрессирует и представляет уже непосредственно угрозу жизни для будущей мамы, здесь операции по жизненным показаниям. Опять-таки я говорю, что все-таки преимущество современных методик по сравнению с так называемыми открытыми операциями, конечно, оно безусловно, и оно позволяет не то, что даже здесь уменьшить сроки госпитализации, оно позволяет менее травматично провести операцию, тем более это и в перспективе воздействия на формирующийся плод. Но опять-таки я подчеркну, это только по жизненным показаниям, потому что, конечно, каких-либо вмешательств в плановом, особенно в плановом порядке при имеющейся беременности не показано.
1: А вот по поводу наследственности мы вообще не затронули этот вопрос. Если, например, у мамы, бабушки, у папы, я не знаю, у родственников желчнокаменная болезнь, все знают, то тут проблемы со всех сторон. Тут надо быть как-то настороже, либо даже для профилактики. У нас же, к сожалению, многие для профилактики удаляют какие-то органы.
0: Нет, ну для
1: если
0: профилактики...
1: касаясь онкологических заболеваний.
0: Нет, для профилактики удалять органы не нужно, совершенно если нет показаний.
1: Хотя, помните, было где-то в Америке, это в 70-х годах, просто миндалины всем детям подряд удаляли,
0: да,
1: кому только
0: возможно.
1: Да,
0: ну, не только миндалины, не только тонзиллэктомии.
1: Аппендикс, по-моему, да.
0: Причем тонзиллэктомия – это достаточно серьезные последствия, потому что это мощное лимфоглоточное лимфатическое кольцо, которое отвечает и за иммунные статусы, в частности, это является мощным барьером для проникновения инфекции, и тех больных, которых делали тонзиллэктомию, потом бессимптомно появлялись тяжелые заболевания сердца. Так же, как и в свое время считали в Штатах, что нужно делать всем аппендэктомию, зачем дожидаться аппендикса,
1: да, да, да.
0: Развития острого аппендицита. Как потом показали исследования, в аппендиксе также есть клетки, отвечающие за иммунный статус. И как показала практика, что операции на червеобразном отростке, на аппендиците, на аппендиксе, который был не изменен, нередко приводит к тяжелому спаечному процессу в брюшной полости, и большинство спаечных кишечных непроходимостей, которые возникают, вот как раз это те непроходимости, которые были связаны с удалением неизмененного либо так называемого катарального аппендицита. Поэтому ничего природа просто так не создает. Другое дело, что человек должен быть разумным и понимать, когда нужно что-то делать, когда не нужно. Но, опять-таки, не каждый человек имеет медицинское образование, поэтому не нужно заниматься самолечением, самодиагностикой. Для этого есть специалист, для этого есть врачи, приходите.
1: Борис Евгеньевич, но все-таки по поводу наследственности. Обращать внимание на это нет, если вот наследственное, желчное как бы не очень хорошее, скажем так.
0: Ну, вы знаете, надо иметь это в виду. Почему я об этом говорю? Потому что в развитии огромного количества заболеваний наследственный фактор играет роль. Играет ли он ведущую роль? Ну, не думаю, что играет. Но, тем не менее, полностью отвергнуть нельзя. Но, опять-таки, большинство заболеваний, они полиэтиологичны. То есть, много различных факторов могут приводить к развитию того или иного заболевания. Естественно, понимаете, здесь, наверное, рекомендации, они будут стандартные. Здоровый образ жизни... питание, причем я сразу подчеркну, питание, оно должно быть не то, что тебе исполнилось там 30-40 лет.
1: И сразу ты подумал, да, питаться.
0: Питаться нужно с детства, поэтому и родители для профилактики различных заболеваний у своих детей, они очень четко должны регламентировать для ребенка, что ему полезно, что нет, потому что понятно, что ребенка остановить невозможно, когда он видит огромное количество всяких вкусностей,
1: вредностей,
0: вкусняшек, да, которые завернуты очень красивые фантики, и, естественно, они привлекают, поэтому трудно отказать, но это такое не совсем правильное проявление любви к ребенку, потому что, во-первых, вы поощряете все его желания, это не стоит делать, нужно все-таки, чтобы у ребенка формировался правильный характер, и прививать ему правильные привычки. Но, опять-таки, это не значит, что сам на кухне ты сидишь, ешь жареную картошку там с какими-то сардельками, а ребенку говоришь, что вот кушай йогурт. Примером занятия спортом, то есть формирование здорового образа жизни. Естественно, когда есть какие-то генетические аномалии у родных, безусловно, нужно об этом помнить. Я думаю, что лишнее обследование профилактическое, оно не повредит. Опять-таки, да, опять-таки нужно все-таки консультироваться у врачей. И вы знаете, что когда возникают какие-то сомнения в консультации, я бы рекомендовал все-таки нашим пациентам получать так называемое второе мнение, то есть вот в англоязычной литературе second opinion. По крайней мере, это дополнительный шаг к постановке правильного диагноза, к определению какой-то стратегии в лечении. Никогда не бывает лишним.
1: Это лучше широко, перепроверить, это
0: да,
1: ваше
0: это
1: здоровье.
0: Да, это широко используется за рубежом, и, в принципе, это норма вещей.
1: Ближе же к концу программы, Борис Евгеньевич, по поводу прогноза. Успокоит, наверное, наших слушателей. Если вдруг у вас есть камни в желчном пузыре, вы настроены на операцию, но боитесь, как вы будете молодая, красивая, либо молодой, красивая, дальше жить свою жизнь, вы планируете до 150 лет как минимум прожить. О чем нужно знать такому пациенту?
0: Ну,
1: может ли он спокойно без этого органа, в
0: да,
1: принципе, жить?
0: Абсолютно. Мы уже говорили, вот, что бывает в худшем случае это перестойка стула, какие-то незначительные боли в правом подреберье.
1: Но это которые, все проходит со временем.
0: Которые проходят, да. А то, что прогноз, ну, на сегодняшний день, я повторюсь, операции настолько уже систематизированы, отработаны, осложнений встречается очень мало. Опять-таки подчеркну, что гораздо лучше делать операцию в плановом порядке, чем сталкиваться с экстренной хирургией.
1: И не ждать, что все вдруг растворится, и все будет красиво и хорошо.
0: Безусловно.
1: В этом плане, к сожалению, растворится. Я, если честно, была, конечно, удивлена, что никакие вот эти гепопротекторы разные вот...
0: Ну, гепопротекторы, они да, к желчному пузырю практически не имеют
1: но
0: никакого отношения.
1: Но их почему-то всё
0: равно назначают. Нет, они в основном считаются, что они стабилизируют работу печени, однако есть ряд очень таких уважаемых мнений, которые говорят, что не нужно всем подряд назначать гепатопротекторы, что существуют определенные показания, нужно назначать опять-таки те препараты, которые доказано статистически достоверно работают. ну и так далее, и так далее. Это просто уже немножко другая область, о которой мы можем поговорить в следующий
1: раз. Другая тема. Обязательно. Спасибо большое, что к нам пришли. У нас в гостях был заместитель главного врача городской клинической больницы номер 13 по хирургии, доктор медицинских наук, профессор Борис Евгеньевич Титков. Спасибо.
0: Спасибо. А нашим слушателям я хочу пожелать здоровья, хорошего настроения и оставаться здоровыми долгое-долгое время.
1: Спасибо, спасибо большое.
0: Всего доброго.
1: Спасибо, всего доброго.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: В Москве 7 вечера, в студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. В «Нафтогазе» заявили о повреждении объектов в двух регионах Украины. Они зафиксированы в центральной части и на востоке страны за последние двое суток. В телеграм-канале компании сказано, что это инфраструктура в Полтавской и Харьковской областях. Там работают специалисты, которые оценивают масштабы разрушений. За последние два дня в этих регионах неоднократно объявлялась воздушная тревога. Дональд Трамп может пересмотреть договоренности Анкориджа. Американский президент заявил об этом, выступая на саммите G7. По информации источников портала Axios, глава Белого дома дал понять участникам мероприятия во Франции, что рассматривает отказ от обязательств в рамках договоренностей, по которым США согласились с требованием России о контроле Донбасса в любой сделке. В материале также говорится, что на саммите американский президент заявлял о давлении на Россию, однако другие лидеры скептически относятся к тому, что Трамп предпримет какие-либо шаги. В Афганистане произошло землетрясение магнитудой 5,8. Эпицентр находился в 169 километрах к востоку от города Кундуз. Очаг залегал на глубине 201 километра. По данным Европейского средиземноморского сейсмологического центра, информация о пострадавших и разрушениях пока не поступала. Одновременно с этим в министерствах по чрезвычайным ситуациям Узбекистана и Таджикистана сообщили, что подземные толчки ощущались в их странах. В Таджикистане их магнитуда составила 4, в Узбекистане от 2 до 5. Маргарита Кувшинова выиграла золото в прыжках в воду на чемпионате Европы среди юниоров. Россиянка в соревнованиях с 10-метровой вышки набрала 348,25 балла. Второе место заняла представительница Венгрии Лука Фехер, бронза у белоруски Александры Пусь. Чемпионат Европы среди юниоров не старше 15 лет завершится завтра. Российские спортсмены выступают с флагом и гимном. Далее о валюте и погоде. Курс юаня на выходные понедельник 11 рублей 34 копейки, доллар 77 рублей 6 копеек, евро 87 рублей 40 копеек. В Москве в эти минуты плюс 17, завтра ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков и до плюс 25. Атмосферное давление будет выше нормы 749 миллиметров ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
2: Внимание! Говорит Москва.
4: 94,8 FM. У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «МЕЛ». Радиошкола «Большой разговор». В это воскресенье тема программы «Изменения в русском языке и иностранные слова. Нормализация предлога «на». В эфире заведующая лабораторией когнитивных и лингвистических исследований Института Пушкина, кандидат филологических наук Мария Лебедева. В это воскресенье после 13 часов. Радиошкола «Большой разговор». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Культура повседневности. Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Ведущая – главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова. «Плебс. Народная история Рима». В эфире доктор исторических наук Андрей Сморчков и кандидат исторических наук Никита Филянов. В это воскресенье после 16 часов. Культура повседневности. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94,8 FM.
4: «Зачем тебе это надо?» — говорили одни. «Да ты послушай меня!» — говорили другие. «Тебе надо поступить совсем по-другому!» — говорили третьи. Чьим советам верить? Чужой жизненный опыт не заменит беседы со специалистом. Обсуждаем расхожие обстоятельства, чтобы лучше разобраться в личных. Личные обстоятельства. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
5: Здравствуйте, с вами Вероника Романова. Это программа «Личные обстоятельства», где все самое важное мы обсуждаем вместе. И помимо межличностных вопросов, конечно, обсуждаем в том числе на наших кухнях и информационные события. И этим летом новости летят на нас в прямом и переносном смысле в огромном количестве. И, казалось бы, лето, выходные на природе, свежий воздух, отпуск, все это должно помочь расслабиться, но как будто бы только добавляет тревог. И погода не идеальная, и в экономике охлаждение, и сложности с авто- и авиалогистикой. Большинство этих вопросов ложатся на плечи глав семьи. Как помочь мужчинам справиться со стрессом этим летом? Сегодня и будем выяснять. Пишите ваши вопросы, пишите ваши рекомендации. СМС-портал +7 925 48 948, телеграм для ваших сообщений, говорит МСК-бот. Или слушайте нас, в том числе анонимно. У нас не только трансляция по радио, но и в Ютьюбе, в ВК, в Рутьюбе. Там тоже очень удобно писать комментарии. Отвечает сегодня на наши вопросы врач-психотерапевт, нарколог, кандидат медицинских наук, руководитель экспертного центра «Новый взгляд» Марат Сараев. Марат, здравствуйте.
6: Здравствуйте.
5: Марат, ну вот у женщин стрессовое лето или нет, не в последнюю очередь зависит от того, после новогодних застолий, успела ли женщина привести фигуру в норму. А вот у мужчины, скажем, помогает ли обилие легких платьев, коротких юбок, красивых женщин вообще перекрыть какой-то, может быть, внешний информационный фон?
6: Честно, помогает, конечно. То есть мужчины, они смотрят за тем, что происходит вокруг них, и мужчины радуются тому, что женщины одеты по-летнему, что все красивые, и, соответственно, это не может не радовать и не отвлекать от того, что происходит внутри мужчины, так скажем, негативного и негативного вокруг него. И я бы сказал то, что даже это в какой-то степени мотивирует человека на то, чтобы изменить свой настрой на положительный.
5: А с другой стороны, нет ли, знаете, летом обострение ФОМА, вот это вот боязни что-то пропустить, и у мужчин в том числе, потому что даже если это прекрасная возможность, может быть, наладить свою личную жизнь, кого-то встретить прямо на улице, в парке, пригласить в кафе, за этот кофе, надо заплатить, цены немаленькие, кофе, биржевой товар вообще, между прочим, да, и мы знаем, что происходит. И вообще в целом мужчине планировать какие-то, может быть, долгосрочные проекты, такие как личная жизнь и так далее, вот сейчас на общем таком информационном фоне сложнее, чем в предыдущие годы?
6: Я думаю, что у нормального мужчины в любые времена, конечно, есть такие переживания, о которых вы сейчас поведали. Я думаю, что всегда существует какая-то цель и, соответственно, экономия, и какие-то планы. И современный вот этап, так скажем, то, что происходит в мире, безусловно, влияет однозначно, но, тем не менее, вообще в целом не могу сказать, что больше, в большей степени, так скажем, чем в предыдущие года. Ну, если мы берем конкретно наше население, население нашей страны, я думаю, что такая и с одной стороны адаптация, и понимание, то, что многое, что может меняться и так далее. То есть в этом отношении наши граждане всегда держат нос по ветру, как бы хвост трубой.
5: И адаптивность повышается с каждым годом.
6: Да. То есть вот это вот,
5: наша суперсила.
6: Абсолютно. То есть вот эта позитивная, то есть часть, то, что вот говорят, вот мы не можем расслабиться, допустим, да, но вы знаете, если мы посмотрим на примеры там, других, например, стран, ну вот, например, дорасслаблялись, да, до определенного состояния. Ну, то есть
5: Здесь вас врач-нарколог говорит, да?
6: То есть, да, здесь это, безусловно, очень важно, поэтому думать это в том числе о том, что будет завтра, важно то, что ты делаешь сегодня. То есть, если ты сегодня позволяешь себе больше, например, употреблять алкоголя, тратить больше денег, то, соответственно, что будет завтра с тобой, твоя работоспособность, она однозначно снижается.
5: Здесь мы сразу даем дисклеймер, чрезмерное употребление вредит здоровью, и мы в том числе этому тоже сегодня посвятим отдельную главу нашего эфира. Ну, а вообще, скажем, про осеннюю депрессию, наверное, слышали все, а летняя? Она более вероятна или, наоборот, меньше процентов?
6: Да, вероятно. Летняя депрессия, знаете, в той части, что у человека могут не оправдаться ожидания. Допустим, на эти летние каникулы, или, может быть, он бы хотел, если мы сейчас говорим про мужчин, отдыхать в каких-то других условиях. Может быть, это не совсем согласовано с его семьей. В конце концов, он не смог договориться с женой и так далее. То есть мы понимаем, что, опять же повторю, в семье, где есть согласие, все-таки все вопросы решаются обоюдно, со взаимным уважением, я имею в виду, как мы будем, где мы будем отдыхать и так далее. Но есть некоторые семьи, где, ну, как бы, каждый из супругов пытается перетянуть одеяло на себя, допустим, да, и вот настоятельно сказать, что мы будем именно это делать сегодняшним летом. А вот в семьях, где такие мужчины, конечно же, может быть и не совсем все гладко, и ожидания не оправдываются.
5: Ну, то есть здесь вопрос партнерского отношения, согласованности действий и осознанного поведения к своему отдыху, в том числе, играют не последнюю роль. Но вы сказали очень интересную вещь, что действительно неоправданные ожидания. Очень часто, в любые времена, все ждут отпуск. И иногда этот отпуск, наоборот, добавляет стресса, добавляет тревожности. Просто потому, что любой отпуск – это что-то новое, неизвестное, выход из рутины, это какой-то другой маршрут. Опять же, это какая-то другая местность, и хочется все посмотреть, хочется все учесть. Но фактор и неизвестности, и фактор, может быть, какой-то сиюминутной готовности, он не всегда играет свою позитивную роль, и после этого отдыха нужно еще больше отдыхать.
6: Да, такое случается, как вы правильно заметили, прежде чем отдыхать, необходимо долететь до этого места, да, и вот мужчину, главу семьи очень часто напрягают такие мысли о том, что не опоздаем ли мы на рейс, каким образом там не отложат ли нам этот рейс, как мы будем добираться, не заболеют ли дети, не произойдет ли какая-то ситуация. То есть, безусловно, мужчину, да и не только мужчину, и женщину тоже волнуют все эти моменты. Ну и потом, когда, собственно, происходит доезд до места отдыха, потом уже через какое-то время начинаются мысли о том, каким образом мы будем добираться обратно. И вот эти радости, которые во время отпуска случаются, конечно же, ну, вы считаете какую-то определенную сумму и бюджет рассчитываете, но если у вас еще раз есть дети, если у вас появляется желание и увеличивается бюджет, то, конечно, это не может вас не беспокоить. Вот, поэтому...
5: И, как правило, ложится все это на плечи главы семьи.
6: Безусловно.
5: И поэтому мы сегодня и говорим про именно летний фактор стресса у мужчины, как его минимизировать. Но для начала мы просто соберем, что называется, весь анамнез, да? То есть отпуск, то, что он стрессовый, и то, что мысли об этом отпуске могут тревожить и могут не добавлять расслабления, это вообще нормально, вне зависимости от того, какой информационный фон. Да? Это всегда фактор неизвестности, это всегда какой-то риск того, что что-то пойдет не так. И опять же, даже если все супер идеально и гладко, мы поехали туда, где мы знаем, куда мы можем добраться, куда мы ездим каждый год, даже если это вот какой-то ближайший загород, да, и какой-то ближайший... собственная дача. Все равно хочется очень много всего сделать, очень много всего успеть, запланировать. И даже фактор погоды может сыграть свою роль. И опять же, именно поэтому мы сегодня и говорим о том, что отпуск – это не всегда отдых в классическом понимании.
6: Да. Часто бывает такое, что, например, у человека действительно всего лишь две недели всего лишь 2 недели в это полугодие, когда есть теплая погода, и он, ну, например, за эти 2 недели пытается сначала войти вообще в этот график, да, то есть то, что ему завтра не нужно вставать на работу и так далее. Как часто у нас бывает в рабочих режимах, особенно если это ответственные люди, я имею в виду их должности ответственные, то их еще и достают звонками и сообщениями с места работы. И даже случается такое, что и в отъезде, ну, то есть, когда ты открываешь свой телефон после того, как начинает работать сим-карта, приходит куча сообщений. Вот, то есть, опять же, с места работы. Каким образом можно расслабиться? И жены очень часто бывают так, напрягаются из-за этого, то есть, дают некие комментарии того, что ты...
5: Укоризненный.
6: Да-да-да, не расслабляешься, а вот все, находишься не с нами, так скажем, не на отдыхе.
5: Да, но если даже мужчина все сделал для того, чтобы находиться полноценно на отдыхе, чтобы никто ему не звонил, не писал ни в один мессенджер никуда, что все дедлайны были закрыты ровно до дня X, до этого самого отпуска и отдыха, то мы запланировали, что в первый день нашего отпуска мы идем, например, на пикник на даче, или мы там собираем гостей, или просто какой-то у нас активный, не знаю, поход на озеро, и там мы катаемся на сапах. А человек просто устал до такой степени, что он не может вообще встать и куда-то пойти. А программа максимум, а программа супер насыщенная.
6: Да. Знаете, у меня был такой случай в практике, когда один из моих коллег отключил действительно все свои телефоны, были недоступны мессенджеры, но человек такой, который, ну, радостно делится своим отдыхом, да,
5: в соцсетях?
6: Аудиторией в соцсетях. Так его начальник нашел его в социальных сетях, как бы, и написал ему: «Возьми трубку, очень важный вопрос». Вот, соответственно, бывают и такие моменты, поэтому, ну, я, честно сказать, не встречал людей, ну, наверное, и это может быть правильное поведение тех, кто вообще недоступен, так скажем, во время отпуска. Ну, все-таки какой-то вот элемент информационности ты оставляешь. Вот.
5: При присутствии в повестке.
6: Конечно.
5: Ну, хорошо, а какой тогда совет дать вот в этом вопросе, когда все-таки случился отпуск? Случился отпуск в тех условиях, в которых он сейчас может быть. Кто-то долетел до своего места, кто-то доехал до своей дачи, кто-то отключил телефон на какое-то время, кто-то не может отключить телефон. Но как сделать так, чтобы все-таки минимизировать этот стресс хотя бы в первые дни своего отдыха? Чтобы отоспаться, чтобы... прийти в себя, если это вообще возможно.
6: Ну, вы знаете, вот у меня есть такой вот, ну, как бы лайфхак, то есть и как я делаю. Допустим, я просто сим-карту переставляю в обычную звонилку, и я считаю так, если человеку нужен я, да, то он мне, ну, потрудится позвонить. Просто это меня уже отключает от каких-то мессенджеров, да, то есть вот это все читать, отвечать, на это время очень много уходит. Соответственно, если какие-то экстренные звонки, в том числе для родственников, да, они могут, ну, произойти. Если тебе не звонит никто, ну, значит, все окей. А писульки, в принципе, ты можешь прочитать и потом.
5: Ну, вот. То есть, значит, это не так срочно.
6: Значит, не так срочно, да, значит, не так срочно. Это, опять же, для тех людей, конечно, кто знает мой номер телефона. Бывает, потому что очень важные какие-то сообщения, кто-то тебя новый разыскивает, так скажем, из пациентов. Но, тем не менее, пациенты, ты как бы всех не сможешь, не всем помочь.
5: Особенно, бы, да? В отпуске.
6: Особенно в
5: тут
6: отпуске.
5: Тут в рабочий-то поэтому... день...
6: Да, ты стараешься тех людей, которых ты ведешь, конечно же, вести, но, тем не менее, все равно их предупреждаешь о том, что ты находишься на отдыхе.
5: Ну, то есть, и вот этот лайфхак вы советуете распространить, да, на, скажем, практику тех, кто работает и по другим профессиям.
6: И по другим профессиям тоже, и вообще, как бы, здесь... попытаться действительно от телефона, от тех событий, которые у вас были там, на месте вашего проживания и работы, как бы от них отключиться и посмотреть, что вокруг вас сейчас находится.
5: А что касается новостей, опять же, то есть, хорошо, допустим, можно не читать там личные сообщения, а вот какой-то информационный фон. Ну, в наших программах периодически эксперты дают советы, что там главные новости вам расскажет продавщица в магазине, и не обязательно читать их все, если вы не работаете непосредственно там, ведущим новостей или в какой-то информационной службе. Вот вы как думаете?
6: Ну, вот смотрите.
5: Но это, опять же, это совет хороший для женщин, например, а для мужчины, для главы семьи, которому нужно предсказывать, которому нужно как-то долгосрочно планировать.
6: Ну да, вот, к сожалению, у нас вот работа предсказателей, ну, различного рода аналитиков, она, ну, стала востребованной, особенно в тревожные времена, да, то есть каждый человек пытается более-менее, как бы, проанализировать и свою точку зрения, да, высказать в разных направлениях, да, в экономике, там, в политике и так далее и тому подобное, то есть, но это все больше, еще больше путает карты, да, и, соответственно, у тревожного населения он этот запрос не закончится. Они всегда будут искать каких-то спикеров для того, чтобы удовлетворить свою главную проблему. Это снятие тревожности. Ну вот, например, простая ситуация, когда почему-то вот ну, все слушают новости, да, например, сколько завтра будет стоить гречка. А то, что, например, в этом регионе будет землетрясение, да, никто как бы, ну, или планирует, или возможно землетрясение, как бы, да, никто об этом, ну, не читает. Я имею в виду в том смысле, что не готовится к этому конкретно событию. И очень часто бывает так, что природные явления происходят как-то внезапно, да, и, собственно, вот людей застают врасплох эти вот моменты. Поэтому, ну, я бы сказал так, что
5: пересмотрите... Считайте важное,
6: переоцените, да, вот эту повестку своей ленты новостной, то есть, в первую очередь, погоду смотрите, какие-то природные явления, какие-то, я не знаю, там, смерчи или наводнения, или какие-то другие события должны быть для вас важнее, чем цены на какие-то товары, вот, поэтому здесь или там, я не знаю...
5: Ну, только если вы специально не закладываетесь что-то купить, например, телевизор в следующем месяце, и тогда вы как-то, конечно, следите и за курсом валюты, за импортными товарами и да, так далее, да. И за наличием этих
6: или
5: телевизоров.
6: Или купите дорогой телевизор и не ездите в отдых, тогда на отдых получается так. Вот вам, пожалуйста, смотрите тревел-шоу. Ну, как бы тут всегда есть выбор здесь в этом случае. Вот, поэтому я бы хотел сказать, что... Большинство людей, конечно же, хотят отдыхать, хотят отключаться от тех событий, то есть и вообще это биологически необходимо нам, потому что переключение очень важно для работы, нормальной работы, функционирования и психики, и головного мозга, нервной системы, в конце концов.
5: Лето нам для этого и дано, но да. Вот этим летом есть ощущение, что отключиться не получается.
6: Ну вот, все-таки у большинства людей, ну вот, насколько мы видим сейчас, да, вот, вокруг этого здания получилось отключиться, ну, то есть, и сегодня прекрасный день субботний, люди ходят, радуются, людям весело, они ходят в эти летние кафе, веранды, да, открылись на сегодняшний день, то есть, поэтому я думаю, что это все зависит от того, каким образом человек мотивирован отдыхать. Или не отдыхать, отключаться или не отключаться, да.
5: Ну и опять же, если не отключаться и если не жить своей собственной жизнью, то и помочь в какой-то экстренной ситуации близким, родным, просто не будет ресурса. Поэтому это действительно необходимость, за которую, в общем, которая нужна так же, как определенная гигиена, как зубы почистить, также чуть-чуть отдохнуть, переключиться и восполнить свой собственный ресурс, чтобы быть полезным и себе, и родным, и обществу, и так далее. Ну вот, а если мы говорим про ну, такую традицию отдыха, мужского отдыха летом, рыбалка, баня, насколько это помогает или наоборот это в каком-то смысле в долгосрочной истории может привести и к усугублению проблем? Здесь, наверное, к вам как к врачу-наркологу вопрос.
6: Ну, во-первых, начнем с того, что вообще, в принципе, как-то ну, тратить свой отпуск на рыбалки и на бани, как бы, да, ну, это немножечко было бы неправильно или, может быть, странно, потому что ты можешь, в принципе, себе позволить это каждую неделю делать. Ну, то есть, вот, пожалуйста, с работы вышел после пятидневки, пошел там в баню, а на следующий день можешь поехать на какой-то ближайший пруд и порыбачить. Если мы говорим о том,
5: если мы говорим только про рыбалку, как рыбалку.
6: Да, как рыбалку, как рыбалку. То есть, ну, а если, допустим, тебе хочется как-то поймать какую-то хорошую большую какую-то интересную морскую рыбу, то, конечно, ради этого есть возможность, и же, там, было бы очень хорошо потратить отпуск, допустим, да, вместе. Но отпуск все-таки это такая история семейная. То есть, если человек семейный, даже неважно, он женат или замужем, он там проводит со своими близкими родственниками этот период времени. То есть, вот отпуск, как я его считаю, он нам дан для того, чтобы мы максимально то время, которое не могли получить в плане вот ежедневной работы, общения с родственниками, как раз-таки насытиться этими моментами и уже, так скажем, радостными, заряженными, получив всю эту энергию от своей семьи, включиться обратно в процесс зарабатывания денег для следующего отпуска.
5: Да, и здесь тоже важно договориться, да, о том, какой будет совместный досуг и совместный отпуск, чтобы это всех устроило. Или отдохнуть друг от друга, и каждый поехал в свое путешествие, да. Женщины пошли в салон красоты, а мужчины на рыбалку. Ну, а если мы говорим про, скажем так, рыбалку в не самом, наверное, лучшем смысле этого слова, когда все-таки это сопряжено с употреблением алкоголя, опять же, чрезмерное употребление вредит здоровью, когда это все сопряжено с вредными привычками, то, что казалось бы многим мужчинам, то есть вот эти ложные ожидания, что это может помочь снять стресс в краткосрочной перспективе, а в долгосрочной, конечно же, это все депрессанты.
6: Да, знаете, некоторые жены вот боятся отпусков, как бы отпусков своих мужей, потому что это непрерывное пьянство, непрерывный такой туман и невозможность выйти из этого запоя. Поэтому они говорят, ну вот работа хоть удерживает его от этого употребления, и вот мы в выходные дни видим, каким образом он взаимодействует с алкоголем, а если мы будем в отпуске, то это просто будет ужас. Поэтому, конечно, в этом плане это уже есть заболевание, это уже есть зависимость, тут уже другие подходы и другие планы и так далее. И вообще намного печальнее говорить о том, что, например, в семье ну, злоупотребляют или чрезмерно употребляют алкоголь оба родителя, оба партнера, пусть даже если у них нет детей, но тем не менее это, конечно, взаимное, так скажем, взаимный подгон к употреблению однозначно вредит в целом здоровью этих людей. Поэтому здесь в этом отношении, ну, как бы есть различные темы отпусков, и вот эти алкоотпуска, это, к сожалению, уже сейчас мы констатируем факт, уходит в прошлое, то есть все больше и больше, что радует молодых людей, рассматривают другие виды отдыха, это какие-то экстремальные, какие-то туристические, какие-то походы, какие-то такие неизведанные, в том числе и в нашей стране, места, то есть очень хорошо развивается внутренний туризм, то есть если люди хорошо зарабатывают, например, в Москве, то они могут поехать или на юг нашей страны, или вообще на Дальний Восток, и там прекрасно провести время.
5: Ну, а что касается, опять же, риска злоупотребления, летом он возрастает? Ну, потому что шашлыки, пикники, какие-то спонтанные застолья, которые возникают, потому что погода хорошая, потому что больше шансов куда-то пойти, даже в тот же ресторан.
6: Да, риски возрастают, и вообще употребление в такое теплое время года, оно возрастает, особенно слабоалкогольных напитков. То есть, если мы видим то, что, например, зимой, а у нас такой зимний регион, люди, ну, не будут сидеть на лавочке, да, и употреблять как бы крепкий алкогольный напиток.
5: Конечно, потому что просто холодно.
6: Потому что холодно, да, с одной стороны, с другой стороны, это как бы совсем, ну, социально неприемлемая, да, история. То вот сидеть с каким-то слабоалкогольным, ну, казалось бы, вроде бы не так уж и здесь в этом случае вычурно. Вот поэтому, конечно же, здесь риски есть, и в теплое время года мы предупреждаем граждан о том, что лучше не злоупотреблять алкоголем, а перейти на какие-то другие виды отдыха.
5: И в этом смысле тоже летом возрастает риск стресса, да, поскольку это стресс и для самого человека, для его здоровья, и для его близких.
6: Однозначно. Употребление алкоголя сегодня – это стресс завтра. Это факт.
5: Мы сегодня говорим о том, как мужчинам бороться со стрессом этим летом, какие виды отдыха могут помочь, какие, наоборот, усугубляют проблему тревожности, усталости, накопленного выгорания. Об этом тоже поговорим совсем скоро, сразу после новостей.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: В Москве 19:30, в студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. Во Внуково ввели ограничения, аэропорт принимает, не принимает и отправляет рейс по согласованию с соответствующими органами, сообщила Росавиация. Ранее такие же меры были введены в Домодедове. 4 человека ранены в ЛНР при ударе ВСУ. Была атакована точка быстрого питания на центральном рынке Сватово, сообщил глава региона Леонид Пасечник. По его словам, пострадали 2 мужчин и 2 женщины. Глава региона уточнил, что 3 раненых доставили в больницу Сватово, а 35-летнюю женщину в тяжелом состоянии перевезли в Луганск. Футбольный клуб «Ботафого» отказался от матча с ЦСКА и «Динамо» в Москве. Бразильская команда уведомила об этом соперников. Решение принято в одностороннем порядке, вопреки оформленным договоренностям и сделанным ранее официальным анонсом. Свое решение «Ботафого» объясняет внутренними причинами на уровне совета директоров клуба, сообщает пресс-служба «Динамо». 4 июля «Ботафого» должен был сыграть с московским ЦСКА, 10 числа с «Динамо». Отмечается, что условия участия бразильской стороны были заранее согласованы, включая ответственность в виде неустойки за неявку на турнир. В прошлом году в братском кубке участвовали московский «Динамо» и ЦСКА, а также сербские «Партизан» и ОФК. Победителем стало «Динамо». Далее новость Лент-информагентств. Внуково принимает и отправляет рейс по согласованию с соответствующими органами, сообщает Росавиация. Подробности через полчаса. В Чехии установлен температурный рекорд. Воздух в стране прогрелся до 40,6 градуса. Об этом сообщил Чешский гидрометеорологический институт. Предыдущий максимум был зафиксирован в августе 2012 года и составил 40,4 градуса. По прогнозам синоптиков, завтра в Чехии столбики термометров могут подняться выше плюс 41. Далее о валюте и погоде в Москве. Курс юаня на выходные понедельник 11 рублей 34 копейки, доллар 77 рублей 6 копеек, евро 87 рублей 40 копеек. В Москве в эти минуты плюс 18. Завтра ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, и до плюс 25. Атмосферное давление при этом будет выше нормы и составит 749 миллиметров ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
2: Говорит Москва. Реклама.
7: Шел Иванушка дорогою длинную, и решил он эту дорогу перейти по переходу пешеходному. А навстречу ему грузовик. Что делать?
8: Как что? Капюшон снять, наушники, по сторонам посмотреть, подождать, пока грузовик остановится, водителю кивнуть и идти. А, ручкой еще помахать в знак благодарности. Так-то.
7: Вот и сказки конец. А кто соблюдает правила безопасного перехода, молодец.
9: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России.
10: Наставники помогают сохранить традиции и передать профессиональные знания новым поколениям. Именно так формируется уважение к труду и ответственность за результат. Проект социальной рекламы реализуется при поддержке компании «Русский уголь».
11: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
12: Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. В это воскресенье тема программы «Новые нормативы Минздрава». Врач-сексолог уходит, врач долголетия приходит. Кто и как будет нас лечить? В эфире кандидат медицинских наук, терапевт-гастроэнтеролог Алена Поташова и врач-психотерапевт, сексолог Амина Назаралиева. В это воскресенье после 17 часов. Большая перемена. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
13: Gomez, Jordi Alba, Lionel Messi!
14: Oh my goodness!
13: Lionel Messi does it again, he's superhuman!
14: It's broken for Fabregas, now it's Iniesta, this is it, that's the goal!
15: Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах, Месси и Роналду бьются за золотой мяч, а российский футбол продолжает удивлять, мы это обсуждаем вместе с вами.
16: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва».

0: Меня зовут Вероника Романова. Это программа «Личные обстоятельства», где мы обсуждаем самое важное. Сегодня говорим о том, как помочь мужчинам справиться со стрессом летом. Именно этим летом, поскольку оно такое информационно насыщенное, не у всех получается отключиться от тревог, от проблем и актуальных новостей, опять же. Пишите ваши вопросы. СМС-портал +7 925 48 948. Телеграм для ваших сообщений говорит МСК-бот. И не забывайте, что нашу трансляцию можно не только слушать по радио, но и смотреть видеоверсию в Ютьюбе, ВКонтакте, в Рутьюбе. Также есть чат в Максе. В общем, пишите, делитесь рекомендациями или просто слушайте. Отвечает на наши вопросы врач-психотерапевт, нарколог, кандидат медицинских наук, руководитель экспертного центра «Новый взгляд» Марат Сараев. Марат, еще раз приветствую. И вот, что касается, опять же, мужского отдыха, таких традиций мужского отдыха. С одной стороны, вы сказали, что многие женщины боятся ехать в отпуск, вообще бояться наступления отпуска у мужчин, потому что начнется запойный период. А с другой стороны, даже если нет этого отпуска, но есть выходные, вот в чем опасность, скажем так, не отдавать себе отчет в том, что в выходные этот запойный период, пусть более краткосрочный, да, но тем не менее все равно присутствует. Пусть это не две недели, а каждые выходные.
1: Угу. Ну, дело в том, что человек, который вот злоупотребляет алкоголем выходные дни, он все равно оставляет какую-то такую форточку осознанности, да, то, что вот ему через какое-то время необходимо привести себя в форму и пойти на работу. В опасности вот таких длительных отпусков мы видим опасность именно в том, что человек уже перестает... отключает свою ответственность, перестает думать об этом, то, что вот кто-то может ему или что-то может помешать злоупотреблять алкоголем. Поэтому происходит такое огульное и неконтролируемое употребление. Ну, человеку самому, конечно, кажется, что он все контролирует, но близкие родственники, к сожалению, наблюдают обратное.
0: Ну, здесь мы опять же даем дисклеймер: чрезмерное употребление вредит здоровью. А вот что касается выходных, насколько это тоже иллюзия, что человек все контролирует?
1: Иллюзия заключается в том, что у человека есть как раз-таки непосредственно ощущение контроля, что все может в любой момент остановиться по его хотению.
0: И до понедельника.
1: До понедельника, да, но это может длиться какое-то время на самом деле, и как будто бы человек отдает себе отчет, но на самом деле... болезнь не стоит на месте, динамика отрицательная всегда в пользу того, что увеличивается и количество употребляемого алкоголя, увеличивается и время употребления. Вот, поэтому это не может не вызвать серьезную интоксикацию и изменение поведения человека, которое приводит к тому, что он в таком состоянии уже не отдает отчет своим действиям.
0: Про обратную грань поговорим, может быть, немножко неожиданно, про спорт. Это, конечно, социально одобряемая история борьбы со стрессом, и хорошо, что действительно растет и количество площадок воркаута, летних зон для занятия спортом, и популярность разных программ, марафоны, велопробеги и так далее, и мы видим растущий спрос, интерес, но... есть ли в этом какой-то стресс-фактор? Можно ли говорить о том, что мужчины, которые вот в этой другой грани, да, здорового образа жизни, не всегда расслабляются, не всегда борются со стрессом, не всегда этот стресс снимают, а наоборот?
1: Угу. Ну, вы правы в том, что есть категория людей, которые не могут решить проблему стресса, а они переключаются с этой истории на, например, такие отвлечения, как, например, спорт достижений. То есть вот люди, у которых есть серьезная такая система стрессополучения, они думают, что за счет каких-то серьезных спортивных мероприятий, за счет подготовок к ним, они смогут решить проблему своего внутреннего, так скажем, стресса и психического какого-то дискомфорта. Да, это на какое-то время снимет им эту проблему, но до конца ее не решит. И я бы сказал здесь, я говорю не о том, что, пожалуйста, обращайтесь к психотерапевтам, психологам и так далее. Бывает такое, что и психотерапевт затрудняется помочь человеку. Я в большей степени за такой комплексный подход, то есть где мы

0: и регламентируем, так скажем, физическую нагрузку, есть психотерапевтический курс, иногда приходится подключать лекарственную терапию. Ну и в целом, я думаю, что вот это вот все, то, что я сейчас перечислил, как раз-таки является таким универсальным способом человеку борьбы со стрессом.
1: Ну, то есть, если мы берем только спорт как способ снять стресс, то здесь тоже возникают определенные риски.
0: Да.
1: Например, в буквальном смысле убежать от какой-то проблемы не получится, если она не решена. То есть это тоже будет некой формой зависимости. Конечно, не такой опасной,
0: так
1: как алкоголь или запрещенные препараты, но тем не менее, да, это все должно быть очень бережно к своему здоровью реализовано, в том числе после консультации с врачом, опять же, кому разрешен бег, да, кому допустимы определенные нагрузки, а кому нет.
0: Ну, конечно, да, безусловно, вы правы. Мы ведь практически ежегодно в разных странах слышим о случаях, когда вот любители, пробегая какие-то длинные дистанции, или, например, триатлонисты и так далее, любые люди, которые сейчас получают такую вот стресс и нагрузку физическую, даже доходят до летального исхода. И, к сожалению, это говорит о том, что действительно за погоней решить свои стрессовые проблемы за счет спорта люди не видят других проблем, и они небережно относятся к своему здоровью.
1: Ну, или видят проблемы, но просто хотят от них в прямом и переносном смысле сбежать.
0: Да, да. Но, опять же, как вы правильно сказали, занятия физкультурой, опять же, физическая культура, да, очень хорошее словосочетание, которое здесь в этом случае, я считаю, необходимо заменить слово «спорт». Потому что спорт или спортивные мероприятия больше, наверное, подходит здесь как спорту достижений профессионалов, да, то есть именно я пошел на спорт, очень многие люди говорят, допустим, да, но ты пошел заниматься физкультурой, то есть, да, это вот хорошее там упражнение, которое, да, тебе дают какую-то нагрузку, опять же, под контролем все это должно быть, но с учетом того, что ты не спортсмен, с учетом того, что ты не подготовлен, у тебя есть какие-то хронические заболевания, и особенно для тех людей, которые вчера или позавчера еще употребляли алкогольные напитки, а сегодня хотят решить проблему похмелья за счет вот такой нагрузки физической. Это
1: как будто компенсировать, да?
0: Абсолютно, да. Да. Это противопоказано однозначно.
1: Потому что это нагрузка на сердце, на организм?
0: Сильнейшая. Вот. Я знаю, что многие люди таким образом пытаются вот за счет бани, за счет плавания, за счет того, что они парятся в бане и бегают или играют в какие-то игровые виды.
1: Падл тот же самый сейчас крайне популярный.
0: Раньше это был большой теннис, там, да, вот люди после похмелья, так скажем, или в состоянии похмелья шли именно в эти. У меня, ну, к сожалению, в анамнезе у нескольких пациентов были еще дополнительные инфаркты в результате этих нагрузок. Вот, просто люди таким образом привыкают решать проблемы. И, как вы сказали, если человек зависим, то он также становится зависимым от физических нагрузок. Это факт.
1: Ну, просто летом больше соблазн вдруг начать заниматься спортом или компенсировать какие-то свои вредные привычки какими-то полезными, вот именно социально одобряемыми, и не соизмерять нагрузку. Делать это без тренера, делать это с помощью каких-то, может быть, онлайн-тренировок, не подходящих тебе индивидуально. То есть, когда это не индивидуально с тобой работает, тренер контролирует твою нагрузку, твое состояние, или когда ты консультируешься с врачом, а когда просто открываешь первое попавшееся видео и начинаешь брать очень большой вес, который тебе там либо не подходит, либо противопоказан по твоему здоровью, состоянию той же спины, позвоночника и так далее. И именно летом соблазн увеличивается, потому что все вокруг начинают заниматься спортом. Как будто бы ты это видишь, потому что многие выходят из спортзалов, выходят на воркаут-площадки, и многим тоже хочется.
0: Да. Абсолютно так и есть. Люди, ну, видят, опять же, как вы в начале нашей встречи сказали, что вот мужчины радуются летним одеждам женщин, походкам легким, да, и так далее, прическам, то здесь в этом случае и тоже в том числе мотивирует какая-то группа людей, которая занимается, безусловно, летом ты их видишь чаще, лучше их видишь. Этих вот мы сейчас видим в парках, очень много таких массовых бесплатных мероприятий проводится, там йога, какие-то там мастер-классы от спортсменов. Это прекрасно радует и мотивирует. Я думаю, что, опять же, к этому подходу, именно к спортивному в части вот физкультуры, я думаю, тоже нужно подходить осознанно и осторожно. То есть не сразу бежать без той же даже элементарной разминки в эти вот все ради каких-то там впечатлений или фотографий, да, что вот вы выложите в социальные сети.
1: Ну или предварительно все-таки получить консультацию врача, который скажет, что можно, что нельзя, и вообще, что с твоим состоянием здоровья, чтобы этот стресс в итоге не усугубить методами снятия стресса, еще и социально одобряемыми, от которых ты не ждешь негативных последствий, а они вполне возможны. И мы здесь в нашей программе должны в том числе об этом предупредить. Ну а если у человека вообще нет ни выходных, ни желания, может быть, там, заниматься спортом, какими-то прогулками и так далее, некогда отдыхать. Вот все отдыхают летом, а я буду работать, потому что я создаю, имеется в виду мужчина, создает себе задел на будущее, заботы о своей семье и так далее. И, ну, скажем, перерабатывает, перегружается, не отдыхает. К чему это может привести? И где вот эта грань?
0: Ну, мы знаем много семей, где, например, мужчина отправляет свою семью на отдых, да, а сам продолжает работать летом в том числе. Ну, это приведет однозначно к дисбалансу, потому что семья приедет отдохнувшая. Если это нормальная семья, я имею в виду в том смысле, что жена хорошо относится к мужу, она, ну, как бы будет до конца его мотивировать на то, чтобы он поехал вместе с ними отдыхать, я имею в виду.
1: Или, по крайней мере, не будет давить на чувство вины, что что же ты такой хмурый, что же ты не улыбаешься, что же тебя ничего не радует.
0: Да. И в любом случае это, так скажем, бомба замедленного действия, потому что вот это вот состояние неудовлетворенности и не отдыха, вот это вот социальное и другие виды выгорания, которые происходят, да, с человеком, они приведут к тому, что рано или поздно, как раз-таки в самые ответственные моменты, ты будешь просто чувствовать себя плохо, и это вот твое состояние, оно передастся твоей семье, которая прекрасно отдохнула, все было хорошо. Поэтому я считаю, что как бы если, допустим, берем мы отдыхи такие, как я вам сказал, летние, и они должны быть семейными, то для меня не совсем понятно, почему, допустим, ну вот супруги ездят отдыхать отдельно. То есть я думаю, что им нужно делать это вместе однозначно, если она, эта семья, как бы она не дисфункциональная, а у нее все в порядке. То есть, но во время отдыха, так же, как и в вашем городе, можно придумать различные виды развлечений. Например, как вы сказали, жена пошла в какой-то там спа-салон, который в этом городе прекрасно известен, а мужчина пошел, например, там ездить на велосипеде, да, в какой-то парк. То есть потом они приходят в этот же свой отель и друг другу рассказывают приятные впечатления, какие были прекрасные там и так далее, и пытаются позвать на ту или иную активность.
1: То есть совместный отдых, но раздельные активности. Вот ваш рецепт как раз такому идеальному летнему отдыху в случае, если представления об отдыхе в семье разные. Именно потому, для того, чтобы наполняться каждый своим, тем, что нравится, и потом в итоге встречаться наполненными, да, и позитивными, и отдохнувшими, не просто разъезжаться в разные стороны, да, при возможности. Но, конечно, мы понимаем, что кому-то необходимо оставаться в городе, работать, платить кредиты, кому-то необходимо взять вторую работу летом, поскольку кажется, что сил как будто бы больше, понимаете, световой день прибавляется, и есть иллюзия того, что ты можешь успевать больше, что солнце встает уже в 4 утра, и в 11 вечера ты вполне еще можешь работать, и тебе даже не кажется, что ты уже 20 часов, по крайней мере, работаешь из 24. В этом тоже ведь есть опасность.
0: Есть опасность, и поэтому Вот людям, которые так делают или там думают об этом, да, чтобы вот взять еще какую-то подработку и так далее, пожалуйста, подумайте о том вообще, ради чего вы работаете.
1: Ну, здесь в целом все примерно понимают, ради чего мы, конечно. Да. Тут скорее вопрос, в каком состоянии вы подойдете к точке, где вы не сможете работать уже даже на одной работе.
0: Да. Да, конечно. Я имею в виду, вот, конечно, у всех есть и материальные проблемы, расходы, кредиты, как вы сказали, и их нужно закрывать, есть обязательства. Но если человек хочет чего-то большего, и опять же работает ради того, чтобы взять еще один какой-то кредит, ну, то есть на какую-то неизвестную нам услугу или предмет, да, который хочет человек купить. Вот тут вот нужно, конечно же, поработать с самим собой с точки зрения верности ориентиров и желания, то есть сопоставить свои возможности с своими желаниями. Это очень важно, прежде чем что-то вы делаете и так далее, потому что благодарность самому себе тоже является одним из важных психологических элементов вообще удовлетворенности.
1: И, возможно, какой-то более дорогой предмет и не понадобится в случае, если вот эта психотерапевтическая работа будет проделана.
0: Да.
1: Но еще, наверное, важно вообще поговорить о том, почему мужчины редко признаются в усталости, в том, что уже на пределе, в том, что есть выгорание. Мы очень много говорим об этом выгорании, но при этом сами мужчины редко признаются себе и своим близким.
0: Вообще, как бы так скажем, мужчины, они, наверное, редко могут представить себя там в роли жалобщиков, да, то есть вот то, что со здоровьем какие-то проблемы есть, или даже не рассказывают своим женам о том, что есть какие-то вопросы на работе. Ну, то есть очень много таких мужчин на самом деле. И это как бы изначально неверная позиция. Почему? Потому что проговаривать какие-то свои вопросы, рассказывать о своих каких-то страхах, это нормально. И, собственно, здесь это очень важно, чтобы очищать свой фон и свой мозг, свое сознание, делясь с кем-то вот своими переживаниями. Потому что это одна из первых, вы знаете, вот моментов, один из первых моментов, который мы используем в работе с зависимостями. То есть, когда человек приходит, вот он что увидел, то и поют. Допустим, да, вот ему не понравилось, что как один из пациентов в клинике что-то сказал кому-то за приемом пищи, допустим. Да. А в жизни человек бы не обратил на это внимания, но отложилось бы напряжение. То есть возмущение возникло в этот момент, но он его не проговорил. И вот выстроена таким образом программа, что все свое возмущение, вот какое-то напряжение человеку дано право высказать. Но, конечно же, не в грубой форме, да, а в спокойной форме. И тот человек, который являлся причиной этого напряжения, он должен его выслушать. Это тоже такая игра, работа над тем, что один должен слышать со стороны, как его оценивают, второй умеет рассказывать про свои чувства. Это такой психотерапевтический процесс, собственно, помогающие. Я вот призываю всех пользоваться этими рецептами.
1: В семье.
0: В семье. Безусловно, так и есть. Мы так и говорим, что в семье вы тоже не должны превращаться в молчунов, которые взрывные, да, молчат-молчат, а потом как бы происходит какая-то беда. Лучше проговаривать заранее, что вам не нравится. Но и принимать тому человеку, который принимает, так скажем, этот негатив, тоже очень важно, верно.
1: Но здесь, опять же, высказывания, да, помогают, что мне неприятно, когда ты делаешь вот это, да, не ты такой плохой делаешь вот это, а мне неприятно, мне от этого больно, мне от этого обидно, то есть тогда это тоже не превращается в оскорбление через высказывание, все, что говорится.
0: Ну, конечно, главное, знаете, не превратиться в гештальт-семью, где, знаете, муж и жена психологи и целыми днями только говорят о том, что ты знаешь, давай-ка соблюдать границы, пожалуйста, отойди от меня на расстояние полутора метров, не дыши в мою сторону, мне это некомфортно и так далее. Ну, то есть как бы важно все-таки оставаться людьми со своими какими-то дефектами, какими-то, может быть, не совсем нравящимися элементами быта, но объединяющее, общее, семейное важнее, я думаю, чем вот эти вот все нюансы мелкие.
1: Что еще может летом помочь мужчинам снимать стресс, справляться со стрессом в ситуации, в которой, ну, внешний фон ты не можешь изменить, но хотя бы свое внутреннее состояние?
0: Вы знаете, я бы вот посоветовал мужчинам больше не смотреть какой-то контент, допустим, да, в телефоне, новостной. То есть и так есть напряжение, да, определенное. То есть вы на работе, среди коллег, даже если не читаете новости, то вам их насильно расскажут, да. Вы не насыщаетесь этим информационным полем, знаете, для того, чтобы, ага, я им завтра как бы отомщу. То есть я буду им рассказывать теперь полдня новости, да, пусть они меня слушают. Почитайте какую-то хорошую литературу. Ну, то есть вернитесь вот к какой-то такой... Старый период времени, когда, знаете, было огромное количество людей, сидящих в парках, на скамейках и читающих какую-то литературу, книжку,
1: играющих в шахматы.
0: Играющих в шахматы, в шашки, в домино. То есть вот такое молчаливое общение между собой и самим собой, получением действительно какой-то важной информации для вашего мозга, это очень важно. И плюс, если вы хотите отключиться от какого-то негатива, то и не встречайтесь с теми людьми, поставьте на них границы, то есть которые приносят вам какие-то нехорошие новости или заставляют вас слушать их. Вот. В свободное время попытайтесь немножечко хотя бы вот до того, как вы придете домой, то есть вот немножечко, чтобы у вас было время для перезагрузки с рабочего режима на домашний. То есть вот у вас есть время, да, понятное дело, в дороге, но остановитесь перед домом, посидите немножечко, отдохните.
1: Погода позволяет?
0: Погода позволяет, подумайте, может быть, где-то там возле дома в окрестностях погуляйте. Безусловно, без вредных привычек, да, все это должно быть абсолютно трезво. Вот, и уже вы поймете и почувствуете, что вы вот готовы. Вот если у кого-то есть домашние животные, то можно, например, прийти домой, оставить рабочие вещи и взять собачку и погулять с ней перед тем, как вы зайдете домой. Вот, и уже будет польза двойная, так скажем. И вы немножечко подготовились к приходу домой и собачкой погуляли. Замечательно.
1: Ну и опять же можно где-то одну остановку метро пройти пешком, да? Для того, чтобы немножко замедлиться, для того, чтобы перезагрузиться, подышать свежим воздухом и при этом не перегрузить себя спортом. Но, тем не менее, этот спорт будет присутствовать хотя бы в качестве такой прогулки. И можно даже вместе с там, супругой договориться и встретиться заранее на одной остановке метро до вашего дома и пройти вместе для того, чтобы обсудить какие-то вопросы и этот стресс весь выдохнуть вместе и домой зайти уже наполненными. У нас буквально остается минутка. Что-то еще мы пожелаем мужчинам для того, чтобы наполниться и справиться со стрессом?
0: Мужчинам мы пожелаем оставаться мужчинами, пожелаем им успехов и удачи и крепкого здоровья, чтобы они сохранили все свои семьи, но прежде всего, конечно же, думали тоже в том числе о своем здоровье. Важно и психическое, и физическое здоровье. Всего самого наилучшего, ну, чтобы в их семьях было процветание и успех.
1: Спасибо большое. Марат Сараев сегодня был у нас в гостях. Это программа «Личные обстоятельства». До встречи через неделю.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: В Москве 8 вечера, в студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. Средства ПВО сбили 5 дронов на подлете к Москве. Как сообщил мэр Сергей Собянин, специалисты экстренных служб прибыли на место падения фрагментов аппаратов. Таким образом, с начала суток уничтожены 16 дронов, направлявшихся на столицу. Аэропорты Внуково и Домодедово обслуживают рейсы по согласованию с соответствующими органами. Пассажиров предупредили о возможных корректировках в расписании. Число погибших в результате удара ВСУ по автомобилю под Брянском увеличилось до 2. Скончалась женщина, раненая при атаке дрона «Камикадзе» в селе Петриотинка. «Врачи сделали все возможное», — сообщил в РИО губернатора региона Егор Ковальчук, цитата. «Выражая глубокие соболезнования родным погибших, никаких слов не хватит, чтобы восполнить потерю близких. Всем семьям будет оказана материальная помощь и поддержка», — написал он в МАКСе. Ранее сообщалось, что в результате атаки на месте происшествия погиб водитель. В Москве мошенники обманули пенсионера на 31,5 миллиона рублей. Жертвой злоумышленников стал 89-летний мужчина. По данным столичной прокуратуры, аферисты установили контакт с потерпевшим, выдавая себя за сотрудников правоохранительных органов. Они сообщили пожилому мужчине, что от его имени были переведены деньги преступнику, после чего заявили о возбуждении уголовного дела и необходимости оказать содействие. Пенсионер согласился сотрудничать. Курьер доставил ему некие процессуальные документы и взял обязательства о неразглашении. После этого мошенники убедили москвича снять деньги со счетов и передать курьерам. В общей сложности мужчина отдал злоумышленникам 31,5 миллиона рублей. Аферистов ищут. В Турции женщина случайно выбросила килограмм золота. Это произошло в провинции Бурса. Супруг местной жительницы Седаир Курнас сообщил порталу Тейр Хабер, что золото он копил годами и планировал потратить на покупку дома. В материале говорится, что во время уборки женщина приняла пакет с драгоценным металлом за мусор и выбросила. Семья обратилась в полицию. Сейчас в районе проживания идут активные поиски. Уточняется, что стоимость накопленного оценивается в 6 миллионов 130 тысяч турецких лир. Это примерно 133 тысячи долларов. Далее, в валюте и погоде. Курс юаня на выходные понедельник 11 рублей 34 копейки, доллар 77 рублей 6 копеек, евро 87 рублей 40 копеек. В Москве в эти минуты плюс 19, завтра ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков и до плюс 25. Атмосферное давление будет выше нормы 749 миллиметров ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
2: Говорит Москва.
4: 94,8 FM.
5: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преград.
6: Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
7: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
8: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. В этот понедельник гость в студии, старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. Умные парни. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
9: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
8: Авторская программа Романа Бабаяна. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Каждое утро по будням с 8 до 10 часов. Программа Алексея Гудошникова. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10: Я прощаюсь с вами до завтра, и да пребудет с вами сила.
2: Найдите «Радио говорит Москва» в социальных сетях. Яндекс.Дзен. Говорит МСК. Новости, которые попали в эфир, и те, что до него не добрались. ВКонтакте. Говорит Москва. 94,8 FM. Название станции вводите кириллицей. Смотрите трансляции и записи программ в нашем YouTube-канале «Говорит Москва».
11: «Говорит Москва».
2: И подписывайтесь на Telegram «Говорит МСК». Название аккаунта набирайте слитно и латиницей. Срочные новости, комментарии, высказывания гостей, анонсы программ. Ищите наши аккаунты в соцсетях. Все они указаны на сайте «говоритмосква.ру».
11: .ру.
2: Слушать. Думать.
4: знать. Говорит Москва. 94,8 FM.

Счастье вдруг в тишине постучалось в двери. Неужели ты ко мне? Верю и не верю. Падал снег, плыл рассвет.

0: песни на радиостанции «Говорит Москва». Из архива студии грамзаписи «Мелодия».
1: И в жару,

вспоминая лучшее, когда песни были родные. Родные песни.

А был против. Начнутся пеленки. И для чего свою жизнь осложнять?

солнца и света. Будет в жизни дочурок моих, и что самое главное, это то, что родина будет.

как весь гражданский флот. Открыли самый дальний уголок, в который не заманят винограды. Открыт закрытый порт Владивосток. Париж открыть, но мне туда не надо. Летимым распогодится, теперь запреты снимут. Напрягся лайнер, слышен визг турбин.

НАТО. Я прав, хоть плачь, хоть смейся, но опять задержка рейса, и нас обратно к прошлому ведет. Вся стройная, как тут, да стюардессами с Одесса, похожая на весь гражданский флот.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: В Москве 20:30, в студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. Аэропорт Сочи возобновил работу, он снова принимает и выпускает воздушные суда, сообщила Росавиация. Там уточнили, что ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов. Силы ПВО уничтожили еще 3 летевших на Москву беспилотника. На месте падения работают экстренные службы, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Таким образом, с начала суток уничтожены 19 дронов, направлявшихся на столицу. Аэропорты Внуково и Домодедово обслуживают рейсы по согласованию с соответствующими органами. Пассажиров предупредили о возможных корректировках в расписании. С Украины вернулись 5 жителей Курской области и 2 из других регионов. Такие данные привела уполномоченная по правам человека Яна Лантратова. В свою очередь губернатор Александр Хинштейн сообщил, что омбудсмен встретила жителя региона на границе с Белоруссией. По его словам, 5 курян взяли в плен в 2024 году. Он подчеркнул, что Киев умалчивал о том, что эти граждане находятся на территории Украины. Хинштейн добавил, что за все время удалось вернуть 171 жителя Курского приграничья. Судьба 320 человек остается неизвестной. Синоптики анонсировали 30-градусную жару в столичном регионе. Она ожидается в Москве и области на предстоящей неделе. Температура воздуха будет достигать 30 градусов в будни. К выходным прогнозируется небольшое похолодание, сообщила ТАСС, ведущий сотрудник гидрометцентра Марина Макарова. По ее словам, 29 июня в Москве будет плюс 25, плюс 27, 30 июня до плюс 30, 1, 2 и 3 июля плюс 28, в пятницу до плюс 25. Синоптик отметил, что практически каждый день местами возможен кратковременный дождь. В следующие выходные в Москве и области ожидается плюс 19, плюс 24. Далее о валюте и фактической погоде. В Москве курс юаня на выходные понедельник 11 рублей 34 копейки, доллар 77 рублей 6 копеек, евро 87 рублей 40 копеек. В Москве в эти минуты плюс 19, завтра ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков и до плюс 25. Атмосферное давление будет выше нормы 749 миллиметров ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
0: Говорит Москва. 94,8.
2: Военнослужащие по контракту получают ежемесячные выплаты от 204 тысяч рублей. Региональные меры поддержки. Статус ветерана боевых действий. Освобождение от земельного налога. Компенсацию оплат услуг ЖКХ. Путевки в санаторий. Отпуск 2 раза в год. И другие льготы от государства. Все по-честному. Служи по контракту. Служба по контракту .рф. Объясняем .рф. Телефон горячей линии 117.
3: Симптомы. Так. Вялый. Да. Частый, ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
4: Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. В это воскресенье тема программы «Психосоматика рака». В эфире клинический психолог и физиогномист Ольга Германчук и главный радиотерапевт Минздрава России Марина Черных. Каждое воскресенье после 14 лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: «Право знать» говорит Москва. Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

Говорит Москва. Поющее сердце столицы. Родные песни.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

Говорит Москва. Поющее сердце столицы. Родные песни.

говорит Москва. Прогулки по старой столице. Родные песни.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни».

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: В Москве 9 вечера, в студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. Сбиты еще два беспилотника, летевших на Москву. По словам мэра Сергея Собянина, специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков. Таким образом, всего с начала суток уничтожен уже 21 дрон. Средства ПВО сбили за день над регионами России 124 украинских беспилотника. Их уничтожили с 8 утра до 20.00, сообщили в Минобороны. Аппараты поразили над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Рязанской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края, Крыма и над акваторией Черного моря. Уголовное дело возбудили после гибели двоих мужчин от отравления в Подмосковье. Расследование ведется по статье о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам. Как сообщили в главке Следственного комитета по Московской области, причиной случившегося могло стать употребление наркотических веществ. Там уточнили, что скончались двое 26-летних мужчин. Ранее в телеграм-каналах появилась информация о массовом отравлении в частном доме коттеджного поселка Бакеева в Солнечногорске. Сообщалось, что двое скончались, шестерых доставили в больницу с диагнозом «острое отравление неизвестным веществом». Трое из них находятся в тяжелом состоянии. Источник ТАСС в экстренных службах сообщал, что на вечеринке по случаю дня рождения собравшиеся употребляли мефедрон. В Крыму предупредили об отключениях света из-за проведения работ. Они возможны в ближайшие два дня на срок от 2 до 5 часов. Об этом сообщил в канале ВМАКСе министр энергетики региона Владимир Воронкин. По его словам, в работе по восстановлению электроснабжения Крыма задействовано более 500 специалистов. 24 июня глава республики Сергей Аксенов заявил, что в результате атак ВСУ на полуострове повреждена энергетическая инфраструктура. Введены графики отключения света. Далее о валюте и погоде. Курс юаня на выходные понедельник 11 рублей 34 копейки, доллар 77 рублей 6 копеек, евро 87 рублей 40 копеек. В Москве в эти минуты плюс 19, завтра ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков и до плюс 25. Атмосферное давление будет выше нормы 749 миллиметров ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «Мел». Радиошкола «Большой разговор». В это воскресенье тема программы «Изменения в русском языке и иностранные слова. Нормализация предлога «на». В эфире заведующая лабораторией когнитивных и лингвистических исследований Института Пушкина, кандидат филологических наук Мария Лебедева. В это воскресенье после 13 часов. Радиошкола «Большой разговор». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: Рок-радар. Программа Дмитрия Добрынина обретает новую форму, но сохраняет лучшие традиции.
4: Привет всем поклонникам тяжелой музыки. С вами ваш вечерний ДД Дмитрий Добрынин.
3: Яростный гроулинг и скриминг, мощные гитарные рифы, скоростные бластбиты. Все, что делает музыку по-настоящему тяжелой.
4: Самые тяжелые новинки на нашем рок-радаре.
3: Мифы и легенды, культурное наследие разных стран, эксклюзивные интервью с мастерами отечественного и западного рока. Все это рок-радар. Рок-радар.
4: Включите ваши приемники на полную мощность.
2: Каждое воскресенье после 8 вечера.
4: Всего вам доброго и слушайте рок.
3: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Слушать настоящее, думать о будущем, знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
5: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии. со вторника по пятницу после 18 часов. Отбой. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.

студенческий бал, святой праздничный актовый зал. Помню, голос такой молодой. Первый вальс, я прошу вас, со мной. Что? Да, что? Нет, в Сокольниках. Как для кого? В театр иногда с подругой. Нет, ничего. Что? Да, что? Нет, мама, два брата студенты. Угадайте, не секрет. Не люблю комплиментов. Не говорите такие слова. Я ведь могу рассердиться. Ах, как кружится голова! Как голова кружится!

тот же голос сказал мне: «Друг мой, первый вальс ты танцуешь со мной». Что? Да, что? Нет, спасибо, родной, хорошо. Лучше всех ты всегда, правда, поверь, всей душой. Что? Да, что? Нет. Зины красивые руки, 35-й — это бред. У нее уже внуки. Как это? Как это я не права? Я и не думаю злиться. Ха, как кружится голова, как голова кружится.

Но я знаю, промчатся года, и в день свадьбы моей золотой он мне скажет. Тряхнем стариной. Что? Да. А? Да. Ну что ты? Какие года? Печень? Ерунда. Мне вальс был полезен всегда. Что? Нет. Что? Да, профессор, ты вовсе не старый. Ты молод, 70 лет. А я чем мне пара?

как кружится голова. Как голова кружится.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить.

0: Реклама. Когда Пете было 9, он каждое утро заходил в вагон электрички и бежал внутри поезда навстречу столице. Он считал, что так приедет быстрее. Петя вырос, теперь по дороге в столицу пытается всех обогнать в пробке. Не будь как Петя, не совершай неоправданный обгон. Как ни старайся, среднюю скорость потока все равно не превысить.
1: Обгон – это опасный маневр, который требует повышенного внимания и взвешенных решений. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
2: Дом – это место, где тебя ждут, где слышен детский смех, где поддерживают и заботятся друг о друге. Сильная семья – основа спокойного и уверенного будущего. Социальная реклама при поддержке компании «Русский уголь».
3: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
2: Как известно, история ничему не учит. Она только наказывает за незнание. Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. В это воскресенье тема программы «Загадка Испании. Франциско Франко». В эфире кандидат исторических наук Георгий Филатов. Каждое воскресенье после 11 часов в программе «Исторический пасьянс». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 8 вечера в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Вы слушаете «Радио говорит Москва». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-649-62. Выдано Роскомнадзором 4 марта 2016 года. Главный редактор Бабаян Роман Георгиевич. Частота 94,8 FM. Сайт говоритмосква.ру. Программы «Радио говорит Москва» предназначены для слушателей старше 16 лет.
4: Говорит Москва. Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни».

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Культура повседневности. Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Ведущая, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова. Плебс. Народная история Рима. В эфире доктор исторических наук Андрей Сморчков и кандидат исторических наук Никита Филянов. В это воскресенье после 16 часов. Культура повседневности. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Broken for Fabregas, now it's Iniesta, this is it, that's the goal, Spain, absolutely,
3: dear, I don't believe it, what a goal we have just seen from Roberto Carlos, that is amazing.
4: Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах, Месси и Роналду бьются за золотой мяч, а российский футбол продолжает удивлять, мы это обсуждаем вместе с вами.
5: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 8 вечера. Принимайте пас. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6: А вы говорите «милит».
7: Я его что?
6: Мне «милит».
7: Рекламирую.
6: Да думайте о своей стране.
1: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет и у каждого своя правда. По будням после 17. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио Говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94,8 FM.

0: горит огнем душа моя, прилив отваги чую я, и молодею я, мои друзья. Во всем нужна сноровка, закалка, тренировка. Умейте выжидать, умейте нападать. При каждой неудаче давать умейте сдачи, иначе вам удачи не видать.
1: Нам есть что вспомнить.

Говорит Москва. Поющее сердце столицы. Родные песни.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. В это воскресенье тема программы «Новые нормативы Минздрава». Врач-сексолог уходит, врач долголетия приходит. Кто и как будет нас лечить? В эфире кандидат медицинских наук, терапевт-гастроэнтеролог Алена Поташова и врач-психотерапевт, сексолог Амина Назаралиева. В это воскресенье после 18 часов. Большая перемена. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 8 вечера разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Найдите «Радио говорит Москва» в социальных сетях. Яндекс.Дзен. Говорит МСК. Новости, которые попали в эфир, и те, что до него не добрались. ВКонтакте. Говорит Москва. 94,8 FM. Название станции вводите кириллицей. Смотрите трансляции и записи программ в нашем YouTube-канале «Говорит Москва». «Говорит Москва». И подписывайтесь на Telegram «Говорит МСК». Название аккаунта набирайте слитно и латиницей. Срочные новости, комментарии, высказывания гостей, анонсы программ. Ищите наши аккаунты в соцсетях. Все они указаны на сайте «говоритмосква.ру».
0: Право знать. Говорит Москва.

на весу. Здесь птицы щебечут тревожно. Живешь в заколдованном диком лесу, откуда уйти невозможно. Пусть черемухи сохнут бельем на ветру, пусть дождем

тебя заберу во дворец, где играют свирели. Твой мир колдунами на тысячи лет укрыт от меня.

да, я тебя на руках унесу туда, где найти невозможно. Украду, если кража тебе по душе, зря ли я столько сил разбазарил. Соглашайся хотя бы на рай в шалаше, если терем с дворцом.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни».

0: Нам есть что вспомнить. Родные песни.
1: Искал ты ласковой да гладкой, и теперь припомни, вправе мы с тобой первую палатку вьюги над замерзшую, над дикой ангарой.

0: и море братское поет. Марчук играет на гитаре, и море братское поет.
1: Жил ты, друг и брат мой, в братске, так как надо, пел про бригантину, делал чудеса. И над эстакадой, и над эстакадой, кажется, нам краны поднимают паруса. А птицы летят и летят над плотиной, и солнце над морем встает. Марчук поет про бригантину, и море вместе с ним поет. Марчук поет про бригантину, и море вместе с ним поет.
0: Все у нас начало, сколько в ней прошли мы, будет вновь в тайге морозная зима.
1: Там на Устилине, там на Устилине, все начнется снова, словно молодость сама. Годы не вьюги его не состарят, мечта с ним по жизни идет. Марчук играет на гитаре, и море братское поет. Марчук играет на гитаре, и море братское поет.
2: Радиостанция «Говорит Москва» представляет родные песни. Нам есть что вспомнить. Родные песни.

говорит Москва. Поющее сердце столицы. Родные песни.

0: говорит Москва. Прогулки по старой столице. Родные песни.
1: Нет, я не плачу и не рыдаю. На все вопросы я открыто отвечаю, что наша жизнь — игра, и кто ж тому виной, что я увлекся этой игрой. И перед кем же мне извиняться? Мне уступают, я не смею отказаться. И разве мой талант и мой душевный жар не заслужили скромности?

И согласитесь, какая прелесть! Мгновенно в яблочко попасть, почти не целясь. Орлиный взор, напор, изящный поворот, и прямо в руки запретный плод. О, наслаждение! Скользите по краю, замрите, ангелы, смотрите, я играю. Моих грехов разбор оставьте до поры, вы оцените красоту игры. Пусть бесит совет.

Я не разбойник и не апостол. И для меня, конечно, тоже все непросто. И очень может быть, что от забот моих я посидею раньше остальных. Но я не плачу и не рыдаю, хотя не знаю, где найду, где потеряю. И очень может быть, что на свою беду я потеряю больше.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Симптомы. Так. Вялый. Да. Частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
2: Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. В это воскресенье тема программы «Психосоматика рака». В эфире клинический психолог и физиогномист Ольга Германчук и главный радиотерапевт Минздрава России Марина Черных. Каждое воскресенье после 14 лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
3: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
2: Авторская программа Романа Бабаяна.
4: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 8 вечера в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94,8 FM.

Родные песни на радиостанции «Говорит Москва». Из архива студии грамзаписи «Мелодия».

0: песни.
1: Стою на полустаночке в цветастом

Нам бы всем на дно. Там бы пить вино. Там под океаном мы трезвы или пьяны, не видно все равно.

С якоря сниматься, по местам стоять. Эй, на румби-румби-румби так держать. Дьяволу морскому свезем бочонок рому, ему не устоять.

0: Внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
2: и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел, я войду туда
1: для пользы больного, будучи далек от всякого
3: намеренного, неправедного и пагубного.
4: Я врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. О том, как жить, чтобы никогда не болеть.
5: В эту субботу тема программы «Сердечно-сосудистая хирургия». В эфире кардиохирург, кандидат медицинских наук Сергей Попов.
4: В эту субботу после 12 часов. Врачи и пациенты. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.

0: Москва.
1: 94.8 FM.
0: Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

вспоминая лучшее, когда песни были родные. Родные песни.

0: есть что вспомнить. Родные песни.
1: Надо нам, ребята, жизнь красивую прожить. Надо что-то важное, ребята, в нашей жизни совершить. Сама собою жизнь здесь не построится, вода под камушек не потечет. Нам надо достигнутом не успокоиться и не снижать души своей полет. Надо нам, ребята, жизнь красивую прожить.

скажем, на небе, не уходила б ты наперекур. Надо, надо, надо нам, ребята, жизнь красивую прожить.

жизнь красивую прожить. Надо что-то важное, ребята, в нашей жизни совершить. А в небе радуга, как звезда.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

0: Говорит Москва. 94,8.
1: Как известно, история ничему не учит. Она только наказывает за незнание. Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. Каждое воскресенье после 11 часов в программе «Исторический пасьянс». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Симптомы. Так, вялый. Да, частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
1: Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. Каждое воскресенье после 14 лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.

0: Чего себе! Вашу маму и там, и тут передают. До чего техника дошла?
1: Я же говорила, что просто не могу жить без нашего простоквашина.

Говорит Москва. Поющее сердце столицы. Родные песни.

Нам было просто не до отдыха с тобой. Мы пол Европы по-пластунски пропахали, и завтра, завтра, наконец, последний бой.

четвертый год, соленый пот и кровь рекой. А мне б в девчоночку хорошую влюбиться, а мне б до родины дотронуться рукой. Еще немного, еще чуть-чуть, последний бой, он трудный самый.

последний раз России сможет послужить. А за нее и помереть совсем не страшно, хоть каждый все-таки надеется дожить. Еще немного, еще чуть-чуть, последний бой!

где он этот день и на каком календаре отмечен он чертой, где он этот день, в каких краях его искать, в каком году, где он этот день, мы заплатили за него давным-давно с лихвою. Что ж он не приходит, этот самый долгожданный зарей? Победный день, где он этот день? Я до него ползти готов, сквозь версты и метели. Где он этот день? Мне б дотянуться до него через года. Где он этот день? Когда же к людям он придет, придет на самом деле?

Над пожарищем кружит черный дым. Я когда-нибудь буду молодым, научусь я когда-нибудь бродить с любимой до рассвета. Я хочу теперь только одного, одного хочу, больше ничего. Заклинаю тебя, приди скорей, приди, моя победа. Где он этот день и на каком календаре отмечен он чертой? Где он этот день, в каких краях его искать, в каком году? Где он этот день, мы заплатили за него давным-давно с лихвою? Что ж он не приходит, этот самый долгожданный зарей? Победный!

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

тайги. В эту ночь решили самураи перейти границу реки. В эту ночь решили самураи перейти границу реки. Но разведка доложила точно, и пошел командою взметен по родной.

Строевой ударный батальон. Мчались танки, ветер поднимая, наступала грозная броня. И летели на земь самураи под напором старые огня. И летели на землю самураи.

0: Нам есть что вспомнить. Родные песни.
1: Я ищу Анюту.

0: А где Анюта?
1: Родные песни.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Слушать настоящее, думать о будущем, знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
2: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
1: Со вторника по пятницу после 18 часов. «Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
0: Говорит Москва, 94,8.
1: Если вы найдете физическую активность по душе, то больше никогда не придется заставлять себя тренироваться.
3: Проводим ликбез на тему тренировок и питания.
1: В программе «Про фитнес». Ведущая Екатерина Родина и ее гости доступно и просто рассказывают о десятках направлений фитнеса, о здоровом и сбалансированном рационе, поддержании эмоционального здоровья и качественном восстановлении. Это и есть составляющие здорового образа жизни. Каждое воскресенье после 19 часов. Про фитнес. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
4: Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни».

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: А вы говорите, милит.
2: Я его
1: тоже
2: что?
1: Мне милит.
2: Рекламирую.
1: Да думайте о своей стране.
3: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет и у каждого своя правда. По будням после 17. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
4: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
3: Авторская программа Романа Бабаяна.
5: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.

Нам бы с милой объясниться в разговорах, да работаем мы в разных стройконторах. Я на Пресне строй

чем тебя. Одну предпочитаю, я таю тоску мою, лишь о тебе мечтая. От тебя скрываю я упрямо, что тебя я обожаю прямо, я таю тоску мою.

0: Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 8 вечера разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Говорит Москва. Прогулки по старой столице.

0: желтый дождь. Он для разлуки. Он пока не твой.
1: Мама, а бывают черные дожди?

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

Радиостанция «Говорит Москва» представляет. Родные песни.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. Каждое воскресенье после 18 часов. Большая перемена. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить.

0: бы костюмчик сидел непринужденно, легко и вальяжно.
1: Все остальное, поверьте, не важно. Нет и не будет серьезнее дел.
0: Главное, чтобы...
1: Главное, чтобы...
0: Главное, чтобы костюмчик сидел. Главное, чтобы костюмчик сидел так, чтобы...

0: молчив сидел.
1: Главное, чтобы костюмчик сидел, и как пошито могли показать вы, ведь оттого и придуманы свадьбы. Главное, чтобы костюмчик сидел,
0: чтоб котыша еле-еле
1: гости на этот костюмчик летели,
0: чтобы невеста, сомлев от пошива,
1: вдруг поняла, что она поспешила.
0: Главное, чтобы костюмчик сидел,
1: главное, чтобы костюмчик сидел, главное, чтобы костюмчик сидел, главное, чтобы костюмчик сидел.
2: Говорит Москва. Поющее сердце столицы. Родные песни.

Ты любить спеши, не то весна пройдет, а пройдет не мороши, любовь не ждет. Примирение, обещание, заверение, как

0: симптомы. Так. Вялый. Да. Частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
1: Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. Каждое воскресенье после 14 лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Говорит Москва. 94,8. Говорит Москва. Прогулки по старой столице.

опоздаем непременно. Прощаясь с нами в поздний час, вы нам успеха пожелайте. И в поездах подземных мчась, вы эту песню напевайте. Да чего ж оно хитро, да чего ж оно хитро?

0: Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни».
1: По воле рога так случилось, и лето нрав у нас таков. Зачем троим, скажи на милость, такое множество врагов? Но на судьбу не стоит дуться, там у других вдали бог весть, а здесь у нас враги найдутся. Была бы честь, была бы...

мир, стезя влюбленных такова, что русский взнос за счастье мир, не кошелек, а голова. Но шпаги свист и бой картечи, и тьмы осторожной тишина, за долгий взгляд короткой встречи, ах, это право не цена.

родные песни на радиостанции «Говорит Москва». Из архива студии грамзаписи «Мелодия».

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Культура повседневности. Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Ведущая, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова. По воскресеньям после 16 часов. Культура повседневности. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва, 94,8.

0: Ты спишь, что нового скажи? Звоню, на сердце лед. Гуляя с тенью ночью в три, мне память снова врет. Я знаю поздно, что никогда не поздно врут. Все понимаю, ты поспи, я утром наберу.
1: Звоню ночами через день, но чувствую, не ждешь. На том конце звучит знакомая в голосе дрожь. Наш разговор похож на сон, ты не буди меня. Устал холодный телефон, стал холоднее синий.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

что ж тебе не спится? В лоскуточек ситцем и слезки спрячь свои. Вот проснешься рано, ну а я уж рядом. Листопад — награда за мои бои.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

ты, вот я. В прошлом дружная семья. Все, что было, вдруг уплыло. Вот и вся история. Ты пойдешь налево, а может быть пойдешь направо. Ты ведь королева, ты имеешь право на любой ход. Вот твой, вот моя.

налево, а может быть пойдешь направо. Ты ведь королева, ты имеешь право на любой ход. Вот вместе ты и я, но это только фотография. Мы ее порвем на части, вот и вся история.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

Вы слушаете «Радио говорит Москва». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-649-62. Выдано Роскомнадзором 4 марта 2016 года. Главный редактор Бабаян Роман Георгиевич. Частота 94,8 FM. Сайт говоритмосква.ру. Программы «Радио говорит Москва» предназначены для слушателей старше 16 лет.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: 6 утра. 6 утра. Время начинать движение.
2: Дамы и господа, заводите свои моторы!
1: Об автомобилях, о жизни, о вселенной и о многом другом в самой ранней программе «Моторы» с Романом Щукиным.
2: Давайте уже, держите!